0: Ранее российские синхронистки выиграли групповые соревнования в произвольной и технической программах чемпионата. Кроме того, россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали на парижских соревнованиях золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Роберт Льюис Стивенсон. Повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Читает Аркадий Бухмин.
4: Месяца за два до убийства сэра Денверса я ушел искать приключений. Вернулся поздно и на следующий день проснулся с очень странным ощущением. Напрасно я осматривался, напрасно я вглядывался в пристойное убранство моей комнаты в собственном моем доме, напрасно я узнавал покрой полога и рамки из красного дерева. Что-то продолжало говорить мне, что я не там, где мне это кажется, что я в той комнате, где всегда ночевал в теле Хайда. Я улыбнулся и, поддаваясь наклонности разбирать психологические явления, стал лениво отыскивать происхождение этой иллюзии. Размышляя, я опять впал в спокойную утреннюю полудремоту. Я все еще был в этом состоянии, когда нечаянно взглянул на мою руку. Рука Генри Джекиля, как ты сам замечал, по своей форме и величине настоящая докторская рука. Большая, твердая, белая и красивая. Однако при желтом свете лондонского утра я довольно ясно увидел другую руку, полускрытую простыней. Она была худа, жилиста, узловата, тускло-бледна и оттенена, как черным налетом, густыми волосами. Передо мной была рука Эдуарда Хайда. Вероятно, с полминуты я, окаменев от изумления, смотрел на нее, и только потом ужас сжал мою грудь, ужас внезапный, как аккорд цимбал. Я выскочил из постели и бросился к зеркалу. При виде образа, отразившегося в нем, моя кровь превратилась во что-то холодное, острое. Да, я лег спать Генри Джекилем, а проснулся Хайдом. Чем мог я объяснить подобное явление? Я задал себе этот вопрос и вдруг, снова содрогнувшись от ужаса, задал другой. Как помочь делу? Утро уже наступило. Слуги встали. Все мои химические принадлежности хранились в кабинете. Меня приводила в ужас мысль о длинном путешествии, предстоявшем мне. Я должен был спуститься с лестницы, пройти по заднему коридору, пересечь открытый двор и проскользнуть в анатомический театр. Конечно, я мог закрыть лицо, но к чему бы это привело меня, раз я не имел средств скрыть моего изменившегося роста и фигуры? Потом с необычайной радостью успокоения я вспомнил, что вся прислуга уже привыкла к появлению в доме моего второго «я». Я наскоро оделся в слишком просторное и длинное для Хайда платье Джекиля и прошел через дом. Брэдшоу, встретивший меня, вздрогнул при виде мистера Хайда в такой ранний час и в таком странном костюме. Минут 10 спустя доктор Джекиль принял свой собственный вид и с омрачившимся лицом притворялся, будто он завтракает. Поистине у меня был плохой аппетит. Необъяснимый случай, видоизменение моих прежних опытов, точно огненный вавилонский перст предупреждал меня о моей гибели. Я серьезнее, чем когда бы то ни было, подумал о возможных превратностях моего двойственного существования. Та часть моего «я», которая могла обособляться, все последнее время очень часто являлась на свет Божий и сильно развилась. Как-то раз мне показалось, что Эдуард Хайд вырос, а также, что в его оболочке я чувствовал в себе больше могучих волн крови, чем прежде. Я стал бояться, что если дело и дальше пойдет таким образом, равновесие моей натуры нарушится навсегда. Я потеряю возможность производить перемену по желанию, и натура Эдуарда Хайда сделается невозвратно моей. Сила напитка не всегда оказывалась одинаковой. Однажды в самом начале смесь совершенно не подействовала. Позже мне не раз приходилось удваивать приемы. А однажды, подвергая свою жизнь сильной опасности, утроить дозу. Под влиянием ужасного случая я стал перебирать все, что испытывал за это время. И ясно увидел, что вначале я с большим трудом сбрасывал с себя тело Джекеля, но с течением времени происходила постоянная, но ясная перемена. Теперь мне было гораздо труднее покидать тело Хайда, нежели оболочку Джекеля. Словом, все указывало, что я мало-помалу утрачивал свое прирожденное лучшее «я» и медленно, но окончательно сливался с моей второй и худшей натурой. Я понял, что мне предстоял выбор. У обеих моих натур была общая память. Все же остальные способности распределялись между ними очень неравномерно. Джекель — существо сложное. То со страхом, то с жадным наслаждением думал об удовольствиях и приключениях Хайда. Хайд же относился к Джекелю совершенно равнодушно, но если и вспоминал о нем, то единственно с тем чувством, с которым горный бандит вспоминает о пещере, в которой он укрывается от преследований. Джекель питал к Хайду отеческую заботу. Хайд отличался более чем равнодушным отношением. Избрав судьбу Джекеля, я навсегда умер бы для чувственных наклонностей, которые прежде тайно допускал в себе, а в последнее время нежил и холил. Перейдя в Хайда, я умер бы для множества высоких стремлений и целей, сделался бы внезапно и навсегда человеком презренным, одиноким, лишенным расположенных к нему друзей. Выгоды казались неравны, но на весах лежали еще и другие соображения. Джекель страдал бы от воздержаний, а Хайд даже не сознавал бы цены того, что он утратил. Как ни странны обстоятельства моего существования, подобная борьба так же стара, как мир, и свойственна человеку. Каждый дрожащий и соблазняемый грешник бросает точно такие же кости. Я, как и большинство мне подобных, избрал лучшую часть, но не нашел в себе силы сдержать задуманное. Да, я избрал участь старого, неудовлетворенного собой доктора, окруженного друзьями и питающего честные надежды. Я решительно простился со свободой, относительной молодостью, легкой походкой, волнениями сердца и с тайными удовольствиями мистера Хайда. Я избрал хороший путь, однако, может быть, с некоторыми ограничениями, потому что не отдал дома в Сохо и не уничтожил платье Хайда, лежавшего в моем кабинете. Как бы то ни было, я целых 2 месяца вел такую суровую жизнь, как никогда прежде, и зато находил награду в одобрении моей совести. Но время уменьшило живость моего ужаса. Уступки совести сделались вещью обыкновенной. Меня начали терзать прежние стремления и желания. Казалось, Хайд рвался на свободу. Наконец, в минуту слабости я снова составил и проглотил смесь. Мне не кажется, чтобы пьяница, рассуждающий самим собой о своем пороке, хотя бы однажды из 500 раз подумал об опасностях, которым он подвергается в состоянии грубого физического бесчувствия от опьянения. То же было и со мной. Я часто подолгу размышлял о своем положении, но ни разу мысленно не увидел бед, в которые меня могла вовлечь вечная готовность делать зло и полное нравственное бесчувствие, составляющее основную черту натуры Хайда. А именно это-то и готовило мне наказание. Мой дьявол слишком томился в клетке, слишком долго и с грозным рыканьем порывался наружу. Едва я выпил напиток, как сейчас же почувствовал необычайно бурное, неукротимое злое влечение. Вероятно, это и было причиной, по которой вежливость моей несчастной жертвы вызвала во мне страшное раздражение. По крайней мере, перед лицом Бога я заявляю, что ни один нравственно здоровый, ни безумный человек не мог бы совершить злодейство, поддаваясь такому незначительному поводу, какой двигал Хайдом. Я ударил Кирью не более сознательно, нежели больной ребенок ломает игрушку. Но я добровольно сбросил с себя все уравновешивающие инстинкты, в силу которых даже худший из нас до некоторой степени противится соблазну, и поставил себя в условия, делавшие для меня всякое искушение, даже самое легкое, причиной неизбежного падения. Адский дух внезапно проснулся во мне, и я пришел в ярость. Я с восторгом бил несопротивлявшееся тело, и каждый удар наполнял меня наслаждением. Только почувствовав усталость, я ощутил в себе холод ужаса. Туман рассеялся. Я увидел, что моя жизнь погибла. Я бросился с места преступления со смешанным чувством довольства и страха. Жажда зла была удовлетворена во мне и вместе с тем усилена, а любовь к жизни доведена до высшей степени. Я бросился в Сохо, и чтобы лучше оградить себя, уничтожил все мои бумаги, потом пошел вдоль освещенных фонарями улиц в том же состоянии раздвоенного экстаза. Я наслаждался моим преступлением, легкомысленно задумывал новые, а между тем торопился и все прислушивался, не раздадутся ли за мной шаги мстителя.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
4: Напевая песню, Хайд составил смесь и, пока пил, смеялся над мертвым. Но не прекратились еще муки перехода от одной формы к другой, как Генри Джекиль, заливаясь слезами благодарности и раскаяния, упал на колени и в молитвенном порыве простер руки к Богу. Покров снисходительности к себе разорвался сверху донизу. Я увидел всю свою жизнь. Я мысленно воскресил в себе дни детства, когда ходил под руку с отцом, дни самоотреченных работ моей профессиональной деятельности. А между картинами былого во мне со страшной силой восставали ужасы проклятого вечера. Я был готов громко стонать. Со слезами и молитвами я гнал толпу отвратительных картин, воспоминания о мучительных звуках, которыми моя память осаждала меня. И все же, несмотря на мольбы, уродливое лицо моего преступления заглядывало в мою душу. Когда острота раскаяния исчезла, ее заменило чувство радости. Проблема моего дальнейшего поведения была разрешена. С этой поры Хайд не мог более существовать. Волей-неволей мне приходилось ограничиться лучшей частью моего существования. И, о, как меня радовала эта мысль! Я смиренно подчинился снова стеснениям естественной жизни. С каким искренним чувством отречения я запер дверь, через которую так часто Хайд входил и выходил, и растоптал ногами ключ. На следующий день я узнал, что преступление Хайда обнаружилось для света, а также, что его жертва пользовалась всеобщим уважением. Поступок Хайда составлял не только преступление, но и трагическое безумие. Помнится, я с удовольствием услышал это и обрадовался, что ужас эшафота охранял мои лучшие побуждения. Джекиль сделался моим прибежищем. Покажись Хайд хоть на мгновение, все руки поднялись бы, чтобы схватить и убить его. Я решил загладить прошлое моим будущим поведением, и по чести имею право сказать, что мои намерения принесли некоторые добрые плоды. Ты сам знаешь, с каким жаром я в течение последних месяцев прошлого года старался помогать страждущим. Ты знаешь, что я сделал многое для людей, и что дни текли для меня спокойно, почти счастливо. По совести я могу сказать, что эта невинная благотворительная жизнь не надоела мне. Напротив, я с каждым днем все полнее и полнее наслаждался ею, но на мне лежало проклятие двойственности. И как только раскаяние слегка сгладилось, моя низшая природа, которой я так долго предоставлял свободу, сковав ее так недавно, стала требовать воли. Однако я и не помышлял воскресить Хайда. Одна мысль об этом пугала меня до ужаса. Нет, я задумал войти в новую сделку с моей совестью, не покидая личности Джекиля. Я уступил искушению, как обыкновенный тайный грешник. Я подхожу к концу рассказа. Даже самое емкое вместилище наполняется. Короткая уступка злу окончательно нарушила мое духовное равновесие. Однако я ничего не предполагал, ничего не боялся. Мое падение представлялось мне вещью естественной. Мне казалось, что для меня опять наступает такая жизнь, какую я вел до открытия тайны. Стоял светлый, ясный январский день. В тех местах, где ледяная корочка растаяла, было сыро, но над головой не виднелось ни облачка. В Реджент-парк слышалось чириканье зимних птичек, и вместе с тем носились клубы весеннего аромата. Я сидел на солнышке на скамейке. Животная сторона моей жизни наслаждалась воспоминаниями. Духовная несколько оцепенела. Впереди передо мной мерцало раскаяние, но каяться я еще не начинал. В сущности, думалось мне, я похожу на всех моих соседей. Я даже улыбнулся, сравнивая мои деятельные порывы к добру с ленивой жестокостью их забвения. И в ту самую минуту, как тщеславная мысль пришла мне в голову, мне стало дурно. Я почувствовал страшный припадок тошноты, смертельный озноб. Потом все это прекратилось. И я впал в глубокий обморок. Вскоре я очнулся и почувствовал, что направление моих мыслей изменилось. Я ощутил в себе большую смелость, презрение к опасности, отрешение от требований долга. Я взглянул вниз. Платье бесформенно висело на моем съежившемся теле. Рука, лежавшая на колени, была жилиста и волосиста. Я снова сделался Эдуардом Хайдом. За мгновение перед тем я знал, что все меня уважают. Я был богат, любим. В моей столовой лежала скатерть на столе, ожидавшем меня. А теперь я стал хищником, известным убийцей, предназначенным для виселицы. Мой ум пошатнулся, но рассудок не вполне оставил меня. Я не раз замечал, что в моем втором виде все мои способности обострялись, и ум делался острым и ясным. Вероятно, именно поэтому, при тех обстоятельствах, которые совсем подавили бы Джекиля, Хайд воспрянул. Мои снадобья лежали в одном из шкафов в кабинете. Как их достать? Вот эту-то проблему я и стал решать, сжимая виски руками. Я запер дверь с глухой улицы. Если бы я пытался войти через дом, мои слуги собственноручно отдали бы меня на виселицу. Я понял, что мне следовало употребить посредника, и подумал о Ленайене. Но как его увидеть? Как убедить? Даже если бы я избежал ареста на улице, мог ли я увидеться с ним? Как? Как я, неизвестный неприятный посетитель, мог убедить знаменитого доктора обшарить кабинет его коллеги Джекиля? Но тут я вспомнил, что у меня оставалась одна способность моей первоначальной личности. Я мог писать моим собственным почерком. Едва во мне вспыхнула эта искра, я увидел дорогу, которой мне следовало идти. Я кое-как приноровил слишком большое и широкое платье, крикнул проезжавший наемный экипаж и отправился в одну гостиницу на Портландской улице, так как случайно помнил название этого отеля. При виде моей фигуры, действительно довольно комичной, хотя под наружностью и скрывалась глубокая драма, кучер не мог удержаться от смеха. Но я в припадке дьявольской ярости заскрежетал на него зубами, и, по счастью для него, улыбка сбежала с его лица. Да и для меня это было счастьем, потому что в ином случае я сбросил бы его с козел. Когда я входил в гостиницу, я осматривался с таким мрачным видом, что вся прислуга невольно содрогалась. Никто из слуг не посмел даже переглянуться. Все почтительно выслушали мои приказания, отвели меня в отдельную комнату и подали письменные принадлежности. Хайд в смертельной опасности оказался совершенно новым для меня существом. В нем бушевал беспорядочный гнев. Он был готов совершить убийство, жаждал причинять страдания. Однако это хитрое существо усилием воли подавило свое раздражение. Хайд написал два важных письма. Одно Линайену, другое Пулю. Желая, чтобы они непременно дошли по назначению, он велел их послать заказными.
2: Радиозвезда. Мы читаем повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».
4: Хайд целый день просидел в отдельной комнате у камина и грыз ногти. Он и обедал один со своими страхами, а подававший ему кушанье слуга, встречаясь с ним глазами, видимо, вздрагивал. Когда спустилась тьма, Хайд сел в экипаж и, прижавшись в уголок, стал ездить по улицам города. Я говорю «Хайд», я не могу сказать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого. Его переполняли только страх и ненависть. Когда, наконец, ему показалось, что в извозчике зарождаются какие-то сомнения, он отпустил кэп и пошел пешком. Широкое болтавшееся на нем платье делало его предметом внимания ночных прохожих. В сердце его, как буря, волновались только низкие чувства. Он шел быстро, его преследовал страх. Он бормотал что-то про себя, проскальзывая в самые глухие переулки, считая минуты, оставшиеся до полуночи. С ним заговорила какая-то женщина, кажется, она предложила ему купить коробочку спичек. Он взглянул ей в лицо, и она убежала. Когда я очнулся у Линайена, ужас моего старого друга несколько опечалил меня, но я хорошенько не помню этого. Его огорчение было каплей в море ужаса, с которым я смотрел на только что протекшие часы. Во мне произошла перемена. Теперь меня терзал не страх виселицы, а страх возможности снова сделаться Хайдом. Я как в полусне слышал приговор Линайена, как в полусне я вернулся домой и лег в постель. После волнений дня я спал глубоким крепким сном, и даже кошмары, терзавшие меня, не нарушали его. Когда я проснулся утром, я был потрясен. Я чувствовал слабость, но все же немного освежился. Я по-прежнему с ужасом и ненавистью думал о чудовище, дремавшем во мне, и без сомнения не забыл опасности, пережитых накануне. Но я был снова в собственном доме, вблизи от моего зелья, и благодарность за спасение так сильно горела в моей душе, что могла сравниться со светом надежды. Я медленно шел через двор после завтрака, с удовольствием вдыхая холодный воздух, и вдруг меня опять охватили непередаваемые ощущения, предвещавшие превращение. Я едва успел спрятаться в кабинет, как меня уже снова волновали злобные, бешеные страсти Хайда. Мне пришлось принять двойную дозу, чтобы вернуться к собственной личности. И, увы, 6 часов спустя, когда я сидел, грустно смотря в огонь, я опять почувствовал близость превращения, и мне пришлось снова прибегнуть к смеси. Словом, с этого дня я бывал Джекилем только после приема смеси или в те минуты, когда делал над собой большие усилия. Во все часы дня и ночи меня охватывала дрожь, служащая предвестником перехода. В особенности, если я спал или хотя бы дремал в кресле, я всегда просыпался Хайдом. Страдая от угрозы этого вечного проклятия и благодаря бессоннице, на которую я осудил себя, я в образе Джекиля сделался существом, истощенным лихорадкой, слабым душевно и телесно, подавленным мыслью о моем втором «я». Но когда я спал или когда смесь не действовала, я делался почти без перехода. Муки трансформации уменьшались с каждым днем. Человеком, в уме которого толпились ужасные образы, в душе кипела беспричинная ненависть, а тело, как казалось, было недостаточно крепким, чтобы вмещать свою бешеную энергию его жажды жизни. Силы Хайда возросли вместе со слабостью Джекиля. Без сомнения, теперь они оба одинаково ненавидели друг друга. Джекиль питал злобу к Хайду в силу инстинкта сохранения жизни. Он видел полное безобразие существа, делившего с ним некоторые проявления сознания. Существа, которое умерло бы вместе с его физической гибелью. Оставляя в стороне эти узы, приводившие Джекиля в глубокое отчаяние, он думал о Хайде как о чем-то не только адском, но и неорганическом. Было ужасно, что аморфная слизь сырой стены могла кричать и говорить, что бесформенная пыль жестикулировала, грешила, что нечто мертвое, не имевшее образа, захватывало область жизни. И это чудовищное нечто было связано с Джекилем теснее, нежели жена, теснее, нежели глаз. Его терзало сознание, что в его теле гнездится этот элемент, что он рвется наружу, и в минуту слабости или спокойствия сна одолевает его и вычеркивает из жизни. Ненависть Хайда к Джекилю носила иной характер. Страх виселицы заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному состоянию части, а не отдельной личности. Однако Хайд досадовал на уныние Джекиля и негодовал на то, что Генри так ненавидел его. Это-то и порождало его вечные злые шутки надо мной. Он писал моей собственной рукой различные кощунства в чтимых мной книгах, жег мои письма, уничтожил портрет моего отца и, право, если бы только он не боялся смерти, то уже давно погубил бы себя, чтобы только навлечь гибель и на меня. Но он необычайно любит жизнь. Больше, я сам, леденеющий и теряющий мужество при одной мысли о нем, вспоминая, с какой страстной трусостью он жаждет жизни, как он боится, что я прекращу его существование самоубийством, невольно жалею его. Больше описывать мое состояние не буду. Это бесполезно. Да и времени у меня не хватает. Скажу только, что я пережил такие мучения, каких не испытывал ни один человек на свете. А между тем они со временем стали, не скажу легче, нет, но сделались выносимее. Потому что моя душа загрубела и до известной степени привыкла к отчаянию. Мое наказание могло бы длиться еще много лет, не случись того несчастья, которое произошло со мной и окончательно лишило меня моей собственной наружности и природы. Запас соли, не возобновлявшийся со времени первого опыта, начал истощаться. Я послал за этим веществом и смешал его с настойкой. Началось кипение, произошла первая перемена окраски, но не вторая. Я выпил смесь, и она не произвела на меня никакого действия. Пуль скажет тебе, как я посылал слуг во все аптекарские склады Лондона. Все было напрасно. И теперь я вполне убедился, что первая купленная мною соль была нечиста, что именно неизвестная примесь и придавала веществу его силу. Прошло около недели. И я заканчиваю мой рассказ под влиянием последнего из старых порошков. Итак, скоро Генри Джекиль перестанет думать своими собственными мыслями и видеть в зеркале свое собственное лицо, ужасно изменившееся. Я не могу писать слишком долго, так как если до сих пор моя рукопись могла еще уцелеть, то лишь благодаря моей осторожности и счастливой случайности. Если перемена свершится со мной в то время, когда я буду писать, Хайд разорвет ее в клочки. Но если пройдет некоторое время, и я отложу мой манускрипт, удивительное себялюбие Хайда и его неспособность выходить за пределы данной минуты, вероятно, снова спасут рукопись от уничтожения. Проклятие, которое лежит на нас обоих, изменило и несколько раздавило Хайда. Я знаю, что через час, когда я снова и навсегда переселюсь в его ненавистную личность, я буду сидеть в моем кресле, дрожать, плакать, с напряжением прислушиваться ко всем звукам или ходить взад и вперед по этой комнате, составляющей мое последнее земное прибежище. Умрет ли Хайд на эшафоте? или он найдет мужество освободить себя в последнюю минуту. Бог знает. Мне все равно. Мой настоящий смертный час настал. Все, что последует, будет уже касаться не меня, а другого. Итак, я положу перо и запечатаю мою исповедь.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Валентин Катаев. Рассказ «Вещи». Читает Александр Курицын.
2: Жоржик и Шурка вступили в законный брак по страстной взаимной любви в мае месяце. Погода была прекрасная. Торопливо выслушав не слишком длинную поздравительную речь заведующего столом браков, молодые вышли из ЗАГСа на улицу. «Теперь куда ж?» — спросил долговязый, узкогрудый и смирный Жоржик, искоса взглянув на Шурку. Она прижалась к нему, большая, красивая, горячая, как печь, щекотнула его ухо веточкой черемухи, вставленной в жидкие волосы, и, страстно раздув нос, шепнула: «На Сухаревку! Вещи покупать куда ж?» «Обзаводиться, стало быть», — глупо улыбаясь, сказал он, поправил на мушке люстриновую кепку с пуговкой, и они пошли. На Сухаревке гулял пыльный ветер, прозрачные шарфы тошнотворных анилиновых цветов струились над ларьками в сухом шелковом воздухе, в музыкальном ряду, перебивая друг друга порнографическими голосами, кричали граммофоны. Кривое солнце ртутно покачивалось колеблющимся от ветра зеркале, зловещие ткани и дикой красоты вещи окружили молодых. На щеках у Шурки выступил разливной румянец. Лоб отсырел, черемуха выпала из растрепавшихся волос. Глаза стали круглые и пегие. Она схватила Жоржика пылающей рукой за локоть и, закусив толстые потрескавшиеся губы, потащила по рынку. «Сперва одеяло», — сказала она, задыхаясь. «Одеяло сперва». Оглушенные воплями продавцов, они быстро купили два стеганых, страшно тяжелых, толстых квадратных одеяла, слишком широких, но недостаточно длинных. Одно пронзительно-кирпичное, другое погребально-лиловое. «Калоши теперь», — пробормотала она, обдавая мужа горячим дыханием, «на красной подкладке, с буквами, чтобы не сперли». Они купили калоши. Две пары на малиновой подкладке, мужские и дамские, с буквами. Шуркины глаза подернулись сизой пленкой. «Полотенце теперь с петухами», — почти простонала она, кладя голову на плечо мужа. Кроме полотенца с петухами были куплены также четыре пододеяльника, будильник, отрез бумазеи, волнистое зеркало, коврик с тигром, два красивых стула, сплошь утыканных гвоздями, с медными шляпками и несколько мотков шерсти. Хотели еще купить железную кровать с шарами и кое-что другое, но не хватило денег. Они пришли домой, нагруженные вещами. Жоржик нес стулья подбородком, поддерживая скатанное одеяло. Мокрый чуб налип на побелевший лоб. Под глазами лежали фиолетовые тени. Полуоткрытый рот обнажал нездоровые зубы. Придя в холодную комнату, он блаженно скинул кепку и трудно закашлялся. Она бросила вещи на его холостую постель, оглядела комнату и в припадке девичьей стыдливости легонько хлопнула его своей большой грубой ладонью меж лопаток. «Ну ты не очень тут у меня кашляй», — притворно сердито крикнула она, «а то, гляди, я из тебя живо чахотку выколочу. Определенный факт». И потерлась тугой щекой об его костлявое плечо. Вечером пришли гости, и был свадебный пир. Гости с уважением осмотрели и потрогали новые вещи, похвалили, чинно выпили две бутылки водки, закусили пирогами, потанцевали под гармонику и вскоре разошлись. Все честь по чести. Даже соседи

0: и удивлялись на такую вполне приличную свадьбу, без поножовщины. По уходе гостей Шурка и Жоржик еще раз полюбовались вещами, затем она аккуратно прикрыла новые стулья газетами, прочее, в том числе и одеяло, уложила в сундук, сверху устроила буквами вверх калоши и замкнула на замок. Среди ночи Шурка проснулась и, мучимая тайными желаниями, разбудила мужа. «Слышишь, Жоржик, ну, Жоржик же!» — зашептала она, жарко дыша ему в ключицу. «Проснись! Зря, знаешь, канареечные одеяла не взяли. Канареечные куда интереснее было. Определенный факт — канареечные надо было брать. И калоши тоже не на той подкладке взяли. Не угадали. На серой подкладке надо было брать. Куда интереснее, как на красной. И кровать с шарами бы». Не рассчитали. Утром, снарядив и отправив мужа на работу, Шурка, дрожа от нетерпения, побежала в кухню делиться своими брачными впечатлениями с домашними хозяйками. Поговорив для приличия минут 5 о слабом здоровье своего супруга, Шурка повела домашних хозяек к себе в комнату, открыла сундук и показала вещи. Вынув одеяло, она со свистом вздохнула. Зря все же канареечные не взяли, не угадали канареечные купить. Эх, не сообразили. И часы с боем не сообразили. И глаза ее стали круглые и пеги. Все хозяйки очень хвалили вещи, а жена профессора, сердобольная старушка, кроме того, прибавила: «Все это прекрасно, но только супруг у вас, Шура, весьма нехорошо кашляет. Нам через стену все слышно. Вы бы на это обратили внимание? А то, знаете, ничего не подохнет», — нарочито грубо огрызнулась Шурка. «А коли подохнет, туда ему и дорога. Нового сыщу». Но сердце ее вдруг пронизал острый холод. «Кормить буду, как летами, пускай жрет», — тихо сказала она и страшно надулась. Супруги на силу дождались следующей получки. Не теряя времени, они отправились на Сухаревку и купили канареечное одеяло. Кроме канареечного одеяла были приобретены многие другие необходимые в хозяйстве прекрасные вещи. Часы с боем, 2 отреза бобрика, скрипучая тумбочка в стиле модерн для цветов, мужские и дамские калоши на серой подкладке, 6 метров ватина, непревзойденной красоты большая гипсовая собака-копилка, испещренная черными и золотыми кляксами, байковый платок и кованный сундук лягушачьей расцветки с музыкальным замком. Придя домой, Шурка аккуратно уложила новые вещи в новый сундук. Музыкальный замок сыграл хроматическую гамму. Ночью она проснулась и, положив жаркую щеку на потный холодный лоб мужа, тихонько сказала: «Жоржик, ты спишь? Перестань дрыхнуть. Жоржик же, слышишь? Там было одно голубенькое. Зря не взяли. Интересное одеяло, безусловно. Вроде атласное».
1: «Не сообразили», — тревожно прошептал Жоржик с просонья.
0: Как-то в середине лета Шурка пришла на кухню чрезвычайно веселая. «Мой-то», — сказала она, разжигая примус, — «в отпуск уходит. Всем дали по 2 недели, а ему, как слабогрудому, 1,5 месяца. Не сойти мне с этого места. С компенсацией. Железную кровать с шарами сейчас пойдем покупать. Определенно».
1: «Я бы вам посоветовала поместить его лучше в хороший санаторий», многозначительно заметила профессорская старушка, подставляя под кран решето с дымящейся картошкой. «А то, знаете, поздно будет».
0: «Ровно ничего с ним не произойдет», нарочито грубо крикнула Шурка, тыкая в стороны булкообразными локтями. «Я ему тут устрою лучше всякой санатории. Нажарю котлет, пускай жрет сколько хочет».
1: Но в душе у нее опять похолодело.
0: К вечеру они привезли с Сухаревой тачку, нагруженную вещами. Шурка шла за тачкой и, как зачарованная, рассматривала свое воспаленное лицо, круто отраженное в красивых никелевых шарах новой железной кровати.
1: Жоржик, тяжело дыша, едва поспевал за ней, острым подбородком прижимая к груди небесно-голубое одеяло. Изредка он кашлял, по вдавленному его виску ползла темная капля пота. Ночью она проснулась. Ей не давали спать разные мысли. «Жоржик же!» — быстро зашептала она. «Там еще одно осталось, бурдовое. Слышь, зря не взяли. Ох, да чего же оно было интересное все, бурдовое. А подкладка не бурдовая, а в розочку. Интересное одеяло». В последний раз Жоржика видели утром в будний день, поздней осенью. Он шел, покачиваясь, осторожно обходя лужу, боясь промочить худые ботинки, и на бледных его губах играла слабая, виноватая, счастливая и какая-то ужасно милая улыбка. Затем он слег. Приходил участковый врач. Чурка бегала получать из страхкассы пособия. На Сухаревку пришлось идти одной. Она принесла бордовое одеяло и спрятала его в сундук. Вскоре Жоржику стало хуже. Профессорша пошепталась с мужем, и вскоре пришел знакомый доктор. Он осмотрел больного и вышел на кухню мыть руки сулимовым мылом. Шурка стояла заплаканная, вся в чаду, опухшая от слез, и жарила на примусе большие черные котлеты с луком. «Вы с ума сошли!» — всплеснула руками профессорша. «Что вы делаете? Вы его убиваете! Разве ему можно есть котлеты, да еще с луком?»
0: «Можно», — сказал доктор сухо, стряхивая в раковину воду с белых своих пальцев.
1: «Что ему от коклет сделается?» — тревожно закричала Шурка, утирая рукавом лицо. «Вот и товарищ доктор подтверждает».
0: Вечером приходил санитар в ситцевом халате и дезинфицировал общую уборную. В коридоре зловеще запахло карболкой. Ночью Шурка проснулась. Неизъяснимая тоска сосала ей сердце.
1: «Жоржик!» — сказала она нетерпеливым шепотом. «Ну, Жоржик же! Проснись! Проснись, я тебе говорю! Жоржик!»
0: Жоржик не отвечал. Он был уже совсем холодный. Тогда она спрыгнула на пол и, топая босыми ногами, выбежала в коридор. Был 3:00 ночи, но в квартире никто не спал. Шурка подбежала к профессорской двери и упала.
1: «Готов! Готов!» — кричала она, холодея от ужаса. «Готов! Истинный Бог готов! Кончился! Жоржик! Ой, гражданочка!»
0: Она стала причитать. Из дверей выглядывали соседи. Утром кот Мурзик подошел к открытой Шуркиной двери, остановился на пороге, заглянул в комнату. И вдруг вся шерсть его стала дыбом. Он зашипел и попятился назад. А Шурка сидела посреди кухни на прожженном сальном табурете и, обливаясь слезами, злобно по-детски обиженно говорила домашним хозяйкам.
1: Говорила ему: «На, жри коклеты! Не хотел! Вон их сколько осталось! Куды ж мне их теперь девать? И на кого ж ты меня покинул, нехороший ты такой, Жоржик? От меня ушел, и меня с собою не хотел взять, и коклет моих не хотел жрать, Жоржик!»
0: И она зарыдала. Через 3 дня возле нашего дома становилась площадка, запряженная серой лошадью в белой сетке. Парадные двери открыли настежь. Всю квартиру прохватил ледяной свежий сквозняк. Пахнуло острым духом сосны, и Жоржика унесли. Когда по Жоржику справляли поминки, Шурка была потрясающе весела. Она, не закусывая, выпила полстакана хлебного вина, раскраснелась, слезы полились по ее упругим щекам, и она, притопнув ногой, закричала с надрывом:
1: «Эй, кто там? Входи веселиться, кто хошь! Всех пущу, только Жоржика одного не пущу! Не схотел он коклет моих жрать, не схотел!»
0: И она ничком упала на кованный сундук лягушачьей раскраски и стала биться головой о музыкальный его замок. Потом в квартире стало по-прежнему чинно и прилично. Шурка опять поступила в прислуги,
1: Много мужчин приходило к ней в течение зимы свататься, но она всем отказывала. Она ждала тихого и нежного, а эти все были нахальны и льстились на большое приданое. К концу зимы она сильно похудела, стала носить черное шерстяное платье и сделалась еще интереснее. У нас во дворе работал в гараже один шофер, Ваня. Был он тих, нежен и задумчив. Он сох от любви к Шурке. В мае месяце она влюбилась в него тоже. Погода была прекрасная. Терпеливо выслушав не слишком длинную поздравительную речь заведующего столом браков, молодые вышли из ЗАГСа на улицу. «Теперь куда ж?» — застенчиво спросил долговязый и смирный Ваня, искоса взглянув на Шурку. Она прижалась к нему, щекотнула его ухо веточкой одуряющей черемухи, вставленной в жидкие волосы, и, раздув ноздри, шепнула: «На Сухаревку вещи покупать. Куда ж?» И глаза ее вдруг стали круглые и пегие.
2: Мы читали рассказ Валентина Катаева «Вещи». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Роджер Железный. Рассказ «Очень хороший год». Читает Владимир Антоник.
1: «Привет», — сказал он. Она взглянула на него. Это был 30-летний улыбающийся мужчина с волосами песочного цвета, немного грубовато скроенный, но весьма ухоженный и прекрасно одетый. «Прошу прощения», — ответила она. «Разве мы знакомы?» Он покачал головой. «Увы, нет. Меня зовут Брэдли, то есть Брэд Дент. Очень приятно. Что я могу сделать для вас, мистер Дент?» «Видите ли, я влюбился в вас. Конечно, в этом деле необходима определенная взаимность. Найдется у вас свободное время?» «Вы серьезно?» «Да». Она опустила глаза на прилавок и заметила, что пальцы нервно барабанят по стеклу. Успокоив их, она вновь подняла глаза и улыбнулась. «Мы закрываемся через 20 минут», — сказала она неожиданно для себя. «Я могу выйти через полчаса. А вы хотите этого?» Она еще раз улыбнулась и кивнула. «Меня зовут Марсия». «Очень рад». Вечером они обедали в ресторане, который она никогда бы не выбрала для свидания. При свете свечей она изучала своего нового знакомого. Его руки были по-женски изящными. Акцент выдавал в нем жителя Центральной Америки. «Вы показались мне чем-то знакомым, когда вошли в магазин», — наконец сказала она. «Где-то я видела вас прежде. Мне кажется, вы проходили мимо моего прилавка по нескольку раз в день». «Возможно», — согласился он, поглаживая бокал с шампанским. «Чем вы занимаетесь, Брэд?» «Ничем», — она рассмеялась. «Звучит не очень-то интригующе. Я хотел сказать, что позволил себе удовольствие не работать в этом году», — объяснил он. «Почему?» «Я достаточно богат. И к тому же это очень хороший год. Что же в нем особенного?» Он откинулся назад, переплел пальцы и посмотрел сквозь них на Марсию. «Например, то, что сейчас нигде не идет война», — сказал он после паузы. «Нет гражданских волнений. Экономика, на удивление, стабильна. Погода чудесная». Он поднял бокал и сделал маленький глоток. «Вино превосходно, как раз на мой вкус. Идут все мои любимые пьесы и кинофильмы. Наука творит чудеса, особенно в медицине и космосе. Вышло в свет множество хороших книг. Есть масса интересных мест, куда можно поехать. Этого хватит на всю жизнь». Он потянулся и коснулся ее рукой. «И я влюбился», — тихо закончил он. Она покраснела. «Вы мало знаете меня. Я могу смело смотреть в будущее в этом году, не говоря уже о том, что хочу лучше узнать вас». «Вы очень странный человек», — сказала она. «Но вы же захотели вновь увидеть меня?» «Если это произойдет, год и в самом деле будет очень милым», — сказала она и пожала его руку. Она встречалась с Брэдом ежедневно после окончания работы. Они весело проводили время, обошли все местные рестораны, совершили несколько небольших путешествий. В конце года Марсия поняла, что влюбилась. «Брэд», — сказала она, прижавшись к нему, — «этой весной все казалось больше похожим на игру. А теперь? Теперь все иначе. Я рад». На Новый год они пошли пообедать в небольшой китайский ресторан. Она склонилась над цыпленком, фаршированным рисом, и тихо сказала: «Этот человек за угловым столиком направо, да? Он очень похож на тебя». Брэд взглянул в указанном направлении и кивнул. «Верно». «Вообще-то, пока я не очень хорошо тебя знаю, Брэд. Но мы знаем друг друга все же лучше, чем прежде». «Согласна. Но, Брэд, этот человек выходит из зала». Брэд проводил взглядом высокого мужчину с волосами песочного цвета. «Он очень похож на тебя». «Очень?» «Вроде бы», — Странно. Я даже не знаю, откуда ты берешь деньги.
2: Моя семья располагает немалыми средствами, объяснил он.
1: Марсия кивнула. Ясно. Еще один. Он только что вошел, ты видишь?
2: Он действительно похож на меня. Она озадаченно покачала головой.
1: Неужели у тебя никогда не было работы?
2: Почему же? Я ученый и имел контракт с крупной фирмой, но я вряд ли смогу получить Нобелевскую премию.
1: Она положила себе на тарелку немного тушеной свинины, затем вновь посмотрела в зал и застыла. Брэд, это больше, чем простая случайность. Здесь другие ты.
2: Да, усмехнулся он, потягивая шампанское. Я всегда ужинаю здесь в канун Нового года.
1: Побледнев, она положила вилку на стол. «Ты биолог, не так ли? И ты клонировал сам себя?»
2: «О, Боже! Может быть, ты даже не оригинал?» Он усмехнулся. «Нет, я физикой не занимаюсь клонированием. Это был очень хороший год, согласись».
1: Марсия улыбнулась и кивнула. «Конечно», — сказала она. «Ты говорил, что всегда ужинаешь здесь в канун Нового года».
2: «Да, в канун одного и того же Нового года».
1: «Ты путешествуешь во времени?»
2: «Да».
1: «Но почему?»
2: «Это был такой хороший год, что я решил вновь прожить его, а затем еще раз и еще. Похоже, мне не надоест это до конца жизни».
1: Еще одна пара вошла в ресторан. Марсия обернулась. «Это мы», — сказала она дрожащим голосом. «Они куда старше, но это мы. Также мы».
2: «Именно здесь я впервые и увидел тебя и себя. Мы выглядели такими счастливыми. После этого я разыскал тебя в городе».
1: «Но почему мы никогда и нигде не встречались с ними?»
2: «Я веду дневник. Каждый раз мы ходим в разные места. За этим я тщательно слежу. Исключение составляет только этот предновогодний день».
1: Марсия закусила губу. «Зачем? Зачем тебе это нужно? Ходить по замкнутому кругу, проживать одни и те же дни снова и снова?»
2: «Это был очень хороший год», — сказал он.
1: «Но что произойдет с нами позже?»
2: Он пожал плечами. «Не спрашивай меня, я просто не знаю. И знать не хочу». Он повернулся и помахал приветственно рукой пожилой паре. Заметно постаревшие Брэд и Марсия переглянулись и улыбнулись им в ответ. «Возможно, они подойдут к нам», — сказал он. «Мы угостим их шампанским и постараемся ни о чем не расспрашивать. Погляди, милая, разве та Марсия не прекрасна?»
0: Мы читали рассказ Роджера Желязны «Очень хороший год».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука – заместителем министра обороны. Об этих кадровых изменениях верховный главнокомандующий сообщил на совещании в среду. Андрей Иванаев возглавил группировку войск «Центр», Петр Болгарев – «Восток», войска беспилотных систем, Денис Лямин, а Валерий Солодчук стал главой службы тыла. В Министерстве обороны пояснили, что эти перестановки направлены на улучшение системы материально-технического обеспечения войск. Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о мерах по обеспечению безопасности на предстоящих выборах. Глава Центра Сберком отметила, что 110 участников специальной военной операции будут баллотироваться от различных партий. Встреча с президентом прошла в Кремле.
2: Конечно, основное отличие этой кампании от кампании 2021 года – это то, что мы решаем сложнейшие задачи, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
1: Избирательная система России готова к проведению предстоящих выборов, заключила глава Центра избиркома. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам топливного рынка. Он поручил федеральным органам и регионам и компаниям повысить уровень взаимодействия для обеспечения внутреннего рынка и контроля за ценами. Особое внимание было уделено подготовке аграриев к осенним полевым работам. Все необходимые объемы топлива уже выделены. Также было подтверждено, что северный завоз выполнен в полном объеме. Отдельно обсуждались проблемы независимых заправок, некоторые из которых испытывают трудности с поставками. Было принято решение, что региональные операторы и нефтяные компании будут постепенно улучшать ситуацию на частных АЗС. Самолет Cessna-182, пропавший 3 августа в Приангарье, обнаружен. Экипаж в безопасности, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в Иркутской области, вылетев из поселка Мама. Однако не вернулось в запланированное время. Для поиска были задействованы 2 самолета и вертолет. Неблагоприятные метеоусловия усложняли поиски. Через 2 дня экипаж вышел на связь. Пилоты и летчик-наблюдатель после экстренной посадки поднялись на сопку высотой 1,5 километра, собрали радиопередатчик и передали координаты места падения самолета. После этого на место крушения вылетел спасательный вертолет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Между тем, в первые годы Бог давал этому браку одних только дочерей, которых в 1476 году было уже 3. Елена, Феодосия и опять Елена. Затем целый год прошел бездетно. Великий князь с супругою стали много скорбеть об этом, молились Богу, дабы даровал им сынове родити в наследие царствию своему. Великая княгиня по благому совету мужа не помедлила совершить обетное путешествие к чудотворцу Сергию в Троицкий монастырь пешком, усердно моля о чадородии сынов. Под монастырским селом Клементьевым, когда великая княгиня продолжала оттуда путь к самой обители и шла в Удолие, то есть в долину, лежащую под самым монастырем, она внезапно узрела святолепного инока, шедшего ей навстречу, и имуще в руце отроча млада, мужеск пол, которого внезапно и вверже в недра великой княгини, и затем невидим бысть. Княгиня вострепетала от такого чудного видения, стала изнемогать и к земле преклоняться. Сопровождавшие ее боярыни бросились к ней на помощь в ужасе, не понимая, что могло с ней случиться. Она села, ощупывала руками в своей пазухе вверженного отрочити и не нашла его. Уразуме быть и посещению великого чудотворца Сергия, встала и с великою надеждою продолжала свой путь в монастырь. Там она провела все дни в умиленной и многой молитве, братью любочестными брашны учредила и с радостью возвратилась в Москву. И от того чудесного времени зачаться в чреве ее богодарованный наследник русскому царствию. 25 марта 1479 года родился ей благонадежный сын, великий князь Василий Гавриил, который и крещен был в Троицком же монастыре у чудотворных мощей преподобного Сергия. Эту повесть объявил впоследствии митрополит Иоасаф, который слышал ее из уст самого чудом рожденного великого князя Василия. После того Софья имела еще нескольких сыновей. Первый брак того же самого Василия на Соломониде Юрьевне Сабуровой, избранной, как выше сказано, из множества девиц, был очень несчастлив именно по бездетству великой княгини. Он совершился в начале сентября 1505 года, когда великому князю было уже 26 лет. По тогдашним обычаям это был самый поздний брак. И вот прошли 20 лет. Бог не благословлял детьми этого супружества. Ни молитвы, ни обеты, ни богомольные путешествия по монастырям не были благословлены рождением чада. Не помогло и волхвование, к которому не раз тайно обращалась великая княгиня, чувствуя свое безвыходное горе, спасая себя, свое положение, восстанавливая любовь мужа, которая год от году все больше охладевала. Была великая причина этой нелюбви мужа к своей неплодной супруге. Не было прямого наследника царству, которое по смерти Василия должно было перейти в руки его братьев, не умевших, по его словам, и своих уделов управить. Было, следовательно, о чем подумать и поскорбеть. Естественным путем должна была прийти мысль о разводе с неплодной женою и о браке с другою, более счастливую супругою. Однажды в великой кручине о своей неплодной супруге ехал великий князь на богомолье или для потехи, в летописи сказано «поеха в объезд», а объездом назывались по преимуществу богомольные походы в Троицкий и другие отдаленные монастыри, на охоту и, увидевши на дереве птичье гнездо, горько заплакал. «Сотвори плач и рыданье велико, о горе мне бездетному! Кому я себя уподоблю? Кому могу приравнять себя? Вот птицы небесные, и они плодовиты, и звери земные, и те плодовиты, и вода плодовита, она играет волнами, в ней плещутся и веселятся рыбы. Господи, и к этой земле я не могу приравнять себя, она приносит плоды на всякое время». Этот плач близок уже был к решению дела. Возвратившись осенью из путешествия, государь начал думать своими боярами о великой княгине, что неплодно, и с плачем говорил им: «Кому по мне царствовать в русской земле? Братьям ли оставлю? Но братья и своих уделов не умеют устраивать». Бояре отвечали: «Князь великий, государь, неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». Но не все бояре так думали. На эту мысль и самого князя наводили и укрепляли ее в нем лишь одни его верные слуги, его приверженцы, его создания, для которых вопрос о прямом наследнике Василия соединялся с вопросом собственного счастья. Напротив того, для других бездетство Василия по многим отношениям становилось торжеством, и они втайне радовались, что этот самовластительный государский род может, наконец, сам собою угаснуть. Эти-то другие сумели придать разводу Василия с неплодной женою великое церковное значение. Возвели его в неразрешимый грех, вовсе не упоминая о том, что бывали давно уже примеры княжеских разводов именно в московском же колене. Еще сын Ивана Калиты Симеон Гордый развелся с первую своей женою за то только, что она показалась ему испорченную. Вот что рассказывает об этом событии родословная книга. Князь великий Симеон Иванович Гордый женился у князя Федора Святославича Смоленского. Была у него одна дочь Еупраксия. И великую княгиню Еупраксию на свадьбе испортили. Ляжет с великим князем на постелю, и она ему покажется мертвец. И князь великий великую княгиню отослал к отцу ее, а велел ее дать и замуж. И князь Федор Святославич дал дочь свою замуж за князя Федора Закрасного за Большого Фоминского. А у князя Федора с тою княгинью было 4 сына. Такого примера было бы достаточно для оправдания теперешних намерений государя. Но про старину не хотели в это время поминать. Несмотря на противодействие, великий князь настоял на своем, развелся с женою и принудил ее постричься в монахини в ноябре 1525 года. В сказаниях об этом событии отразился также различный взгляд на дело. Одни с целью оправдать государя рассказывают, что Соломония, видя свое неплодство, долго умоляла государя облечь ее в иноческий образ, что Василий противился ее просьбе, указывая, что не может разорить брак, что великая княгиня обратилась тогда с молением к митрополиту Даниилу, который со всем духовным чином и убедил государя исполнить ее непреклонное желание. Постриже великую княгиню по совету ее, тягости ради и болезни и бездетства. Но другой рассказ несравненно ближе к истине. Она, по рассказу Герберштейна, плакала и кричала, когда митрополит в монастыре совершал ее пострижение. Никак не хотела надевать куколь, вырвала его из рук митрополита, бросила на землю и топтала ногами. Иван Шигона, один из самых приближенных людей государя, в негодовании на такую дерзость, стал ее жестоко бронить и ударил даже плетью, сказавший: «Как ты смеешь сопротивляться воле государя и медлить исполнением его приказания?» «А тебе кто дал право бить меня?» — восклицала Соломония. «Я исполняю государево повеление», — ответил Шигона. Тогда в несказанной скорби несчастная объявила пред всеми, что ее постригают насильно, что нет ее желания идти в монастырь, и молила Бога отомстить за ее обиду. Ее постригли с именем Софьи в Москве в Рождественском девичьем монастыре. Постригал не митрополит, а игумен Никольского старого монастыря Давид. После ее отправивши в Суздальский Покровский монастырь, где она и оставалась до кончины. Великий князь наделил ее после своей женитьбы особую вотчиною, селом Вышеславским, с деревнями и со всеми угодьями. Причиной развода, как указано летописцем, не было исключительно одно только неплодие. Его облекли в немощь, в болезнь, о которой был даже розыск, следственное дело.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: В числе разных бумаг царского архива при Иване Грозном сохранялись списки, сказка Юрия Малова и Степаниды Рязанки и Ивана Юрьева сына Сабурова и Машки Кореленки, вероятно, колдуньи, и иных, про немочь великой княгини Соломониды. Из этого дела до нас дошел отрывок Именно сказка Ивана Сабурова, брата Соломонии, весьма живо характеризующая и личность, и безвыходное положение несчастной царицы. Сабуров 23 ноября 1525 года рассказал следующее. «Говорила мне великая княгиня, есть жонка, Стефанидою зовут, Рязанка, а ныне на Москве, и ты ее добудь, да ко мне пришли. Я отыскал Стефаниду, зазвал сначала к себе на двор, и потом послал ее к великой княгине с своею жонкою Настею. И та Стефанида была у великой княгини. И Настя сказывала мне, что Стефанида воду поговаривала и смачивала ею великую княгиню. Да и смотрела ее на брюхи и сказывала, что у великой княгини детям не быть. А после того пришел я к великой княгине, и она мне сказывала: «Присылал ты ко мне Стефаниду, и она у меня смотрела, сказала, что у меня детям не быть. Наговаривала мне воду и смачиваться велела для того, чтоб князь великий меня любил. Наговаривала воду в рукомойнике и велела мне смачиваться тою водою. А когда понесут к великому князю сорочку и порты и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою, смочив руку, да охватывать сорочку, порты и чехол и всякое другое белье. Мы хаживали к великой княгине, прибавил Сабуров, за всяким государевым бельем. И великая княгиня, развернув сорочку или другое белье великого князя, да из того рукомойника и смачивала то платье». Сабуров еще рассказал случай. «Говорила мне великая княгиня, сказала мне про одну черницу, что она дети знает, а сама без носа. И ты мне добудь ту черницу. Разыскал я и эту черницу. Пришла она ко мне во двор и наговаривала, не помню масла, не помню мед пресный, да и посылала к великой княгине с Настею и велела ей тем тереться для того ж, чтобы ее князь великий любил, да и для детей. После того я и сам был у великой княгини. Она мне сказывала, приносила мне от черницы Настя, и я тем терлась». «Да что мне и говорить, — примолвил Сабуров, — мне того не испамятовать, сколько ко мне о тех делах жёнок и мужиков прихаживало». Это была другая, тайная сторона действий, желаний и исканий цариц, дабы излечить немощь своего неплодия. По суеверию века заботы помочь себе знахарством, волжбою, шли рядом с усердными молитвами, обетными богомолиями, вкладами по монастырям и церквам, переплетались, так сказать, с благочестивыми подвигами, вызываемыми одною и той же целью получить силу чадородия и тем привлечь любовь государя. Должно заметить, что в тот век знахарство и волжба, или ведовство, как область реальных, практических, хотя бы и младенческих знаний о разных силах естества и тайнах природы, несмотря на то, что были отречены и прокляты, всегда и повсеместно были принимаемы как обычное врачевство материальное, вещественное, которое невозможно было миновать людям, искавшим вещественной же помощи в своих недугах, телесных и сердечных. Ведуны и ведьмы прежде всего были лекаря и лекарки, врачи. Они сами так понимали свою специальность, так понимал ее и народ. Но это было врачевство мирское, знание отреченное, противное врачевству духовному по той причине, что оно утверждало свои действия тайнами сего мира, уклонялось от действий, благословенных и указанных церковью, ставила самочинно в противность тайнам благословенным свои греховные, бесовские тайны. Вместо слов молитвы оно ставило слова заговора или наговора и усердно веровало в силу этих слов. Вместо благословенных и освященных действий оно ставило действия нечестивые и усердно ожидало от них помощи. Но как бы ни было, под эту мифическую оболочку Оно хранило действительные познания естества, которые действительно в иных случаях врачевали, исцеляли недуги, и тем всегда оживляли и поддерживали народное верование в особенные силы ведовства. Оттого в народных понятиях естественное врачевство не было отделяемо от волшебства, и врачи не только по профессии, но даже и именем не различались от волхвов. Так одно поучительное слово касательно волшбы запрещает «к врачам ходите», то есть к волхвам, которых русский писец XVI века отождествил с врачами и наоборот. Самое слово «ведовство», «знахарство» должно показывать, что в основе волхвования лежала идея реальных знаний о природе, прикрытых лишь мифическую оболочкою, суеверием, которыми прикрывалось в те века всякое знание и вообще наука. Вот почему, несмотря на гонения со стороны врачевства освященного, несмотря на сожжение волхвов и вещих женок, мирское отреченное волшебство оставалось все-таки великою силою в жизни народа, и к нему в трудных и безвыходных обстоятельствах по необходимости прибегал всякий, искавший себе помощи, не исключая даже и гонителей. После развода с Соломонией Василий избрал себе в невесты княжну Елену Глинских, дочь умершего нововыезжего князя Василия Львовича Темного Глинского, из рода знатного, но иноземного, литовского, который, изменив литовскому королю, вскоре изменил было и Москве в лице своего головы, родного дяди избранной невесты, князя Михаила Львовича. Неизвестно, как происходило избрание государевой невесты, но, вероятно, обычным же порядком, то есть повсеместным собранием всех тогдашних красавиц, из которых больше всех полюбилась княжна Елена, жившая у матери вдовы Анны. Надо заметить, что несчастный дядя невесты, Михаил Глинский, был воспитан в Германии, долго там жил, находясь в службе у герцога саксонского Альбрехта и у императора Максимилиана в Италии. Прославился военными заслугами и был предан немецким обычаям, которых без сомнения держались и его братья Иван и Василий, отец невесты. Таким образом, и Елена была воспитана в среде более или менее иноземной, в обычаях, которые, быть может, многим и к лучшему отличали невесту от ее сверстниц и соперниц, что и должно было остановить на ней выбор государя. О свадебницах, так назывался в народе рождественский мясоед, 28 января 1526 года Василий обвенчался с новую супругу. «А женися, яко лепобе царем женитеся», то есть с подобающим царскому сану торжеством и весельем. Во время свадьбы известный впоследствии наперсник Елены, молодой князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, находился вместе с своим отцом, князем Федором Васильевичем, в числе самых доверенных и приближенных к государю свадебных чинов. Отец его по свадебному разряду занял тогда очень важную должность конюшева. Ему велено быть и у государева коня, и ездить весь стол и вся ночь круг под клета, спальни новобрачных, с саблею голую или с мечом. Сын находился в числе боярских четвертым у брачной постели, вместе с дворовыми боярынями, вдовами ближних бояр Челядниных, Еленою и Аграфеною. Последняя была ему сестра, и потом была избрана в мамы к новорожденному малютке Грозному. Сверх того, ему тогда же было назначено колпак держати у великого князя и спати у постели, и в мыльне мытися с великим князем, что обыкновенно поручалось самым приближенным, так сказать, домашним комнатным людям. Таким образом, сердечная связь Елены с Овчиною, как его обыкновенно называли, объясняется давнишним приближением его семейства к государевой комнате, и особенно через Аграфену Челяднину, его сестру, которая была замужем за Василием Андреевичем Челядниным, государевым дворецким, братом государева Конюшева Ивана Челеднина и сыном тоже государева Конюшева Андрея Челеднина, который был в этом чину еще при отце великого князя Василия. Знатный чин Конюшева давался только самым близким, любимым и заслуженным людям. Незадолго перед кончиною великого князя и Овчина получил звание Конюшева. Враги великого князя, не одобрявшие его второй брак, тотчас же распустили молву, что бывшая супруга, теперь монахиня Соломония, беременна и скоро разрешится. Герберштейн рассказывает, что этот слух подтверждали две боярыни, жены близких к государю людей, именно вдова казначея Юрия Малова Траханиота Варвара и жена постельничего Якова Мансурова. Юрий Траханиот умер в 1513 году, а Мансуров пожалован в постельничьи в 1514 году. Умер в 1520. Так отмечено и в списке бояр. Между тем, имя Якова Мансурова является в свадебном разряде при бракосочетании великого князя с Еленою в 1526 году, где ему назначено «за саньми великой княгини идти» и ходите в хоромях и у платья великой княгини. Они говорили, что слышали от самой Соломонии о ее беременности и близких родах. Великий князь очень смутился эту молвою, удалил из дворца обеих боярынь, а вдову Траханиота приказал даже высечь за то, что она раньше не донесла ему об этом. Он послал в монастырь к Соломонии разузнать дело на месте своих дьяков Третьяка Ракова и Меньшова Путятина. Чем окончилось исследование, нам неизвестно. Герберштейн, продолжая свой рассказ, говорит, что в его бытность в Москве выдавали за истину, что Соломония родила сына именем Юрия и никому его не показывала. Когда к ней явились посланные узнать истину, она будто бы сказала им: «Вы недостойны того, чтобы глаза ваши видели ребенка. А вот когда он облечется в свое величие, станет царем, то отомстит за оскорбление матери». Но некоторые решительно не верили, что Соломония действительно родила. И таким образом этот слух остался сомнительным, замечает Герберштейн. Во всяком случае, сказка очень любопытна. Она характеризует стремление боярской и вообще дворской среды. И на самом деле есть крамольная попытка внести смуту и в государеву семью, и в государство. Первая попытка поставить самозванца, которая, как порождение деспотизма и самовластия олигархов-правителей, впоследствии развелась органически в самых широких размерах и возрождалась мгновенно при всяком смутном государственном обстоятельстве. Вступив во вторичный брак единственно только с политической целью дать государству наследника, великий князь осветил этот брак в самом начале молитвою о чадороде. Через месяц после свадьбы, 4 марта, назначая в Новгород архиепископом своего любимца, архимандрита Можайского монастыря Макария, Василий поручил ему, как приедет на паству, «в актениях молите Бога и Пречистую Богоматерь и чудотворцев о себе и о своей княгине Елене, чтобы Господь Бог дал им плод чрева их», о чем действительно и молились по всей епархии в церквах и монастырях. В конце года великий князь совершил богомольный поход в Тихвин, к Тихвинской Богоматери, куда приехал вместе с владыкою Макарием 24 декабря в навечерие праздника Рождества Христова, пробыл там 3 дня и 3 ночи, молился о здравии и о спасении, и чтобы ему Господь Бог даровал плод чрева, великую веру и умильное моление показал ко всемилостивому Спасу и Пречистой Богородице и к их угодникам. Показал многую милость к печальным людям, которые в его государевой опале были, многие монастыри милостынями удоволил.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Не прошло и еще почти 2 года, а Господь не благословлял детьми и этого брака. Осенью 1528 года великий князь, прожив до Филипповских заговен в Новой Александровской слободе, предпринял оттуда новый богомольный поход по монастырям к чудотворцам вместе с великою княгинею. Был в монастырях Переяславских, Ростовских, Ярославских, на Белом озере в Кирилловом монастыре, на Кубинском озере в Спасокаменном монастыре. Везде милостыню великую давал и потешение по монастырям и в город попам. А велел молитеся о чудородии, чтоб дал Бог, отрод у него был. В Переяславле основал тогда свой монастырь преподобный Даниил, ученик Пафнутия Боровского. Посетив святого старца, паче мимошедших лет простирал к нему свою любовь, близ себе сидеть и повелеваше, для него освобождал повинных от смерти, завещал поставить в монастыре каменную церковь во имя Святой Троицы, для чего и запас к церковному зданию послал. И бывший у преподобного в монастыре братского хлеба изволил вкусите, такожде и от кваса монастырского пия, бебо квас вельми припрост, но радостного умиления исполнялся самодержец, и как некою надеждою огражден, возвращался в свой царский дом. Иногда же посылал в монастырь к преподобному Даниилу и повелевал к себе принести хлеба и квасу братского, также и к царице своей, и вкушал с верою. И сладостно, и полезно вменяшеся им. Великий князь, по словам любимца его Макария, не умолял подвига в молитве, не сомневался от долгого времени своего бесчадства, не унывал с прилежанием просить, не переставал расточать богатством нищих, путешествуя по монастырям, воздвигая церкви, украшая святые иконы, монахов любезно упокоивая, всех на молитву подвизая, совершая богомольные походы по далечайшим пустыням, даже пешком вместе с великою княгинею и с боярами, всегда на Бога упование возлагая, верою утверждаясь, надеждою веселясь, желаше бо попремногу от плода чрева его посадите на своем престоле в наследие роду своему. Таким образом, 4,5 года протекли в непрестанных молениях, в непрестанных подвигах.

0: великому князю и великой княгине и всему московскому государству. В этот день Бог даровал государю сына Ивана, молитвенный плод, столько времени и с такой горячностью, ожидаемый не только родителями, но и всеми друзьями государя и государства. В 1584 году рязанский епископ Леонид свидетельствовал пред царем Федором Ивановичем, как о деле всем известном, что по прошению и по молению преподобного Пафнутия, чудотворца, дал Бог наследника царству и многожеланного сына отцу. Это утверждается еще и тем, что восприемниками от купели новорожденного царевича были избраны ученики преподобного Пафнутия, Даниил Переяславский и Кассиян, по добродетели прозванный Басым, собеседник преподобному Иосифу Волоколамскому. Крещение происходило в Троице-Сергиевом монастыре у мощей преподобного Сергия, общего учителя и наставника, где Даниил своими руками носил младенца во время литургии и к причастию святых тайн. Благочестивое и богомольное настроение мыслей указало, что рождение царственного младенца не было просто, как иным случается. Оно приметило, что «когда отроча в чреве матерни растяше, то печаль от сердца человеком отступаше. Когда отроча в чреве матерни двигалось, то стремление иноплеменной рати на царство не злагалось». Здесь, разумеется, вероятно, удачный поход на Казань весною того же года. Рассказывали также, что великая княгиня во время своей беременности, якобы истебли сражению, вопросила одного юродивого Дементия, кого она родит. Он, юродствуя, отвечал: «Родится Тит, широкий ум». Она еще больше стала молиться, чтобы исполнилась ее надежда. За 9 дней до рождения, в Успенье в день, служили иереи обедню, вовсе не ведая, что великая княгиня уже не праздна. Когда на иктении среди обычных молений о царе и о его царице следовало произнести «Еже подати им плод чрева», один клирик, внезапно яко сном объят, возгласил «И о благородном чаде их», и в изумлении оглядывал других служащих, желая знать о имени царского отрока. Затем, опомнившись, произнес уже обычные слова. «Богодарованному отроку наречено имя Иван. Еже есть усекновения честные главы», сказано в летописи, обозначавшей день памяти крестителя. Ни одному царскому рождению не придавали такого великого значения и особенного смысла, как этому рождению будущего грозного царя. Летописцы записали, что будто бы в час его рождения по всей русской земле внезапно был страшный гром, блистала молния, как бы основание земли поколебалось. После узнали, что в тот час родился государь Иван Васильевич. Через 2 года с небольшим, 30 октября 1532 года, родился у Елены другой сын Юрий, восприемником которого тоже был Даниил Переяславский. Затем, 3 декабря 1533 года, великий князь скончался, оставив по себе 2 малолетних наследников.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Царь Иван Васильевич женился первым браком на Анастасии Романовой на 17-м году 3 февраля 1547 года. Бог не благословил их детьми в первые 2 года супружества. По благочестивому примеру отцов, молодые супруги стали усердно молиться о своем неплодии. 21 июня 1548 года, когда прошло уже 16 месяцев, а наследника у царицы не было, В последнюю неделю

0: у Петрова поста, государь со многим желанием и с великою верою совершает обетное богомолие к Троице, пешком с царицею и с братом. С той уже по всему вероятию мыслью о чадородии и царица особо предпринимает 14 сентября новое богомолие к Троице, также пешком по обещанию. Через неделю за нею выехал в монастырь и сам государь. Спустя год после этого обетного богомолья, 10 августа 1549 года, у супругов родилась дочь Анна. Государь так был обрадован рождением дитяти, что тогда же в Новодевичьем монастыре заложил обетный храм во имя Иоакима и Анны, слушал там всеночную и заутреннюю, и на утро другого дня, 18 августа, осветив этот обыденный храм, крестил в нем новорожденную дочь. Через год, однако ж, младенец скончался. Другая дочь, Марья, родившаяся 17 марта 1551 года, также скончалась младенцеве. На следующий год, 1552, 11 октября, родился сын Дмитрий, в то самое время, как царь окончил так счастливо завоевание Казанского царства. Радость его о рождении наследника была неизреченна. Связывая значение казанского взятия с победою над Мамаем, он дал сыну имя в память прародителя Дмитрия Ивановича Донского, первого победителя татар. По приезде из похода в Москву государь вместе с царицею возил новорожденного в Троицкий монастырь к крещению. Потом, весной следующего года, царь повез с собой младенца даже в Кириллов монастырь на Белое озеро, когда отправился туда молиться вместе с царицею по случаю своего выздоровления от болезни. Но к великой горести родителей младенец скончался на возвратном их пути в Москву в июне 1553 года. Царь и царица, зельную печалью объяты быша и сугубо скорбяша, понеже не имущие ни единого чада. Снова предпринимают они богомольный поход по чудотворцам, молятся в Ростове у великого святителя Леонтия, прося у Бога чадородия в наследие своему царству, молятся в Переяславле у гроба преподобного Никиты и у честных его верик, молятся слезою святого Никиту как благонадежного ходатая к Богу. Молитвами угодника Бог отнял скорбь от их сердца. Того ж дни приидоша в град Переяславль и в царском дому своем обрадованно почиша. И ту царица зача в чреве своем. И оттуду приидоша в царствующий град Москву, веселящийся, благодарящий Бога. Егда же приспе время, родися им благодарованный сын, 1554 года, марта 28-го, и наречен бысть отчим именем царевич Иван. Потом родися царю царевна Евдокея, 1550 года, февраля 26-го, и царевич Федор, 1557 года, мая 11-го. Царевна на третьем году скончалась, в июне 1558 года. Сыновья же, как известно, достигли совершенного возраста. Но, видимо, их здоровье сохранено надолго молитвами и заступлением того же угодника Божия преподобного Никиты. Однажды, когда царевич Иван был уже по второму году, царица по обыкновению отдыхала, а царевич у кормилицы сидел на коленях. Внезапно кормилица слышит позади себя на лавке воду, клокочущую в оловянном сосуде. Кормилица в испуге вскочила с царевичем, додумавшая, что сосуд проутлился, то есть протек. А в сосуде сохранялась вода, взятая из кладезя святого Никиты. Тут была приставница, мама царевича Фатинья. Она тотчас приняла к себе царевича на руки, взяла потом сосуд, и паки возгреме вода в сосуде, в руке Фатиньи, так что даже сама собою открылась крышка, и кипящая вода потекла из сосуда, исходя двумя источниками, быть может, намек на двух сыновей царя. Благоразумная Фатинья, разумея, что это благодать Божия, принимала рукою кипящую воду и возливала ее на главу и на лице, и на все тело царевича, приговаривая: «Буди сие Божие милосердие на многолетное здравие и радость благородным твоим родителям и тебе, государю, и всему вашему царству». Проснулась и сама царица. Рассказали ей все, как было. Взяла она сосуд в свои руки, и паки воскипе вода, и возливашися на руце ее. Царица благодатную ту воду возлила на свое лице и на перси. Умывались тою водою и все живущие там, во дворце. Видяше благодать Божию, дивляхуся, славяще Бога и великого в чудесях Никиту. Возвещено же бысть чудо сие и великому государю. Подтверждением этому сказанию может служить то обстоятельство, что спустя 2 года по рождении царевича Ивана и сентября 1556 года царь с царицею и сыном, предприняв обычный поход к Троице, проехал оттуда в Переяславль к Никите Чудотворцу и повелел игумену общину соделати и велей монастырь Соградиша. Известно, что в 17 столетии в числе домовых, сенных храмов и престолов на царицыной половине дворца существовал и предел Никиты Переяславского, устроенный по всему вероятию еще при Грозном, в особенное уважение к покровительству святого угодника Никиты. Он находился в храме святого Лазаря, в нижнем этаже сенной царицыной церкви Рождества Богородицы.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Иван Егорович Забелин. Глава из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
0: В одно время, как царь Иван Васильевич вступал в 7-й и последний свой брак, он женил и младшего своего сына Федора на сестре Бориса Годунова Ирине Федоровне весною 1580 года. Федору в это время было уже 23 года. Рассказывают, что отец решился женить его по той причине, что у старшего его брата Ивана не было детей, что, следовательно, царский род мог остаться без наследника. Простой умом и болезненный телом Федор, однако ж, не был способен укрепить на престоле царский корень. Ирина же Федоровна, подобно Соломонии, испытала несчастье бездетства, которое не повлекло за собою развода единственно только потому, что в наследники царства шел уже твердую стопою ее брат Борис. В первые года этого брака и сам Годунов очень заботился о чадородии сестры, ибо тем только он и мог твердо держаться у царского престола. В 1585 году он поручает англичанину Гарсею разведать у ученых английских докторов о средствах к зачатию и нарождению детей и привести в Москву докторицу, искусную во врачевании женских болезней и бесчадия. Гарсей выспрашивал мнений и наставлений ученых-врачей оксфордских, кембриджских и лондонских. И, наконец, просил королеву Елизавету отправить с ним в Россию опытную повивальную бабку. Повивальная бабка была привезена в 1586 году. В то же время вместе с Гарсеем выехал вторично в Москву и английский доктор Роберт Якоб, которого рекомендовала царице Ирине сама королева, как весьма искусного врача и особенно знающего женские всякие болезни и родильные болезни всякие лучше иных баб. Но она не только не была допущена к царице, но даже и не привезена в Москву. Ее задержали в Вологде. Там она, как сосланная, жила целый год и потом уже отпущена в Англию. Возвратившись на родину, бабка подала в Московское торговое английское общество просьбу на Гарсея, в которой требовалось общество протории 100 фунтов стерлингов, объяснив при том, что Гарсей обманул королеву, сказав, будто бы царица Ирина при выезде его из России была в 5-м месяце своей беременности, между тем, как ее в течение целого года и не потребовали к царице. Обманывал ли в самом деле Гарсей королеву, или, чему трудно поверить, бабка выписывалась Годуновым лишь для того, что царица Ирина со времени своего супружества часто бывала беременна, дело темное, как и многое множество дел тогдашнего века. Известно, что Гарсей был самым преданным услужником Годунова, который зато и оказывал ему необычайные ласки и милости. Гарсея после обвинили и даже хотели повесить, зато, между прочим, что, привезя в Россию повивальную бабку для царицы, он тем оскорбил честь царицы. Но, по-видимому, все оскорбление состояло лишь в том, что этому делу королева по недоразумению дала излишнюю гласность. Заботы Годунова о чадородии царицы-сестры в первое время ее брака являлись насущной необходимостью для сохранения и укрепления его положения при царском лице. Они тем более были необходимы, что по некоторым весьма вероятным сказаниям царь Иван Васильевич оставил завещание, что если Ирина через 2 года после его смерти не будет матерью, то Федору развестись с нею и жениться на другой. Сверх того, не желал и народ бездетного царского супружества. Действительно, года через 2 или 3 по вступлению на царство Федора составился заговор против самовластного временщика. Митрополит Дионисий, бояре шуйские и их сторонники, а также гости и все люди купеческие сошлись на совет и рукописанием утвердили бить челом государю, чтобы он, чадородия ради, второй брак принял, а первую свою царицу, Ирину Федоровну, отпустил бы в иноческий чин. Общим советом была избрана бездетному государю и невеста, сестра боярина князя Федора Ивановича Мстиславского, княжна Ирина Ивановна. Годунов скоро успел рассеять вместе с людьми и самую память об этом предприятии. Невесту тайно увезли из дому и постригли в монахини. Старица-княжна Ирина Ивановна Мстиславская при царе Михаила жила вместе с его матерью Марфою Ивановной в Вознесенском монастыре и пользовалась большим уважением при дворе, являясь на торжественные пиры к столам царицы Евдокии Лукьяновны. Между тем царица продолжала молиться о чадородии. В 1589 году, после торжества поставления первого в Москве патриарха Иова, константинопольский патриарх Иеремия вместе с прочим духовенством был приглашен и в палату к царице благословить ее. Когда совершилась эта церемония, то на середину палаты вышел почтенных лет боярин и возгласил патриарху, чтобы он помолился о здравии и благополучии царя и царицы и просил бы Господа Бога о даровании им наследника. С той уже просьбою обратился старец и ко всем спутникам патриарха, которые все громким голосом стали молить Бога о исполнении желания царицы. Вслед за тем и сама царица с большим чувством и со слезами просила духовенство молиться усерднее Господу о даровании ей наследника. Все плакали, ибо очень были тронуты этой мольбою царицы, и высылали еще раз самые усердные моления, заключив их словами: «Пошли ей, всемогущий Господи, то, что для нее самое важное, а именно наследника ее царству». Наконец, в июне 1592 года царица разрешилась дочерью Феодосией, которая вскоре и скончалась. В 1589 году царь Федор помер без наследника. С ним прекратился и род царя Ивана Васильевича, московский царский род, обессилевший и совсем угасший в борьбе с боярскими родами, которым с этой минуты открылся желанный путь к царскому престолу. В 17-м столетии, вроде Романовых, царицы, к их счастью, не испытали особенных печалей неплодия. Но заботы о чадах мужеского пола не покидали и их. Коллинс рассказывает, что если бы супруга Алексея, царица Марья Ильинична Милославских, не разрешилась после 4 дочерей вторым царевичем Феодором, то и она была бы пострижена в монастыре. Так, вероятно, соображало общественное мнение в то время, хорошо помнившее прежние события в царской семье. Вторая супруга царя Михаила, Евдокия Лукьяновна Стрешневых, после не совсем благополучных родов царевичем Василием, который вскоре помер, в течение 6 лет, с 1639 по 45 годы, до самой смерти царя, оставалась бесчадную. Царица, по свидетельству современников, с того времени была перед прежним скорбна, и меж супругами в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему. Супруги молились, и великую веру показали к преподобному Александру Чудотворцу Свирскому, коего святые мощи были обретены в течение тех же лет в 1641 году. Царь в 1643 году устроил для мощей чудотворца богатую серебряную раку, а царица устроила швейным художеством своим рукама со благородными своими чады, дочерьми, цветных синет на плащанице образ святые живоначальные троицы и преподобного отца Александра, и украсила златом и сребром, и бисером жемчугом, со дорогим каменьем, и повелела положить на многочудесные мощи преподобного.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Линдгрен и Карлсон. Когда Астрид Линдгрен исполнилось 8 лет, родители подарили ей на день рождения капитальный ремонт. В роскошной усадьбе, расположенной в окрестностях шведского города Виммерби, для именинницы была обустроена отдельная детская комната. Но маленькая Астрид проплакала целый день. Она ведь мечтала о собаке. А тут? И что ей прикажете делать в этих четырех стенах? С кем играть? С кем поговорить? Неужели взрослые не понимают, что даже в собственной большой светлой комнате негде спрятаться от одиночества? Прошли годы. Известная скандинавская писательница Астрид Анна Эмилия Линдгрен так и не смогла забыть о неуместном, на ее взгляд, родительском подарке. Она понимала, прямо сейчас, в этот самый момент, тысячи ребятишек по всей планете сидят в своих детских комнатах и мечтают о собаке, а получают на день рождения совершенно не то, о чем мечтают. Вот для этих ребятишек и написала она книгу о веселом озорнике с мотором, шалунишке и балагуре, о Карлсоне, который живет на крыше. Дети пришли в полный восторг. Вот он, лучший в мире друг, мастер по скоростной уборке и лучшая в мире нянька. Вот кто поможет укрощать домомучительницу и пугать квартирных воров. Все бы хорошо, да вот только родителям сказка Астрид Линдгрен не понравилась вовсе. Что это такое, возмущались консервативные шведы. Разве этот персонаж может быть примером для наших любимых отпрысков? Он ведь, Карлсон этот, настоящий обманщик и подстрекатель, жуткий обжора и хулиган, шантажист и симулянт. Астрид Линдгрен не стала отвечать на критику. Она лишь напомнила родителям, что если оставлять ребенка одного в четырех стенах, если никогда-никогда не дарить ему собаку, Карлсон непременно материализуется. Дело-то житейское.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны России. Верховный главнокомандующий объявил о ряде кадровых перестановок в ведомстве. Они касаются тыловых служб, войск беспилотных систем, а также группировок войск «Восток» и «Центр». Кроме того, президент принял предложение министра обороны Андрея Белоусова сосредоточить в одних руках все службы тыла.
2: Совсем недавно было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения. И эту работу в Министерстве обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла.
1: Президент назвал деятельность служб тыла в современных условиях боевой работой. Теперь эти службы возглавил командующий группировки войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук. За сутки российские войска освободили 2 населенных пункта. Так, подразделения группировки войск «Север» освободили Рыжевку, сообщили в Министерстве обороны. Это расширяет зону контроля России в Сумской области и открывает новые возможности для продвижения российских войск. Также бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Зорницу в Запорожской области, что укрепит правый фланг российских войск, которые наступают на Орехов, добавили в оборонном ведомстве. В Аргентине стартовал Кубок мира по зимнему плаванию. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали все 4 золотые медали. На дистанции 25 метров баттерфляем победили Василиса Малаева и Петр Ясинский. Матвей Овсейчук стал лучшим на 100-метровке вольным стилем. Алексей Жарков выиграл заплыв на 200 метров брасом. Турнир проходит у ледника Перито Морено в Патагонии. Температура воды там не превышает плюс 5 градусов. По данным Всероссийской Федерации зимнего плавания, в Кубке мира участвуют атлеты из 15 стран. Российская сборная выступает под национальным флагом. Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию на случай конфликта с Китаем или Россией, сообщает NBC News. Основное внимание в документе уделено возможному применению тактического оружия меньшей дальности. Для усиления ядерного сдерживания и предотвращения его использования КНР или России предлагается расширить полномочия президента Дональда Трампа в этой сфере. Однако, как отмечает телеканал, некоторые законодатели уже выразили критику. Они считают, что это может снизить порог для применения ядерного оружия и отвлечь внимание от подготовки к традиционной стратегии сдерживания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
4: Археолог Фоти Иванкун был счастлив. Ощущение счастья не зависит от масштабов события. Много лет ожидаемая победа, завершение бесконечного труда, окончание длительного путешествия могут вызвать усталость или даже разочарование. Неожиданная мелочь может переполнить человека счастьем. Фоти Иванкун шел в гостиницу по улице Трех Свершений. За последние 4 дня этот путь, короткий и прямой, стал ему хорошо знаком и привычен. 10 минут неспешной ходьбы в тени домов, нависающих над пешеходом, как тыквы над муравьем. Генеральный консул Ольсен, маленький, толстый, вежливый эрудит, называл этот город «огородом для великанов». Этот тип жилища, объяснил он Фоти Иванкуну, сложился здесь исторически, в период клановой вражды. Очень трудно штурмовать яйцо, поставленное на острый конец или поднятое на сваях. Поэтому и окна пробиты на высоте 5 метров, не ниже. Раньше тыквы ярко раскрашивали в цвета клана. Теперь в городах, где понятие клана отмирало, согласно моде. Высоко над головой тыквы почти соприкасались боками, и потому внизу, на мостовой, всегда были тени прохлады. Когда Ван Кун попадал на перекресток, солнечный жар ударял в лицо, и, подобно прочим пешеходам, Фоти Ван Кун спешил в тень очередного дома. Он попал в город в самый жаркий период, и после прохладной мрачности раскопок на Ар-А никак не мог привыкнуть к пыльной духоте. Особенно тяжко было в гостинице. Гостиница была построена в соответствии с требованиями времени и в расчете на туристов из иных миров. Она казалась чемоданом, забытым посреди арбузов. Кондиционирование в ней не работало, и если в традиционных домах двойные стены сохраняли тепло в холода и прохладу летом, то зеркальные плоскости гостиницы превращали ее в накопитель солнечного тепла. Лучший номер в гостинице, выделенный археологу, был одновременно и самым жарким местом в городе. Возвращаясь в гостиницу, чтобы переодеться и принять душ перед лекцией, Фотий Ванкун с ужасом представлял себе, как он войдет в раскаленные анфилады, залитых солнечным светом покоев, и в этот момент он увидел магазин. В магазины, как и в дома, надо было забираться по крутой лестнице. Разглядывая вывеску, приходилось запрокидывать голову, и чтобы избавить покупателей от такого неудобства, торговцы выкладывали образцы товаров на мостовую у основания лестницы. Разумеется, не самые ценные. Фотий Ванкун уже несколько раз проходил мимо этой лавки, но раньше он либо спешил, либо был окружен местными учеными, так что, видя образцы товаров, он их не замечал. А сейчас остановился перед сделанной из папье-маше куклой в старинном костюме из птичьих перьев. Кукла глядела из ярко раскрашенной глиняной вазы. Фотий Ванкун догадался, что в этой лавке торгуют сувенирами. А так как археолог не был лишен любопытства, он поднялся по узкой лесенке, распахнул нависшую над ним плетеную из тростника дверь и ступил в круглое помещение. При виде гостя хозяин лавки в знак почтения тут же натянул на голову серебряную шапочку и широким жестом сеятеля показал на большую таблицу-разговорник, прибитую к стене. Крайний правый столбец не очень грамотно изображал перевод нужных слов на космолингву. Кивнув продавцу, Ванкун начал разглядывать товары на полках. Полный набор для охотника за сувенирами, куклы, горшочки и вазы, игрушки из птичьих перьев, мраморные и аметистовые шарики для гадания, шерстяные циновки и коврики с узорами из бисера, шары, чтобы думать, старинные топорики с некогда ядовитыми шипами, золотые яйца черепах, шлемы из панцирей тех же черепах, шлепанцы для встречи гостей и сандалии для торжественных проводов, сумочки для любовных поэм, хрустальные с нефритовыми зрачками глаза ласки, наборные посохи, семейка неизвестно как попавших сюда макетиков Эйфелевой башни, коллективные курильницы, схожие с дикобразами. Многое из этого Ванкун видел на базаре, куда его за день до того водил консул Ольсен, и, обладая хорошей памятью, запомнил функции этих предметов. Ванкун медленно шел вдоль полок, понимая, что раз он заглянул сюда, то должен что-то купить, чтобы не оскорбить продавца. Это ему тоже объяснил Ольсен. Иначе продавцу придется делать подарок несостоявшемуся покупателю. Он искал глазами что-нибудь не очень крупное, совершенно необычное и, желательно, полезное. Ванкун был рациональным человеком. И тут, на нижней полке, он увидел игрушечных солдатиков. И в этот момент Фотия Ванкуна охватило ощущение счастья. Улетая много лет назад с Земли, он оставил там большую, одну из лучших на Земле, коллекцию игрушечных солдатиков. С тех пор ему не удавалось побывать дома, потому что жить приходилось в галактическом центре, оттуда и летать в экспедиции. Земля слишком далека от центра, и если ты избрал своим ремеслом космическую археологию, то на Землю ты, вернее всего, попадешь лишь к пенсии. Но страсть к собиранию солдатиков у Ванкуна не проходила. К сожалению, искусство изготовления игрушечных солдатиков слабо развито в галактике, и даже на весьма цивилизованных планетах о них и не подозревают. Ванкун научился отливать их из олова и раскрашивать. Он проводил немало времени в музеях и на военных парадах, фотографируя и рисуя. Если на раскопках попадалось погребение воина, вызывали Ван Куна. За 20 лет его новая коллекция достигла 13 тысяч единиц, и если воссоединить ее с той, что осталась на земле, то, безусловно, Фоти Ван Кун стал бы обладателем самой представительной в галактике коллекции солдатиков. И вот, прилетев на несколько дней на ПУ с раскопок на РА, планете в той же системе, будучи бесконечно занят, Фоти Ван Кун заходит в лавку сувениров и видит на полке отлично исполненных солдатиков. Скрывая душевный трепет, Фоти Ван Кун подошел к таблице-разговорнику и провел пальцем от слов «сколько стоит» к соответствующей фразе на местном языке. Продавец ответил длинной тирадой, из которой Фоти Ван Кун не понял ни единого слова. Тогда Ван Кун нагнулся, взял с полки солдатика и показал его продавцу. Продавец крайне удивился, словно никто из приезжих никогда не покупал солдатиков в его лавке, и, взяв с полки блестящий переливчатый шар, чтобы думать, протянул его Ван Куну, полагая, что лучше покупателя знает, что тому нужно. Ван Кун отыскал в таблице слово «нет». Продавец с сожалением положил шар на место, подошел к таблице и показал на цифру в левом столбце. Ван Кун проследил глазами ее эквивалент в правом столбце и понял, что солдатик стоит дорого. 8 элей. Столько же, сколько коврик из птичьих перьев или обед в приличном ресторане. Он очень удивился, но потом рассудил, что ценность вещи определяется сложностью ее изготовления. А солдатик был очень тщательно сделан. Он был отлит из какого-то тяжелого сплава, а размером чуть превышал указательный палец. Его латы были изготовлены из кусочков медной фольги, плащ сшит из материи, а на маленьком личике и обнаженных руках тонкой кистью была наведена боевая татуировка. Ван Кун мысленно прикинул, сколько у него с собой денег. В конце концов, они ему не нужны. Завтра должен прилететь шквал из галактического центра с оборудованием и припасами для экспедиции. По крайней мере, мрачный представитель космофлота Андрей Брюс твердо заверил, что корабль идет без опоздания. Шквал захватит с собой Ван Куна и затем спустит его на катере на РА. Неизвестно, побывает ли Ван Кун вновь на ПУ. Вернее всего, никогда. А солдатики одеты в цвета кланов. Это уже история. Это уже забывается. Лишь в горных княжествах сохранились такие плащи, да и традиционное оружие, духовые трубки, топоры с отравленными остриями, раздвоенные кинжалы — все это постепенно переходит в музеи или теряется, потому что мы всегда куда лучше бережем отдаленное прошлое, чем реалии вчерашнего дня. Всего солдатиков на полке было 60. Все разные. Даже солдатики одного клана различались оружием и доспехами. Если взять все деньги, что хранятся в гостинице, то хватит. Как настоящий коллекционер, привыкший не испытывать судьбу, Ван Кун достал кошелек и выяснил, что с собой у него есть 33 эля, то есть можно было купить 4 солдатиков. Ван Кун отобрал 4 солдатиков в наиболее характерной одежде, осторожно отнес их на прилавок и положил рядом 32 эля. Тут он заметил, что продавец явно напуган. «В чем дело?» — спросил Ван Кун. Времени у него уже было в обрез, через полчаса его ждут в школе знаний. Продавец ответил непонятной тирадой, отделил одного из солдатиков, затем взял 8 элей и остальные деньги отодвинул Ван Куну. «Но уж нет», — сказал Ван Кун, который был упорным человеком. «Это честные деньги. Мне ничего лишнего не надо. Сейчас вернусь, возьму остальных». И он показал жестом, что намерен забрать всех солдатиков. Неизвестно, понял ли его продавец, но в конце концов он забрал деньги, достал коробочку, усланную птичьим пухом, положил туда солдатиков, закрыл сверху бумагой. Он спешил и старался не смотреть на покупателя. Ван Кун отыскал в таблице слово «спасибо», произнес его и, осторожно неся коробочку, пошел к выходу. От тростниковой двери обернулся и увидел, что продавец уже снял серебряную шапочку и вытирает ею лоб. «Скоро вернусь», — сообщил ему Ван Кун.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
4: Фоти Ван Кун был счастлив. Счастье коллекционера — совершенно особый вид радости, доступный далеко не всем. Чувство это в чистом виде бескорыстно, так как настоящий коллекционер с одинаковой интенсивностью будет радоваться приобретению грошовому или бесценному. Важна не стоимость, а факт обладания. Не так много нашлось бы в галактике людей, способных разделить радость Ван Куна. Но такие люди существовали, хоть и разделенные световыми годами пути. Ван Кун, не замечая пыли, висящей над городом, раскаленных пятен света, встречных прохожих, глядевших на него как на экзотическое существо, спешил к гостинице. Если бы разумный человек сказал ему, что солдатики, стоящие в магазине, никуда не убегут, и их можно отлично купить вечером, а то и завтра, Ван Кун бы даже не улыбнулся, и, несмотря на то, что он был нормальным, лишенным излишней мнительности человеком, он бы ускорил шаги, заподозрив вас в желании перекупить солдатиков». Строя в воображении трагические картины, в которых безликий и безымянный конкурент уже входит в лавку, чтобы скупить солдатиков, Ван Кун промчался по холлу гостиницы, пробежал два пролета лестницы наверх, лифт пока не работал, вспомнил, что не взял у портье ключ, вернулся обратно, снова вознесся по лестнице на четвертый этаж, задыхаясь, обливаясь потом, повернул ключ, вбежал в номер, осторожно положил на кровать коробку с солдатиками, начал быстро раздеваться, чтобы принять душ, при этом он продвигался к письменному столу, чтобы достать оттуда деньги. Он выдвинул верхний ящик и удивился. Кто-то основательно покопался в ящике письменного стола. Будучи аккуратистом, Фотий Ван Кун, принадлежавший ему вещи, всегда раскладывал так, чтобы разделяющие их линии были строго вертикальны. Говорят, что однажды на межзвездной археологической базе Афины-8 он упал в обморок, потому что на стене, вне пределов его досягаемости, криво висела репродукция с какой-то картины. Полчаса Фотий Ван Кун глядел на нее, не отрываясь, все более бледнея, а затем с ним приключился обморок. Тренированному глазу Фотия Ван Куна достаточно было мгновения, чтобы понять, в его бумагах рылись, и некто, складывая их обратно, не смог соблюсти прямых линий между папками и листами. Более того, преступник выкрал бумажник с деньгами и документами археолога, и, что было для Фотия самое неприятное, разворошил и рассыпал заветную коробку с лекарствами. В иной ситуации Фотий Ван Кун внимательно бы изучил, не исчезло ли что-либо еще, вызвал бы администратора гостиницы, позвонил бы по громоздкому синему, похожему на старинную швейную машинку, телефону в генеральное консульство, но в тот момент Фотия Ван Куна огорчила лишь пропажа денег и, следственно, провал операции солдатики. Фотий Ван Кун подумал, не оставил ли он бумажник в куртке, которую надевал вечером, когда было прохладно. Он раскрыл стенной шкаф, куртка валялась на дне шкафа, бумажника в ней не оказалось. И реальная надежда найти деньги заставила археолога потерять еще несколько минут, ползая под кроватью, обыскивая ванную и прихожую. Везде он наталкивался на следы неумелого, неаккуратного, спешного, но дотошного обыска. В конце концов, Фотий Ван Кун вынужден был отказаться от надежды найти бумажник. Он проклял эту планету, проклял свою страсть к солдатикам и понял, что до начала его заключительного выступления в «Школе знаний» осталось всего 7 минут. Фотий Ван Кун был пунктуальным человеком и не выносил опозданий. В течение 6 минут ему надо было переодеться, о душе уже речи не шло, добежать до школы знаний и желательно заскочить в магазин сувениров и объяснить продавцу, что завтра же он раздобудет денег и купит остальных солдатиков, так что, пожалуйста, не продавайте их никому. Переодевался Фотий Ванкун так быстро, что не осталось времени толком подумать. Правда, Ванкун предположил, что стал жертвой грабителей, которых, как он слышал, здесь немало. Государство лишь сравнительно недавно выбралось из темной эпохи враждующих кланов. А первые заводы, школы, первое централизованное правительство возникли чуть более века назад. Так что планета ПУ влетела в космическую эру, еще не успев пережить до конца свое социальное детство. В окружающих столицу горах, на островах в океане, в иных небольших государствах все еще царили обычаи варварства, и стихия первобытных отношений порой, как прибойная волна на излете, хлестала по новому миру городов. Галактический центр отнес ПУ к мирам ограниченного контакта, и отношения с планетой должны были строиться крайне осторожно, без вмешательства в процесс ее естественного развития. Правда, в истории галактического центра уже не раз возникали сложные коллизии с этим ограниченным контактом, но панацею на все случаи жизни отыскать нельзя. Как нетрудно предположить, в сложном немирном организме ПУ возникли силы, желавшие добиться преимущества, опираясь на галактический центр, на его громадные возможности, на достижения его науки и технологии. Этим силам хотелось куда большего участия галактики в делах планеты. Уже одежды первых космонавтов, прибывших на ПУ, уже интерьеры их кораблей, приборы и машины, которыми пользовались пришельцы, давали достаточно пищи для рассуждения и, скажем, зависти. От этого возникала и обида. Когда-то у оставшихся в каменном веке папуасов Новой Гвинеи был странный обряд. Они, памятуя о том, сколько ценных и интересных вещей им удавалось отыскать на упавших во время войны самолетах, уже после нее строили самолеты из дерева и бамбука, надеясь таким образом подманить настоящий самолет. Фотию Ванкуну была известна история, происшедшая лет за 30 до этого совсем на другой планете. Там местные жители захватили врасплох галактический корабль, перебили его команду и растащили содержимое. Сам же корабль был водружен на постамент в качестве космического божества. Но чем активнее на планете типа ПУ становились сторонники контактов и заимствований, тем энергичнее действовали изоляционисты. Они утверждали, что присутствие людей из галактического центра таит реальную и неотвратимую угрозу образу жизни, освещенному столетиями, и полагали, что если удастся изгнать внешнюю угрозу, то жизнь вернется к законам Золотого века, забывая при этом, что до прилета корабля Золотого века не было, и что даже если на планете не останется ни одного человека из галактического центра, непоправимое уже свершилось. Жизнь на планете никогда не будет такой, как прежде, а те, кто стремится к контакту, рано или поздно возьмут верх. В то время, когда Фотий Ванкун прилетел на ПУ, там царило определенное равновесие, поддерживаемое не без влияния галактического центра. На планете находилось генеральное консульство центра, было представительство космофлота и даже космодром. Студенты из ПУ учились вне планеты. Группа медиков из центра изучала эпидемические заболевания и обучала коллег бороться с ними. В общем, ограниченный контакт. В надежде на экспертов и туристов была сооружена громадная кубическая гостиница. Ее единственным жильцом, не считая редких местных туристов, для которых ночевка в гостинице была экзотическим приключением, и оказался археолог Фотий Ванкун. Гостиница была подобна бамбуковой копии самолета. Вода в ней текла еле-еле, лифты не работали, из щелей дул горячий ветер, и генеральный консул, милейший Ольсен, предупреждал приезжих, чтобы ни в коем случае там не селились. Обычно его все слушались и останавливались либо в обычной старой гостинице, либо в консульстве. Но Фотий Ван Кун был гостем школы знаний и личностью настолько видной, что пришлось отдать его на престижное растерзание. Фотий Ван Кун отлично знал, что в городе обитают не только мирные обыватели, но и воры, разбойники и убийцы, что по ночам у озерных причалов и в темных кварталах, перенаселенных беженцами с гор, сражаются банды, и стражники туда не заглядывают. Так что, расстроившись из-за кражи, он не очень удивился и, как разумный человек, размышлял, у кого бы одолжить денег на солдатиков — у консула или у Брюса. За 2 минуты он успел стащить с себя потную пропылившуюся холщовую куртку, широкие юбочкой белые шорты, мода прошлого десятилетия, удобная на раскопках и в жарких местах, легкие золотистые сандалии, купленные на базаре в Паталипутре. Еще минута ушла на то, чтобы достать из шкафа сброшенный грабителем чуть помятый, но вполне приличный фрак с пышными плечами, серые лосины, матовые черные туфли с чуть загнутыми носками, серебристого цвета сорочку с пышным жабо. Официальная мода консервативна. Разумеется, Фотию Ван Куну не пришло в голову тащить с собой на раскопки, а оттуда в ПУ вечерний наряд. Консул Ольсен выдал ему этот набор вчера. У консула в специальной кладовой стояла длинная, костюмов на 50 стойка, отчего кладовая была похожа на старомодный магазин. Добрейший Ольсен был блюстителем этикета. Не из каприза. В клановом обществе ПУ вопросы этикета занимали очень важное место. И профессор из центра, читающий официальную лекцию в школе знаний, обязан соответственно одеваться. Фотий Ван Кун успел взглянуть в кривое, плохо отшлифованное зеркало и показался себе, несмотря на сдержанность тонов своего одеяния, похожим на экзотическую птицу. Он уже готов был бежать, но вспомнил, что обещал консулу прикрепить к лацкану знак археослужбы, золотые буквы КАС на фоне серебряного Парфенона. Это заняло еще 30 секунд. Поиски папки с планами раскопок, оказавшейся под столиком, еще 20 секунд. Папка была тоньше, чем утром, но Фотий Ван Кун этого не заметил. Бег вниз по лестнице — 33 секунды. Поскользнулся на пахнущем керосином паркете, балансировал на грани падения — 4 секунды. Влетел в дверь ресторана и размышлял, где же дверь на улицу — 12 секунд. Выскочил на улицу, задохнулся от ослепительной жары. Оранжевое солнце уже садилось и било прямо в лицо, золотя и пронзая столбики пыли. Фотий Ван Кун понял, что забыл накинуть короткий плащ, имевший какое-то символическое значение в лабиринтах этикета. Чуть было не кинулся обратно в гостиницу, но удержался. Хотел было остановить парного рикшу. Муж крутил педали, жена бежала сзади, держа опахало. Но вспомнил, что у него нет денег. Рикша остановился, глядя выжидательно на удивительное существо в черном одеянии, означающем в некоторых кланах смертную месть. Видно, вспомнив об этом, рикша нажал на педали, жена засеменила сзади. Впоследствии рикша внес свою долю путаницы в это дело, показав страже, что Фотий Ван Кун был вооружен и совершал руками характерные для мстящего жесты ярости. В памяти рикши образ человека в черном дополнился недостающими, но обязательными деталями кровавого ритуала. Его жена могла бы точнее рассказать о Фотии Ван Куне, но ее, разумеется, никто не спрашивал, так как показания простолюдинки юридической силы не имеют. Разлучившись с рикшей, Фотий Ван Кун побежал по улице, стараясь скорее достичь спасительной тени гигантских арбузов. Ему было очень жарко, и он задыхался в несколько разреженном по земным меркам воздухе ПУ. 6 минут уже истекли, и он опаздывал. Еще на секунду Фотий Ван Кун задержался у магазина сувениров. Он разрывался между необходимостью спешить и желанием подняться по лестнице и уговорить продавца, чтобы тот не продавал солдатиков до завтра. Продавец видел Фотия Ван Куна сквозь щели в тростниковой двери, но не пригласил покупателя внутрь, потому что был напуган предыдущими действиями Ван Куна. Теперь же, увидев его в черном костюме, он быстро отступил назад и спрятался за прилавок. поэтому он не увидел того, что мог бы увидеть, останься у двери. В этот момент Фотий Ван Кун находился в глубокой тени под нависшим боком дома тыквы. Улица была пуста. Предзакатный час, самый жаркий и пыльный в городе, и прохожих на улице не было. Фотий Ван Кун ни о чем не догадался, потому что его ударили дубинкой сзади. Желтой костяной дубинкой, какими обычно вооружены горцы. Удар был сильным, и Фотий Ван Кун ничего не успел понять.

0: Радиозвезда. Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
1: От агентства до космодрома было чуть больше часа езды. Более-менее пристойный космодром был сооружен лет 12 назад. Но вот дорогу к нему, что должны были взять на себя городские власти, так и не сделали. По сторонам, уменьшаясь к окраинам и редея, тянулись полосатые дома дыни с маленькими треугольниками окошек, будто кто-то проверял, спелые ли дыни. Из окон торчали длинные шесты с развешанным на них бельем. Старый космофлотский фургончик подпрыгивал на кочках, рыжая пыль застилала окна. Торговцы, сидевшие вдоль дороги, были рыжими, и их товар тоже был рыжим. Чистюля Петриа задвинула окошко, стало еще жарче, но пыль все равно проникала внутрь и скрипела на зубах. «Вы обещали вызвать мастера, чтобы починить кондиционер в фургоне», — сказал Андрей Брюс своему заместителю в Осень-У. «Стыдно перед пассажирами». «Пускай пришлют новый фургон», — ответил тот. Он сдул пыль с толстого портфеля, с которым никогда не расставался. «Наши мастера ничего не понимают в земных кондиционерах. И вообще в кондиционерах». «Это неправда», — сказал Брюс, глядя в упор на Осень-У, что было по тамошним меркам не очень прилично. Но Осень-У всегда буравил Брюса фиолетовыми пятнышками своих зрачков. «В консульстве на той неделе починили кондиционер».
2: «А ты не спрашивал?» — вмешалась Петря, чтобы переменить тему разговора. «Что в консульстве говорят о пропавшем археологе?»
1: «Увидим консула на космодроме, спросим», — сказал Андрей. «Пока вроде бы ничего нового».
3: «Все в городе знают», — сказал Осень-У, «что археолог мстил клану западных вершин».
1: «Чепуха», — сказал Андрей убежденно. «Археолог здесь 4 дня. Он не знает никаких кланов. Он все время проводил в школе знаний. Зачем ему кланы? Он продал им свои карты, но ему не заплатили», — сказал Осень-У. «Он потерял честь». Осень-У дунул себе на плечо, на золотое крылышко. Он сам придумал себе космофлотскую форму. Даже в этом мире ярких и разнообразных одежд он умудрился выделяться. Может, потому что его клан был слаб? Почти все мужчины погибли в сварах с речным кланом, и клан отказался от мести, чтобы выжить. Подобно собаке, которая, проиграв схватку, ложится на спину, подставляя сопернику живот. И тот уходит. Если бы не было такого обычая в яростной борьбе кланов, в сложнейшей системе кодексов чести, жители планеты давно бы перебили друг друга.

правда, не разрезанные, но самые настоящие фигурки мести. Клановая вражда никогда не начинается неожиданно. Если ты намерен выйти на путь войны, то по законам чести ты обязан приобрести специальную фигурку мести, одетого в тряпочки солдатика, которые продаются в специальных лавках, затем отрезать ему голову и в таком виде выслать или отнести представителю клана, на который ты намерен идти войной. Самое удивительное в этой удивительной находке было то, что археолог зачем-то приобрел 4 фигурки мести из 3 различных кланов, в том числе одного солдатика из могучего клана Причалов, известного дурной репутацией и настолько сильного и бесстыжего, что даже западные горцы не смели его задеть. Так вот, получается, что земной археолог вышел на путь войны сразу против 3 кланов. Уму непостижимо. В этом было какое-то недоразумение, ошибка, но зачем же еще можно покупать эти маленькие фигурки в военной одежде? Может, просто из любопытства? К сожалению, эта гипотеза опровергалась всеми остальными свидетельствами. У археолога было 30 минут свободного времени. Он спешил. Ему надо было захватить планы раскопок и переодеться. Ему некогда было гулять по сувенирным лавкам. Да и не было еще в городе сувенирных лавочек. Не доросли местные жители до этого. Сувениры — дело будущего. Для сувениров нужны туристы. Петря не выносила, когда у Андрея плохое настроение. Здесь у женщин сильно развита интуиция. Это уже не интуиция, а нечто среднее между интуицией и телепатией. Петря положила кончики пальцев на руку Андрея. «Не волнуйся», — сказала она. «Может, он пошел в вертеп?» Андрей улыбнулся. Раньше, когда он здесь был новичком, такое предположение, тем более из уст молодой девушки, его бы удивило. Солидный археолог пропадает в вертепах. Но для Петря это предположение было естественным и никак не порочило мужчину. Еще 100 лет назад девушек из хороших, но обедневших семей отдавали на год или больше в вертеп. Их там учили танцевать, петь, ухаживать за гостями и, естественно, общаться с мужчинами. Очевидно, это равнодушие происходило от запутанности родственных отношений, совершенно непонятных приезжему. Клан включал не только кровных родственников, но все в клане считались родственниками. Андрей не старался разобраться в этой путанице. Наверное, из всех землян это мог сделать лишь консул Ольсон, узнавший за 12 лет жизни здесь и язык, и обычаи лучше многих аборигенов. Правда, Андрея смущало, и с этим трудно было примириться, что Петря была его дочерью, хотя родилась 20 лет до его появления на планете. Ошибку совершил уже предшественник Андрея Карлос Перес, который на обеде посадил недавно взятую на работу секретаршу представительства Петря между собой и 2-й восточной женой министра сообщений. А министр сообщений в то же время был вице-главой клана западных Ву, что автоматически делало его жрецом святилища каменного дракона. А так как на том злосчастном обеде присутствовал и отец, настоящий отец Петря, то свидетельство удочерения было отныне нерушимо. Ни Петря, которая поняла, что происходит, ни Карлос Перес, который ничего не понял, не придали значения тому происшествию. Когда же Андрей Брюс сменил Переса, то унаследовал не только контору, но и приемную дочь Переса. И уж, конечно, Андрей не подозревал о том, что вступил в родственные отношения с братом Петря, никчемным головотяпом и бездельником, и с мамой Петря, ленивой толстой дамой, на которую отныне теоретически распространялись супружеские права. Все бы шло и дальше, очевидно для одних, незаметно для других, если бы Петря не влюбилась в представителя космофлота Андрея Брюса, а сокращенно агента КФ Дрею, а тот по прошествии некоторого времени не ответил бы взаимностью секретарши агентства, смуглой, маленькой, светлоглазой Петря. Петря, как было принято в некоторых передовых семьях планеты,

0: В возрасте 15 лет была вместе с 30 другими детьми из высокопоставленных кланов отправлена на рейсовом корабле в галактический центр, в школу для инопланетян, где проявила себя обыкновенной, не очень талантливой, но в меру умной ученицей. Она вернулась домой через 3 года, овладев несколькими языками, проглядев миллион фильмов и научившись худо-бедно вести конторское хозяйство от диктофона до кабинетного компьютера и оставив в галактическом центре безутешного поклонника. Когда панспермия стала научным фактом, это не приблизило ученых к пониманию причин того, что разумная жизнь в пределах известной нам галактики возникла на основе того же набора хромосом, что и на Земле. Разумеется, религиозные учения предлагают высший разум как носителя этого единства. Ведь мир неразумный, утверждают они, весьма различен во всех обитаемых мирах. Везде он движется к своей вершине, разуму, везде возникают и отмирают ветви великого дерева зоологии, и везде человек разумный появляется относительно сразу, неожиданно, а недостающего звена так нигде и не найдено. Следовательно, в эволюцию на каком-то этапе обязательно вмешается провидение, которое осеменяет ту или иную планету согласно единому генетическому коду, и на планете начинает плодиться вид Homo sapiens. Под влиянием различных условий существования он может быть черным, белым, зеленым, желтым, губастым, плосколицым, высоким, маленьким, курчавым или безволосым, но обязательно принадлежит к одному и тому же виду. От смешения земных и галактических рас возникают гибриды, плодя многообразие галактического человечества, но при этом оно остается человечеством. Иначе рассуждает большинство биологов. Они утверждают, что в живой природе набор хромосомных вариантов ограничен, законы эволюции в определенных природных условиях действуют схоже, и разнообразие внешнее скрывает в себе удивительное внутреннее сходство. И не следует утверждать, что на лестнице эволюции до человека миры галактики так уж разнообразны. Мы можем обнаружить генетические закономерности среди существ, казалось бы, совершенно различных. Драконы с краи — генетические родственники галапагосских черепах. Так что можно говорить о возникновении жизни как таковой в каком-то едином центре галактики с последующим распространением ее в виде спор по Вселенной. Но раз уж она утвердилась на планете, далее законы развития неизбежно приведут ее, если не будет губительного катаклизма, к появлению человека. И далее действуют законы конвергенции, подобного развития в подобных условиях. Человек же, отрываясь от природы, переходит под власть законов социальных.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
0: В тот момент, когда Андрей Брюс наконец сообразил, что эта смуглая бесплотная девушка его любит, перед ним встала проблема. Имеет ли он моральное право на взаимность? Не следует думать, что взаимности не было. И случись это 5 лет назад... Не лишенный самомнения, бравый капитан Брюс не стал бы скрывать своих чувств. Иное дело, когда ты — жалкая тень самого себя. Обломок из милости, оставленный в космофлоте, но не в летном составе, а получивший отдаленную синекуру, спокойный пост на полудикой планете. Впрочем, он сам этого хотел. Чем меньше он будет видеть старых знакомых, чем меньше будут сочувствовать или снисходительно посмеиваться за спиной, тем легче дотянуть до конца. Можно было, конечно, вернуться на Землю, маленькую планету в стороне от космических путей, родину его деда. Сам Андрей, как и многие галактические земляне, родился на Земле-3 в центре галактики, откуда Земля не видна даже в сильнейшие из радиотелескопов. Вернуться, как возвращаются в старости многие земляне, вдруг ощутившие свою связь с родиной предков, как зверь, идущий умирать в родной лес. Но он был еще молод, 40 лет — не возраст для...

0: Склонности к литературному труду или писанию картин он не испытывал и был все равно смертельно и до конца дней своих отравлен космосом. Место на этой планете было связано с несбыточной надеждой. Может, когда-нибудь он вновь поднимется к звездам, пускай Юнгой, третьим штурманом, кем угодно. А пока он не выходит на улицу после захода солнца, чтобы не видеть звезд. Если твоя жизнь фактически завершена, и надежды, совсем без надежд не бывает даже висельников, столь туманны, зыбки и неверны, что нельзя в них верить, ты не имеешь права приковывать к своей сломанной колеснице других людей. Образ сломанной колесницы был литературен, навязчив и банален. Петрия сама ему все сказала. Разумно и рассудительно, как и положено девушке из хорошего городского клана. Они провожали группу экспертов-строителей, которые проектировали плотину в горах, откуда в дождливый сезон на столицу обрушивались грязевые потоки. Эксперты с Фрациолы были длинными, худыми, темнолицами, молчаливыми людьми. К тому же одинаково одеты в синие тоги, в черные шляпы с клювом вытянутого вперед поля. Различать их было невозможно. Говорить о чем-либо, кроме бетона, почти невозможно. Развлекать, когда они не выражают эмоций, очень трудно. К тому же из-за неполадок в посадочном устройстве корабль задержался с отлетом, и весь вечер пришлось провести на космодроме, вежливо беседуя о бетоне. Устали в тот вечер они ужасно. И Петря, и Андрей. В осень-у, разумеется, ушел сразу после обеда, сославшись на хронический насморк. По дороге с космодрома заехали в контору, чтобы оставить документы. Потом Андрей собирался подкинуть девушку до дома. Шел теплый мелкий дождь. Андрей подогнал фургончик к самой двери. Контора была пристроена снизу к дому тыкве. Он казался грибом-дождевиком на стеклянной ноге. Стена дома нависала сверху, так что у дверей было сухо. Витрина светилась еле-еле. Ее выключали на ночь, очень дорого стоит электричество. Андрей выскочил из фургончика, протянул руку Петря. На деревьях, устраиваясь на ночь, громко кричали птицы. Петря не выпустила руки Андрея. Она стояла рядом, крепко сжимая его ладонь. — Ты устала? — спросил Андрей. — Я тебя люблю, — сказала Петря. — Я весь день хотела тебе это сказать. — Не говори так, — сказал Андрей. Он хотел сказать «не говори глупостей», но сдержался, потому что обидел бы ее. «Я ничего не могу поделать. Я старалась не любить тебя. И это плохо». «Плохо», — согласился Андрей, не зная еще, что Петря имеет в виду их родственные отношения. Он думал о себе, о том, что не имеет права любить ее. Они вошли в контору. Петря зажгла свет. Андрей прошел за стойку и открыл дверь к себе в кабинет. «Скажи, — спросила Петря из приемной, — а независимо от закона, если бы ты не боялся, ты бы мог меня полюбить?»
1: «Я думал, что ты догадаешься, — сказал Андрей, отворяя сейф и кладя туда сумку. Он запер сейф, вышел и остановился на пороге кабинета. Петря сидела на низком диванчике, поджав ноги в синих башмаках с длинными загнутыми по моде носками. Она крутила вокруг указательного пальца голубую прядь волос. Лишь это выдавало ее волнение. По обычаю эмоции здесь отданы на откуп мужчинам. Женщине неприлично выдавать себя. А Петря была девушкой из очень знатной семьи.
2: «Я беру проклятие на себя», — сказала Петря. «Ты можешь быть спокоен».
0: Андрей сел рядом. Что-то было неправильно. «Я не понимаю», — сказал он. «Почему ты должна взять на себя проклятие?»
2: «Я скажу тебе завтра. С твоей точки зрения это чепуха».
0: «Мне проводить тебя?»
2: «Я останусь у тебя этой ночью».
0: «А дома?» Андрей понял, что подчиняется девушке.
1: Словно она знает настолько больше его, и ее уверенность в том, что все должно случиться именно так, дает ей право решать. «Дома знают, что я осталась на космодроме. Тебе неприятно думать, что я все предусмотрела заранее? Но я ведь чувствовала твое волнение. Много дней».
0: Лестница в комнаты Андрея вела из коридора за его кабинетом. Больше в этой тыкве никто не жил. Андрей занимал лишь один этаж. Верхний этаж был пуст. Там гнездились сварливые птицы и по утрам громко топотали над головой, шумно выясняя отношения. Птицы и разбудили их, когда начало светать.
1: «Ты сердишься?» — спросила Петря. «Твои мысли тревожны».
0: «Ты обещала мне рассказать?»
1: Луч восходящего солнца вонзился горизонтально в комнату, высветил на дальней округлой стене треугольник окна, задел стол и заиграл золотыми блестками голубого парика Петря. Под париком волосы оказались короткими и шелковыми, почти черными. Проследив за взглядом Андрея, девушка вскочила с постели и, подбежав к столу, схватила парик и надела его. «Еще ни один мужчина не видел меня без парика», — сказала она. «Ты знаешь?»
0: «Без парика ты лучше».
1: «Когда я буду приходить к тебе, я всегда буду снимать парик. Но жена так делает только наедине с мужем».
0: «Ты обещала рассказать».
1: Петря сидела на краю постели, закутавшись в халат Андрея. Голубой парик казался светящимся нимбом. И она рассказала ему о нечаянном удочерении. Андрей не стал смеяться и не сказал, что это чепуха. За время, проведенное здесь, он привык принимать незыблемость здешних табу. «Этот обычай, как бы ты ни думал, как бы я над ним не смеялась, выше нас. Я позавчера ездила к источнику Святого Откровения, но источник не дал мне знака. И я решила, что пускай будет проклятие».
0: «Но ты же сама отлично понимаешь, что не можешь быть моей родственницей, тем более по наследству от Переса, которого я в глаза не видел».
1: «Не надо больше говорить. Это ничего не изменит. Пойми только, что мы не можем никому сказать».
0: «Но я хочу, чтобы ты жила вместе со мной».
1: «Я буду приходить к тебе, когда можно».
0: «Я хочу, чтобы ты была моей женой. У меня нет никого на свете, только ты. Неужели ничего нельзя сделать?»
1: «Можно пойти к оракулу Перевернутой долины. Туда надо идти 3 месяца, через горы. И там сейчас война».
0: «Тогда я увезу тебя».
1: «Может быть. Но я думаю, что добрый Йольсон не разрешит. Он ведь боится испортить мир, а наш клан оскорбить нельзя. Он 3-й клан столицы».
0: «Я знаю. И все же я тебя увезу».
1: «Наверное, если я тебе не надоем».
0: Петря вдруг улыбнулась, на мгновение коснулась его щеки ресницами. Она была так легка и бесплотна, что ее боязно было любить, но всегда хотелось опекать. 2 месяца Андрей снова завел разговор с ней. Может, он пойдет к ее отцу?
1: «Если он догадается, тебе никогда меня не увезти», — сказала Петря твердо. «Меня спрячут в нашу крепость, в горах. Там тебе меня не отыскать, даже если на подмогу тебе прилетят все корабли галактики, все твои друзья».
0: «У меня не осталось друзей», — сказал Андрей.
1: «А тот капитан, который прилетал сюда на Осаке, он был у тебя. Вы долго говорили. Я спросила его, ты хороший человек? Он сказал, что ты очень хороший человек».
0: «Значит, он твой друг?» «Нет. Просто мы с ним когда-то летали. Сослуживцы. Космофлот велик».
1: «Я знаю. У нас есть все справочники».
0: «Мне нелегко, милая».
1: «Я тоже хочу жить с тобой. И хочу, чтобы у нас были дети. Только я умею ждать».
0: Этот разговор был совсем недавно, и после него Андрей решил просить о переводе на другую планету или в центр.
1: Он понимал, что его заявление кого-то удивит, но его удовлетворят, если будет место. Но послать это заявление означало еще раз признать свое поражение, еще раз не выполнить своего долга. А Андрея Брюса растили и воспитывали как человека долго.
3: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Помните Горбатова? Да-да, главаря банды из фильма «Место встречи изменить нельзя». В основе этого сериала роман братьев Вайнеров «Эра милосердия», а в книге немало вполне реальных людей.
2: Ну, здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь.
1: Один из прототипов Горбатова – московский преступник, известный под кличкой Ефим Сиплый. Оперативники узнавали его по характерному почерку. Грабя сберкассы, Сиплый не утруждал себя вскрытием кодовых замков. Он просто вырывал сейфы с корнем и уносил с собой. А вот свою кличку «Горбатый» получил от другого представителя криминального мира. Юрий Алексеев, потомок дворянской семьи. Благодаря хорошему воспитанию и художественному образованию на всю жизнь сохранил тягу к прекрасному. Воровал исключительно антиквариат, картины и другие предметы искусства. Алексеев был человеком стройным, но придумал уловку, которая много лет помогала ему оставаться на свободе. Уходя с места преступления, он сгибался в три погибели, так что свидетели убежденно говорили: «Вор был горбатый».
0: Кто эти люди?
1: Горбатый, он же Ефим Сиплый, он же Юрий Алексеев.
0: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Василия Андреевича Жуковского Александру Сергеевичу Пушкину. Лето 1824 года. Петербург. «Обнимаю тебя за твоего демона. К черту черта! Вот пока твой девиз. Ты создан попасть в боги. Вперед! Крылья у души есть. Вышины она не побоится. Там настоящий ее элемент. Дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера». Василий Жуковский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Судьба 300 мирных жителей остается неизвестной спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Тогда была потеряна связь с сотнями мирных жителей. Боевики выводили их на подконтрольную киевскому режиму территорию. Основной удар пришелся в направлении районного центра города Суджи, который оказался под украинским контролем. Пытались атаковать в том числе Курскую атомную станцию, наносили удары по самому Курску. Но авантюра Киева провалилась. 26 апреля 2025 года начальник генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Курской области. Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца января следующего года. Это сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что запрет на экспорт дизеля также продлевается до конца августа.
2: Это сделано для того, чтобы в первую очередь обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами и такие приоритетные потребители, как сельхозтоваропроизводители. Сегодня на штабе было подчеркнуто, что все необходимые объемы для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями. Это подтвердили и Министерство сельского хозяйства, и регионы.
1: Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценами на топливо в регионах и при необходимости принимает меры. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей. Между тем, как минимум 10 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные портала отслеживания судов Marine Traffic. Грузия снова погрузилась во тьму. В стране произошел уже 3-й блэкаут за последние 2 недели. Обесточены все ключевые города. В столице остановилось метро. Из-за сбоя на станции без света оказалась и Абхазия. О масштабном отключении электроэнергии официально заявили в местной энергетике. Специалисты пытаются стабилизировать энергосистему. Сроки восстановления подачи электричества пока не называются. О погоде. Сегодня в Москве до 30 градусов тепла и без осадков. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Деревня Кашина. Лампочка Ильича. Во времена Советского Союза сюда, в местный музей, возили экскурсии. Здесь с размахом отмечали партийные праздники, а однажды с визитом побывал Никита Хрущев. А как иначе? Ведь именно в деревне Кашина, неподалеку от Волоколамска, в ноябре 1920 года Владимир Ильич Ленин торжественно открыл первую в Советской России электростанцию. Говоря образно, включил первую электрическую лампочку. Легендарную лампочку Ильича.
1: Имя на карте.
2: Однажды кашинские крестьяне загорелись идеей построить у себя в деревне электростанцию. Поставили сруб, вкопали столбы и протянули между ними старые телеграфные провода. Купили солярки для динамомашины. Вроде как все приготовили. А вот с самим агрегатом вышла неувязочка. Где его взять? Долго не думали. Решили отправить ходоков к Ленину. Как уж у них там все сложилось, никто не знает. Да только вскоре в деревню из Москвы доставили динамомашину. Мужики направили в Кремль письмо.
3: Гражданину Ленину. Уважаемый товарищ, правление товарищества настоящим сообщает, что 14-го сего ноября состоится открытие электрического освещения в селении Кашино, на каковое покорнейше просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде электрического освещения в крестьянских халупах, о котором при власти царей крестьяне не смели думать. Ваше присутствие весьма желательно.
1: Имя на карте.
2: Они не верили, что Ильич приедет. Но вот 14 ноября в 2 часа пополудни в центре деревни остановилась машина. Приехал! Да не один, с женой! Прошли в дом, где гостей ждал стол. Очевидец писал: Ильич оказался невысокого роста, коренастый, с добродушным лицом, в сером костюме, порядочно поношенном, одна калоша надорвана. Пили чай, ели студень. Ленин живо интересовался крестьянской жизнью. Затем был митинг, спели «Интернационал», после чего механик дал ток. В домах и на улице вспыхнули лампочки. Под крики «Ура!» Ленин с Крупской сели в автомобиль и отправились дальше, в село Ярополец, для ознакомления с недавно построенной гидроэлектростанцией. Так уж получилось, что жители Ярополца возвели свою электростанцию чуть раньше, чем кашинцы. Только им не повезло. Ленин приехал к ним уже затемно. Сфотографироваться не получилось. А в Кашине получилось. Многие журналы напечатали фотографии с памятного события, а первый выпуск издания «Строим» изобразил Ленина внутри лампочки. Народу понравилось. После этого и появилось то самое устойчивое выражение «Лампочка Ильича». Деревня Кашина. Лампочка Ильича.
1: Имя на карте.
4: Премьера на

0: Флотский бастрок. Приталенная однобортная куртка со стоячим воротником, с очень узкими рукавами, без обшлагов. Эта простая одежда голландских моряков и крестьян появилась на русском флоте во времена Петра Великого, после его знаменитого Великого посольства в Европу в самом конце 17-го столетия. Форма и содержание.
1: Бастрок шили из грубой шерстяной ткани, сермяги, или плотной парусины. В такой экипировке матросам было достаточно тепло и комфортно даже в самых суровых погодных условиях. Кроме того, узкая флотская куртка идеально подходила для работы на мачтах. Она не цеплялась за такелаж или снасти парусного корабля. На бастроге было всего 6 пуговиц и 2 кармана по бокам для личных вещей или мелких инструментов. Удобно, все под рукой.
0: Флотский бастрок.
1: Первыми матросами на российских военных кораблях стали солдаты потешных полков Семеновского и Преображенского. Вот им-то и выдали новые куртки и бастроги. О своей униформе личный состав должен был заботиться сам, относиться к ней бережно. Не зря ведь в морском уставе говорилось: «Если кто свой мундир или ружье проиграет, продаст или в залог отдаст, он и имеет быть в первый и в другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян или на галеру сослан быть».

0: Мундирование.
1: Острог прослужил российскому флоту более 100 лет, пока в середине 19-го столетия его окончательно не сменил более современный двубортный бушлат. И сегодня в собрании Эрмитажа можно увидеть уникальный шкиперский костюм Петра Великого. Помимо всего прочего, в комплект входит тот самый острог. Правда, не из грубой шерсти, а из черного шелкового бархата. Да и пуговиц на куртке куда больше. Несколько десятков. Царь все-таки.
2: Форма и содержание. Флотский бострок.
3: Радиозвезда.
2: Всемирная энциклопедия еды.
4: Один из любимых продуктов ближневосточной кухни. Ими там посыпают и мясо, и мороженое. Речь о фисташках. Добрались сравнительно давно они и до нас. И такими словосочетаниями, как «фисташковый кофе» или «паста с фисташками», уже мало кого удивишь. А вот то, что фисташки являются не орехами, а костянками, действительно знают не все. Персик, например, тоже костянка. У него есть мякоть, затем идет косточка в скорлупе. И фисташки, когда они растут, тоже имеют небольшую мясистую оболочку. Правда, у персика съедобна как раз мякоть, а у фисташек, напротив, косточка. Территория современных Ирана и Турции – родина фисташек. Первые фисташковые деревья росли там более 7 тысяч лет назад. Сегодня же самое старое дерево на Кипре. Ему около 1500 лет. Фисташка – не дешевый продукт. И вот почему. Плодоносит дерево лишь спустя 8, а то и 10 лет после посадки. Даже получить урожай непросто. Собирают фисташки по ночам. Дело в том, что в жару аромат эфирных масел, источаемый деревьями, буквально дурманит человека. Кружится голова. Можно даже потерять сознание. Фисташки сушат несколько дней на солнце. А хранятся они не больше года. Кстати, собирают их в августе. Поэтому не стоит покупать эти плоды в начале лета. Их срок годности подходит к концу. Фисташки богаты железом. Много в них калия, который отлично борется с гормоном стресса кортизолом. За это, а еще и потому, что раскрытая скорлупа походит на улыбку человека, фисташку нередко называют «счастливым орехом». «Счастливой костянкой» тут же поправят специалисты по ботанике. Но теперь мы знаем почему.
2: Всемирная энциклопедия еды.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России. Он родился в Вероне, учился в Неаполе, работал в Риме, Мюнхене и Дрездене. А в 1756 году по высочайшему приглашению императрицы Елизаветы Петровны приехал в нашу страну, чтобы стать лучшим придворным художником своего времени. Имя этого человека – Пьетро Антонио Ротари.
2: Что же вы, голубчик, меня-то не рисуете? Знаю, много заказов. Говорят, целая толпа желающих выстроилась. Но в России для государыни очередей нет.
1: В нашей стране итальянский художник и вправду был необычайно популярен. В разное время в мастерскую Ротари записывались графини Воронцова и Голицына, княгиня Куракина и граф Григорий Орлов, фельдмаршал Салтыков и Александр Васильевич Суворов. Императрице Елизавете порядком надоело, что в этой очереди она оказалась в самом хвосте. Ей тоже был нужен свой собственный портрет.
2: «Мне нравится вот эта черная вуаль мантилья. Желаю быть в ней изображенной. Как вас по имени мало запамятовала? Пьетро? Я буду звать вас Петей. Приступайте к работе, Петенька».
1: И сегодня эту картину можно увидеть в Большом Петергофском дворце. Елизавета Петровна действительно в черной мантилье. А что поделать? Заказ есть заказ.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Петр Ротари, отныне его называли только так, создал в нашей стране фактически новый художественный жанр – типологический головной этюд. По-итальянски «тесте ди каратере» или «головы персонажей». Как правило, это были оплечные или погрудные изображения женщин. В Петербурге такие портреты ласково называли «головками». 368 картин и всего 7 натурщиц. Удивительно, но факт, в этой галерее нет одинаковых персонажей. Они все разные, не похожие друг на друга. Петр Антонио Ротари обладал поистине грандиозным воображением. Вот перед нами плутовка горничная, миловидная крестьянка или кокетливая фрейлина. У каждой свой взгляд, поворот головы, улыбка, свои душевные переживания. Все эти портретные головки назовут впоследствии иконами рококо. В Петербурге Ротари основал частную художественную школу. Его учениками были Антон Власенко, Иван Аргунов и Федор Рокотов. Все они помогали итальянцу создавать удивительные образы, которые и сегодня можно увидеть во дворце Гатчины, в китайском павильоне Ораненбаума или в поместье Юсуповых в Архангельском.
3: На своих полотнах Ротари фиксировал мгновенные движения лица человеческого, сиюминутные порывы чувств, любые психологические детали. Я по праву называю его работы картинами души.
1: Так говорил известный французский теоретик искусства Шарль Лебрен. И действительно, Пьетро Антонио Ротари был очень популярен не только в России, но и в Европе. В Париже его портреты называли алфавитом ужимок и движений. В Берлине – палитрой гримас и настроения. Пьетро Антонио Ротари скончался в 1762 году в Петербурге в возрасте 54 лет. После его смерти уже другая русская императрица Екатерина II выкупила у вдовы художника все полотна, которые только нашлись в мастерской. Выкупила не для своей частной коллекции, нет. Она сделала это, чтобы картины знаменитого итальянца никогда не покидали пределы нашей страны.
0: Приключения иностранцев в России. Радиограмма.
4: При короле Людовике XIV французская армия на парадах всегда строилась в его честь в виде латинской буквы «L».
0: Радио «Звезда».

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. День железнодорожных войск отмечается сегодня в России. Военные железнодорожники решают стратегически важные задачи. В зоне специальной военной операции они обеспечивают техническое прикрытие ключевых направлений, занимаются разминированием путей и восстановлением разрушенной инфраструктуры. Благодаря их работе остается бесперебойным продвижение воинских эшелонов и доставка всего необходимого на передовую. Расчет дронов «Молния» войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления вражескими беспилотниками на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о своей работе рассказал техник-сапер с позывным «Сухой».
2: Мы проверили, что у нас работают винты, работают элероны, руль высоты, что у нас есть видео, работает плата инициации, которая в дальнейшем заведет БК. И все, сейчас отработает сапер, подключит электроцепь-детонатор, и мы готовы к вылету. Это буквально пару минут, работа сапера. А если приходит цель и вот надо развешивать борт, то в среднем уходит от получения цели до запуска 10-15 минут.
1: Расчеты ударных беспилотников самолетного типа «Молния» подразделений группировки войск «Центр» круглосуточно наносят точечные удары по важным объектам противника, нарушая систему управления вражеской беспилотной авиацией и обеспечивая поддержку наступающих подразделений на Добропольском направлении специальной военной операции. Военнослужащие инженерного подразделения Балтийского флота провели учения на полигонах в Калининградской области. Они проверили маршруты выдвижения боевой техники на побережье и места высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, саперы отработали обнаружение обезвреживания противотанковых мин, мин-ловушек, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. С помощью инженерной машины разграждения проделали проходы на пути следования условной колонны машин. Также военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию танкового мостоукладчика для преодоления водной преграды колонной тяжелой бронетехники. Военнослужащий с позывным «Гуль» около 5 месяцев удерживал позицию в Донецкой Народной Республике. О героизме бойца рассказал начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Тимофей Скляров. Он отметил, что боец был все 5 месяцев на позиции один. Несмотря на ранения, самостоятельно отбил несколько атак противника, пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж. Подойти к нему было невозможно. Враг держал местность под постоянным огнем. Продукты и батареи сбрасывали с помощью беспилотников. После эвакуации военнослужащего представили к государственной награде и отправили в отпуск. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: Ленинге. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы. Спартанцы
2: вообще сбрасывали
1: батист. Отравился Америк.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Так поступать, по моему мнению, несправедливо.
6: Ну и разберись с ним. Не прячь ты голову в песок, как страус.
4: А вот и нет.
7: Эта птица голову свою бережет и никуда ее не зарывает. Заблуждение появилось еще во времена Древнего Рима, и массовая культура несет его до сих пор. Но античные авторы, похоже, страусов, видели сильно издалека и неверно считали их поведение. Птицы действительно в момент опасности порой могут внезапно припасть к земле и вытянуть шею. Но это продуманный ход. Оперение позволяет им так замаскироваться на местности.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Страус также опускает голову к земле, чтобы съесть что-то вкусное из насекомых, и с тем, чтобы отдохнуть, расслабив мышцы длинной шеи. Снова скажем, головы никто не зарывает, а в целом страусы очень ловко могут расправиться с хищником. Либо нанести удар мощнейшими ногами, либо с их же помощью быстренько убежать.
6: Говорят, бегают они очень быстро.
7: Еще бы. Скорость развивают до 70 км в час. Сродни легковому автомобилю.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: Очень важные вопросы.
9: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
10: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
11: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует, поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты, как с Востока, так и с Запада, жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу.

0: существу подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
1: Очень важный вопрос.

0: чердаке.
1: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о страхе. Но не о том, что чувствуем мы, а о том, что испытывают дикие звери, слыша наш голос.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Вот только представьте себе, где-то в Южной Африке под жарким солнцем к водопою приходят зебры, жирафы, антилопы. Рядом с ними временами ходят и львы, грозные охотники саванны. А теперь вообразите, что из динамика, который на звериной тропе к водопою поставили хитрые ученые, раздаются в разное время разные звуки. Львиный рык, лай собак, треск ружейных выстрелов и человеческая речь. Результат недавнего исследования канадских ученых из Университета Западного Онтарио меня прямо ошеломил. Услышав человека, животные убегали вдвое чаще, чем при реве льва, и покидали водопой почти в два раза быстрее. Даже слоны, готовые обороняться от хищника, при звуках голоса человека предпочитали ретироваться. Он их пугал больше, чем ружейные выстрелы. Единственное исключение – сами львы. Они оставались равнодушны. Ученые считают, что страх перед человеком настолько глубоко укоренен у зверей в дикой природе, что он даже не зависит от реального опыта встречи с охотником. И да, кстати, турист с фотоаппаратом может испугать зверя почти так же, как браконьер с ружьем. Этот стресс способен влиять на численность популяции. Животные медленнее растут, хуже кормятся. Но обратная сторона у этой медали тоже есть. Речь можно использовать как безопасный способ отпугивания, например, для защиты редких видов от незаконной охоты.
0: Наука на чердаке.
1: Из раскаленной африканской саванны перенесемся в прохладные британские приморские города. Здесь тоже есть воришки, только пернатые, серебристые чайки. Они известны своей дерзостью, выхватывают еду прямо из рук прохожих. Ученые из Эксетерского университета решили проверить, каким голосом их, чаек, не ученых, лучше прогонять. Ставили на землю закрытую коробку с чипсами, и когда чайки приближались, включали записи. То мужской крик с угрозой, то спокойную речь, то щебет птички-зарянки. Реакция была ясна. Почти половина птиц криком прогонялась мгновенно. Они поднимались в воздух и улетали. Спокойная человеческая речь работала хуже. Лишь около 15% чаек улетали, остальные просто отступали, оставаясь на стороже. Пение маленькой птички вообще не воспринималось как опасность. Большинство чаек плевать хотели на мелкую птичку и оставались рядом с лакомством. Выходят, чайки – тонкие психологи. Им важна не громкость, а интонация. Они могут распознавать признаки угрозы по тембру и характеру человеческого голоса. То, что раньше наблюдали лишь у животных, живущих бок о бок с человеком. В общем, и саванна, и морское побережье нам показывают одно. Человек – очень особенный хищник в экосистемах планеты. Мы пугаем даже тех, кто привык ко львам и другому неприятному соседству. Но этот страх можно превратить из опасного в полезный инструмент. Не палкой и ружьем, а голосом, словами, интонацией. Это, возможно, самый гуманный способ напомнить нашим диким соседям, что мы ценим их жизнь. И просто просим держаться чуть подальше от нашей еды.
0: Наука на чердаке.
2: Река истории. История реки. Истра.
3: Среди русских классиков Антон Павлович Чехов – один из главных рыболовов. Многочасовое кормление комаров на Истре с удочкой в руках, безусловно, повлияло на факт появления таких произведений, как «Налим», «Дочь Альбиона», «На мельнице» или «На реке». А рассказ «Рыбье дело» Чехов дополнил под заголовком «Густой трактат по жидкому вопросу» и буквально снабдил будущее поколение руководством по рыбной ловле в свойственной ему ироничной манере.
4: Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах. А под Москвой также в лужицах и канавах.
3: Понятно, что в процессе ловли рыбы Антон Павлович не только получал удовольствие. Пребывание на реке позволяло ему в спокойной обстановке обдумывать будущие произведения. Чехов был буквально одержим рыбной ловлей. В сентябре 1886 года, только-только вернувшись в Москву, он уже мечтал о будущих рыбалках.
4: Еще 6-7 месяцев и весна. Пора приготовлять крючки и верши. Ловить рыбу удочкой так приятно, что и выразить не могу.
3: Писатель искренне жалел людей, которым не доводилось встретить рассвет на берегу Истры. Сколько они потеряли. Интересный факт. Чехов никогда не обижался, если его упрекали за литературные ошибки. К критике, особенно критике рассказов, относился спокойно. Но очень сердился, когда кто-то не верил в его рыболовные способности.
2: Истра. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Сегодня день железнодорожных войск. Ранним утром 4 июня 1944 года на боевые позиции в районе города Ковель выдвинулся советский бронепоезд «Илья Муромец». Задача – неожиданным ударом из засады уничтожить бронепоезд врага. Первым залпом Илья Муромец разнес в щепки железнодорожное полотно позади немецкого состава, отрезав ему путь к отступлению. Вторым залпом крепость на колесах накрыла артиллерийские платформы противника, лишив его возможности отбиваться. Поставили точку в этом бою реактивные снаряды «Катюши», установленные на Муромце. Один из них попал точно в котел немецкого паровоза. Так закончился единственный в мировой истории скоротечный бой, который позже окрестили «дуэлью бронепоездов». Экипаж. Состав советского бронепоезда «Илья Муромец». Бронепаровоз с тендером, две крытые артиллерийские бронеплощадки, две открытые зенитно-минометные площадки, а также так называемая база для хозяйственных и служебных целей. Вагон-штаб, вагон для боеприпасов, мастерская, кухня, прачечная, клуб. Но главное в любом бронепоезде – это люди. Железнодорожники, артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, разведчики, ремонтники, пекари, санитары, экипаж. Численностью почти батальон.
1: Техническая справка. Бронепоезд «Илья Муромец» был построен рабочими железнодорожниками в 1942 году как подарок армии от Муромского депо. Бронирование до 45 мм. Вооружение. 4 пушки F-34 в башнях от танков Т-34, 4 зенитные пушки «Лендера», 2 пусковые установки «Катюша», 12 пулеметов калибра 7,62.
0: Экипаж. Перед легендарной дуэлью разведчики бронепоезда проделали огромную работу. Точно определили позиции, на которые каждое утро выезжает немецкий бронепоезд. Корректировщики рассчитали точки направления огня. Машинист аккуратно, без лишнего шума, вывел Муромца на позиции. А по цели великолепно отработали артиллеристы. Благодаря слаженной и четкой работе экипажа вражеский бронепоезд был уничтожен менее чем за 10 минут.
1: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
0: А через месяц, в июле 1944 года, Ковель был освобожден. На обломках поверженного немецкого состава советский военный корреспондент обнаружил кривую надпись краской «Адольф Гитлер». После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле, немцы редко давали звучные имена своей военной технике. Тем не менее, ради красивой истории и для поднятия боевого духа поверженный Ильей Муромцем бронепоезд стали именовать Адольфом Гитлером.
1: Экипаж.
3: Радио «Звезда».
4: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
5: Холодное оружие.
4: Классификация.
5: Колющий, рубящий клинок.
4: Название.
5: Боевой кинжал.
6: Боевой кинжал – колющее, рубящее стальное оружие с коротким, прямым или изогнутым клинком. Предназначалось для уничтожения живой силы противника в рукопашном бою. Во время Отечественной войны 1812 года кинжалы находились на вооружении почти всех казачьих частей русской армии. Наибольшее распространение получили самодельные кинжалы типа кама с прямым обоюдоострым клинком. Его длина от 30 до 50 сантиметров. Рукояти кинжалов изготавливались из дерева или рога. Ножны были деревянными, обтянутые кожей или окованные металлом. Казаки русской армии искусно владели техникой метания кинжалов. Для этого они использовали особые клинки с утяжеленным лезвием. Такой вид холодного оружия позволял уничтожить противника на расстоянии до 14 шагов. И все же первым официально утвержденным российским образцом боевого колюще-рубящего клинка считается кинжал Черноморского казачьего войска образца 1840 года.
4: Арсенал 18-12.
7: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
7: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
9: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед.
7: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сегодня 2 года со дня вторжения ВСУ в Курскую область. В приграничных районах боевики захватывали заложников, тех, кто пытался бежать, убивали. Открыто более 100 уголовных дел. Свыше 400 боевиков уже осуждены. Сколько мирных жителей еще не вернулись домой, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Всего пропали 2176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и поэтому надежда на их возвращение есть. По каждому человеку, конечно, будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена.
1: Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Тогда была потеряна связь с сотнями мирных жителей. Боевики выводили их на подконтрольную киевскому режиму территорию. Основной удар пришелся в направлении районного центра города Суджи, который оказался под украинским контролем. Летчики пропавшего в Иркутской области лесопожарного самолета Cessna-182 найдены и эвакуированы. Экипаж доставлен в аэропорт Бодайбо. Они получили лишь небольшие ссадины и ушибы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет почти не пострадал. Борт не вышел на связь в понедельник во время патрулирования лесов. Летчики сами отремонтировали рацию и накануне передали координаты из тайги в 90 километрах от Бодайбо. Правительство России разрешило выпуск и продажу бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это временная антикризисная мера до июля следующего года, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и избежать перебоев с топливом. Заправки обязаны информировать покупателей о классе бензина. В Минэнерго подчеркнули, речь не идет о пересмотре экологической политики, это вынужденный шаг. Ранее правительство уже понижало допустимый класс топлива до Евро-3, а также снизило нормы биржевых продаж и ввело запрет на экспорт бензина. Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений по поводу дефицита боеприпасов, включая ракеты ПВО. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост». Президент США посчитал, что его ввели в заблуждение. Он полагал, что проблема уже решена. По данным издания, Хексет переложил вину на своего заместителя. Однако и Белый дом, и Пентагон назвали эту информацию фейком и вымыслом. При этом именно нехватка ракет-перехватчиков, по данным источников, заставила Дональда Трампа отказаться от новых ударов по Ирану. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшие выходные на северо-западе, западе и центре столицы временно перекроют движение транспорта в связи с проведением спортивных мероприятий. Это сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что на этих участках будет запрещена парковка. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Липецкой улице. От Московской кольцевой дороги до Лебедянской улицы время в пути 15 минут. Более 10 минут составит потеря по времени на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. В Москве 7 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 70 лесных пожаров отмечено в Якутии. Как защищают села от огня. В школьное меню рекомендуют добавить рыбу. Почему на столе ребенка должны быть дары моря? 25 часов на орбите и ужин в невесомости. Что успел сделать за время полета второй в истории Земли космонавт? Более 70 лесных пожаров зафиксировано в Якутии. Огнем охвачены сотни гектаров, сообщили в региональном МЧС. На особом контроле село Эйк в Оленёкском районе, вокруг которого обустроили минерализованную полосу. Еще одним барьером служат озера, расположенные рядом с поселением. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от лесных пожаров. Почему верховой считается самым опасным? И в чем особенность подземного торфяного вида?
2: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава. Все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
3: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
2: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
4: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное. То есть не просто вот пожар еще придается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
2: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует при том методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
4: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площадь этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
2: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для школ и детских садов впервые разработали рекомендации по рыбному меню. В список, подготовленный Роспотребнадзором, вошли овощное рагу с кабачками и ламинарией, сливочный суп с рыбой, салат из морской капусты и другие блюда. Почему этот продукт так важен в детском рационе? И чем объясняется нелюбовь к рыбе у юных едоков? Об этом мы спросили у врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.
5: Есть такой момент, как детская привередливость. Дети вообще консервативны в питании. Видимо, это связано с их такими защитными реакциями. Многие говорят, у детей немножко по-другому работает вкусовая система. То есть то, что с возрастом уже, ну, какой-нибудь там сыр с плесенью, да, воспринимается как лакомство, в детском возрасте это воспринимается как однозначное фу. Рыба, особенно так называемая жирная рыба, это вот скумбрия, сардина, сельдь, лосось, имеет два чрезвычайно важных для детского мозга компонента. Первое – это омега-3 жирные кислоты. Собственно, они необходимы растущему мозгу. Второй компонент – это витамин D. Он тоже необходим детям, потому что у них образуется скелет. И нужно довольно много удержать в этих костях кальция, чтобы косточки не подвели. Железо очень хорошее в рыбе, ну, так называемое гемовое железо.
1: Диетологи рекомендуют включать в меню рыбные блюда не реже 3 раз в неделю. А чтобы вызвать интерес у детей, подавать продукт со вкусными гарнирами.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Он провел на орбите больше суток. Впервые в истории человечества. Ровно 65 лет назад, 6 августа 1961 года, Герман Титов доказал, что человек может не просто полететь в космос, но и жить там, и даже работать. Это было настоящее испытание на выносливость и для техники, и для организма. Максим Петренко расскажет, чем питался Титов и как спал в космосе. И почему врачи так боялись 4-го витка вокруг Земли, что настоятельно советовали ограничиться 3.
6: Дрогнула, ожила ракета. Чувствую, как многотонная гигантская сигара устремилась ввысь. Так напишет потом о старте космического корабля «Восток-2» сам Титов в своей книге «Голубая моя планета». Герман Степанович был дублером Юрия Гагарина, который отправился в первый исторический полет на орбиту. Однако сложный второй этап покорения космоса доверили именно Титову. Ему предстояло длительное испытание. Сутки ощущать невесомость, провести ряд экспериментов и понять, как справляться с бытовыми вопросами. При этом врачи предупреждали, что для организма, возможно, будет лучше ограничиться 3 витками вокруг Земли, рассказывает журналист, писатель, исследователь истории космонавтики, науки и научной фантастики Антон Первушин.
7: Во время полета «Белки и Стрелки» на 4-м витке у «Белки» развилась какая-то болезнь, недомогание, она стала биться в креплениях. Возникла так называемая проблема 4-го витка. Полет Гагарина продолжался 1 виток, он чувствовал себя прекрасно. Но были подозрения, что, возможно, более длительное воздействие невесомости окажет негативное влияние.
6: Но Королёв, инженеры и сам Титов настояли на сутках полета. Так решалось куда больше фундаментальных задач. В итоге «Орёл», это позывной космонавта, сделает 17 оборотов вокруг планеты и через сутки и 1 час приземлится. Титов испытал ручное управление кораблем, проверял работу других систем, питался в космосе. Его меню состояло из овощного супа-пюре, печеночного и мясного паштета и сока из черной смородины. Ключевой момент – сон в невесомости. Но в этом эксперименте было небольшое отклонение от графика, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
8: Он пристегнулся ремнями к креслу катапульте, чтобы руки и тело не свободно плавали в кабине. Голова лежала без опоры, что, конечно, потребовало особой адаптации. Он должен был выйти на связь с Землей примерно в 2 часа. Однако он проснулся чуть раньше, увидел, что до подъема есть время, и снова заснул. В итоге он проспал запланированный сеанс связи примерно на 35 минут. На постах управления ЦУПа безуспешно пытались вызвать «Орла», подозревая разгерметизацию или потерю сознания.
6: Если бы сон продлился дольше, кораблю пришлось бы делать лишние витки или совершать экстренную посадку в нерасчетном районе. Однако в этом плане все обошлось. Тем не менее, в полете, особенно после 5-6 витков, Титов начал чувствовать ухудшение состояния. Головокружением и тошнотой проявлялась в невесомости так называемая космическая болезнь. Несмотря на трудности, «Орел» выполнял программу. И уже на Земле госкомиссии он расскажет о своем самочувствии, что даст ценный материал медикам. Они станут больше внимания уделять тренировкам вестибулярного аппарата. Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России, сам проведший на орбите 337 суток, о значении подвига Титова.
9: Если Юрий Алексеевич Гагарин дал ответ на вопрос, может ли человек полететь в космос и вернуться назад, то Герман Степанович дал ответ на вопрос, может ли человек жить в космосе, жить и работать.
6: Кроме того, Титов выполнил первую в истории съемку Земли из космоса. В его распоряжении была 35-миллиметровая кинокамера. И, как вспоминал потом Герман Степанович, пленка получилась удачной, а помогли ему в этом занятия по киноподготовке в «Звездном городке». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какую дорогу в годы войны назовут коридором бессмертия, как безболезненно вернуться к работе после отпуска, что из себя представлял гараж Николая II.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Корвет «Гремящий» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» в ходе учения с силами Тихоокеанского флота. Сообщается, что из Авачинского залива ракета точно достигла цели на полигоне «Кура» на Камчатке, преодолев 1300 километров. Грузия погрузилась во тьму. В стране произошел уже третий блэкаут за последние 2 недели. Обесточены все ключевые города. В столице остановилось метро. Без света оказалась и Абхазия. Специалисты пытаются стабилизировать энергосистему. Сроки восстановления подачи электричества пока не называются. Упавший в тайге в Иркутской области самолет почти не поврежден. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Игорь Кобзев. На борту находились 2 человека, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолеты и пилоты были обнаружены накануне, они живы. Мошенники начали добавлять россиян в поддельные домовые чаты под предлогом проблем с Telegram. Как выяснило агентство ТАСС, в дальнейшем аферисты под различными предлогами выманивают у человека персональные данные и код из СМС. Далее включаются схема с хищением накоплений. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о моде.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт 1.
16: Высокие каблуки изначально носили мужчины. Персидские всадники использовали каблук, чтобы фиксировать ногу в стремени.
14: Факт 2.
16: До 20 века розовый цвет считался мужским, а голубой – женским. Розовый воспринимался как

0: появления журналов мод в 17 веке дизайнеры рассылали по всей Европе крошечных кукол, одетых в миниатюрные копии своих нарядов. Это был единственный способ показать знати в других странах, что сейчас в тренде в Париже.
1: Факт четвертый.
0: В 18 веке парики могли достигать метра в высоту. Их украшали перьями, фруктами и даже миниатюрными кораблями. Такие прически были символом богатства и высокого положения в обществе.
1: Факт пятый.
0: Черное свадебное платье когда-то было обычным выбором невесты. Белый цвет вошел в моду только после свадьбы королевы Виктории в позапрошлом веке. До этого невесты просто надевали свое лучшее праздничное платье любого цвета.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде. Радио «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
4: Правитель древнерусского государства, князь Новгородский и великий князь Киевский. А еще герой исторической баллады Александра Пушкина «Вещий Олег».
5: Как же появилось у князя это прозвище?
4: 907 год. Олег со своим войском совершает дерзкий поход на Царьград, нынешний Стамбул, и хитростью обходит перекрытую бухту. Приказывает вытащить ладьи на берег, поставить на колеса и поднять паруса. Корабли, плывущие по суше, ошеломят византийцев. Они согласятся заплатить дань и предоставить русским купцам привилегии в торговле. За проявленную мудрость Олега и нарекут вещим или ведающим в делах.
6: История одного прозвища.
4: Впрочем, есть и альтернативная теория. В повести временных лет говорится, что Олег был не просто мудрым, а обладал даром предвидения. И соратники приравнивали его к волхвам и даже колдунам. Что подразумевали в те времена под колдовством, сейчас выяснить невозможно. Но история запомнит князя Олега именно как вещего.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
8: В годы гражданской войны в России началась гиперинфляция. Национальная валюта резко подешевела, цены взлетели в 4 раза, а госдолг в 1918-м составил 33 миллиарда рублей. В те непростые времена свои деньги печатали все, кому не лень. И белые, и красные, и зеленые, и даже частные предприниматели. Собственные банкноты выпускали театры и рестораны, аптеки и парикмахерские, а кондитерские фабрики использовали в качестве денег конфетные обертки. Но самые необычные купюры появились в 1921 году на Украине. И появились они неспроста. Киевский «Натурсоюз» под красочным названием «Разум и совесть» возглавлял тогда инженер по фамилии Калина. Вот он-то и предложил напечатать особые расчетные чеки, которые приравнивались бы к самой твердой в те голодные годы валюте. К одному пуду хлеба. На простой белой бумаге сделали надпись «Рубль труда, пуд хлеба». И все. Вполне естественно, что на такие деньги нельзя было купить даже заплесневелую горбушку. Поэтому разум и совесть быстро исчезли. А вместе с ними пропал и авантюрист Калина.
7: Все деньги мира.
9: 1942 – год, когда должен был пройти четвертый чемпионат мира по футболу. Но из-за начавшейся Второй мировой войны турнир проведут лишь 8 лет спустя. А в Америке на экраны выходит романтическая драма «Касабланка» с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. Сегодня фильм считается золотой классикой Голливуда. В том же 42-м году в Европе молодой океанограф, участник французского движения сопротивления, знакомится с другим ярым ненавистником фашизма, инженером химической компании «Эр Ликид». Вскоре из этого дуэта родится одно из самых важных изобретений 20 века.
10: Соратники. Кусто и Ганьян.
9: Жак-Ив Кусто тогда днями напролет пытается создать автоматический регулятор подачи воздуха для водолазного снаряжения. По счастливой случайности, Эмиль Ганьян тогда занимается похожей разработкой. Делает клапан для питания автомобильных двигателей водородом. На фоне общих интересов рождаются их первые опыты. Но Франция тогда оккупирована фашистами. А потому проводить испытания Кусто и Ганьяну приходится с риском для жизни. В течение нескольких месяцев в 43-м году они тайно тестируют свое изобретение в окрестностях Тулузы. По легенде, однажды их даже чуть не поймали итальянские солдаты.
10: Соратники.
9: Свой аппарат они поначалу назовут «Скафандре аутономе». А потом кто-то из авторов предложит вариант «Акваланг». От английского «аква» – вода, и «лангс» – легкие. Первая модель заводской сборки будет выпущена сразу после войны, в 46-м. А дальше пути инженеров разойдутся. Эмиль вместе с семьей эмигрирует в Канаду, где обустроит лабораторию, а Жак-Ив станет телезвездой и одним из главных исследователей Мирового океана. Каждый из них проживет долгую жизнь. Ганьяна не станет на 84-м году, Кусто скончается в 87, а их общее детище окажется бессмертным.
10: Кусто и Ганьян. Соратники.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Судьба 300 мирных жителей остается неизвестной спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область. Это заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Тогда была потеряна связь с сотнями мирных жителей. Боевики выводили их на подконтрольную киевскому режиму территорию. Основной удар пришелся в направлении районного центра города Суджи, который оказался под украинским контролем. Пытались атаковать в том числе Курскую атомную станцию, но наносили удары по самому Курску. Но авантюра Киева провалилась. 26 апреля 2025 года начальник генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Курской области. Список жертв атомной бомбардировки Хиросимы пополнился еще на 4393 имени. Теперь он превысил 353 тысячи человек. Этот реестр японские власти обновляют ежегодно, добавляя тех, кто пережил бомбардировку и умер за минувший год, а также вновь подтвержденных жертв 1945-го. В своих обращениях по поводу даты мэр Хиросимы и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш вновь не упомянули, кто именно сбросил бомбы. США остаются первой и единственной страной, применившей ядерное оружие. Однако сегодня Токио предпочитает не вспоминать, кто стоял за этой трагедией. Российские синхронистки взяли золото в самом зрелищном виде акробатической программе. Ранее они также выиграли групповые, произвольную и техническую программы. О важности победы рассказал в эфире телеканала «Россия-24» четырехкратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.
2: Мастерство, которое было заложено, и вообще я считаю, что традиции нашего синхронного плавания позволили и в нужный момент мобилизоваться, перестроиться быстро, как это было вчера с дополнительным элементом, да, который придумали буквально там, включили за ночь. И самое это главное не то, что его включили, а самое главное, что его исполнили достойно, что привело к победе. Поэтому это говорит о нашем колоссальном потенциале, и я уверен, вот это возвращение, но значимо, оно всем видно, и поэтому от этого испытываешь чувство гордости.
1: Сборная России на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, продолжает пополнять свою копилку медалей, которых к этому моменту уже 12. 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Грузия погрузилась во тьму. В стране произошел уже 3-й блокаут за последние 2 недели. Обесточены все ключевые города, а в столице остановилось метро. Из-за сбоя без света оказалась и Абхазия. Специалисты пытаются стабилизировать энергосистему. Сроки восстановления подачи электричества пока не называются. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день железнодорожных войск. Когда они впервые появились в нашей стране? Из моря в рабочее кресло. Как справиться с послеотпускным синдромом? Роллс-Ройс Ленина переместили из горок на время ремонта. Какие машины были у вождя пролетариата? Сегодня день железнодорожных войск России. Свою историю формирование ведет с 1851 года, когда были созданы первые спецподразделения для охраны и обслуживания Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. В годы Великой Отечественной военные этих войск обеспечивали армию вооружением,

0: Тильбурга красноармейцы отвоевывают узкую полоску на болотах. Кольцо окружения пусть немного, но размыкается. И на этом участке всего за 17 дней железнодорожники прокладывают 33 километра дороги к осажденному городу. Позже ее назовут «коридором бессмертия», рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
1: Работали в основном женщины. Страшный холод был, вбивали сваи, работа была очень тяжелая. Все это было сделано под бомбежками. Но очень скоро уже буквально поехал поезд в Ленинград. И сами понимаете, что блокадные условия были тяжелые, благодаря этой дороге удалось увеличить норму выдачи продовольствия.
0: Из особого резерва были выделены 30 локомотивов, а машинистов для специальной 48-й паровозной бригады отзывали с фронта. Двигались поезда ночью и крайне осторожно. Поначалу всего 3 эшелона, а к июню 43-го уже 30 составов в сутки. Другой важной артерией стала Волжская рокада. Магистраль длиной почти 980 километров, сделанная за рекордные 6 месяцев. Дорога вела от Сталинграда через Саратов и Ульяновск к Свияжску. В то время она заменяла разорванный немцами Южный путь, который шел через Харьков, крупный логистический центр. Поэтому грузы решено было отправить через Поволжье. И речь не только о продовольствии и боеприпасах, говорит Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент Российского университета «Дружбы народов».
2: Во-первых, эвакуация мощнейшего громадного Сталинградского тракторного завода со всем его оборудованием. И около 50 тысяч мирных жителей было вывезено из города. А в другой конец, со стороны Сибири, шли эшелоны с подкреплениями. Немцы не знали, что там у русских есть дорога. Поэтому наличие этой дороги во многом сыграло положительную роль в победном исходе Сталинградской битвы.
0: Проиграв эту битву в феврале 43-го, гитлеровские войска планируют новое наступление в районе между Курском и Орлом. Советское командование действует на опережение. Решение – проложить железную дорогу, которая соединит Старый Оскол с ближайшей к Курску станцией Ржава. 95 километров путей превратились в грандиозное строительство, продолжает Николай Пархитько.
2: Для строительства этой железной дороги использовались все рельсы, какие на тот момент были в стране. А это был разнобой. Были старые стратегические такие запасы дореволюционных рельс. Были английские рельсы 19 века, еще концессионных времен, когда англичане строили железные дороги к своим предприятиям. Американские рельсы, которые стали поставлять нам по Линдизу 42 года. Вот из этого из всего, знаете, как пазл, была сложена вот эта вот железная дорога. И сложена она была что-то там порядка месяца.
0: Магистраль назовут «Дорогой мужества». В ходе Курской битвы по ней было доставлено почти 1500 эшелонов с боевой техникой, оружием и личным составом. Победа в решающем сражении Великой Отечественной без этой железной дороги была бы невозможна. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: После войны железнодорожные войска помогали в восстановлении народного хозяйства СССР. Основные усилия были сосредоточены на реконструкции магистралей, соединяющих Москву с Донбассом, Кавказом и западными республиками Советского Союза.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. И в числе причин этого называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром? Каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
5: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
6: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
5: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске, переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными людьми, пытается, знаете, вот как увидеть все и сразу. Он получает впечатление, конечно,

0: но может вернуться домой еще более уставшим.
1: Специалист советует перед выходом на работу оставлять себе 1-2 спокойных дня, восстановить сон и разобрать вещи. В первые рабочие будни полезно выделить несколько приоритетов, начинать с понятных дел и наращивать нагрузку постепенно.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Единственный в мире Роллс-Ройс Ленина перевезли на временное хранение из исторического гаража в Горках Ленинских. Причина – ремонт здания. Машину приобрели в Англии в 1922 году. Максим Петренко расскажет об автомобилях первых лиц государства. Что из себя представлял гараж Николая II? Какие еще марки предпочитал Ленин? И как водил Брежнев?
3: Николай II поначалу к автомобилям относился с недоверием, предпочитая лошадей. В 1895-м он осторожно напишет в своем дневнике: «Митя, речь о великом князе Дмитрии Константиновиче, показал свой новый бензиновый экипаж, на котором я прокатился». Приобщил царя к технике князь Владимир Орлов. Он начал обустраивать гараж самодержца, приобретал новые машины и возил его, будучи за рулем. К 1905-му император убедится в преимуществах автомобилей, а его автопарк станет пополняться еще быстрее. К 1917 году гараж Николая II насчитывал уже 56 машин. По тогдашним меркам весьма внушительно, отмечает автомобильный историк и журналист Денис Орлов.
4: В основном Николай II пользовался автомобилями французской марки «Делане Бельвиль», ныне абсолютно забытой. Это были надежные машины. У них в том числе были достаточно интересные технические решения, в частности, самые мощные машины, которые были в распоряжении царя. Их мощность достигала 70 лошадиных сил, по тем временам это очень много. У них был пневматический стартер и пневматический тормоз. Новшество, одно из которых до сих пор применяется на тяжелых грузовиках.
3: В гараже царя также стояли «Мерседесы», «Роллс-Ройсы», «Рено» и «Пежо». После революции все национализировали. Что-то продали, а на чем-то стали передвигаться уже советские руководители. Так Ленин порой ездил и сам, но чаще все-таки был пассажиром. Среди его машин Rolls-Royce и первый серийный отечественный автомобиль «Руссобалт». Он выпускался на Русско-Балтийском вагонном заводе. Сталин сам не водил. Одна из его любимых марок – американская «Паккард». Эта привязанность выльется в то, что после войны с конвейера завода имени Сталина сойдет советский бронированный лимузин ЗИС-115, рассказывает старший экскурсовод Музея техники Вадима Задорожного Андрей Гуськов.
5: По разным оценкам их сделано от 30, либо около 50 машин. Сталин ездил в пассажирском салоне, причем не на заднем мягком диване, а на откидывающихся креслах, которые называются стропантены. Они располагались за перегородкой между водителем и пассажиром. Автомобиль выдерживал попадание из любого стрелкового оружия на момент 1949 года. Собственно, каждая машина испытывалась.
3: Главный автомобилист из советских руководителей – Леонид Брежнев. Он обладал большой коллекцией техники, подаренной зарубежными лидерами. Машины для него изготавливали и по спецзаказу. Одна из таких – полноприводная 24-я «Волга», на которой Брежнев сам ездил на охоту. «Водил он резво», продолжает Андрей Гуськов.
5: Научился ездить он еще во время войны, 40-е годы, и периодически с ним в качестве пассажиров ездили даже американский президент, американский госсекретарь, и потом они отзывались о Брежневе как опытном водителе, но очень любил лихачить, и на самом деле было с ним страшно ездить, потому что разгонялся он вплоть до чуть ли не 200 км в час.
3: Андропов, Черненко и Горбачев пользовались правительственными ЗИЛами. В эпоху Ельцина с 1994 года стали закупать «Мерседесы». Они оставались основой автопарка гаража особого назначения вплоть до 2018-го, до появления отечественных «Аурусов». Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему верховой лесной пожар считают самым опасным, зачем добавлять рыбу в детский рацион, какие задачи решал на орбите второй в истории Земли космонавт.
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
6: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Жертвами вторжения ВСУ в Курскую область стали 640 мирных жителей, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, всего открыто более 700 уголовных дел. Ущерб от действий украинских боевиков превысил 500 миллиардов рублей. Сегодня вторая годовщина вторжения ВСУ в Курскую область. Список жертв атомной бомбардировки Хиросимы пополнился на более чем 4000 имен. Этот реестр японские власти обновляют ежегодно. Теперь он превысил 353 тысячи человек. В своих обращениях по поводу памятной даты мэр Хиросимы и генсек ООН вновь не упомянули, кто именно сбросил бомбы. Добавлю, Соединенные Штаты остаются первой и единственной страной, применившей ядерное оружие. Пилотов самолета, пропавшего 3 августа в Иркутской области, эвакуировали. Летчики вышли на связь накануне. Они сказали, что совершили экстренную посадку на одну из сопок в тайге в 100 километрах от города Бодайбо. Со спасенными, по словам медиков, все в порядке. Технологические компании попросили Минцифры доработать закон о персональных данных. В документ нужно внести корректировки об обезличенной информации, необходимой для обучения и использования искусственного интеллекта. Эксперты подчеркнули, доступ к качественной информации остается одним из главных ограничений для обучения современных моделей. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Премьера на радио «Звезда».
7: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой».
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Василий Суриков.
2: Утро стрелецкой казни. Боярыня Морозова. Переход Суворова через Альпы. Это все он, Василий Иванович Суриков. Русский живописец, мастер исторических полотен. За особое умение располагать детали и персонажей на многолюдных и многоплановых картинах в Академии его называли композитором. Уроженец Красноярска, сибиряк из казацкого рода. Характер такой, что... Да, что сказать, имелись некоторые особенности.
1: На первый взгляд.
2: Среднего роста, крепкий, широкоплечий. Нос вздернутый, широкий. Глаза темные, волосы прямые, черные с проседью, лицо скуластое. В наружности Сурикова чувствовалась сибирская стать. Крепкая, крутая. Настоящего кулачного бойца. Да, что было, то было. Практиковал в молодые годы в Сибири.
1: Где изюминка?
2: Уже будучи знаменитым и состоятельным человеком, Василий Суриков вел скромный образ жизни. Избегал светских раутов и презирал этикет. В его доме не было предметов роскоши. Художник был неприхотлив в еде. Ел все, что дают, все. Кроме индейки.
3: Уж очень препротивно некрасивая птица. Если поем, всегда плохо бывает.
2: Случались эпатажные выходки. Однажды Суриков смял, буквально скомкал шляпу, которую только что купил. Прямо в магазине бросил на пол и придавил ногой. Затем поднял, почистил щеткой и надел на голову.
3: Теперь и носить ее. Отличная шляпа. А то какие-то дамские складочки. Смерть, как не люблю новых шляп.
2: Сложный характер. Сложный, но самобытный. Что делать? Таланты, они такие.
1: Василий Суриков. Человек с изюминкой. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило сегодня о новых ударах по морским судам в Черном море. Вечером 5 августа ударные беспилотники поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы. Эти суда доставляли грузы военного назначения для вооруженных сил Украины. Удары наносятся по судам, задействованным в интересах ВСУ. Сегодня 2 года с массированной атаки на Курскую область. Тогда была потеряна связь с сотнями мирных жителей. По данным Следственного комитета России, жертвами вторжения стали 640 мирных жителей. О действиях киевских боевиков рассказал старший следователь отдела криминалистики военного следственного управления Антон Глазырин.
2: Боевики вооруженных сил Украины, они вели себя прежде всего агрессивно и не давали даже малейшей возможности людям проявлять какую-то свободу действий. Причалось ходить на улицу, а при малейшем нарушении каких-либо норм, установленных боевиками, уже изначально незаконных, применяли огневые средства поражения и убивали прямо на месте. Убивали семьями, убивали у колодцев, находили людей, пожилых людей. То есть люди банально просто шли за водой или пытались найти себе какое-то пропитание.
1: В Следственном комитете добавили, что ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 500 миллиардов рублей. Соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу предоставит Тегерану контроль над судами, заходящими в Персидский залив. Это называют одной из крупнейших уступок Ирану, пишет агентство Рейтер. Сделка должна восстановить судоходство, которое было нарушено из-за морской блокады, введенной из США. При этом остаются нерешенные вопросы. Иран предлагает взимать плату в размере до 7% от стоимости груза. Оман настаивает на 3%, а Соединенные Штаты выступают против любых сборов. Президент Трамп ранее заявил, что пролив будет открыт очень скоро. В России планируют расширить перечень организаций, при оплате услуг которых можно получить налоговый вычет за занятия спортом. Поправки позволят включать в список компаний, для которых спорт не единственный вид деятельности. Ведомство перешло на проактивную модель. Теперь организации добавляют заранее, затем проверяют через регионы. Это уже позволило расширить перечень до 12 тысяч, вдвое больше, чем в прошлом году. На первом этапе в него могут войти еще около 5 тысяч организаций, пишут сегодня «Ведомости». Технологические компании попросили Минцифры доработать закон о персональных данных. В документ нужно внести корректировки об обезличенной информации, необходимой для обучения и использования искусственного интеллекта. Эксперты подчеркнули, доступ к качественной информации остается одним из главных ограничений для обучения современных моделей. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С 8 августа и до сентября будет закрыт съезд с Бакинской улицы на Каспийскую, а до 30 октября не будет проезда по участкам Приозерной улицы. Как сообщает столичный департамент транспорта, это связано с проведением строительных работ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас на дорогах 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Алтуфьевском шоссе. От Алтуфьевского путепровода до улицы Яблочкова время в пути 50 минут. Затор на 25 минут на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Около 20 минут составит потеря по времени на Дмитровке от поворота на Федоскино до поселка Еремина.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 70 лесных пожаров отмечено в Якутии. Как защищают села от огня. В школьное меню рекомендуют добавить рыбу. Почему на столе ребенка должны быть дары моря? 25 часов на орбите и ужин в невесомости. Что успел сделать за время полета второй в истории Земли космонавт? Более 70 лесных пожаров зафиксировано в Якутии. Огнем охвачены сотни гектаров, сообщили в региональном МЧС. На особом контроле село Эйк в Оленёкском районе, вокруг которого обустроили минерализованную полосу. Еще одним барьером служат озера, расположенные рядом с поселением. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от лесных пожаров. Почему верховой считается самым опасным? И в чем особенность подземного торфяного вида?
2: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава. Все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
3: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
2: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
4: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное. То есть не просто вот пожар еще продается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
2: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует притом методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
4: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площади этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
2: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для школ и детских садов впервые разработали рекомендации по рыбному меню. В список, подготовленный Роспотребнадзором, вошли овощное рагу с кабачками и ламинарией, сливочный суп с рыбой, салат из морской капусты и другие блюда. Почему этот продукт так важен в детском рационе? И чем объясняется нелюбовь к рыбе у юных едоков? Об этом мы спросили у врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.
5: Есть такой момент, как детская привередливость. Дети вообще консервативны в питании. Видимо, это связано с их такими защитными реакциями. Многие говорят, у детей немножко по-другому работает вкусовая система. То есть то, что с возрастом уже, ну, какой-нибудь там сыр с плесенью, да, воспринимается как лакомство, в детском возрасте это воспринимается как однозначное фу. Рыба, особенно так называемая жирная рыба, это вот скумбрия, сардина, сельдь, лосось, имеет два чрезвычайно важных для детского мозга компонента. Первое – это омега-3 жирные кислоты. Собственно, они необходимы растущему мозгу. Второй компонент – это витамин D. Он тоже необходим детям, потому что у них образуется скелет. И нужно довольно много удержать в этих костях кальция, чтобы косточки не подвели. Железо очень хорошее в рыбе, ну, так называемое гемовое железо.
1: Диетологи рекомендуют включать в меню рыбные блюда не реже 3 раз в неделю. А чтобы вызвать интерес у детей, подавать продукт со вкусными гарнирами.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Он провел на орбите больше суток. Впервые в истории человечества. Ровно 65 лет назад, 6 августа 1961 года, Герман Титов доказал, что человек может не просто полететь в космос, но и жить там, и даже работать. Это было настоящее испытание на выносливость и для техники, и для организма. Максим Петренко расскажет, чем питался Титов и как спал в космосе. И почему врачи так боялись 4-го витка вокруг Земли, что настоятельно советовали ограничиться 3.
6: Дрогнула, ожила ракета. Чувствую, как многотонная гигантская сигара устремилась ввысь. Так напишет потом о старте космического корабля «Восток-2» сам Титов в своей книге «Голубая моя планета». Герман Степанович был дублером Юрия Гагарина, который отправился в первый исторический полет на орбиту. Однако сложный второй этап покорения космоса доверили именно Титову. Ему предстояло длительное испытание. Сутки ощущать невесомость, провести ряд экспериментов и понять, как справляться с бытовыми вопросами. При этом врачи предупреждали, что для организма, возможно, будет лучше ограничиться 3 витками вокруг Земли, рассказывает журналист, писатель, исследователь истории космонавтики, науки и научной фантастики Антон Первушин.
7: Во время полета «Белки и стрелки» на 4-м витке у белки развилась какая-то болезнь, недомогание, она стала биться в креплениях. Возникла так называемая проблема 4-го витка. Полет Гагарина продолжался 1 виток, он чувствовал себя прекрасно. Но были подозрения, что, возможно, более длительное воздействие невесомости окажет негативное влияние.
6: Но Королёв, инженеры и сам Титов настояли на сутках полета. Так решалось куда больше фундаментальных задач. В итоге «Орёл», это позывной космонавта, сделает 17 оборотов вокруг планеты и через сутки и 1 час приземлится. Титов испытал ручное управление кораблем, проверял работу других систем, питался в космосе. Его меню состояло из овощного супа-пюре, печеночного и мясного паштета и сока из черной смородины. Ключевой момент – сон в невесомости. Но в этом эксперименте было небольшое отклонение от графика, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
8: Он пристегнулся ремнями к креслу-катапульте, чтобы руки и тело несвободно плавали в кабине. Голова лежала без опоры, что, конечно, потребовало особой адаптации. Он должен был выйти на связь с Землей примерно в 2 часа. Однако он проснулся чуть раньше, увидел, что до подъема есть время, и снова заснул. В итоге он проспал запланированный сеанс связи примерно на 35 минут. На постах управления ЦУПа безуспешно пытались вызвать «Орла», подозревая разгерметизацию или потерю сознания.
6: Если бы сон продлился дольше, кораблю пришлось бы делать лишние витки или совершать экстренную посадку в нерасчетном районе. Однако в этом плане все обошлось. Тем не менее, в полете, особенно после 5-6 витков, Титов начал чувствовать ухудшение состояния. Головокружением и тошнотой проявлялась в невесомости так называемая космическая болезнь. Несмотря на трудности, «Орел» выполнял программу. И уже на Земле госкомиссии он расскажет о своем самочувствии, что даст ценный материал медикам. Они станут больше внимания уделять тренировкам вестибулярного аппарата. Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России, сам проведший на орбите 337 суток, о значении подвига Титова.
9: Если Юрий Алексеевич Гагарин дал ответ на вопрос, может ли человек полететь в космос и вернуться назад, то Герман Степанович дал ответ на вопрос, может ли человек жить в космосе, жить и работать.
6: Кроме того, Титов выполнил первую в истории съемку Земли из космоса. В его распоряжении была 35-миллиметровая кинокамера. И, как вспоминал потом Герман Степанович, пленка получилась удачной, а помогли ему в этом занятия по киноподготовке в «Звездном городке». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какую дорогу в годы войны назовут коридором бессмертия, как безболезненно вернуться к работе после отпуска, что из себя представлял гараж Николая II.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Накануне вечером ударными беспилотниками в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы поражены два морских судна типа «Сухогруз», осуществлявшие доставку грузов военного назначения. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Дональд Трамп считает, что глава Пентагона ввел его в заблуждение относительно запасов вооружения, истощенных в войне против Ирана. Это пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники в американской администрации. Теперь президент Соединенных Штатов ждет от Пита Хексита объяснений по поводу сложившейся ситуации. Упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов в Россию примерно на 730 тысяч человек в год. Это заявил министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас безвизовые поездки действуют между Россией и Китаем. Аналогичные договоренности заключены с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Лучший российский футболист прошлого года, полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков согласился на переход в турецкий клуб «Галатасарай». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил турецкий журналист Эрдем Ачикгёз. В прошедшем сезоне игрок забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
16: Вообще сбрасывает
13: батист. Отравился
16: Америка. А Викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляс продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
19: Так поступать, по моему мнению, несправедливо.
20: Ну и разберись с ним. Не прячь ты голову в песок, как страус.
18: А вот и нет.
21: Эта птица голову свою бережет и никуда ее не зарывает. Заблуждение появилось еще во времена Древнего Рима, и массовая культура несет его до сих пор. Но античные авторы, похоже, страусов, видели сильно издалека и неверно считали их поведение. Птицы действительно в момент опасности порой могут внезапно припасть к земле и вытянуть шею. Но это продуманный ход. Оперение позволяет им так замаскироваться на местности.
18: Исторические мифы и заблуждения.
21: Страус также опускает голову к земле, чтобы съесть что-то вкусное из насекомых, и с тем, чтобы отдохнуть, расслабив мышцы длинной шеи. Снова скажем, головы никто не зарывает, а в целом страусы очень ловко могут расправиться с хищником, либо нанести удар мощнейшими ногами, либо с их же помощью быстренько убежать.
20: Говорят, бегают они очень быстро.
21: Еще бы. Скорость развивают до 70 км в час. Сродни легковому автомобилю.
18: А вот и да.
0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
22: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
23: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует, поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты как с Востока, так и с Запада жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
0: Очень важные вопросы. Как развивалась связь?
10: Передавать информацию со скоростью света человек научился задолго до того, как разгадал природу этого явления. Звучит парадоксально, но это так. Не было волновой теории Гюйгенса, не было великих трудов Ньютона, зато были сигнальные костры, маяки и обыкновенные факелы. На протяжении тысячелетий все это прекрасно работало. Пришел, увидел, победил. Со времен Юлия Цезаря этой тактике следовали все великие завоеватели. Другое дело, что быть завоеванным хотелось не каждому. Так вот, эти самые «не каждые» и придумали симметричный ответ. Зажег, разжег, предупредил. Вспыхнул на дальней сопке огонек, знай, беда пришла.
3: Разводи свой костер и передавай эстафету дальше. Так от холма до пригорка, от огня до огня и прилетит сообщение к адресату. Тому останется только собрать войско и достойно встретить неприятеля. Позже люди задумались. А что, если надо будет передать не плохую новость, а, скажем, хорошую? Например, что это не лютый враг, а посольство иноземное. Идет о дружбе говорить и подарки дарить. Неудобно дорогих гостей прямо с порога насмерть огорчать. Так, или примерно так, началась история семафора. От греческого «сема» — сигнал, «форос» — то есть «несущий». Судя по всему, инженер-самоучка Иван Кулибин был против засилья иностранных слов в русском языке. Поэтому свой семафор он назвал просто «дальнеизвещающая машина». Главным элементом конструкции был особый фонарь-прожектор. Метровая вогнутая линза с зеркальным дном. Изобретение на тот момент не новое, но со времен Архимеда порядком подзабытое. Такая форма зеркала превращала пламя обыкновенной свечи в мощный световой поток. Сигнал, переданный с помощью этого устройства, был прекрасно виден и ночью, и днем. Кроме того, Кулибин разработал буквенный шифр и систему его распознавания. Это значит, что полноценный оптический телеграф мог появиться в России еще в конце 18 века. Шли годы. Человек изобретал все новые и новые способы передачи информации. Проволочный телеграф, радио, телефон, интернет. Но световые сигналы до сих пор служат нам верой и правдой.
0: Как развивалась связь?
2: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
7: Подъезжаем.
24: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
25: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленые щи и щаницы.
24: Путеводитель по Золотому кольцу России.
26: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипаж корвета «Гремящий» успешно поразил цель ракетой «Калибр». Ее запустили на учении Тихоокеанского флота. Из Авачинского залива крылатая ракета точно долетела до полигона «Кура» на Камчатке, преодолев 1300 километров. Ранее на учениях ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» развернули пусковые установки. Техника заняла позиционные районы на побережье в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах. Крылатые ракеты комплекса «Бастион Оникс» движутся к цели в 2.5 раза быстрее скорости звука, практически неуловимы для современных систем ПВО и способны выводить из строя любые боевые корабли на удалении в несколько сотен километров. Наши вооруженные силы вновь ударили по морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. Накануне вечером использовали ударные беспилотники. Под удар в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, попали 2 морских судна. Оба доставляли грузы военного назначения. Мобильные огневые группы подразделения «Барс», «Брянск», группировки «Войск Север» отразили атаку дронов противника. Добровольцы ежедневно заступают на боевое дежурство. Они охраняют населенные пункты и объекты инфраструктуры. Уничтожают беспилотники противника в Брянской области. Подробнее о своей боевой работе рассказал оператор ЛРС с позывным «Соловей».
5: Вечер, ночь, примерно часов с 8-9 вечера, и бывает до 3-4 утра. Я им передаю направление, куда они, с какого населенного пункта я их засек, и куда они направляются, к какому населенному пункту. Характеристики, высоту, скорость их, они уже подготавливаются к этому и встречают. Много работы, чтобы отделить цели от помех. Сегодня было поражение. Там эмоции просто зашкаливали. Мой напарник вывел пилота на цель. Зашли на него и поразились.
2: Все добровольцы отряда «Барс» Брянск освоили полный курс обучения по военным специальностям. Для противодействия вражеским дронам используют пулеметные комплексы и беспилотники-перехватчики «Елка». Сегодня в России отмечают День железнодорожных войск. Праздник установлен указом президента. Именно 6 августа 1851 года император Николай I утвердил положение о составе управления Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. Этот документ положил начало первым в мире железнодорожным войскам. Сегодня они решают важнейшие задачи. Строят, восстанавливают и охраняют железнодорожную инфраструктуру. Обеспечивают бесперебойную логистику для армии. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Утро на радио «Звезда».
11: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день железнодорожных войск, когда они впервые появились в нашей стране. Из моря в рабочее кресло, как справиться с послеотпускным синдромом. Роллс-Ройс Ленина переместили из горок на время ремонта. Какие машины были у вождя пролетариата? Сегодня день железнодорожных войск России. Свою историю формирование ведет с 1851 года, когда были созданы первые спецподразделения для охраны и обслуживания Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. В годы Великой Отечественной военные этих войск обеспечивали армию вооружением, вывозили раненых и прокладывали железные дороги. О трех легендарных магистралях расскажет Анна Елисеева.
6: 8 сентября 1941 года. Германские войска замыкают блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Спустя почти полтора года в районе Шлиссельбурга красноармейцы отвоевывают узкую полоску на болотах. Кольцо окружения пусть немного, но размыкается. И на этом участке всего за 17 дней железнодорожники прокладывают 33 километра дороги к осажденному городу. Позже ее назовут «коридором бессмертия», рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
7: Работали в основном женщины.

0: 48-й паровозной бригады отзывали с фронта. Двигались поезда ночью и крайне осторожно. Поначалу всего 3 эшелона, а к июню 43-го уже 30 составов в сутки. Другой важной артерией стала Волжская рокада. Магистраль длиной почти 980 километров, сделанная за рекордные 6 месяцев. Дорога вела от Сталинграда через Саратов и Ульяновск к Свияжску. В то время она заменяла разорванный немцами Южный путь, который шел через Харьков, крупный логистический центр. Поэтому грузы решено было отправить через Поволжье. И речь не только о продовольствии и боеприпасах, говорит Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент Российского университета Дружбы народов.
1: Во-первых, эвакуация мощнейшего громадного Сталинградского тракторного завода со всем его оборудованием. И около 50 тысяч мирных жителей было вывезено из города. А в другой конец, со стороны Сибири, шли эшелоны с подкреплениями. Немцы не знали, что там у русских есть дорога. Поэтому наличие этой дороги во многом сыграло положительную роль в победном исходе Сталинградской битвы.
0: Проиграв эту битву в феврале 43-го, гитлеровские войска планируют новое наступление в районе между Курском и Орлом. Советское командование действует на опережение. Решение – проложить железную дорогу, которая соединит Старый Оскол с ближайшей к Курску станцией Ржава. 95 километров путей превратились в грандиозное строительство, продолжает Николай Пархитько.
1: Для строительства этой железной дороги использовались все рельсы, какие на тот момент были в стране. А это был разнобой. Были старые стратегические такие запасы дореволюционных рельс. Были английские рельсы 19 века, еще концессионных времен, когда англичане строили железные дороги к своим предприятиям. Американские рельсы, которые стали поставлять нам по Линдизу 42 года. Вот из этого из всего, знаете, как пазл, была сложена вот эта вот железная дорога. И сложена она была что-то там порядка месяца.
0: Магистраль назовут «Дорогой мужества». В ходе Курской битвы по ней было доставлено почти 1500 эшелонов с боевой техникой, оружием и личным составом. Победа в решающем сражении Великой Отечественной без этой железной дороги была бы невозможна. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: После войны железнодорожные войска помогали в восстановлении народного хозяйства СССР. Основные усилия были сосредоточены на реконструкции магистралей, соединяющих Москву с Донбассом, Кавказом и западными республиками Советского Союза.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. И в числе причин этого называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром? Каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
4: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
5: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
4: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными людьми, пытается, знаете, вот как увидеть все и сразу. Он получает впечатление, конечно, но может вернуться домой еще более уставшим.
2: Специалист советует перед выходом на работу оставлять себе 1-2 спокойных дня, восстановить сон и разобрать вещи. В первые рабочие будни полезно выделить несколько приоритетов, начинать с понятных дел и наращивать нагрузку постепенно.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Единственный в мире Роллс-Ройс Ленина перевезли на временное хранение из исторического гаража в Горках Ленинских. Причина – ремонт здания. Машину приобрели в Англии в 1922 году. Максим Петрович

0: Ленка расскажет об автомобилях первых лиц государства. Что из себя представлял гараж Николая II? Какие еще марки предпочитал Ленин? И как водил Брежнев?
1: Николай II поначалу к автомобилям относился с недоверием, предпочитая лошадей. В 1895-м он осторожно напишет в своем дневнике: «Митя, речь о великом князе Дмитрии Константиновиче, показал свой новый бензиновый экипаж, на котором я прокатился». Приобщил царя к технике князь Владимир Орлов. Он начал обустраивать гараж самодержца, приобретал новые машины и возил его, будучи за рулем. К 1905-му император убедится в преимуществах автомобилей, а его автопарк станет пополняться еще быстрее. К 1917 году гараж Николая II насчитывал уже 56 машин. По тогдашним меркам весьма внушительно, отмечает автомобильный историк и журналист Денис Орлов.
2: В основном Николай II пользовался автомобилями французской марки «Делане Бельвиль», ныне абсолютно забытой. Это были надежные машины. У них в том числе были достаточно интересные технические решения, в частности, самые мощные машины, которые были в распоряжении царя. Их мощность достигала 70 лошадиных сил, по тем временам это очень много. У них был пневматический стартер и пневматический тормоз. Новшество, одно из которых до сих пор применяется на тяжелых грузовиках.
1: В гараже царя также стояли «Мерседесы», «Роллс-Ройсы», «Рено» и «Пежо». После революции все национализировали. Что-то продали, а на чем-то стали передвигаться уже советские руководители. Так Ленин порой ездил и сам, но чаще все-таки был пассажиром. Среди его машин Rolls-Royce и первый серийный отечественный автомобиль «Руссобалт». Он выпускался на русско-балтийском вагонном заводе. Сталин сам не водил. Одна из его любимых марок – американская «Паккард». Эта привязанность выльется в то, что после войны с конвейера завода имени Сталина сойдет советский бронированный лимузин ЗИС-115, рассказывает старший экскурсовод Музея техники Вадима Задорожного Андрей Гуськов.
3: По разным оценкам их делано от 30, либо около 50 машин. Сталин ездил в пассажирском салоне, причем не на заднем мягком диване, а на откидывающих креслах, которые называются стропантены. Они располагались за перегородкой между водителем и пассажиром. Автомобиль выдерживал попадание из любого стрелкового оружия на момент 1949 года. Собственно, каждая машина испытывалась.
1: Главный автомобилист из советских руководителей – Леонид Брежнев. Он обладал большой коллекцией техники, подаренной зарубежными лидерами. Машины для него изготавливали и по спецзаказу. Одна из таких – полноприводная 24-я «Волга», на которой Брежнев сам ездил на охоту. «Водил он резво», – продолжает Андрей Гуськов.
3: Научился ездить он еще во время войны, 40-е годы, и периодически с ним в качестве пассажиров ездили даже американский президент, американский госсекретарь, и потом они отзывались в Брежневе как опытном водителе, но очень любил лихачить, и на самом деле было с ним страшно ездить, потому что разгонялся он вплоть до чуть ли не 200 км в час.
1: Андропов, Черненко и Горбачев пользовались правительственными ЗИЛами. В эпоху Ельцина с 1994 года стали закупать «Мерседесы». Они оставались основой автопарка гаража особого назначения вплоть до 2018-го, до появления отечественных «Аурусов». Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, почему верховой лесной пожар считают самым опасным, зачем добавлять рыбу в детский рацион, какие задачи решал на орбите второй в истории Земли космонавт.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщает сегодня Министерство обороны, в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, которые доставляли грузы военного назначения. Украина нарушила международное право, атаковав иранское судно, заявил заместитель председателя комиссии по национальной безопасности Ирана Аббас Муктадаи. Он призвал европейские страны избегать необдуманных поступков и предупредил, что любые действия против Ирана могут иметь серьезные последствия для экономики Европы. К концу года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем до четверти рабочих функций. Это сообщает газета «Ру» со ссылкой на HR-экспертов. Они отметили, что точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас искусственный интеллект применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций. Билеты на общественный транспорт изменятся осенью. Они получат новое оформление и дополнится информация о реквизитах билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказе наряде для доставок. Изменения введут по всей России. Они помогут сократить число так называемых серых билетов. Также по ним легко будет предъявлять претензии в случае необходимости. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Флотский бастрок. Приталенная однобортная куртка со стоячим воротником, с очень узкими рукавами, без обшлагов. Эта простая одежда голландских моряков и крестьян появилась на русском флоте во времена Петра Великого, после его знаменитого Великого посольства в Европу в самом конце 17-го столетия. Форма и содержание.
1: Бастрок шили из грубой шерстяной ткани, сермяги или плотной парусины. В такой экипировке матросам было достаточно тепло и комфортно даже в самых суровых погодных условиях. Кроме того, узкая флотская куртка идеально подходила для работы на мачтах. Она не цеплялась за такелаж или снасти парусного корабля. На бастроге было всего 6 пуговиц и 2 кармана по бокам для личных вещей или мелких инструментов. Удобно, все под рукой.
0: Флотский бастрок.
1: Первыми матросами на российских военных кораблях стали солдаты потешных полков Семеновского и Преображенского. Вот им-то и выдали новые куртки и бастроги. О своей униформе личный состав должен был заботиться сам, относиться к ней бережно. Не зря ведь в морском уставе говорилось:
2: если кто свой мундир или ружье проиграет, продаст или в залог отдаст, он и имеет быть в первый и в другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян или на галеру сослан быть.

0: Мундирование.
1: Острог прослужил российскому флоту более 100 лет, пока в середине 19-го столетия его окончательно не сменил более современный двубортный бушлат. И сегодня в собрании Эрмитажа можно увидеть уникальный шкиперский костюм Петра Великого. Помимо всего прочего, в комплект входит тот самый острог. Правда, не из грубой шерсти, а из черного шелкового бархата. Да и пуговиц на куртке куда больше. Несколько десятков. Царь все-таки.
2: Форма и содержание. Флотский бострок.
3: Радиозвезда.
2: Сегодня день железнодорожных войск.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Команда бронепоезда «Хунхус». В сентябре 1915 года шли бои на Западной Украине. Из рапорта поручика Крапивникова, командира бронепоезда «Хунхус». Подойдя к первой линии окопов и открыв по ним фланговый огонь из всех пулеметов и переднего орудия, поезд заставил неприятеля оставить окопы, обратив его в бегство. Команда бронепоезда «Хунхус». Год формирования 1915. Личный состав 94 человека. Вооружение: 3-дюймовая пушка и 12 пулеметов системы «Максима». Командир подразделения: поручик Крапивников. «Хунхус» был первым серийным бронепоездом, принятым на вооружение русской армии. Название подчеркивало его предназначение. Хунгузами в горных районах Китая зовут безжалостных и неуловимых разбойников. Предполагалось, что бронепоезд будет курсировать вдоль линии фронта, появляться в самых неожиданных местах и наносить сокрушительные удары по врагу. Так оно и было. Осенью 1915 года недалеко от станции «Рудочка» разведка обнаружила заброшенную железнодорожную ветку. Выяснилось, что она ведет вглубь австрийской обороны. Командир бронепоезда, поручик Крапивников, решил воспользоваться этим. Следуя на всех парах, «Хунхус» буквально протаранил позиции вражеского полка. На австрийские окопы обрушился свинцовый ливень. В ответ ударили пушки. Один из снарядов повредил полотно позади бронепоезда. Путь к отступлению был отрезан. Более часа отряд Крапивникова боролся за свою стальную крепость. Под ураганным огнем солдаты пытались восстановить разрушенный участок пути. И только после попадания снаряда в паровую машину Крапивников приказал отступать. Погибший бронепоезд «Хунхус» получил среди солдат другое прозвище – «Сухопутный варяг».
3: Личный состав.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Песни из фильмов Георгия Данелии.
7: Стоп. Кадр.
0: На самом интересном месте.
8: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Товарооборот России и Киргизии увеличился на четверть и превысил 5 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Это отметил Владимир Путин в приветствии участникам Российско-Киргизского экономического форума.
2: С большой отдачей работает Российско-Киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 совместных проектов в самых разных секторах экономики Киргизии на общую сумму свыше миллиарда долларов. Благодаря этим средствам создан или модернизирован целый ряд заводов и предприятий. Появились новые производства и рабочие места. Значительно вырос экспортный потенциал республики.
1: 8-й Киргизско-Российский экономический форум начал свою работу в Чулпон-Ате. Это главная площадка для развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества, расширения деловых связей, а также продвижения проектов с участием регионов и бизнеса двух стран. В ходе масштабного учения Тихоокеанского флота корвет «Гремящий» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатском полигоне «Кура». Дальность стрельбы составила около 1300 километров. Пуск производился в сложной помеховой обстановке и признан успешным. Напомню, в учении задействовано около 60 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, а также более 13 тысяч военнослужащих. Маневры проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Ярославская область минувшей ночью подверглась самой массовой атаке беспилотников ВСУ, заявил губернатор Михаил Евраев. По его данным, силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 88 дронов. Жертв и пострадавших нет. Однако есть разрушения. Сгорел частный дом, в нескольких многоэтажках выбиты стекла, повреждены автомобили. В Ярославле пока перекрыт Московский проспект. Специалисты убирают обломки дронов. Правительство России разрешило выпуск и продажу бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это временная антикризисная мера до июля следующего года, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и избежать перебоев с топливом. Заправки обязаны информировать покупателей о классе бензина. В Минэнерго подчеркнули, речь не идет о пересмотре экологической политики, это вынужденный шаг. Ранее правительство уже понижало допустимый класс топлива до Евро-3, а также снизило нормы биржевых продаж и ввело запрет на экспорт бензина. О погоде. Сегодня в Москве до 31 градуса, возможно, небольшие осадки. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С завтрашнего дня и до конца осени на участках Московской кольцевой дороги в районе пересечения с Киевским шоссе будет недоступна одна полоса для движения. Это связано с проведением ремонтных работ. Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее перестраиваться в свободные ряды. Теперь о загруженности столичных дорог. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас трафик оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Алтуфьевском шоссе. От улицы Хачатуряна до улицы Яблочкова время в пути час с четвертью. Затор на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Более 20 минут составит потеря по времени на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Ленинского проспекта.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 70 лесных пожаров отмечено в Якутии. Как защищают села от огня. В школьное меню рекомендуют добавить рыбу. Почему на столе ребенка должны быть дары моря? 25 часов на орбите и ужин в невесомости. Что успел сделать за время полета второй в истории Земли космонавт? Более 70 лесных пожаров зафиксировано в Якутии. Огнем охвачены сотни гектаров, сообщили в региональном МЧС. На особом контроле село Эйк в Оленёкском районе, вокруг которого обустроили минерализованную полосу. Еще одним барьером служат озера, расположенные рядом с поселением. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от лесных пожаров. Почему верховой считается самым опасным? И в чем особенность подземного торфяного вида?
2: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава. Все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
3: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
2: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
4: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное. То есть не просто вот пожар еще продается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
2: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует при том методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
4: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площадь этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
2: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для школ и детских садов впервые разработали рекомендации по рыбному меню. В список, подготовленный Роспотребнадзором, вошли овощное рагу с кабачками и ламинарией, сливочный суп с рыбой, салат из морской капусты и другие блюда. Почему этот продукт так важен в детском рационе? И чем объясняется нелюбовь к рыбе у юных едоков? Об этом мы спросили у врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.
5: Есть такой момент, как детская привередливость. Дети вообще консервативны в питании. Видимо, это связано с их такими защитными реакциями. Многие говорят, у детей немножко по-другому работает вкусовая система. То есть то, что с возрастом уже, ну, какой-нибудь там сыр с плесенью, да, воспринимается как лакомство, в детском возрасте это воспринимается как однозначное фу. Рыба, особенно так называемая жирная рыба, это вот скумбрия, сардина, сельдь, лосось, имеет два чрезвычайно важных для детского мозга компонента. Первое – это омега-3 жирные кислоты. Собственно, они необходимы растущему мозгу. Второй компонент – это витамин D. Он тоже необходим детям, потому что у них образуется скелет. И нужно довольно много удержать в этих костях кальция, чтобы косточки не подвели. Железо очень хорошее в рыбе, ну, так называемое гемовое железо.
1: Диетологи рекомендуют включать в меню рыбные блюда не реже 3 раз в неделю. А чтобы вызвать интерес у детей, подавать продукт со вкусными гарнирами.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Он провел на орбите больше суток. Впервые в истории человечества. Ровно 65 лет назад, 6 августа 1961 года, Герман Титов доказал, что человек может не просто полететь в космос, но и жить там, и даже работать. Это было настоящее испытание на выносливость и для техники, и для организма. Максим Петренко расскажет, чем питался Титов и как спал в космосе. И почему врачи так боялись 4-го витка вокруг Земли, что настоятельно советовали ограничиться 3.
6: Дрогнула, ожила ракета. Чувствую, как многотонная гигантская сигара устремилась ввысь. Так напишет потом о старте космического корабля «Восток-2» сам Титов в своей книге «Голубая моя планета». Герман Степанович был дублером Юрия Гагарина, который отправился в первый исторический полет на орбиту. Однако сложный второй этап покорения космоса доверили именно Титову. Ему предстояло длительное испытание. Сутки ощущать невесомость, провести ряд экспериментов и понять, как справляться с бытовыми вопросами. При этом врачи предупреждали, что для организма, возможно, будет лучше ограничиться 3 витками вокруг Земли, рассказывает журналист, писатель, исследователь истории космонавтики, науки и научной фантастики Антон Первушин.
7: Во время полета «Белки и Стрелки» на 4-м витке у «Белки» развилась какая-то болезнь, недомогание, она стала биться в креплениях. Возникла так называемая проблема 4-го витка. Полет Гагарина продолжался 1 виток, он чувствовал себя прекрасно. Но были подозрения, что, возможно, более длительное воздействие невесомости окажет негативное влияние.
6: Но Королёв, инженеры и сам Титов настояли на сутках полета. Так решалось куда больше фундаментальных задач. В итоге «Орёл», это позывной космонавта, сделает 17 оборотов вокруг планеты и через сутки и 1 час приземлится. Титов испытал ручное управление кораблем, проверял работу других систем, питался в космосе. Его меню состояло из овощного супа-пюре, печеночного и мясного паштета и сока из черной смородины. Ключевой момент – сон в невесомости. Но в этом эксперименте было небольшое отклонение от графика, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
8: Он пристегнулся ремнями к креслу-катапульте, чтобы руки и тело несвободно плавали в кабине. Голова лежала без опоры, что, конечно, потребовало особой адаптации. Он должен был выйти на связь с Землей примерно в 2 часа. Однако он проснулся чуть раньше, увидел, что до подъема есть время, и снова заснул. В итоге он проспал запланированный сеанс связи примерно на 35 минут. На постах управления ЦУПа безуспешно пытались вызвать «Орла», подозревая разгерметизацию или потерю сознания.
6: Если бы сон продлился дольше, кораблю пришлось бы делать лишние витки или совершать экстренную посадку в нерасчетном районе. Однако в этом плане все обошлось. Тем не менее, в полете, особенно после 5-6 витков, Титов начал чувствовать ухудшение состояния. Головокружением и тошнотой проявлялась в невесомости так называемая космическая болезнь. Несмотря на трудности, «Орел» выполнял программу. И уже на Земле госкомиссии он расскажет о своем самочувствии, что даст ценный материал медикам. Они станут больше внимания уделять тренировкам вестибулярного аппарата. Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России, сам проведший на орбите 337 суток, о значении подвига Титова.
9: Если Юрий Алексеевич Гагарин дал ответ на вопрос, может ли человек полететь в космос и вернуться назад, то Герман Степанович дал ответ на вопрос, может ли человек жить в космосе, жить и работать.
6: Кроме того, Титов выполнил первую в истории съемку Земли из космоса. В его распоряжении была 35-миллиметровая кинокамера. И, как вспоминал потом Герман Степанович, пленка получилась удачной, а помогли ему в этом занятия по киноподготовке в «Звездном городке». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какую дорогу в годы войны назовут коридором бессмертия, как безболезненно вернуться к работе после отпуска, что из себя представлял гараж Николая II.
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В ходе масштабного учения Тихоокеанского флота корвет «Гремящий» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатском полигоне «Кура». Дальность стрельбы составила около 1300 километров. Пуск производился в сложной помеховой обстановке и признан успешным. Средства массовой информации сообщили об инициативе ведомств возвращать деньги за услуги риэлтора в случае обмана. С обращением выступили МВД, ФСБ и Генпрокуратура. Как пишут ведомости, они сочли, что необходим особый механизм возврата средств, если суд признает сделку недействительной. Россияне стали чаще покупать технику для приготовления полезной еды в домашних условиях. Об этом сообщает издание «Москва-24» со ссылкой на исследование. В частности, спрос на аэрогрили вырос на четверть. Также появился интерес к кухонным приборам, которые ранее считались нишевыми, сушилкам для фруктов, устройствам для су-вида, соковыжималкам. Пятница может стать самым жарким днем этой недели и всего лета в Москве. Ожидается, что завтра воздух прогреется до 31 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что пока для этого лета максимум составляет 30,7 градуса. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Василий Суриков.
14: Утро стрелецкой казни. Боярыня Морозова. Переход Суворова через Альпы. Это все он, Василий Иванович Суриков. Русский живописец, мастер исторических полотен. За особое умение располагать детали и персонажей на многолюдных и многоплановых картинах в Академии его называли композитором. Уроженец Красноярска, сибиряк из казацкого рода. Характер такой, что... Да, что сказать, имелись некоторые особенности.
0: На первый взгляд.
14: Среднего роста, крепкий, широкоплечий. Нос вздернутый, широкий. Глаза темные, волосы прямые, черные с проседью, лицо скуластое. В наружности Сурикова чувствовалась сибирская стать. Крепкая, крутая. Настоящего кулачного бойца. Да, что было, то было. Практиковал в молодые годы в Сибири.
0: Где изюминка?
14: Уже будучи знаменитым и состоятельным человеком, Василий Суриков вел скромный образ жизни. Избегал светских раутов и презирал этикет. В его доме не было предметов роскоши. Художник был неприхотлив в еде. Ел все, что дают, все. Кроме индейки.
15: Уж очень препротивно некрасивая птица. Если поем, всегда плохо бывает.
14: Случались эпатажные выходки. Однажды Суриков смял, буквально скомкал шляпу, которую только что купил. Прямо в магазине бросил на пол и придавил ногой. Затем поднял, почистил щеткой и надел на голову.
15: Теперь и носить ее. Отличная шляпа. А то какие-то дамские складочки. Смерть, как не люблю новых шляп.
14: Сложный характер. Сложный, но самобытный. Что делать? Таланты, они такие.
0: Василий Суриков. Человек с изюминкой.
16: Радиозвезда.
17: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
18: В 1922 году наркомом финансов Советской Якутской Республики назначили бывшего учителя и просветителя Алексея Семенова. Чиновнику предстояло решить непростую задачу – рассказать местным жителям, что такое цивилизованный мир. Проще говоря, заставить народ перейти с натурального обмена на денежный. Но как это сделать, если большая часть якутов были неграмотными? А единую валюту в стране Советов еще не придумали. Семенову помог случай. В каком-то полуразрушенном подвале он нашел самый настоящий клад – залежи дореволюционных этикеток для винных бутылок. Яркие, красивые бумажки нужного размера и формы отлично подходили на роль денег. И министр финансов Якутии наштамповал целую казну. Каждую новую банкноту Семенов снабдил официальной печатью Наркомфина и собственной подписью. Получилось нечто. Этикетка от Мадеры приравнивалась к 1 рублю. Этикетка от Кагора – к 3. Портвейн выполнял роль червонца. А наклейка от Хереса стоила 25 рублей. Неграмотные якуты легко различали купюры разного достоинства – благодаря до боли узнаваемым рисункам. А что на них было написано, никого не интересовало. В конце 1922 года в большевистской России был воссоздан Госбанк. Начался выпуск официальных бумажных банкнот, после чего якутские винные деньги из обращения изъяли и по большей части уничтожили.
17: Все деньги мира.
19: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Луковицкое сокровище.
20: Середина 20 века. Болгария. Группа крестьян обрабатывает землю неподалеку от городка Луковит, в местечке, известном как Урочище Балана. Неожиданно плуг за что-то цепляется. Удивленные землепашцы начинают раскапывать грунт и вскоре обнаруживают большой глиняный горшок с ценным содержимым.
21: Цена вопроса.
20: Внутри крестьяне нашли 15 серебряных сосудов, 4 ковша, 5 фиалов, так называется плоская греческая чаша без ручек, а еще 3 комплекта конского снаряжения из драгоценных металлов. Бляшки, пластины, кольца, подвески, служившие украшением для сбруи. В общей сложности более 200 предметов. Вот только добрая половина из них пропала почти сразу.
21: Кладоискатели.
20: Находки быстро разошлись по крестьянским карманам, и лишь часть драгоценностей успела попасть в руки приехавших в Луковит ученых. Они продолжили раскопки и вскоре обнаружили еще один горшок с серебряным добром. Археологи установили, что артефакты относятся к 3 веку до нашей эры. Вероятно, хозяин спрятал все это в землю то ли до лучших времен, то ли спасая имущество от кельтских набегов. Луковицкий клад считается ярким образцом позднего фракийского искусства. Изделия исполнены в духе так называемого скифского звериного стиля и напоминают находки, сделанные в разных уголках Восточной Европы. Сбруйные пластины украшены изображениями сфинксов и разнообразных животных – львов, оленей, собак. А на одном из предметов изображен лев, терзающий оленя. Сегодня все это хранится в Национальном археологическом музее Софии. А в город Луковит периодически заглядывают загадочные люди с горящими глазами и включенными металлоискателями.
21: Таинственные клады раскопать можно –

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сегодня 2 года со дня вторжения в ВСУ в Курскую область. В приграничных районах боевики захватывали заложников, тех, кто пытался бежать, убивали. Открыто более 100 уголовных дел. Свыше 400 боевиков уже осуждены. Сколько мирных жителей еще не вернулись домой, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Всего пропали 2176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и поэтому надежда на их возвращение есть. По каждому человеку, конечно, будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена.
1: Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Тогда была потеряна связь с сотнями мирных жителей. Боевики выводили их на подконтрольную киевскому режиму территорию. Основной удар пришелся в направлении районного центра города Суджи, который оказался под украинским контролем. Пропавший в Иркутской области самолет Cessna-182 получил повреждения при столкновении с сопкой. Оба пилота уцелели, у них лишь небольшие ссадины и ушибы. Экипаж смог отремонтировать рацию и передать координаты. Сегодня их эвакуировали вертолетом в Бодайбо. Росавиация квалифицировала инцидент как аварию. Напомню, борт проводил мониторинг лесных пожаров и перестал выходить на связь 3 августа. В России планируют расширить перечень организаций, при оплате услуг которых можно получить налоговый вычет за занятия спортом. Поправки позволят включать в список компаний, для которых спорт – не единственный вид деятельности. Ведомство перешло на проактивную модель. Теперь организации добавляют заранее, затем проверяют через регионы. Это уже позволило расширить перечень до 12 тысяч, вдвое больше, чем в прошлом году. На первом этапе в него могут войти еще около 5 тысяч организаций, пишут сегодня «Ведомости». Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений по поводу дефицита боеприпасов, включая ракеты ПВО. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост». Президент США посчитал, что его ввели в заблуждение. Он полагал, что проблема уже решена. По данным издания, Хексет переложил вину на своего заместителя. Однако и Белый дом, и Пентагон назвали эту информацию фейком и вымыслом. При этом именно нехватка ракет-перехватчиков, по данным источников издания, заставила Трампа отказаться от новых ударов по Ирану. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он – пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» – Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день железнодорожных войск. Когда они впервые появились в нашей стране? Из моря в рабочее кресло. Как справиться с послеотпускным синдромом? Роллс-Ройс Ленина переместили из горок на время ремонта. Какие машины были у вождя пролетариата? Сегодня День железнодорожных войск России. Свою историю формирование ведет с 1851 года, когда были созданы первые спецподразделения для охраны и обслуживания Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. В годы Великой Отечественной военные этих войск обеспечивали армию вооружением, вывозили раненых и прокладывали железные дороги. О трех легендарных магистралях расскажет Анна Елисеева.
5: 8 сентября 1941 года. Германские войска замыкают блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Спустя почти полтора года в районе Шлиссельбурга красноармейцы отвоевывают узкую полоску на болотах. Кольцо окружения пусть немного, но размыкается. И на этом участке всего за 17 дней железнодорожники прокладывают 33 километра дороги к осажденному городу. Позже ее назовут «коридором бессмертия», рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
9: Работали в основном женщины. Страшный холод был, вбивали сваи, работа была очень тяжелая. Все это было сделано под бомбежками, но очень скоро

0: Чу и крайне осторожно. Поначалу всего 3 эшелона, а к июню 43-го уже 30 составов в сутки. Другой важной артерией стала Волжская рокада. Магистраль длиной почти 980 километров, сделанная за рекордные 6 месяцев. Дорога вела от Сталинграда через Саратов и Ульяновск к Свияжску. В то время она заменяла разорванный немцами Южный путь, который шел через Харьков, крупный логистический центр. Поэтому грузы решено было отправить через Поволжье. И речь не только о продовольствии и боеприпасах, говорит Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент Российского университета «Дружбы народов».
1: Во-первых, эвакуация мощнейшего громадного Сталинградского тракторного завода со всем его оборудованием. И около 50 тысяч мирных жителей было вывезено из города. А в другой конец, со стороны Сибири, шли эшелоны с подкреплениями. Немцы не знали, что там у русских есть дорога. Поэтому наличие этой дороги во многом сыграло положительную роль в победном исходе Сталинградской битвы.
0: Проиграв эту битву в феврале 43-го, гитлеровские войска планируют новое наступление в районе между Курском и Орлом. Советское командование действует на опережение. Решение – проложить железную дорогу, которая соединит Старый Оскол с ближайшей к Курску станцией Ржава. 95 километров путей превратились в грандиозное строительство, продолжает Николай Пархитько.
1: Для строительства этой железной дороги использовались все рельсы, какие на тот момент были в стране. А это был разнобой. Были старые стратегические такие запасы дореволюционных рельс, были английские рельсы 19 века, еще концессионных времен, когда англичане строили железные дороги к своим предприятиям. Американские рельсы, которые стали поставлять нам по Линдизу 42 года. Вот из этого из всего, знаете, как пазл, была сложена вот эта вот железная дорога, и сложена она была что-то там порядка месяца.
0: Магистраль назовут «Дорогой мужества». В ходе Курской битвы по ней было доставлено почти 1500 эшелонов с боевой техникой, оружием и личным составом. Победа в решающем сражении Великой Отечественной без этой железной дороги была бы невозможна. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: После войны железнодорожные войска помогали в восстановлении народного хозяйства СССР. Основные усилия были сосредоточены на реконструкции магистралей, соединяющих Москву с Донбассом, Кавказом и западными республиками Советского Союза.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. И в числе причин этого называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром? Каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
4: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
5: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
4: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными людьми, пытается, знаете, вот как увидеть все и сразу. Он получает впечатление, конечно, но может вернуться домой еще более уставшим.
2: Специалист советует перед выходом на работу оставлять себе 1-2 спокойных дня, восстановить сон и разобрать вещи. В первые рабочие будни полезно выделить несколько приоритетов, начинать с понятных дел и наращивать нагрузку постепенно.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Единственный в мире Роллс-Ройс Ленина перевезли на временное хранение из исторического гаража в Горках Ленинских. Причина – ремонт здания. Машину приобрели в Англии в 1922 году. Максим Петренко расскажет об автомобилях первых лиц государства. Что из себя

0: представлял гараж Николая II? Какие еще марки предпочитал Ленин? И как водил Брежнев?
1: Николай II поначалу к автомобилям относился с недоверием, предпочитая лошадей. В 1895-м он осторожно напишет в своем дневнике: «Митя, речь о великом князе Дмитрии Константиновиче, показал свой новый бензиновый экипаж, на котором я прокатился». Приобщил царя к технике князь Владимир Орлов. Он начал обустраивать гараж самодержца, приобретал новые машины и возил его, будучи за рулем. К 1905-му император убедится в преимуществах автомобилей, а его автопарк станет пополняться еще быстрее. К 17-му году гараж Николая II насчитывал уже 56 машин. По тогдашним меркам весьма внушительно, отмечает автомобильный историк и журналист Денис Орлов.
2: В основном Николай II пользовался автомобилями французской марки «Делане Бельвиль», ныне абсолютно забытой. Это были надежные машины. У них в том числе были достаточно интересные технические решения, в частности, самые мощные машины, которые были в распоряжении царя. Их мощность достигала 70 лошадиных сил, по тем временам это очень много. У них был пневматический стартер и пневматический тормоз. Новшество, одно из которых до сих пор применяется на тяжелых грузовиках.
1: В гараже царя также стояли «Мерседесы», «Роллс-Ройсы», «Рено» и «Пежо». После революции все национализировали. Что-то продали, а на чем-то стали передвигаться уже советские руководители. Так Ленин порой ездил и сам, но чаще все-таки был пассажиром. Среди его машин Роллс-Ройс и первый серийный отечественный автомобиль «Руссобалт». Он выпускался на Русско-Балтийском вагонном заводе. Сталин сам не водил. Одна из его любимых марок – американская «Паккард». Эта привязанность выльется в то, что после войны с конвейера завода имени Сталина сойдет советский бронированный лимузин ЗИС-115, рассказывает старший экскурсовод Музея техники Вадима Задорожного Андрей Гуськов.
3: По разным оценкам их делано от 30, либо около 50 машин. Сталин ездил в пассажирском салоне, причем не на заднем мягком диване, а на откидывающихся креслах, которые называются стропантены. Они располагались за перегородкой между водителем и пассажиром. Автомобиль выдерживал попадание любого стрелкового оружия на момент 1949 года. Собственно, каждая машина испытывалась.
1: Главный автомобилист из советских руководителей – Леонид Брежнев. Он обладал большой коллекцией техники, подаренной зарубежными лидерами. Машины для него изготавливали и по спецзаказу. Одна из таких – полноприводная 24-я «Волга», на которой Брежнев сам ездил на охоту. «Водил он резво», продолжает Андрей Гуськов.
3: Научился ездить он еще во время войны, 40-е годы, и периодически с ним в качестве пассажиров ездили даже американский президент, американский госсекретарь, и потом они отзывались о Брежневе как опытном водителе, но очень он любил лихачить, и на самом деле было с ним страшно ездить, потому что разгонялся он вплоть до чуть ли не 200 км в час.
1: Андропов, Черненко и Горбачев пользовались правительственными ЗИЛами. В эпоху Ельцина с 1994 года стали закупать «Мерседесы». Они оставались основой автопарка гаража особого назначения вплоть до 2018-го, до появления отечественных «Аурусов». Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, почему верховой лесной пожар считают самым опасным, зачем добавлять рыбу в детский рацион, какие задачи решал на орбите второй в истории Земли космонавт.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Накануне вечером беспилотниками в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы поражены два морских судна, которые доставляли грузы военного назначения, сообщили сегодня в Минобороны. В Соединенных Штатах считают, что темп обмена разведданными с Киевом восстановился до прежнего уровня, пишет «Политику». По информации издания, в этом убеждены несколько американских сенаторов. Представитель Белого дома в ответ на обращение газеты с просьбой прокомментировать эти оценки заявил, что Трамп хочет урегулировать конфликт. В июле спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Средняя цена машины составила 1,5 миллиона рублей, рассказали «Известиям» эксперты. Они отмечают, что этому способствовали несколько факторов, прежде всего снижение ключевой ставки Центробанка. Мошенники начали добавлять россиян в поддельные домовые чаты под предлогом проблем с Telegram. Как выяснил ТАСС, в дальнейшем аферисты под различными предлогами выманивают у человека персональные данные и код из СМС. Далее включается схема с хищением накоплений. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
8: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
7: Не царское это имя!
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правитель древнерусского государства, князь Новгородский и великий князь Киевский. А еще герой исторической баллады Александра Пушкина «Вещий Олег».
5: Как же появилось у князя это прозвище?
4: 907 год. Олег со своим войском совершает дерзкий поход на Царьград, нынешний Стамбул, и хитростью обходит перекрытую бухту. Приказывает вытащить ладьи на берег, поставить на колеса и поднять паруса. Корабли, плывущие по суше, ошеломят византийцев. Они согласятся заплатить дань и предоставить русским купцам привилегии в торговле. За проявленную мудрость Олега и нарекут вещим или ведающим в делах.
6: История одного прозвища.
4: Впрочем, есть и альтернативная теория. В повести временных лет говорится, что Олег был не просто мудрым, а обладал даром предвидения. И соратники приравнивали его к волхвам и даже колдунам. Что подразумевали в те времена под колдовством, сейчас выяснить невозможно. Но история запомнит князя Олега именно как вещего.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
7: Факт первый.
9: Высокие каблуки изначально носили мужчины. Персидские всадники использовали каблук, чтобы фиксировать ногу в стремени.
7: Факт второй.
9: До 20 века розовый цвет считался мужским, а голубой – женским. Розовый воспринимался как...

0: появления журналов мод в 17 веке дизайнеры рассылали по всей Европе крошечных кукол, одетых в миниатюрные копии своих нарядов. Это был единственный способ показать знати в других странах, что сейчас в тренде в Париже.
1: Факт четвертый.
0: В 18 веке парики могли достигать метра в высоту. Их украшали перьями, фруктами и даже миниатюрными кораблями. Такие прически были символом богатства и высокого положения в обществе.
1: Факт пятый.
0: Черное свадебное платье когда-то было обычным выбором невесты. Белый цвет вошел в моду только после свадьбы королевы Виктории в позапрошлом веке. До этого невесты просто надевали свое лучшее праздничное платье любого цвета.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
2: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
3: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
2: Борода чья-то. Почему синяя?
3: Я же говорил.
2: Череп.
3: Это Йорик.
2: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещий Олег?
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
4: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Судьба 300 мирных жителей остается неизвестной спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Тогда была потеряна связь с сотнями мирных жителей. Боевики выводили их на подконтрольную киевскому режиму территорию. Основной удар пришелся в направлении районного центра города Суджа, который оказался под украинским контролем. Пытались атаковать в том числе Курскую атомную станцию, наносили удары по самому Курску. Но авантюра Киева провалилась. 26 апреля 2025 года начальник генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Курской области. В Приморском крае задержали 3 подростков, которые планировали теракт на объекте Росгвардии. Об этом сегодня сообщили в ФСБ. Несовершеннолетние из Находки и Владивостока собирали сведения военнослужащих, снимали их дома и машины, подыскивали места для взрывных устройств. При обысках изъяты компоненты для зажигательных смесей. Открыты уголовные дела о госизмене и участии в террористической организации. Товарооборот России и Киргизии превысил 5 миллиардов долларов по итогам прошлого года, отметил Владимир Путин в приветствии участникам российско-киргизского экономического форума. По словам президента, более 2000 компаний с российским капиталом работают в соседней республике.
2: Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации. В текущем году планируем запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке страны. Идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.
1: Владимир Путин добавил, что по линии Российско-Киргизского фонда развития уже профинансировано порядка 4000 совместных проектов в разных секторах экономики Киргизии на общую сумму более 1 миллиарда в пересчете на доллары. В Грузии восстановили подачу электроэнергии после масштабного блэкаута. Это уже 3-е отключение за последние 2 недели. Предыдущие, 24 и 25 июля, случились из-за аварии на Ингурской ГЭС. Во время последнего блэкаута в Тбилиси останавливалось метро и нарушалась работа железной дороги. Сейчас все стратегические объекты работают штатно. После июльских отключений глава энергосистемы Грузии подал в отставку. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С 8 августа и до сентября будет закрыт съезд с Бакинской улицы на Каспийскую, а до 30 октября не будет проезда по участкам Приозерной улицы. Как сообщает столичный департамент транспорта, это связано с проведением строительных работ. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Теперь о трафике в Москве информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Загруженность дорог к этой минуте оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Алтуфьевском шоссе от улицы Комдива-Орлова, от улицы Хачатуряна до улицы Яблочкова. Время в пути 1:10. Более получаса составит потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 70 лесных пожаров отмечено в Якутии. Как защищают села от огня. В школьное меню рекомендуют добавить рыбу. Почему на столе ребенка должны быть дары моря? 25 часов на орбите и ужин в невесомости. Что успел сделать за время полета второй в истории Земли космонавт? Более 70 лесных пожаров зафиксировано в Якутии. Огнем охвачены сотни гектаров, сообщили в региональном МЧС. На особом контроле село Эйк в Оленёкском районе, вокруг которого обустроили минерализованную полосу. Еще одним барьером служат озера, расположенные рядом с поселением. Анна Елисеева решила узнать, как защищают населенные пункты от лесных пожаров. Почему верховой считается самым опасным? И в чем особенность подземного торфяного вида?
2: Все способы защиты от лесных пожаров сводятся к трем основным приемам. Создать защитный барьер, обеспечить запасами воды и своевременно очищать территорию от бурьяна и сухостоя. Профилактика всегда эффективнее, чем борьба с последствиями, рассуждает член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков. Старое правило о разъяснительной работе с населением повторяется, видимо, так часто, что уже затерлось. А ведь большой огонь в 90% случаев вызывают именно действия человека. Брошенный окурок, непотушенный костер или подожженная сухая трава. Все это легко может привести к разгулу стихии. И в случае, когда профилактика уже бессильна, из всех методов защиты лучше сработает полоса безопасности, продолжает эксперт.
3: Минерализованные полосы – это способ, когда убирается все с земли, что может гореть, и остается только минеральный слой почвы. Единственное, эту минерализованную полосу надо все время поддерживать, потому что если она вдруг зарастает сухой травой или бурьяном, то из метода предотвращения огня получается, что это способ, наоборот, разжигания огня.
2: К тому же это довольно узкий участок, через который легко может пролететь искра или горящая головешка, добавляет эксперт. Часто ситуация усугубляется ураганным ветром и плотной застройкой. А если речь идет о верховом пожаре, его уже не остановит ни защитная полоса, ни водные преграды. В этом случае остается лишь одно – эвакуировать население, отмечает менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон», кандидат биологических наук Михаил Карпачевский. Из всех видов лесных пожаров верховой считается самым разрушительным.
4: Ситуация, когда огонь движется не по земле, а фактически распространяется через кроны деревьев. И опасен тем, что, во-первых, его воздействие более сильное. То есть не просто вот пожар еще продается большой скоростью, да, но и гибнет сам древостой. И зона риска пожара, она резко расширяется. Там горючий материал может быть перенесен ветром на расстояние сотни метров и даже километров.
2: Помимо верхового, существует еще два вида лесных пожаров – низовой и подземный, или торфяной. Низовой, когда огонь идет по земле, выжигая сухую траву и кустарники. Он движется медленно, но действует при том методично. Уничтожает не только верхний слой, но и подстилку, повреждая корни и обжигая стволы деревьев. Однако в коварстве его превосходит торфяной пожар. Не случайно официально его называют подземным. Он может подолгу не проявлять себя, буквально копая под кого-то яму, рассказывает Михаил Карпачевский.
4: Они горят под землей, и в результате образуются в торфяной толще огромные полости, да, и бывали ситуации, когда техника проваливалась, и люди гибли. И помним мы пожары в Подмосковье 2010 года, они же в основном были торфяные, и хотя площадь этих пожаров были не так существенны, но вот этот вот смог, он воздействовал на очень большую территорию и создавал огромный дискомфорт для людей.
2: Чаще всего торфяные пожары происходят на болотах. Огня почти не видно, и потушить их крайне трудно. Потому на тех участках, где раньше добывали торф или осушали болото для сельскохозяйственных работ, стараются восстановить водный режим, то есть повторно обводняют территорию. Но независимо от вида лесного пожара, лучше его предупредить, чем бороться потом с масштабными последствиями, подытожили эксперты. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Для школ и детских садов впервые разработали рекомендации по рыбному меню. В список, подготовленный Роспотребнадзором, вошли овощное рагу с кабачками и ламинарией, сливочный суп с рыбой, салат из морской капусты и другие блюда. Почему этот продукт так важен в детском рационе? И чем объясняется нелюбовь к рыбе у юных едоков? Об этом мы спросили у врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.
5: Есть такой момент, как детская привередливость. Дети вообще консервативны в питании. Видимо, это связано с их такими защитными реакциями. Многие говорят, у детей немножко по-другому работает вкусовая система. То есть то, что с возрастом уже, ну, какой-нибудь там сыр с плесенью, да, воспринимается как лакомство, в детском возрасте это воспринимается как однозначное фу. Рыба, особенно так называемая жирная рыба, это вот скумбрия, сардина, сельдь, лосось, имеет два чрезвычайно важных для детского мозга компонента. Первое – это омега-3 жирные кислоты. Собственно, они необходимы растущему мозгу. Второй компонент – это витамин D. Он тоже необходим детям, потому что у них образуется скелет. И нужно довольно много удержать в этих костях кальция, чтобы косточки не подвели. Железо очень хорошее в рыбе, ну, так называемое гемовое железо.
1: Диетологи рекомендуют включать в меню рыбные блюда не реже 3 раз в неделю. А чтобы вызвать интерес у детей, подавать продукт со вкусными гарнирами.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Он провел на орбите больше суток. Впервые в истории человечества. Ровно 65 лет назад, 6 августа 1961 года, Герман Титов доказал, что человек может не просто полететь в космос, но и жить там, и даже работать. Это было настоящее испытание на выносливость и для техники, и для организма. Максим Петренко расскажет, чем питался Титов и как спал в космосе. И почему врачи так боялись 4-го витка вокруг Земли, что настоятельно советовали ограничиться 3.
6: Дрогнула, ожила ракета. Чувствую, как многотонная гигантская сигара устремилась ввысь. Так напишет потом о старте космического корабля «Восток-2» сам Титов в своей книге «Голубая моя планета». Герман Степанович был дублером Юрия Гагарина, который отправился в первый исторический полет на орбиту. Однако сложный второй этап покорения космоса доверили именно Титову. Ему предстояло длительное испытание. Сутки ощущать невесомость, провести ряд экспериментов и понять, как справляться с бытовыми вопросами. При этом врачи предупреждали, что для организма, возможно, будет лучше ограничиться 3 витками вокруг Земли, рассказывает журналист, писатель, исследователь истории космонавтики, науки и научной фантастики Антон Первушин.
7: Во время полета «Белки и Стрелки» на 4-м витке у «Белки» развилась какая-то болезнь, недомогание, она стала биться в креплениях. Возникла так называемая проблема 4-го витка. Полет Гагарина продолжался 1 виток, он чувствовал себя прекрасно. Но были подозрения, что, возможно, более длительное воздействие невесомости окажет негативное влияние.
6: Но Королёв, инженеры и сам Титов настояли на сутках полета. Так решалось куда больше фундаментальных задач. В итоге «Орёл», это позывной космонавта, сделает 17 оборотов вокруг планеты и через сутки и 1 час приземлится. Титов испытал ручное управление кораблем, проверял работу других систем, питался в космосе. Его меню состояло из овощного супа-пюре, печеночного и мясного паштета и сока из черной смородины. Ключевой момент – сон в невесомости. Но в этом эксперименте было небольшое отклонение от графика, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
8: Он пристегнулся ремнями к креслу-катапульте, чтобы руки и тело несвободно плавали в кабине. Голова лежала без опоры, что, конечно, потребовало особой адаптации. Он должен был выйти на связь с Землей примерно в 2 часа. Однако он проснулся чуть раньше, увидел, что до подъема есть время, и снова заснул. В итоге он проспал запланированный сеанс связи примерно на 35 минут. На постах управления ЦУПа безуспешно пытались вызвать «Орла», подозревая разгерметизацию или потерю сознания.
6: Если бы сон продлился дольше, кораблю пришлось бы делать лишние витки или совершать экстренную посадку в нерасчетном районе. Однако в этом плане все обошлось. Тем не менее, в полете, особенно после 5-6 витков, Титов начал чувствовать ухудшение состояния. Головокружением и тошнотой проявлялась в невесомости так называемая космическая болезнь. Несмотря на трудности, «Орел» выполнял программу. И уже на Земле госкомиссии он расскажет о своем самочувствии, что даст ценный материал медикам. Они станут больше внимания уделять тренировкам вестибулярного аппарата. Андрей Борисенко, летчик-космонавт, герой России, сам проведший на орбите 337 суток, о значении подвига Титова.
9: Если Юрий Алексеевич Гагарин дал ответ на вопрос, может ли человек полететь в космос и вернуться назад, то Герман Степанович дал ответ на вопрос, может ли человек жить в космосе, жить и работать.
6: Кроме того, Титов выполнил первую в истории съемку Земли из космоса. В его распоряжении была 35-миллиметровая кинокамера. И, как вспоминал потом Герман Степанович, пленка получилась удачной, а помогли ему в этом занятия по киноподготовке в «Звездном городке». Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какую дорогу в годы войны назовут коридором бессмертия, как безболезненно вернуться к работе после отпуска, что из себя представлял гараж Николая II.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Приморском крае задержали трех подростков, которые планировали теракт на объекте Росгвардии. Об этом сегодня сообщили в ФСБ. Несовершеннолетние из Находки и Владивостока собирали сведения о военнослужащих, снимали их дома и машины на видео, подыскивали места для взрывных устройств. При обысках изъяты компоненты для зажигательных смесей. Суд назначил бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Стефанишиной залог в размере 135 тысяч в пересчете на американские доллары. Ее обвиняют в незаконном обогащении. По версии украинского следствия, дипломат внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, наличные, но не указала использование автомобиля, записанного на подчиненного. Школьный рюкзак должен весить не более 7 килограммов, поэтому нужно выбирать модель, выполненную из легких материалов. Врач-ортопед Андрей Литвиненко в беседе с «Москвой-24» предупредил, что тяжелый рюкзак может привести к развитию заболевания опорно-двигательного аппарата. Повышается риск искривления позвоночника. Гипоаллергенных собак вывели в Соединенных Штатах в результате генной инженерии. Американская компания отредактировала гены собак породы бигль и объявила о готовности к массовому внедрению генно-инженерного удаления у собак-аллергена. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Флотский бастрок. Приталенная однобортная куртка со стоячим воротником, с очень узкими рукавами, без обшлагов. Эта простая одежда голландских моряков и крестьян появилась на русском флоте во времена Петра Великого, после его знаменитого Великого посольства в Европу в самом конце 17-го столетия. Форма и содержание.
1: Бастрок шили из грубой шерстяной ткани, сермяги, или плотной парусины. В такой экипировке матросам было достаточно тепло и комфортно даже в самых суровых погодных условиях. Кроме того, узкая флотская куртка идеально подходила для работы на мачтах. Она не цеплялась за такелаж или снасти парусного корабля. На бастроге было всего 6 пуговиц и 2 кармана по бокам для личных вещей или мелких инструментов. Удобно, все под рукой.
0: Флотский бастрок.
1: Первыми матросами на российских военных кораблях стали солдаты потешных полков Семеновского и Преображенского. Вот им-то и выдали новые куртки и бастроги. О своей униформе личный состав должен был заботиться сам, относиться к ней бережно. Не зря ведь в морском уставе говорилось:
2: если кто свой мундир или ружье проиграет, продаст или в залог отдаст, он и имеет быть в первый и в другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян или на галеру сослан быть.

0: Мундирование.
1: Острог прослужил российскому флоту более 100 лет, пока в середине 19-го столетия его окончательно не сменил более современный двубортный бушлат. И сегодня в собрании Эрмитажа можно увидеть уникальный шкиперский костюм Петра Великого. Помимо всего прочего, в комплект входит тот самый острог. Правда, не из грубой шерсти, а из черного шелкового бархата. Да и пуговиц на куртке куда больше. Несколько десятков. Царь все-таки.
2: Форма и содержание. Флотский бастрок.
3: Радиозвезда.
2: Игры человечества.
4: В 1930 году сборная Уругвая выиграла первый в истории чемпионат мира по футболу, после чего страну-победительницу охватила эйфория. Повсюду, на каждой улице Монтевидео, на любом пустыре, на пляже, в каждом дворе люди гоняли мяч. Но места для всех не хватало. Однажды школьный учитель физкультуры Хуан Карлос Сириани увидел, как мальчишки играют в футбол в закрытом помещении, на баскетбольной площадке. Так родилась идея фут-зала. 5 игроков в команде вместо 11. Длина ворот не 7,5, а всего лишь 3 метра. Тот же мяч, который нельзя трогать руками, но размером чуть поменьше. Стандартные 2 тайма. Правда, не по 45, а по 20 минут. Менять можно не 2 игроков, а хоть всю команду, причем по нескольку раз. Вот основные отличия футзала от его старшего брата большого футбола. Но это только на первый взгляд.
2: Игры человечества.
4: Маленькая площадка, всего 25 метров. Мяч перемещается быстро. Атака идет за атакой. Времени на длительные хитроумные комбинации практически нет. Поэтому команды играют по принципу один в один. То есть каждый футболист контролирует действия только одного соперника. Сейчас ты нападающий, через минуту уже защитник. Динамика, скорость, зрелищность. Вот почему футзал популярен во всем мире. Особенно в северных странах. Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Когда за окном минус 30, какой уж тут футбол. А в помещении тепло. Да и болельщикам куда уютнее.
2: Игры человечества.
5: Год 1856. В Париже подписано соглашение по итогам Крымской войны. Россия потеряла ряд турецких крепостей, но главное, лишалась военного флота на Черном море. В том же году в австралийском Мельбурне местные каменщики протестуют из-за тяжелых условий труда. Требуют сократить рабочий день до 8 часов и первыми в мире добиваются этого. А в Москве все в том же 1856 году открывается художественная галерея. В основе экспозиции личные коллекции 2 братьев-меценатов, которым суждено стать авторами самого известного собрания русского искусства.
6: Соратники. Братья Третьяковы.
5: Сергей и Павел Третьяковы родились в купеческой семье. Вместе развивали семейное дело и после смерти отца построили бумагопредельные фабрики, на которых работало несколько тысяч человек. Обеспечив себя солидным состоянием, братья решили заняться тем, чем всегда хотели. Сергей Михайлович ушел в политику и стал московским городским главой, а Павел Михайлович – в искусство. Первые картины Павел Третьяков купил у молодых тогда художников Николая Шильдера и Василия Худякова. Вслед за ними в коллекции предпринимателя появились работы Саврасова, Перова, Крамского. Вскоре к живописи пристрастился и младший брат Сергей, который приобрел полотна Верещагина, Куинджи, Поленова.
6: Соратники.
5: свою экспозицию, Павел Третьяков решил разместить в семейной усадьбе в Лаврушинском переулке. По мере роста коллекции к зданию делали новые пристрои и открывали очередные залы. С 1867 года галерею открыли для общественности. К тому моменту там было уже более 1200 полотен. В 1892 не стало Сергея Михайловича. Исполняя последнюю волю брата, Павел Михайлович решил объединить две коллекции и передать общую галерею вместе с роскошным особняком в дар Москве. Павел Третьяков переживет брата на 6 лет, а его последними словами станут: «Берегите галерею и будьте здоровы!»
6: Братья Третьяковы. Соратники.
0: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
0: Кострома.
3: Арзамас.
7: Суздаль. Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца и не уезжайте, пока не попробуете зеленые щи и щаницы.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило сегодня о новых ударах по морским судам в Черном море. Вечером 5 августа беспилотники поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы. Эти суда доставляли грузы военного назначения для вооруженных сил Украины. Удары наносятся по судам, задействованным в интересах ВСУ, напомнили в военном ведомстве России. Боец с позывным «Победа» рассказал подробности освобождения села Зорница Запорожской области. Военнослужащий первым проник в населенный пункт и несколько дней вел разведку, пока противник не подозревал о его присутствии. Он докладывал о передвижениях боевиков. После артподготовки штурмовики 5-й танковой бригады пошли на штурм. Многих боевиков уничтожили операторы беспилотников группировки «Восток». Об освобождении села Зорница Министерство обороны России сообщило накануне. Более 600 миллионов квадратных метров жилья было построено в России за последние 6 лет. Это в интервью РИА России-24 рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он отметил разнонаправленную динамику по индивидуальному и многоквартирному секторам.
2: 25-й год – это почти 14 тысяч жилых домов введено в эксплуатацию. 26-й год идет с некоторой динамикой снижения по индивидуальному жилью. Но я думаю, что мы результат к концу года получим именно тот, который мы планировали. А многоквартирное жилье идет с ростом. Сейчас в стройке находится 200 миллионов квадратных метров по всем регионам. И 19,8 миллиона квадратных метров разрешение на строительство на жилье было получено с января 26-го года.
1: Между тем, первые проекты комплексного развития территорий в Донбассе и Новороссии реализуют в Донецке, Макеевке и Мариуполе. Планируется строительство жилых районов, школ, детских садов, поликлиник и спорткомплексов. Срок реализации до 40-го года. Соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу предоставит Тегерану контроль над судами, заходящими в Персидский залив. Это называют одной из крупнейших уступок Ирану, пишет Рейтер. Сделка должна восстановить судоходство, которое было нарушено из-за морской блокады, введенной Соединенными Штатами. При этом остаются нерешенные вопросы. Иран предлагает взимать плату в размере до 7% от стоимости груза. Оман настаивает на 3%, а США выступают против любых сборов. Президент Трамп ранее заявлял, что пролив будет открыт очень скоро. О погоде. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Во второй половине дня и до плюс 32 градусов ожидаются сегодня в Москве. В ночь на пятницу до плюс 20. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день железнодорожных войск. Когда они впервые появились в нашей стране? Из моря в рабочее кресло. Как справиться с послеотпускным синдромом? Роллс-Ройс Ленина переместили из горок на время ремонта. Какие машины были у вождя пролетариата? Сегодня день железнодорожных войск России. Свою историю формирование ведет с 1851 года, когда были созданы первые спецподразделения для охраны и обслуживания Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. В годы Великой Отечественной военные этих войск обеспечивали армию вооружением, вывозили раненых и прокладывали железные дороги. О трех легендарных магистралях расскажет Анна Елисеева.
6: 8 сентября 1941 года. Германские войска замыкают блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Спустя почти полтора года в районе Шлиссельбурга красноармейцы отвоевывают узкую полоску на болотах. Кольцо окружения пусть немного, но размыкается. И на этом участке всего за 17 дней железнодорожники прокладывают 33 километра дороги к осажденному городу. Позже ее назовут «коридором бессмертия», рассказывает военный эксперт Антон Лиманов.
3: работали в основном женщины. Страшный холод был, вбивали сваи, работа была очень тяжелая. Все это было сделано под бомбежками. Но очень скоро уже буквально поехал поезд в Ленинград. И сами понимаете, что блокадные условия были тяжелые, благодаря этой дороге удалось увеличить норму выдачи продовольствия.
6: Из особого резерва были выделены 30 локомотивов, а машинистов для специальной 48-й паровозной бригады отзывали с фронта. Двигались поезда ночью и крайне осторожно. Поначалу всего 3 эшелона, а к июню 43-го уже 30 составов в сутки. Другой важной артерией стала Волжская рокада. Магистраль длиной почти 980 километров, сделанная за рекордные 6 месяцев. Дорога вела от Сталинграда через Саратов и Ульяновск к Свияжску. В то время она заменяла разорванный немцами Южный путь, который шел через Харьков, крупный логистический центр. Поэтому грузы решено было отправить через Поволжье. И речь не только о продовольствии и боеприпасах, говорит Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент Российского университета Дружбы народов.
7: Во-первых, эвакуация мощнейшего громадного Сталинградского тракторного завода со всем его оборудованием. И около 50 тысяч мирных жителей было вывезено из города. А в другой конец, со стороны Сибири, шли эшелоны с подкреплениями. Немцы не знали, что там у русских есть дорога. Поэтому наличие этой дороги во многом сыграло положительную роль в победном исходе Сталинградской битвы.
6: Проиграв эту битву в феврале 43-го, гитлеровские войска планируют новое наступление в районе между Курском и Орлом. Советское командование действует на опережение. Решение – проложить железную дорогу, которая соединит Старый Оскол с ближайшей к Курску станцией Ржава. 95 километров путей превратились в грандиозное строительство, продолжает Николай Пархитько.
7: Для строительства этой железной дороги использовались все рельсы, какие на тот момент были в стране. А это был разнобой. Были старые стратегические такие запасы дореволюционных рельс. Были английские рельсы 19 века, еще концессионных времен, когда англичане строили железные дороги к Союзу.

0: дороги была бы невозможна. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: После войны железнодорожные войска помогали в восстановлении народного хозяйства СССР. Основные усилия были сосредоточены на реконструкции магистралей, соединяющих Москву с Донбассом, Кавказом и западными республиками Советского Союза.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Психологи рассказали, почему трудно возвращаться к работе после отпуска. И в числе причин этого называют выгорание и неумение правильно отдыхать. Что такое постотпускной синдром? Каковы его проявления и как сгладить возвращение к трудовым обязанностям? Объясняет психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
3: Постотпускным синдромом обычно называют то состояние, да, при котором человеку трудно вернуться к привычному рабочему ритму после отпуска. Снова в жизнь входят будильники, графики, всякие рабочие задачи. Проявляется это обычно раздражительностью, апатией, может быть, сонливостью, тревогой. Тяжелое возвращение из отпуска показывает, да, насколько человек был истощен до него. Потому что пока мы работаем на пределе, усталость может удерживаться просто за счет и дисциплины, постоянной мобилизации и так далее. Как только в отпуске напряжение спадает, то человек впервые может заметить масштаб такого накопленного истощения.
4: Как правильно отдыхать и как безболезненно вернуться к работе после отпуска?
3: Готовиться к возвращению лучше еще до начала отпуска даже, передать текущие задачи коллегам и, в принципе, заранее обозначить, в каких случаях вас можно беспокоить в отпуске. Да, если человек каждый день проверяет рабочую почту, отвечает в чатах, выхода из работы, да, фактически не происходит. Отпуск лучше не превращать в еще один проект, где буквально каждая минута расписана. Когда человек постоянно в отпуске переезжает, ходит на экскурсии, встречается с разными людьми, пытается, знаете, вот как увидеть все и сразу. Он получает впечатление, конечно, но может вернуться домой еще более уставшим.
1: Специалист советует перед выходом на работу оставлять себе 1-2 спокойных дня, восстановить сон и разобрать вещи. В первые рабочие будни полезно выделить несколько приоритетов, начинать с понятных дел и наращивать нагрузку постепенно.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Единственный в мире Роллс-Ройс Ленина перевезли на временное хранение из исторического гаража в Горках Ленинских. Причина – ремонт здания. Машину приобрели в Англии в 1922 году. Максим Петренко расскажет об автомобилях первых лиц государства. Что из себя представлял гараж Николая II? Какие еще марки предпочитал Ленин? И как водил Брежнев?
5: Николай II поначалу к автомобилям относился с недоверием, предпочитая лошадей. В 1895-м он осторожно напишет в своем дневнике: «Митя, речь о великом князе Дмитрии Константиновиче, показал свой новый бензиновый экипаж, на котором я прокатился». Приобщил царя к технике князь Владимир Орлов. Он начал обустраивать гараж самодержца, приобретал новые машины и возил его, будучи за рулем. К 1905-му император убедится в преимуществах автомобилей, а его автопарк станет пополняться еще быстрее. К 1917 году гараж Николая II насчитывал уже 56 машин. По тогдашним меркам весьма внушительно, отмечает автомобильный историк и журналист Денис Орлов.
6: В основном Николай II пользовался автомобилями французской марки Delaunay Belleville, ныне абсолютно забытой. Это были надежные машины. У них в том числе были достаточно интересные технические решения, в частности, самые мощные машины, которые были в распоряжении царя. Их мощность достигала 70 лошадиных сил, по тем временам это очень много. У них был пневматический стартер и пневматический тормоз. Новшество, одно из которых до сих пор применяется на тяжелых грузовиках.
5: В гараже царя также стояли «Мерседесы», «Роллс-Ройсы», «Рено» и «Пежо». После революции все национализировали. Что-то продали, а на чем-то стали передвигаться уже советские руководители. Так Ленин порой ездил и сам, но чаще все-таки был пассажиром. Среди его машин Rolls-Royce и первый серийный отечественный автомобиль «Руссобалт». Он выпускался на русско-балтийском вагонном заводе. Сталин сам не водил. Одна из его любимых марок – американская «Паккарт». Эта привязанность выльется в то, что после войны с конвейера завода имени Сталина сойдет советский бронированный лимузин ЗИС-115, рассказывает старший экскурсовод

0: Музея техники Вадима Задорожного Андрей Гуськов.
1: По разным оценкам мы видим, ну, от 30 либо около 50 машин. Сталин ездил в пассажирском салоне, причем не на заднем мягком диване, а на откидывающихся креслах, которые называются стропантены. Они располагались за перегородкой между водителем и пассажиром. Автомобиль выдерживал попадание любого стрелкового оружия на момент 1949 года. Собственно, каждая машина испытывалась.
0: Главный автомобилист из советских руководителей – Леонид Брежнев. Он обладал большой коллекцией техники, подаренной зарубежными лидерами. Машины для него изготавливали и по спецзаказу. Одна из таких – полноприводная 24-я «Волга», на которой Брежнев сам ездил на охоту. «Водил он резво», – продолжает Андрей Гуськов.
1: Научился ездить он еще во время войны, 40-е годы, и периодически с ним в качестве пассажиров ездили даже американский президент, американский госсекретарь, и потом они отзывались о Брежневе как опытном водителе, но очень он любил лихачить, и на самом деле было с ним страшно ездить, потому что разгонялся он вплоть до чуть ли не 200 км в час.
0: Андропов, Черненко и Горбачев пользовались правительственными ЗИЛами. В эпоху Ельцина с 1994 года стали закупать «Мерседесы». Они оставались основой автопарка гаража особого назначения вплоть до 2018-го, до появления отечественных «Аурусов». Максим Петренко, Сергей Жуков, «Радиозвезда».
2: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня! Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Накануне вечером беспилотниками в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы поражены два морских судна, которые доставляли грузы военного назначения, сообщили сегодня в Минобороны. Соглашение по Армузу даст Ирану контроль над проходящими судами, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников в странах региона. Отмечается, что такие условия – одна из крупнейших уступок Тегерану. Такое соглашение означало бы, что война, начатая Соединенными Штатами и Израилем, привела к существенному изменению баланса сил в иранскую пользу, поскольку до нее все суда свободно проходили через пролив без каких-либо сборов. Бывший гендиректор агентства по страхованию вкладов стал фигурантом уголовного дела. Юрия Исаева подозревают в хищении у инстанции более 4 миллиардов рублей. Он объявлен в розыск, пишут «Известия». Подольский машиностроительный завод завершил изготовление двух реакторных установок «Ритм-200» для универсального атомного ледокола «Ленинград». Установки получили имена «Искра» и «Гром» в честь военных операций 1944 года, прорвавших блокаду Ленинграда. Больше новостей на радио «Звезда». Слушайте через 15 минут.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывались.
4: Отравился
5: Ельцин. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: Ереском. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Так поступать, по моему мнению, несправедливо.
6: Ну и разберись с ним. Не прячь ты голову в песок, как страус.
4: А вот и нет.
7: Эта птица голову свою бережет и никуда ее не зарывает. Заблуждение появилось еще во времена Древнего Рима, и массовая культура несет его до сих пор. Но античные авторы, похоже, страусов, видели сильно издалека и неверно считали их поведение. Птицы действительно в момент опасности порой могут внезапно припасть к земле и вытянуть шею. Но это продуманный ход. Оперение позволяет им так замаскироваться на местности.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Страус также опускает голову к земле, чтобы съесть что-то вкусное из насекомых, и с тем, чтобы отдохнуть, расслабив мышцы длинной шеи. Снова скажем, головы никто не зарывает, а в целом страусы очень ловко могут расправиться с хищником, либо нанести удар мощнейшими ногами, либо с их же помощью быстренько убежать.
6: Говорят, бегают они очень быстро.
7: Еще бы! Скорость развивают до 70 км в час. Сродни легковому автомобилю.
4: А вот и да.
8: Очень важные вопросы.
9: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
10: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
11: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует, поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты, как с Востока, так и с Запада, жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
8: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
8: Сегодня день железнодорожных войск. Ранним утром 4 июня 1944 года на боевые позиции в районе города Ковель выдвинулся советский бронепоезд «Илья Муромец». Задача – неожиданным ударом из засады уничтожить бронепоезд врага. Первым залпом Илья Муромец разнес в щепки железнодорожное полотно позади немецкого состава, отрезав ему путь к отступлению. Вторым залпом крепость на колесах накрыла артиллерийские платформы противника, лишив его возможности отбиваться. Поставили точку в этом бою реактивные снаряды «Катюши», установленные на Муромце. Один из них попал точно в котел немецкого паровоза. Так закончился единственный в мировой истории скоротечный бой, который позже окрестили «дуэлью бронепоездов».
12: Экипаж.
8: Состав советского бронепоезда «Илья Муромец». Бронепаровоз с тендером, две крытые артиллерийские бронеплощадки, две открытые зенитно-минометные площадки, а также так называемая база для хозяйственных и служебных целей. Вагон-штаб, вагон для боеприпасов, мастерская, кухня, прачечная, клуб. Но главное в любом бронепоезде – это люди. Железнодорожники, артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, разведчики, ремонтники, пекари, санитары, экипаж. Численностью почти батальон.
12: Техническая справка. Бронепоезд «Илья Муромец» был построен рабочими железнодорожниками в 1942 году как подарок армии от Муромского депо. Бронирование до 45 мм. Вооружение. 4 пушки F-34 в башнях от танков Т-34, 4 зенитные пушки «Лендера», 2 пусковые установки «Катюша», 12 пулеметов калибра 7,62.
4: Экипаж.
8: Перед легендарной дуэлью разведчики бронепоезда проделали огромную работу. Точно определили позиции, на которые каждое утро выезжает немецкий бронепоезд. Корректировщики рассчитали точки направления огня. Машинист аккуратно, без лишнего шума, вывел муромца на позиции. А по цели великолепно отработали артиллеристы. Благодаря слаженной и четкой работе экипажа вражеский бронепоезд был уничтожен менее чем за 10 минут.
12: Экипаж.
13: Золотые слова вовремя сказаны.
12: Командная работа.
8: А через месяц, в июле 1944 года, Ковель был освобожден. На обломках поверженного немецкого состава советский военный корреспондент обнаружил кривую надпись краской «Адольф Гитлер». После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле, немцы редко давали звучные имена своей военной технике. Тем не менее, ради красивой истории и для поднятия боевого духа поверженный Ильей Муромцем бронепоезд стали именовать Адольфом Гитлером.
12: Экипаж.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Приморском крае задержали трех подростков, которые планировали теракт на объекте Росгвардии. Об этом сегодня сообщили в ФСБ. Несовершеннолетние из Находки и Владивостока собирали сведения о военнослужащих, участниках СВО. Снимали на видео их дома и машины, подыскивали места для закладки взрывных устройств. При обысках изъяты компоненты для зажигательных смесей. Открыты уголовные дела о госизмене и участии в террористической организации. В ходе приемной кампании в российские вузы уже зачислены 117 тысяч человек. Более 40 тысяч из них – абитуриенты отдельной квоты, участники специальной военной операции и их дети. Об этом информационной службе «Вести» сообщил министр образования Валерий Фальков. По его словам, всего на эту квоту было выделено почти 57 тысяч бюджетных мест. Приемная кампания, напомню, стартовала 20 июня. В ходе масштабного учения Тихоокеанского флота корвет «Гремящий» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели на камчатском полигоне «Кура». Дальность стрельбы составила около 1300 километров. Пуск производился в сложной помеховой обстановке и признан успешным. Напомню, в учении задействовано около 60 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, а также более 13 тысяч военнослужащих. Маневры проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Российские синхронистки взяли золото в самом зрелищном виде акробатической программе. Ранее они также выиграли групповые, произвольную и техническую программы. О важности победы рассказал в эфире телеканал «Россия-24» четырехкратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.
2: Мастерство, которое было заложено, и вообще я считаю, что традиции нашего синхронного плавания позволили и в нужный момент мобилизоваться, перестроиться быстро, как это было вчера с дополнительным элементом, да, который придумали буквально там, включили за ночь. И самое главное, не то, что его включили, а самое главное, что его исполнили достойно, что привело к победе. Поэтому это говорит о нашем колоссальном потенциале, и я уверен, вот это возвращение, но значимо, оно всем видно.

0: И поэтому от этого испытываешь чувство гордости.
1: Сборная России на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, продолжает пополнять свою копилку медалей, которые к этому моменту уже 12. 4 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые награды. О погоде: переменная облачность, местами кратковременный дождь во второй половине дня и до плюс 32 градусов ожидаются в четверг в Москве. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
1: С завтрашнего дня и до конца осени на участках Московской кольцевой дороги в районе пересечения с Киевским шоссе будет недоступна одна полоса для движения. Это связано с проведением ремонтных работ. Водителям рекомендуют быть внимательными и заранее перестраиваться в свободные ряды. Теперь о загруженности дорог. К этому часу обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на Алтуфьевском шоссе от Алтуфьевского проезда путепровода до улицы Яблочкова. Время в пути 55 минут. Затор на 50 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Более получаса составит потери по времени на внутренней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Бесединского путепровода.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История коллекции трофейных орудий 1812 года. Рассказывает заведующий сектором научно-экспозиционного

0: главного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
1: Область знаний.
2: Среди памятников Отечественной войны 1812 года особое место занимает коллекция трофейных артиллерийских орудий, захваченных российской армией в 1812-14 годах. Инициатором ее создания стал император Александр I, который 14 января 1812 года повелел направлять отбитые и собираемые в большом количестве неприятельские орудия в Москву для того, чтобы, как было сказано в его рескрипте, на память многократных побед и совершенного истребления всех дерзнувших вступить в Россию неприятельских сил, иметь из сих отнятых у них орудий воздвигнут быть увенчанный лаврами столб. Потеря орудий до эпохи наполеонских войн переживалась болезненно, в то время как их захват, наоборот, считался одним из признаков безоговорочной победы и несомненным результатом доблести и отваги. Захваченные орудия выставлялись на площадях столиц, становились украшением соборов, попадали в достопамятные коллекции или же поступали на вооружение собственных частей, но обязательно с памятными надписями. Развитие производства, появление массовых армий, увеличение количества артиллерии, изменение тактики и принципов самих применения артиллерийских орудий привели к быстрому нивелированию символического значения орудийного ствола. Захваченные в большом количестве орудия все чаще стали либо адаптироваться к использованию в собственных войсках без каких-либо надписей, либо попросту отправлялись в переплавку. После победы в 1805 году над войсками Третьей коалиции Наполеон воздвиг в Париже величественный памятник из захваченных, в том числе русских, артиллерийских орудий, который получил название Вандомской колонны. Таким образом, император французов демонстрировал своим подданным могущество своего режима и унижал битых, но не окончательно поверженных противников, продолжая на культурном и идеологическом полях, начатое на поле брани. Неудивительно поэтому, что поздней осенью 1812 года, когда стал ясен победоносный исход войны, и сообщения о захвате вражеских орудий стали совершенно привычным делом, российский император пожелал ответить противнику тем же. Орудия начали прибывать в Москву с начала 1813 года, а формирование коллекции завершилось только в январе 1919, когда из Смоленска был доставлен последний случайно найденный там ствол. Всего было собрано 875 орудий. Первое время они располагались на временных деревянных стеллажах, сооруженных перед зданием арсенала в Кремле. Стволы, поступившие в Москву, были разобраны по калибрам и нациям, принимавшими их артиллерийскими офицерами московского гарнизона, согласно их уровню знаний и способностям. При этом был допущен целый ряд ошибок и несоответствий. Но так как орудия предназначались в переплавку, подробным описанием их никто не занимался, и определить сейчас ротную принадлежность большинства стволов и обстоятельства их захвата русскими в подавляющем большинстве случаев не представляется возможным, хотя для некоторых исключительных стволов мы такие истории знаем. К счастью, ни один из многочисленных проектов памятников из стволов так и не был реализован. Главным образом это было связано с количеством стволов. Их было так много, что вандомских колонн можно было построить целую аллею. Благодаря этому уникальная по своим масштабам, по представительности и ценности коллекция сохранилась почти в первоначальном составе. Большая часть коллекции до сих пор находится в Кремле. Однако значительная часть орудий в общей сложности, мы сегодня выявили 119 стволов, в 20 веке была передана другим музеям. Некоторое количество стволов за два века существования коллекции было, к сожалению, утрачено. Надо полагать, что первые утраты произошли еще во второй половине XIX века. Точными сведениями мы сегодня не располагаем, и вполне возможно, что в тот период произошло несколько вполне законных перемещений отдельных стволов из коллекции трофеев. При этом известный журналист и писатель Гелеровский в очерке «Сухаревка» из сборника «Москва и москвичи» описывает случай безвозвратной пропажи некоего орудийного ствола из Кремля, якобы имевшей место в жизни полицейского сыщика Смолина и произошедшей, по-видимому, в 80-е годы XIX века.
0: История коллекции трофейных орудий 1812 года.
1: Область знаний.
2: В преддверии столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года коллекция трофеев впервые стала предметом пристального изучения. Над созданием каталога коллекции трудился коллектив авторов во главе с членом особого комитета по устройству в Москве музея 1812 года артиллерий-генерал-майором Виктором Александровичем Петровым. На основании подробного обмеривания орудий, разбора и фиксации гербов, надписей и клейм были заново определены калибры и страны происхождения всех орудий. Полученные группой Петрова в период 1909-1911 годов данные существенно разнятся со сведениями, которые находятся в учетных документах первой половины XIX века. Проблемой для группы Петрова стало выделение орудий, относящихся именно к коллекции трофеев 1812 года, среди прочих достопамятных орудий, которые были установлены у арсенала. Автор, похоже, обошел неудобный вопрос пропажи порядка 4 стволов, произвольно включив в состав коллекции трофеев несколько стоявших рядом польских орудий XVIII века. В действительности, согласно нашим современным знаниям, на вооружении войск Великого герцогства Варшавского во время похода в Россию стояли прусские и австрийские трофейные орудия. Собственными польскими старыми они не пользовались. Несколько польских орудий XVIII века поступили в Кремль значительно позже, чем была сформирована коллекция трофеев, и не имеют к ней никакого отношения. Тем не менее, каталог Петрова, который называется «Орудия, отбитые у неприятеля в 1812 году», до сих пор является основополагающим для нашего восприятия коллекции, поэтому, когда мы занимались изучением судьбы этой коллекции, мы исходили из списка именно Петровского. Первая задокументированная утрата произошла в 1928 году, когда по требованию Польской Республики, согласно 11 статье Рижского мирного договора 1921 года, которая предусматривала возврат Польши военных трофеев, которые Россия захватила с 1722 года, оружейная палата была вынуждена отдать несколько орудий из коллекции трофеев Отечественной войны. Надо отметить, что польские аппетиты изначально были значительно более существенными, однако их удалось умерить. Изначально поляки хотели 14 стволов, в результате получили только 3. Среди переданных Польше 3-фунтовых пушек было 2 польские 18 века и 1 прусская с надписью о захвате польскими войсками в 1807 году. Примерно в это же время над кремлевской коллекцией трофейных орудий нависла смертельная угроза. Дважды в 1927 и 1929 годах поднимался вопрос о целесообразности полной или частичной переплавки орудий для нужд народного хозяйства. Причем вопрос ставился кем-то из членов президиума в ЦИК. К счастью, сотрудники оружейной палаты смогли убедить советское руководство в высокой исторической, культурной, художественной ценности коллекции. Накануне Великой Отечественной войны, 29 мая 1941 года, 2 французских орудия, 24-фунтовая гаубица и 6-фунтовая пушка, были переданы в Государственный исторический музей, то есть фактически через Кремлевскую стену, на временное пользование. Причиной выдачи стало обращение директора Государственного исторического музея Анны Самойловны Карповой к коменданту Московского Кремля генерал-майору Николаю Кирилловичу Спиридонову. Государственный исторический музей, желая усилить показ победы русского войска над французским, ощущает необходимость в экспозиции выставки Отечественной войны 1812 года иметь пушки, относящиеся к этому времени, и просит вас разрешить выдать во временное пользование 2 пушки с полной гарантией за их сохранность. Еще одно орудие, это была польская 3-фунтовая пушка 18 века, из числа тех, которые Петров включил в состав коллекции, была передана в ГИМ тоже на временное пользование в 1958 году. В 1978 году все вышеописанные орудия на основании приказа министра культуры СССР были переоформлены и переданы историческому музею на постоянное хранение. И сейчас их можно увидеть в экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны, в сентябре 1945 года, состоялась первая передача во временное пользование 4 орудий из кремлевской коллекции, это были 2 пушки и 2 гаубицы, восстановленный за год до этого музей на Бородинском поле. Через 10 лет, в августе 1955 года, также во временное пользование до первого требования, по просьбе директора Бородинского музея Сергея Михайловича Клаудиева были переданы еще 35 трофейных орудий разных типов, калибров и наций. С этого времени большинство стволов были расположены на постаментах перед зданием главной музейной экспозиции на Бородинском поле. А одно орудие, это была 6-фунтовая французская пушка, экспонировалось в филиале Бородинского музея Кутузовской избе в Москве. В июне 1962 года изба вместе со всеми находившимися там экспонатами была передана новообразованному музею панораме «Бородинская битва». А остальные 38 орудий по приказу Министерства культуры СССР в 1976 году были переданы из музеев Московского Кремля в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник на постоянное хранение.
1: Область знаний.
3: Реклама.
4: Возраст – это не про цифры. Возраст – про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно, нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен, спина дает о себе знать после поездки, движение становится чуть скованнее. Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно, не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп. Можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79.
5: ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-747-667-94-39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
0: История коллекции трофейных орудий 1812 года. Рассказывает заведующий сектором научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
1: Область знаний.
2: К сожалению, в 1998 году два ствола от Бородинского музея были похищены. Однако один из них удалось перехватить при попытке вывести за рубеж и вернуть на прежнее место. Второе орудие – это австрийская 3-фунтовая пушка – до сих пор находится в розыске. Все 37 оставшихся в распоряжении Бородинского музея орудий можно увидеть на постаментах перед входом в музей и в экспозиции музея. Особенностью этой коллекции является разнообразие представленных в ней типов, разновидностей и национальных систем. В 2014 году был выпущен ее цветной иллюстрированный каталог. Единственный свежий каталог хотя бы части кремлевской коллекции. Самая крупная передача трофейных орудий из кремлевской коллекции состоялась осенью 1962 года, когда в новообразованный музей панорамы Бородинской битвы поступили на временное хранение сразу 68 стволов. А вместе с переданной чуть ранее из Кутузовской избы 6-фунтовой французской пушкой общее число кремлевских орудий в коллекции музея панорамы составило 69 штук. Согласно акту передачи, музей панорамы обязался вернуть орудия по первому требованию, однако 68 пушек были установлены на сооруженных специально для них гранитных стилобатах, и их демонтаж без нарушения архитектурного ансамбля музея был и остается невозможен. Поэтому, когда в конце 1974 года в связи с проведением полной инвентаризации музейных ценностей директор государственных музеев Московского Кремля Николай Григорьевич Немиров обратился в музей «Панораму» с требованием срочно вернуть все находившиеся на временном хранении в музее «Панораме» предметы, в том числе и орудия, это было сделать невозможно. Директор музея «Панорамы» Николай Андреевич Колосов обратился в Министерство культуры с просьбой передать орудие музею на постоянное хранение. И после некоторых колебаний министерство пошло на встречу, просьба была удовлетворена, и весной 1975 года на основании приказа по Министерству культуры СССР все 69 столов были переданы музею «Панораме», как было сказано в приказе, безвозмездно в постоянное пользование. Сейчас большая часть коллекции продолжает находиться на стилобатах вокруг здания музея, и одно орудие, это 4-фунтовая французская пушка, находится в экспозиции музея. Передача орудий из кремлевской коллекции в юбилейном 1962 году не ограничилась одним музеем-панорамой. В августе того же года 3 трофейных 6-фунтовых прусских пушки были переданы в Смоленский областной краеведческий музей на, опять же, временное пользование. И в 1976 году на основании вновь приказа Министерства культуры СССР они поступили туда на постоянное хранение. 2 пушки были установлены перед входом в Смоленский исторический музей, где они сейчас находятся, а еще одна заменила утраченную во время Великой Отечественной войны пушку у памятника защитникам Смоленска в августе 1812 года, который находится в Лопатинском саду. Надо заметить, что у этого памятника находится еще одно орудие, французская 6-фунтовая пушка, которая также является подлинной. Просто есть слухи, что эти орудия новодельные, оба орудия подлинные, но французская пушка не имеет отношения к кремлевской коллекции трофеев. При строительстве в Смоленске нового здания мужской классической гимназии в 60-е годы XIX века было найдено 2 французских пушечных ствола, и в 1873 году они были установлены на декоративных лафетах около памятника. Во время Великой Отечественной войны обе пушки были украдены фашистами, но одну из них удалось вернуть. Она-то и стоит сейчас рядом с памятником. А вторая вот была получена из музеев Московского Кремля. Летом все того же 1962 года из Московского Кремля в филиал Калужского областного краеведческого музея в Тарутине были переданы на временное хранение 2 трехфунтовые прусские пушки. В 1976 году они были переоформлены на постоянное хранение.
0: История коллекции трофейных орудий 1812 года.
1: Область знаний.
2: К сожалению, в смутные годы, наступившие после распада Советского Союза, когда финансирование госучреждений сильно сократилось, а криминал, наоборот, принял угрожающие масштабы, одно из этих орудий было похищено безвозвратно. Второе же орудие сейчас можно увидеть в экспозиции этого музея. В январе 1964 года в Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года на временное пользование были выданы 2 трехфунтовые австрийские пушки. В 1978 году они были переоформлены на постоянное хранение, и в настоящее время их можно увидеть в экспозиции музея. И, наконец, в декабре 1965 года из музеев Московского Кремля в Государственный музей Белорусской ССР была осуществлена передача, опять же, во временное пользование 2 трофейных 3-фунтовых австрийских пушек. На постоянное хранение их переоформили в 1976 году. В настоящее время одна из этих пушек находится в экспозиции Национально-исторического музея Республики Беларусь. Правда, там она представлена не как трофей 12-го года, а как образчик австрийской артиллерии 18 века, участник войн разделов Польши. А вторая находится в Борисовском объединенном музее, выдана на временное хранение, находится там в экспозиции, и там она представлена совершенно правильно, как трофей войны 12-го года. Анализируя данные истории передач артиллерийских орудий из кремлевской коллекции в разные музеи Советского Союза, можно сделать следующие выводы. Основная часть орудий была передана на временное хранение в период осуществления широкомасштабных мероприятий по празднованию 150-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года и в ходе усилий по увековечиванию памяти, которые продолжались там в 63-м, 64-м, 65-м годах. Только Бородинский музей-заповедник и Государственный исторический музей не вписываются в эту схему. Перевод орудий в эти музеи относится к более раннему периоду, это 40-е и 50-е годы, и связан именно с инициативой дирекции этих музеев, которые руководствовались своими планами по расширению экспозиции и увеличению экспонатов. При этом переданные в 60-е годы 20 века в региональные музеи Союза СССР стволы относятся в основном к орудиям австрийского и прусского производства. Представляется, что это не случайно, что кремлевские специалисты, когда их заставили отдавать орудия, выбрали наименее интересные, потому что австрийские и прусские стволы, они однотипные, у них нет персональных названий, и количество надписей гораздо меньше, чем, допустим, на французских или итальянских. Не относительно безлики. Хотя там тоже есть достаточное количество персональных отметок, которые в ряд случаев позволяют проследить их судьбу. Что касается оформления на постоянное хранение временно переданных орудий, то представляется, что толчком к этому процессу послужило обращение в конце 1974 года директора музея «Панорама» Бородинской битвы Колосова с просьбой передать орудие на постоянное пользование. И вот единожды принятое положительное решение позволило в дальнейшем распыленную коллекцию уже оформлять в постоянное хранение и закреплять де юре то, что сложилось де-факто. Я затруднюсь дать однозначную оценку распылению коллекции. С одной стороны, самым главным негативным результатом распыления стала утрата двух орудий. Естественно, из Кремля их никто бы никогда не смог похитить. А в данном случае два орудия было похищено, два оказалось в итоге за рубежом. Это, конечно, не очень хорошо. Но, с другой стороны, как это ни странно, орудия, которые оказались разбросаны по территории Советского Союза, оказались гораздо более доступны сейчас для исследования, чем орудия, хранящиеся в Кремле и находящиеся на особо охраняемой территории, доступ к которым затруднен для всех, и для посетителей, и для специалистов.
0: Рассказывал заведующий сектором научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Игошин.
1: Область знаний.
0: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Товарооборот России и Киргизии увеличился на четверть и превысил 5 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Об этом в обращении к участникам российско-киргизского экономического форума заявил Владимир Путин.
2: С большой отдачей работает российско-киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано порядка 4000 совместных проектов в самых разных секторах экономики Киргизии на общую сумму свыше миллиарда долларов. Благодаря этим средствам создан или модернизирован целый ряд заводов и предприятий. Появились новые производства и рабочие места. Значительно вырос экспортный потенциал республики.
1: 8-й Киргизско-Российский экономический форум начал работу в Чолпон-Ате. Это главная площадка для развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества двух стран. США вновь нарастили обмен разведданными с Украиной, сообщает «Политика». По информации издания, сотрудничество вернулось к прежним высоким показателям, а Киев использует полученные сведения для проведения операций на территории России. В марте прошлого года Вашингтон уже приостанавливал разведывательную помощь, но затем постепенно восстановил ее. В июне госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США не являются беспристрастным посредником и явно занимают сторону Киева. В Таиланде прошло прощание с убитыми в Паттайе россиянами Дианой и Романом Назимовыми. Обряд провели буддийские монахи. На церемонии присутствовали мать погибших, губернатор провинции и представители полиции. Посольство России выразило соболезнования и поблагодарило таиландские власти за организацию розыска нападавших. Напомним, брат и сестра пропали 27 июля. Полиция задержала четверых подозреваемых в их убийстве. Не стоит покупать половинки арбузов или надрезанные плоды. Это риск для здоровья, предупреждают врачи. Выбирайте целые, неповрежденные ягоды. Перед разрезанием тщательно мойте кожуру, а нарезанные куски храните в холодильнике не дольше суток. Детям стоит начинать с 50 граммов, а диабетикам и людям с мочекаменной болезнью проконсультироваться с врачом. Покупать арбузы лучше в разгар сезона, чтобы избежать нитратов. О спелости говорит матовая корка с четкими полосками, а не звук при постукивании. О погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет облачно, без осадков и до 28 градусов. Сейчас в столице плюс 25. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Василий Суриков.
2: Утро стрелецкой казни. Боярыня Морозова. Переход Суворова через Альпы. Это все он, Василий Иванович Суриков. Русский живописец, мастер исторических полотен. За особое умение располагать детали и персонажей на многолюдных и многоплановых картинах в Академии его называли композитором. Уроженец Красноярска, сибиряк из казацкого рода. Характер такой, что... Да, что сказать, имелись некоторые особенности.
1: На первый взгляд.
2: Среднего роста, крепкий, широкоплечий. Нос вздернутый, широкий.

0: Изюминка.
1: Уже будучи знаменитым и состоятельным человеком, Василий Суриков вел скромный образ жизни. Избегал светских раутов и презирал этикет. В его доме не было предметов роскоши. Художник был неприхотлив в еде, ел все, что дают, все, кроме индейки.
2: Уж очень препротивно некрасивая птица, если поем, всегда плохо бывает.
1: Случались эпатажные выходки. Однажды Суриков смял, буквально скомкал шляпу, которую только что купил. Прямо в магазине бросил на пол и придавил ногой. Затем поднял, почистил щеткой и надел на голову.
2: Теперь и носить ее. Отличная шляпа. А то какие-то дамские складочки. Смерть, как не люблю новых шляп.
1: Сложный характер. Сложный, но самобытный. Что делать? Таланты, они такие.
0: Василий Суриков. Человек с изюминкой.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Высокие каблуки изначально носили мужчины. Персидские всадники использовали каблук, чтобы фиксировать ногу в стремени.
3: Факт второй.
5: До 20 века розовый цвет считался мужским, а голубой – женским. Розовый

0: появлении журналов мод в 17 веке дизайнеры рассылали по всей Европе крошечных кукол, одетых в миниатюрные копии своих нарядов. Это был единственный способ показать знати в других странах, что сейчас в тренде в Париже.
1: Факт четвертый.
0: В 18 веке парики могли достигать метра в высоту. Их украшали перьями, фруктами и даже миниатюрными кораблями. Такие прически были символом богатства и высокого положения в обществе.
1: Факт пятый.
0: Черное свадебное платье когда-то было обычным выбором невесты. Белый цвет вошел в моду только после свадьбы королевы Виктории в позапрошлом веке. До этого невесты просто надевали свое лучшее праздничное платье любого цвета.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
2: Радиозвезда.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: А есть такое со створками. Посмотреть на себя сбоку.
5: Мамина тумба с зеркалом.
6: Да, советский раритет. Выбросить жалко, увезли на дачу.
3: Вот это вещь.
7: Кто-то не делает разницы с туалетным столиком, а другой вспоминает громоздкий трильяж. Ну, во-первых, это зеркало в полный рост, а во-вторых, оно одинарное. Французы размещали его на стене между оконными проемами и называли трюмо. С французского буквально «простенок». Но речь о большом зеркале между окнами, которое создавало иллюзию пространства. Мода появилась в эпоху барокко. В первых будуарах, женских комнатах для приема гостей, начали устанавливать зеркала. Дамы обсуждали светские новости и любовались своим отражением в полный рост. Позднее трюмо стали называть «любое одинарное зеркало с полочкой». Был также вариант на тумбе с двумя дверцами. Аромат духов стоял там не всегда. На нижних полках хранился ночной горшок. В 18 веке комнаты знатных дам украсил трильяж или трехстворчатое зеркало. Вслед за Европой любовь он завоевал и в царской России. О трильяже мечтала каждая девушка.
3: Вот это вещь!

0: После Октябрьской революции трюмо из спальни убрали. Но отправили не на свалку, а в коридор. Как и вся советская мебель, тумба с зеркалом имела простую форму и была начисто лишена декоративности. Однако женщины приходили в восторг. В тумбу складывали любимую косметику, духи и бигуди. На мебель копили, за ней стояли в очередях, а в позднем Советском Союзе ждали импорта из Восточной Германии и Чехословакии. Именно чехословацкие стенки и немецкие серванты-горки окончательно вытеснили трюмо в прихожую. Маловместительная тумба проиграла и зеркальным шкафам. На новом месте у входной двери она стала хранилищем ключей, квитанций и газет. Сейчас трюмо относят к бабушкиному интерьеру. Но выбросить раритетную мебель рука не поднимается. Зеркала вместе с тумбами переехали на дачу. А еще они встречаются в антикварных магазинах и, говорят, находят все больше покупателей.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
2: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1897 год. США, штат Огайо. В центральный офис крупного американского банка заходит красивая, хорошо одетая женщина. Дама называет себя внебрачной дочерью известного шотландского сталепромышленника и мультимиллионера Эндрю Карнеги, предъявляет вексель на 2 миллиона долларов, подписанный ее отцом, и требует выдать всю сумму наличными и прямо сейчас. Вексель проверили. Настоящий. Отказать богатой клиентке, да еще с такой громкой фамилией, владелец банка не решился. Он без раздумья выдал деньги, не подозревая, что за нос его водит одна из самых опытных и талантливых авантюристок 19-го столетия.
3: Я все правильно рассчитала. Никто не спросит самого Карнеги о незаконорожденной дочери. Но, во-первых, это неприлично. Во-вторых, кредиты шли с такими огромными процентными ставками, что банкиры не хотели, чтобы мой в кавычках отец об этом узнал и убедил свою дочь, то есть меня, не брать их.
2: Кэсси Чедвик. Настоящее имя Элизабет Бигли. Родилась в 1857 году в Канаде. Свой первый фальшивый банковский чек подделала в 14 лет. Мошенницу поймали, но очень быстро отпустили. Она изобразила психическое расстройство. После этого авантюристка отправилась в Америку. Открыла там банковский счет с весьма сомнительным письмом о наследстве от неизвестного дяди в Англии. Но и тут обман раскрылся, и юная преступница снова была вынуждена бежать.
0: Плутовство.
2: В 1897 году она удачно вышла замуж за известного в Кливленде доктора Чедвика и взяла его фамилию. Новое имя, новые связи. Благодаря мужу Кэсси познакомилась с местными толстосумами. Ах, как манили ее большие деньги! Соблазн был столь велик, что она решилась на самую крупную аферу в своей жизни. Ради этого и была придумана легенда о незаконно рожденной дочери мультимиллионера. 8 лет авантюристка успешно подделывала банковские чеки и получила кредитов на общую сумму 20 миллионов долларов.
3: Рисовала я великолепно. Фальшивку от оригинала не отличить. Но по счетам нужно было платить и платить в срок. Однако мне всегда давали отсрочку. Банкиры свято верили, что все кредиты будут полностью погашены после смерти моего мнимого папаши.
2: Жила она на широкую ногу. Покупала бриллианты, роскошные усадьбы, дорогую одежду и даже заказала себе домой золотой орган. В народе ее прозвали королевой Огайо. Все испортил один дотошный финансист из Бруклина. Кэсси взяла у него кредит в размере 200 тысяч долларов. Однако банкир неожиданно узнал и о других крупных займах мошенницы, забеспокоился и решил вернуть свои деньги. Миссис Чедвик заплатить не смогла. В дело вмешалась полиция. А вскоре выяснилось, что у Эндрю Карнеги никогда не было внебрачных детей. Преступница бежала в Нью-Йорк, пыталась скрыться, но ее арестовали и доставили обратно в Кливленд. Во время задержания на женщине обнаружили широкий пояс, в котором аккуратно лежали 100 тысяч долларов.
0: Плутовство.
2: В 1905 году Кэсси Чедвик приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 70 тысяч долларов. На суде присутствовал сам Эндрю Карнеги. Он хотел лично увидеть женщину, которая долгих 8 лет была для всех его незаконно рожденной дочерью. В тюрьму Кэсси приехала под охраной, с несколькими чемоданами вещей и даже мебелью. Учитывая известность заключенной, полицейское начальство не возражало. За решеткой королева Огайо пробыла недолго. Уже в тюрьме она перенесла инфаркт, ослепла и скончалась в возрасте 50 лет. А вот куда подевалась большая часть ее многомиллионного состояния, неизвестно до сих пор.
1: Кэсси Чедвик. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Приморском крае задержаны трое подростков по подозрению в подготовке теракта. По данным ФСБ, они по заданию запрещенной в России террористической организации собирали сведения о военнослужащих Росгвардии, которые участвовали в спецоперации. Один из задержанных признался, что фотографировал место жительства военного и входил в террористическое сообщество. Подростки также выявляли места для скрытой установки взрывных устройств. Целью возможного нападения был объект Росгвардии. Российская авиация нанесла удар авиабомбами ФАБ-500 по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне. Также поражен склад с боеприпасами. По данным Минобороны, противник потерял более взвода личного состава, около 2 тонн боеприпасов, оборудования радиоэлектронной борьбы и разведки, а также устройства для запуска дронов. Не исключено, что среди погибших были иностранные специалисты. Пострадавших среди мирных жителей нет. В Минобороны отметили, что это не первый крупный объект «Птиц Мадьяра», уничтоженный в городе. Британия расширила списки антироссийских санкций на 19 позиций, включив в них 13 компаний, физическое лицо и 6 судов. В черный список внесены 6 российских банков, а также дочерняя компания «Новатека» «Северный инжиниринг». Причиной названа выгода правительства России. В российском МИДе заявили, что Москва даст адекватный ответ на недружественные шаги Лондона. Участники заседания наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий обсудили, как ускорить путь новых разработок от идеи до серийного производства. Банк ПСБ вместе с партнерами выстраивает экосистему поддержки технологических команд, объединяет разработчиков, производителей, инвесторов и заказчиков. Особое внимание уделили развитию спецтеха, сферы, где скорость внедрения решений критически важна. Об этом рассказал председатель ПСБ Петр Фородков.
2: Спецтех – это та сфера, которая позволяет максимально оперативно адаптироваться. Отставание уже на несколько недель, мы не говорим даже про, про годы уже не говорим, наверное, даже месяцы, на несколько недель может критично повлиять на динамику, в том числе, боевых действий.
1: За 2,5 года поддержку получили 850 инноваторов и технологических предприятий, а до 2030 года ПСБ планирует выделить на развитие спецтеха порядка 35 миллиардов рублей. Это поможет укреплять технологическую независимость страны и быстрее внедрять отечественные разработки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить в самом буквальном смысле о наболевшем. Потому что речь пойдет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, о том, как избавиться от изнуряющих болей раз и навсегда, о современном методе решения этой проблемы. Для этого мы пригласили в студию эксперта ООО «Биопроект Групп» Веру Алексеевну Богданову. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
2: Здравствуйте. Доброго здоровья вам и, конечно, всем нашим слушателям.
1: Сегодня мои вопросы к нашему гостю о том, как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.
2: Важность здоровья и подвижности суставов, казалось бы, очевидна. Ведь именно суставы даруют нам возможность двигаться. А разрушительные процессы в суставах как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь человека в бесконечную борьбу с ноющей суставной болью. Всем это известно, однако к первым признакам начинающейся патологии зачастую относятся легкомысленно.
1: Но это вообще присуще современному человеку. Вера Алексеевна, что же это за первые признаки? На что необходимо обращать внимание и когда уже надо начинать действовать?
2: Важно понимать одно. Здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале пощелкивание, похрустывание, утренняя тугоподвижность. Боли на этом этапе еще нет. Но болезнь уже развивается. Потом появляется главный симптом заболевания этой группы – боль. Она еще не очень сильна и возникает при определенном виде нагрузки. Допустим, при спуске, подъеме по лестнице, на погоду или при работе на даче. К сожалению, и на этом этапе люди зачастую бездействуют. А ведь боль – это уже начавшаяся деформация суставов. Потом боль становится сильнее и сама по себе уже не проходит. И в ход идут грязи, мази, капустные листы, которые решением проблемы не являются, а только сглаживают симптомы. Да и то не всегда. А суставы между тем продолжают разрушаться. И однажды боль встает в полный рост и лишает человека полноценной жизни. Ведь заболевания опорно-двигательного аппарата не уносят жизнь. Они просто превращают ее в самый настоящий ад на земле. Чтобы не допустить такой ситуации, звоните прямо сейчас по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003. Звонок бесплатный.
1: Скажите, есть ли на сегодняшний день действенные средства? Что делать, если появились описанные вами первые признаки? Как сохранить свои суставы?
2: Конечно же, есть. На сегодняшний день есть настоящее спасение для нашего опорно-двигательного аппарата. Я говорю о Дельте. Применение Дельты – это комплексный подход к восстановлению суставов. Во-первых, она облегчает симптоматику при суставных заболеваниях, снимается отечность больных суставов. Самое главное, боль проходит, воспалительные процессы. Регулярное же применение Дельты позволяет восстановить капиллярное строение вокруг суставов, что особенно важно. Именно нарушение капиллярной структуры – причина разрушения суставных тканей. Уже с 40 лет прогрессирует уменьшение количества открытых капилляров. А значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни микроэлементов. Отсюда усыхание суставных тканей. Синовиальной жидкости, смазки суставам не хватает. Происходит трение и разрушение хрящевых и костных тканей. Отсюда нарушение подвижности в суставе, боли, воспалительные процессы, отечность сустава, мучительное обострение суставных заболеваний. Когда каждую косточку крутит, человек попросту не может найти себе удобного положения. Порой уснуть хоть на часок, забыв об этой мучительной напасти. В то время как здоровый опорно-двигательный аппарат, здоровые суставы не болят, не хрустят, не отекают. Мы попросту не знаем и не задумываемся о том, где какой у нас сустав, пока они все здоровы и подвижны. Звоните уже сейчас, и специалисты подробно ответят на все ваши вопросы о здоровье суставов и как в их восстановлении может помочь Дельта. Звоните, я повторяю номер для тех, кто его не записал. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
1: Уважаемые друзья, запишите или запомните этот номер телефона. Вера Алексеевна, вот вы только что сказали «комплексный подход». В чем этот комплексный подход выражается при применении Дельты?
2: Если столкнулись с заболеваниями суставов, если боретесь не один год, не теряйте надежду. Наука борется вместе с вами, и значит, это возможно. Оставить в прошлом мучительные боли в суставах, вернуть им подвижность. Дельта укрепит и восстановит суставы и связки, повысит их подвижность и уменьшит боль. Главная особенность Дельты в том, что она позволяет безопасно и надолго снимать боль. Это особенно важно для тех, у кого заболевание достаточно запущено. А с другой стороны, укреплять абсолютно все составляющие опорно-двигательного аппарата. Поэтому я и рекомендую именно Дельту. Звоните. Специалисты подробно ответят на все ваши вопросы. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
1: Вера Алексеевна, а могли бы вы хотя бы бегло перечислить те диагнозы, при которых рекомендовано применение Дельты?
2: Ну, Дельта используется во всем спектре патологии опорно-двигательной системы. Но вы правы. Перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список заболеваний, при которых эффективным будет использование Дельты. Артрозы, артриты, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, коксартроз, гонартроз. Практически все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая часть областей применения Дельты. Для того, чтобы узнать все подробности, звоните по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
1: Вера Алексеевна, я благодарю вас за интересную беседу и напоминаю, что всю подробную информацию о Дельте можно получить по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003. Одна из важных составляющих хорошего самочувствия – это подвижность суставов и позвоночника. Защитите свои суставы и будьте здоровы. Всего вам доброго.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем эти тысячи лиц, зачем дома и слава? Зачем эти песни, если их не слышит она?

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правитель древнерусского государства, князь Новгородский и великий князь Киевский. А еще герой исторической баллады Александра Пушкина «Вещий Олег».
5: Как же появилось у князя это прозвище?
4: 907 год. Олег со своим войском совершает дерзкий поход на Царьград, нынешний Стамбул, и хитростью обходит перекрытую бухту. Приказывает вытащить ладьи на берег, поставить на колеса и поднять паруса. Корабли, плывущие по суше, ошеломят византийцев. Они согласятся заплатить дань и предоставить русским купцам привилегии в торговле. За проявленную мудрость Олега и нарекут вещим или ведающим в делах.
6: История одного прозвища.
4: Впрочем, есть и альтернативная теория. В повести временных лет говорится, что Олег был не просто мудрым, а обладал даром предвидения. И соратники приравнивали его к волхвам и даже колдунам. Что подразумевали в те времена под колдовством, сейчас выяснить невозможно. Но история запомнит князя Олега именно как вещего.
3: Не царское это имя. История одного прозвища. Человек в кадре. История одной фотографии.
7: 15 сентября 1954 года. Нью-Йорк. Час ночи. Несмотря на позднее время, на углу Лессингтон-авеню и 52-й улицы не протолкнуться. Несколько тысяч человек прочитали рекламные объявления и теперь наблюдают за съемками фильма «Зуд седьмого года». В главной роли Мэрилин Монро. Несложная сцена. Актриса выходит на встроенную в тротуар вентиляционную решетку метро. Ее белое плиссированное платье взмывает вверх. От происходящего зрители, преимущественно мужчины, были в восторге. Недоволен только один – режиссер Билли Уайлдер.
8: У Мэрилин плохая память. Она не могла запомнить какие-то жалкие две реплики. Мы сделали 17 дублей. 17! И все мимо. Монро нервничала, возможно, еще и потому, что знала, что где-то в толпе находится ее ревнивый муж.
7: И действительно, знаменитый бейсболист Джо Ди Маджо внимательно следил за всем происходящим. Вспыльчивому итальянцу не очень-то нравилось, что сотни мужчин рассматривали ноги его жены. После съемок супруги поссорились и через несколько недель официально расстались. В Нью-Йорке потом шутили: «Монро неотразима». Всего за пару минут она умудрилась потерять и юбку, и мужа. А знаменитую сцену пришлось доснимать уже в Калифорнии. Режиссер Уайлдер сумел договориться с директором местной киностудии.
8: «Мы построили огромный павильон, в точности повторяющий улицы Нью-Йорка. Думаете, помогло? Ничего подобного. Мэрилин опять наступила на те же грабли. Нужный эпизод я получил лишь после 30-го дубля».
3: История одной фотографии.
7: Это даже не фотографии, скорее стоп-кадры, которые навсегда вошли в историю Голливуда. Мэрилин Монро на них всегда разная: веселая, кокетливая, счастливая. Ее снимали с разных ракурсов, но главный образ остался один. Актриса стоит на вентиляционной решетке метро и руками пытается сдержать непослушную юбку, предательски ползущую вверх.
3: Человек в кадре.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Гладиаторы на территории Северного Причерноморья. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Правительство поручило профильным министерствам и ведомствам к зиме разработать механизм обучения российских моделей искусственного интеллекта на данных единой системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При этом необходимо обеспечить защиту интеллектуальной собственности. Также правительство ставит задачу завершить внесение данных о медицинских разработках в систему и подтвердить их соответствие отраслевым приоритетам. Все это направлено на развитие управления научно-технологическим прогрессом в стране. Ученые МГУ разработали метод, который позволяет искусственному интеллекту лучше запоминать важную информацию о пользователе при длительном общении. Современные ассистенты сохраняют всю историю диалога без разбора, что снижает точность ответов. Новая архитектура, предложенная исследователями, сама решает, какие сведения сохранять, а какие удалять или перерабатывать. Это улучшает согласованность и качество ответов системы при длительном взаимодействии. По словам разработчиков, память ИИ – это управляемая система, а не простой архив. Подводные горы Императорского хребта являются одним из последних белых пятен на карте Мирового океана. Он раньше не исследовался, а хребет тянется от Гавайских островов до побережья Камчатки. Зачем исследовать подводные горы? Радиозвезда ответил кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Тюрин.
2: Нам нужно понимать, как устроена земная кора, как это все работает, для того, чтобы давать прогнозы полезных ископаемых на глобальном уровне. Где что искать. Большой прорыв в этом отношении был сделан примерно лет 50 назад, и споры идут до сих пор. Позиции теории мобилизма, столкновения двух типов кор, континентальной и океанической, или с позиции фиксизма, это просто какие-то прогибы, и на краю этих прогибов образовались горы. То есть это глобальный вопрос.
1: Подводные горы Императорского хребта – это длинная цепь из более чем 50 древних вулканических гор с плоскими вершинами в северной части Тихого океана. Современные исследования подтверждают, кофе при умеренном потреблении полезен для сердца. Безопасная доза – 3-5 чашек в день. Однако у 40-50% людей кофеин выводится медленнее, что может вызывать сердцебиение и бессонницу, рассказала доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова. Важен и способ приготовления. Нефильтрованный кофе повышает плохой холестерин, в отличие от фильтрованного, а сахар и сливки сводят пользу на нет. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Флотский бастрок. Приталенная однобортная куртка со стоячим воротником, с очень узкими рукавами, без обшлагов. Это простая одежда голландских моряков.

0: Бастрок шили из грубой шерстяной ткани, сермяги или плотной парусины. В такой экипировке матросам было достаточно тепло и комфортно даже в самых суровых погодных условиях. Кроме того, узкая флотская куртка идеально подходила для работы на мачтах. Она не цеплялась за такелаж или снасти парусного корабля. На бастроге было всего 6 пуговиц и 2 кармана по бокам для личных вещей или мелких инструментов. Удобно, все под рукой.
1: Флотский бастрок.
0: Первыми матросами на российских военных кораблях стали солдаты потешных полков Семеновского и Преображенского. Вот им-то и выдали новые куртки и бастроги. О своей униформе личный состав должен был заботиться сам, относиться к ней бережно. Не зря ведь в морском уставе говорилось:
2: если кто свой мундир или ружье проиграет, продаст или в залог отдаст, он и имеет быть в первый и в другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян или на галеру сослан быть.

0: Мундирование.
1: Острог прослужил российскому флоту более 100 лет, пока в середине 19-го столетия его окончательно не сменил более современный двубортный бушлат. И сегодня в собрании Эрмитажа можно увидеть уникальный шкиперский костюм Петра Великого. Помимо всего прочего, в комплект входит тот самый острог. Правда, не из грубой шерсти, а из черного шелкового бархата. Да и пуговиц на куртке куда больше. Несколько десятков. Царь все-таки.
2: Форма и содержание. Флотский бастрок.
3: Радиозвезда.
4: Решил Бог сотворить землю и живых существ. Творил долго, но с большой любовью. И все у него получалось. А дьявол завидовал ему и все время мешал. В конце концов, Бог рассердился, схватил дьявола и сбросил его с неба в болото. Из этого-то проклятого болота и полезла на землю всякая нечисть. Часть пошла в озера и стала водяными. Часть в леса и стала лесовиками. Другие забрались и в тучи, и в облака, и еще куда. Так нечистая сила и распространилась по всему свету.
1: Вепсы – малые коренные народы России.
4: Когда люди говорят о малых народах России, на ум в первую очередь приходят регионы Зауралья, Сибири или Дальнего Востока. Европейскую часть, северо-запад страны, отчего-то в расчет не берут. И напрасно. Испокон веков здесь, в непроходимых лесах и болотах, жил удивительный народ, родственный финнам и карелам. Чуть. Так в песцовых книгах царской России именовали вепсов. Вплоть до революционного 1917 года. Сегодня их осталось около 6 тысяч. 400 человек живут на севере Вологодской области, около 1000 в Ленинградской. И оставшаяся большая часть проживает в Карелии. Трудолюбивый, мирный народ.
1: Не теряя корни. Вепсы.
4: Вепсы – люди леса, осторожные, оберегающие свои знания и культуру. И места их проживания глухие, отдаленные. Здесь свой уединенный мир, где общение с природой складывается через заключение договора с духами. Любой вепс, когда идет в лес, понимает, что отправляется в гости. Значит, нужно спрашивать.

0: спросить разрешения у хозяина. На пне или кочке оставляют вкусную еду, здороваются и просят: «Разреши мне собрать ягод или грибов». За ловлю рыбы отвечает водяной ведахине. Для него в воду кидают серебряную монету или куриное яйцо. При этом надо обязательно произнести заговор, специальные слова, которые нельзя знать чужим.
1: Малые коренные народы России.
0: Вообще у вепсов очень многое связано с водой, рекой жизни. Она уносит плохое и приносит хорошее. Только вода способна подсказать правильное решение в жизненно важном вопросе. Надо только спросить ее: «Речка, как мне быть в такой-то ситуации?» И вода начнет меняться. Тут главное не упустить. Смотреть, что с ней происходит. И скорее к колдуну, к Нойду. Он поможет верно истолковать поведение воды. А еще вепсы рубят лес только зимой, когда деревья спят. Срубят дерево, но не берут его в работу еще 40 дней. Верят, что, как и у людей, душа дерева находится рядом все это время. Какие они вепсы? Говорят, в старину девушку-вепсянку узнавали по голубым глазам, по белым, как лен, волосам и по красному переднику. Кстати, редкий случай. Только у вепсов девушка могла выйти замуж по любви, сама себе выбрать мужа. Если, конечно, получится незаметно пробраться в родительский дом избранника, спрятаться там так, чтобы никто не нашел, провести в тайнике ночь и показаться и родителям, и молодому человеку только на утро. Тогда все. Делать нечего. Забирай мужа. А после свадьбы чай пить только из чашки, стоящей на блюдце, чтобы раньше времени не остаться вдовой.
1: Не теряя корней. Вепсы.
0: Кажется, что все это далекая-далекая история. Почти сказка. Мы давно живем в мире адронных коллайдеров, искусственного интеллекта и прочих интернетов. Какие духи, какие колдуны, вы их видели? Нет? А они, оказывается, есть. Стоит отъехать от Петербурга всего на 350 километров, и встретит вас другой, параллельный мир. Мир вепсов. Загадочного, удивительного народа.
1: Вепсы. Малые коренные народы России.
2: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
3: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день железнодорожных войск. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Команда бронепоезда «Хунхус». В сентябре 1915 года шли бои на Западной Украине. Из рапорта поручика Крапивникова, командира бронепоезда «Хунхус». Подойдя к первой линии окопов и открыв по ним фланговый огонь из всех пулеметов и переднего орудия, поезд заставил неприятеля оставить окопы, обратив его в бегство. Команда бронепоезда «Хунхус». Год формирования 1915. Личный состав 94 человека. Вооружение: 3-дюймовая пушка и 12 пулеметов системы «Максима». Командир подразделения: поручик Крапивников. «Хунхус» был первым серийным бронепоездом, принятым на вооружение русской армии. Название подчеркивало его предназначение. «Хунгузами» в горных районах Китая зовут безжалостных и неуловимых разбойников. Предполагалось, что бронепоезд будет курсировать вдоль линии фронта, появляться в самых неожиданных местах и наносить сокрушительные удары по врагу. Так оно и было. Осенью 1915 года недалеко от станции «Рудочка» разведка обнаружила заброшенную железнодорожную ветку. Выяснилось, что она ведет вглубь австрийской обороны. Командир бронепоезда, поручик Крапивников, решил воспользоваться этим. Следуя на всех парах, «Хунхус» буквально протаранил позиции вражеского полка. На австрийские окопы обрушился свинцовый ливень. В ответ ударили пушки. Один из снарядов повредил полотно позади бронепоезда. Путь к отступлению был отрезан. Более часа отряд Крапивникова боролся за свою стальную крепость. Под ураганным огнем солдаты пытались восстановить разрушенный участок пути. И только после попадания снаряда в паровую машину Крапивников приказал отступать. Погибший бронепоезд «Хунхус» получил среди солдат другое прозвище – «Сухопутный варяг».
0: Личный состав. Операции специальных подразделений.
2: Летом 1944 года советские войска готовились к наступлению в районе украинского города Ковеля. 1 июня воздушная разведка доложила в штаб Брянского фронта, что в районе предстоящих боев действует секретная артиллерийская батарея противника. Это был фашистский бронепоезд-невидимка, который обстреливал важные стратегические объекты Красной Армии и безнаказанно уходил за линию фронта. Советское командование решило провести операцию по уничтожению вражеского бронепоезда. Эту задачу поручили особому подразделению – экипажу советского бронепоезда «Илья Муромец».
3: Разрешите, товарищ капитан?
4: Старший артиллерист бронепоезда сержант Полукаров прибыл по вашему приказанию.
5: Задачу, которая перед нами стоит, знаете?
4: Так точно.
5: Слушайте внимательно. Как только фашистский бронепоезд проедет Владимир-Волынский, наши разведчики должны заминировать и по команде взорвать рельсы позади фашистского бронепоезда.
4: Все ясно.
5: Фрицы как на ладони будут. Вы у нас самый опытный артиллерист. Придется вести прицельный огонь на предельной скорости.
4: Есть.
2: Разведчики-подрывники заминировали железнодорожное полотно на отметке 23 километр. В Гороховском, на запасном пути, под парами стоял замаскированный советский бронепоезд.
6: Есть! Попались, голубчики! Орудие к бою!
4: Товарищ командир, орудие к бою готовы!
6: Огонь!
4: Первое, второе орудие! Пали!
2: После первого залпа артиллерийских орудий Ильи Муромца один из снарядов попал в котел, и паровоз вражеского поезда разорвало на части. Так, летом 1944 года был уничтожен фашистский бронепоезд-невидимка Адольф Гитлер. Через несколько дней советские войска освободили город Ковель. В годы Великой Отечественной войны артиллерийский экипаж бронепоезда «Илья Муромец» прошел славный боевой путь от Мурома до Франкфурта на Одере. За это время им было уничтожено 7 самолетов, 14 орудий и минометных расчетов, 875 солдат и офицеров противника. В 1971 году бронепоезд «Илья Муромец» был поставлен на вечную стоянку. Сегодня он находится на запасном железнодорожном пути под Муромом во Владимирской области.
7: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
8: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
7: Борода чья-то. Почему синяя?
8: Я же говорил.
7: Череп.
8: Это Йорик.
7: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
8: Вещи Олег.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
9: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российская авиация нанесла удар авиабомбами ФАБ-500 по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне. Также поражен склад с боеприпасами. По данным Минобороны, противник потерял более взвода личного состава, около 2 тонн боеприпасов, оборудования радиоэлектронной борьбы и разведки, а также устройства для запуска дронов. Не исключено, что среди погибших были иностранные специалисты. Пострадавших среди мирных жителей нет. В Минобороны отметили, что это не первый крупный объект птиц Мадьяра, уничтоженный в городе. Следственный комитет России обнародовал данные о жертвах среди мирного населения в результате вторжения украинских войск в Курскую область. В результате действий украинских боевиков погибли 640 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний. Ранения получили 560 человек, среди которых 25 детей. Среди потерпевших признаны 87 тысяч жителей. Установлена вина 450 боевиков. 280 националистов уже осуждены, 47 из них заочно. Расследование продолжается. Регулирование количества платных мест в вузах направлено на борьбу с некачественным высшим образованием, заявил в интервью «Вестям» глава Миноборнауки Валерий Фальков. Министерство наметило ряд специальностей в университетах, где ограничат платный прием. С их сокращением появляются новые бюджетные места, подчеркнул министр.
2: Мы определили 40 специальностей и направлений с учетом трендов на рынке труда, запросов работодателей. И в целом ряде вузов, как правило, это не профильные университеты по отношению к тем или иным специальностям. Я их неоднократно называл. Это и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и дальше по списку. А мы установили потолок по платному приему, а во многих таких вузах, где не было должного качества, просто не разрешили принимать на платные места. Так что количество бюджетных мест достаточно большое, но с учетом приоритетного зачисления еще дополнительно появится бюджетные места.
1: Валерий Фальков также рассказал, что почти 42 тысячи человек уже зачислено в этом году в российские вузы по отдельной квоте для участников спецоперации и членов их семей. Иран заявил о достижении почти полного соглашения с Оманом по Ормузскому проливу. Однако его открытие потребует выполнения особых условий, связанных с действиями США. Новый временный маршрут может действовать от 2 до 4 месяцев. Брать с судов деньги за проход страны не планируют. Соглашение еще должен одобрить Верховный Совет нацбезопасности Ирана. На фоне этой информации начали снижаться нефтяные котировки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Сергей Ермаков, руководитель Центра военно-политических исследований РИСИ, Российского института стратегических исследований. Сергей, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну, давайте сразу же с места в карьер и начнем с главного. Так как вы занимаетесь проблематикой ВПК, вооружений и так далее, нас, конечно же, интересует ситуация в стане противника. Европа перевооружается и настраивает свой ВПК с таким расчетом, что, мол, война с нами, с Россией, начнется к 2030 году. При этом Трамп обозначил сроки перевооружения армии США 40-ми годами. Вот понимают ли европейские политики, что Трамп, ну, таким образом, получается, просто выставляет Европу в качестве защитного щита? Или как бы вы вообще в целом прокомментировали эту ситуацию? Как монтируется одно с другим?
2: Это как раз говорит о том, что действительно наблюдается дисбаланс на Западе, если мы говорим о европейцах и американцах. Да, вот. И этот дисбаланс, он в последнее время все ярче и ярче подтверждается, в том числе и на последнем саммите НАТО, который состоялся буквально там месяц назад в Анкаре. И смысл в том, что европейцы действительно сейчас выполняют для американцев роль, ну, некого такого фронтира. Вот. Они действительно должны, как заявлял Дональд Трамп, быть впереди, тем самым продемонстрировать свою готовность, ну, по большому счету, действовать в русле американской политики. Почему так происходит, и знают ли об этом европейцы? Конечно, они знают, но мы видим даже на примере генсека НАТО, да, вот Марка Рютте, как европейцы заискивают перед нынешней американской администрацией. То есть, втихаря они ее критикуют, но на самом деле мы видим все время вот это вот, пытаются, скажем так, очень комплиментарно высказываются в лицо о Трампе, да, какой-то такой даже на уровне заискивания происходит. Связано это с тем, что европейцы четко осознают, что своих сил у них нет. Ситуация в Европе в плане стратегической стабильности, она действительно зашла в тупик, и европейцы в этом отдают себе отчет. С другой стороны, мы наблюдаем и, как это ни странно, понимание европейцев о том, что вот эту войну, которую они готовят или которой они готовятся, по большому счету, они без американцев выдержать не могут. И поэтому здесь они как бы соглашаются с Соединенными Штатами Америки, потому что, по большому счету, ну, скажем так, своих-то сил у них нет и нет своего, ну, скажем так, концептуального какого-то предложения серьезного. Вот как переустроить Европу, как действительно наладить архитектуру европейской безопасности. Поэтому это с этим и происходит. Здесь еще один интересный момент связан. Часть, скажем так, военных усилий в рамках НАТО, если мы говорим про именно про европейское военное строительство, и в рамках Евросоюза. А я напомню, здесь очень сейчас сложно отделять одну организацию от другой, поскольку, ну, большинство стран, они просто плавно как бы перетекают из, скажем так, одной штаб-квартиры в другой, причем им даже и столицу менять не надо, да, все это находится в Брюсселе. Так вот, связано это и с тем, что в 29-м году, как они считают, будет некий такой, ну, скажем так, смена эпохи в Соединенных Штатах Америки, на что они надеются, вот. И с приходом новой администрации, да, там какой-то будет переходный период, вот, может быть, ситуация несколько поменяется, как им кажется, вот, и Вашингтон будет более лояльно относиться к Европе.
1: Вот вы упомянули о том, что европейцы, мол, понимают, их стратегическая стабильность зашла в тупик. А если популярно объяснить для обывателя, в чем выражается тупиковость той самой стратегической стабильности?
2: В том, что европейцы крайне не заинтересованы в прямом вооруженном конфликте с Россией. Вот здесь, в европейских столицах, это прекрасно понимают, поскольку, как я уже сказал, у них нет ни собственных военных потенциалов, ни целей в этой войне. Более того, в рамках установления более-менее таких предсказуемых отношений с Россией, вот, это на самом деле на благо европейцев. Ну, что там говорить, взлет европейской экономики, он во многом определялся как раз партнерством с Россией по углеводородам. Вот. И сейчас мы видим, в каком тяжелом состоянии европейская экономика, в том числе потому что им за энергоносители приходится платить очень дополнительную цену. А предложить что-то, скажем так, взамен, ну, они как бы не способны. В этом плане можно согласиться с Макроном, который говорил о смерти мозга НАТО когда-то. Вот он как раз это имел в виду, что никакой здравой концепции предложить европейцы не в состоянии. Все эти разговоры о стратегической автономии, пока они остаются разговорами, и более того, Вашингтон, все это движение к стратегической автономии Европы, он как бы развернул свою пользу, и сейчас больше говорят уже о некой европейской опоре НАТО.
1: Вот еще один момент, который, ну, краем мы уже упомянули, я имею в виду социальную составляющую. В соответствии с социологическими опросами, европейская молодежь вообще наотрез отказывается воевать или даже идти в армию. Европейские лидеры заговаривают при этом об обязательной воинской службе. Мы знаем, что в Дании накануне новация была принята, теперь срок службы срочной повышен с 4 месяцев до 11. Более того, теперь призываться должны на нее не только молодые люди, но и девушки. Ну, то есть, на самом деле, идет этот процесс. Возможно ли вообще, в принципе, осуществление этих планов европейских политиков, истеблишмента европейского, учитывая ту самую социологию, о которой мы только что упомянули?
2: Вы знаете, на самом деле вопрос не такой простой, как кажется. Да, вот прямо здесь и сейчас, конечно, европейцы не готовы воевать. Но надо понимать, что вот сейчас, в данный момент, включилась то, что называется такая пропаганда войны. Под прикрытием так называемой российской военной угрозы, да, вот, ну, прямо скажем, оболванивается население ряда европейских государств. Здесь надо отметить, что большую роль играют прибалтийские страны и та же самая Польша, вот, которые все время вот это раздувают миф о некой российской военной угрозе. Вот. И это начинается так играть, ну, такой важный фактор вот в ожидании таких неких таких милитаристских настроений среди самих европейцев. И плюс ситуация меняется, поскольку и в ряде европейских столиц, вот вы упомянули Данию, то же самое происходит в Северной Европе, и в частности там скандинавские страны, там же Швеция, Финляндия, Норвегия, да, где постоянно все время с экранов средств массовой информации, с телевидения, вот все время вот этот вот миф повторяется о том, что вот-вот русские там сейчас возьмут Балтику, да, высадятся на Готланд и так далее, и так далее. Вот. И в дополнение к этому идут достаточно серьезные вливания бюджетных ассигнований именно в такую пропаганду, то, что, ну, можно сказать, такое квазивоенно-патриотическое воспитание. Особенно это заметно, кстати, в Германии, где сейчас правительство Мерца достаточно серьезные усилия прикладывает к тому, чтобы, ну, скажем так, повысить интерес к военной службе и поднять статус военнослужащего. И ситуация, ну, не сказать, что она как бы радикально меняется, но тренд такой идет, что, по крайней мере, вот сейчас, по последним замерам, большинство немцев призывного возраста, ну, то есть чуть больше 50%, они, в принципе, уже готовы защищать свою страну с оружием в руках. Когда-то этот процент был намного ниже.
1: Ну, и, кстати говоря, тут же можно упомянуть факт того, что в той же самой Германии недавно было объявлено о том, что молодым людям призывного возраста будет запрещено свободно покидать пределы Германии.
2: Да, здесь такой очень интересный момент, поскольку немцы, с одной стороны, вот со свойственной им педантичностью, да, с одной стороны, реализуют вот эти программы популяризации так называемого набора на военную службу, вот, но с другой стороны, тот же самый представитель Бундестага, который отвечает именно за, скажем так, проведение военной реформы, вот Консонта, он заявил, что если у нас не получится, эти усилия не дадут ожидаемого результата, то есть мы не наберем столько добровольцев для того, чтобы, ну, практически там армию усилить почти в полтора раза, вот, то нам следует тогда вернуться к обязательному призыву.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном.
3: и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
1: То есть получается ситуация, при которой закручивание гаек вполне вероятный сценарий. Почему уточняю этот момент? Потому что мы же одно время жили в ощущении того, что Европа через активную пропаганду ультралиберальной повестки сильно расслабилась. И мобилизоваться в должном смысле уже не сможет. Но получается, это все-таки некий сеанс аутотренинга, и все не совсем так?
2: Я бы сказал, что это необратимый тренд, вот эта либерализация. И сейчас мы как раз можем наблюдать и прям противоположный тренд. И сейчас мы как раз наблюдаем вот такую борьбу в Европе за милитаризацию. Если, ну, условно, раньше европейская экономика, она была такая зеленого цвета, как они говорили, то есть делала ставку на новые источники электроэнергии, там, да, вот на экологичность, то сейчас мы видим, что все больше вот этот зеленый цвет приобретает уже оттенок хаки. Поскольку есть заинтересанты, в том числе военно-промышленное лобби, да, которые прямо заявляют, что, собственно, ребят, нам и выгодна вот эта милитаризация. И некоторые компании, провалившись, скажем так, в открытой экономике и проиграв конкурентную борьбу с китайцами в том же самом электронном автомобилестроении, вот, делают ставку на военную технику, да, это, например, заявление тех же самых представителей руководства и компании Mercedes, и BMW, которые говорят, что да, вот мы теперь, может быть, действительно посмотрим и обратимся в сторону гособоронзаказа, может быть, это поможет нам удержаться на плаву и стать более конкурентоспособными.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Страны Европейского Союза продолжают свою устрашающую риторику, а на деле, в общем-то, расписываются в том, что их вооружение устарело, и на этом этапе, ну, как бы не исходили они ядом, в общем-то, противопоставить России им нечего. Ну, складывается такое ощущение. Насколько это ощущение соответствует действительности?
2: В данный момент это действительно так и есть. И сами европейцы, и их серьезные военные аналитические центры признают отставание от потенциала и российских вооруженных сил. Это если мы говорим о конвенциональной составляющей, да, вынося за скобки ядерный фактор. Да, потому что понятно, что в плане ядерного оружия у европейцев европейцев здесь, ну, скажем так, очень скудные возможности по сравнению с нашим государством. Вот. Если даже говорить об обычных вооружениях, то у европейцев очень есть серьезные проблемы именно с масштабированием и с подготовкой к ведению так называемой высокоинтенсивной войны или высокоинтенсивных масштабных боевых действий. Поскольку вот та их, может быть, ставка на то, что мы сделаем какое-то, может быть, перспективное оружие, вот, но оно будет там в единичном экземпляре, вот эта ставка, она себя не оправдала, поскольку понятно, что такого оружия потребуется достаточно и в большом количестве, вот. И, опять же, все эти системы вооружений новейшие, они должны быть завязаны в некую единую сеть, так называемую систему боевого управления, которая ориентируется прежде всего там на перспективные виды связи и на космический компонент. И здесь у европейцев с этим очень серьезные проблемы, и мы как раз и наблюдаем вот эту зависимость, растущую зависимость европейцев от Соединенных Штатов Америки. Поскольку без США какую-то, ну, скажем так, реально мощную модель вооруженных европейских сил или так называемой европейской армии, ну, скажем так, создать не удастся. Это если, опять же, подходить к вопросу, ну, скажем так, более формально. Если же говорить вообще о способности европейцев договориться между собой, то здесь, ну, просто целый пласт проблем, и вот последнее время как раз яркий показатель – это попытки, скажем так, франко-немецкого такого сотрудничества в плане создания перспективного боевого самолета будущего. Вот, ну, все эти попытки пока проваливаются, поскольку французы так и не могут договориться с немцами о том, кто же будет реально отвечать за создание самолета, по какой модели это будет строиться, какая там будет заложена концепция, и более того, кто будет, ну, скажем так, владеть ноу-хау и кто будет получать основную прибыль с производства.
1: А если коснуться темы НАТО, опять-таки, в контексте и Европейского Союза, и тех, скажем, моментов, которые связаны с недоговороспособностью. Мы много говорим в последнее время о том, что НАТО начало трещать по швам. Вот насколько эта ситуация обратима, или, может быть, мы сегодня становимся свидетелями тех самых исторических событий, когда по закону диалектики некое количество перешло в качество разных состояний, да, внутри альянса, и, скажем так, переформатирование – это неизбежность. Вы как смотрите на эту ситуацию?
2: Ну, вы знаете, с одной стороны, можно говорить о том, что вот концепция вот той НАТО, которая, скажем так, закладывалась после окончания Холодной войны, она действительно сейчас трещит, да, то есть, ну, не получается вот этого военно-политической организации, которая бы действительно взяла бы на себя ответственность за мир в Европе. Мы видим, что опять вот из тени вот этой так называемой такой условно миролюбивой НАТО, да, появляется все тот же военный блок, который создавался в годы Холодной войны. И также в этом блоке первую скрипку будет, безусловно, играть Соединенные Штаты Америки. И здесь не надо обольщаться, слушая Трампа о том, что Европа им не нужна, дескать, и НАТО, так он относится скептически. Последний саммит как раз четко показал, что американцы не собираются уходить из Европы, европейцев они рассматривают как некий свой стратегический актив, стратегические возможности, и даже как потенциальный серьезный рынок для сбыта своей военной продукции. Вот. А европейцам вот действительно отводится роль, ну, что называется, таких, как они говорят в Вашингтоне, поставщиков, с одной стороны, безопасности, то есть на них перекладывается основная доля ответственности, о чем, собственно, и постоянно говорит Дональд Трамп. И, с другой стороны, все вот возможные там, скажем так, провокационные действия, они тоже как бы будут, скажем так, приписаны только европейцам, а американцы как бы от этого этого постараются дистанцироваться. Но если мы говорим о самом блоке, то тут нельзя, скажем так, тоже как-то впадать в некие такие иллюзии, вот, поскольку этот блок все равно мощный, да, и прямо скажем, что само выживание этой организации, оно зависит только от наличия внешнего врага. И на роль внешнего врага, безусловно, будет всегда выбрана Россия.
1: И такой простой вопрос, казалось бы, с очевидным ответом, но тем не менее. Да. А в чем смысл для европейцев? Ну да, понятно, ВПК сейчас разгоняется, выходит на новые объемы и так далее, и так далее. Одновременно с этим мы же понимаем, что целый ряд процессов деградации в области социальной запущен, и в целом потери, они существенные, если говорить в целом о прежней экономической модели европейской. В целом, да, по большому счету, мы слишком много переживаем по поводу социалки и экономики наших западных соседей. Но, с другой стороны, все-таки внутренняя логика, она какова, если это в любом случае некий полигон, если это в любом случае для Соединенных Штатов некий рынок сбыта, а европейцам-то что?
2: Европейцы видят, как я уже сказал, проблема-то европейцев как раз, на мой взгляд, именно в том, что у них, ну, скажем так, нет своего такого явного и четкого стратегического мышления. Это как раз и связано с тем, что сложно говорить о монолитности Европы. Да? Там слишком много игроков, безусловно, меньшего уровня, чем Соединенные Штаты Америки. И вот этот вот европейский проект досконально, они сформулировать и определить не могут. То есть, когда там в Европе внутренний раздрай, да, когда там нет четкой вот не то, что определение, скажем так, приоритетности каких-то и оценки угроз, но и вообще стратегических целей, вот, то, безусловно, они полностью сейчас находится в зависимости от Вашингтона, от его, как бы, скажем так,
1: стратегических роли.
2: Императивов. Да. Ну, условно, да. Не хочется говорить про Вашингтонский обком, но по большому счету так оно и есть. Там считают, что, будучи, ну, скажем так, пристегнутыми к Соединенным Штатам Америки, есть некий такой шанс, скажем так, остаться на плаву, и тогда вот уже говорить с позиции условно-цивилизованного Запада, как они говорят, да, что вот мы как единый Запад. Вот тоже это, безусловно, миф, да, вот. Но, тем не менее, для них это, ну, некий такой выход сейчас из ситуации. Пускай он, ну, можно сказать, носит такой тактический, ситуативный характер во многом.
1: Поставим здесь многоточие и продолжим с этого момента. Это «Радиозвезда».
7: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
8: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Организаторы «Интервидения» подтвердили, что следующий конкурс состоится в Саудовской Аравии. Точная дата и место пока не определены, ведутся переговоры. Ранее в СМИ появилась информация, что проведение мероприятия может оказаться под вопросом из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако организаторы заявляют, что подготовка продолжается. Напомним, финал возрожденного «Интервидения» прошел в Москве в сентябре прошлого года. В нем участвовали более 20 стран, включая все государства БРИКС. Площадки Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» в этом году посетило уже более 1 000 000 человек. Об этом рассказал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. По его словам, фестиваль позволяет перенести театральные постановки из зданий в городское пространство.
10: На всех бульварах люди так или иначе подключаются к этому действию, и это, мне кажется, это, знаете, такой внутренний социальный оптимизм. Вдруг Люди могут привести и детей, и прийти сами посмотреть, и открытые кинотеатры. Мне кажется, это делает каждый город еще более вот таким важным для жизни. И, знаете, хорошо выйти, поговорить с людьми.
9: Союз театральных деятелей страны в этом году отмечает 150-летие. Владимир Машков добавил, что главное юбилейное мероприятие намечено на октябрь и пройдет в Большом театре. Принизить вклад России в мировое наследие невозможно, заявил праправнук художника Аполлинария Васнецова Олег Васнецов. По его словам, бережное сохранение русского культурного кода – залог благополучия и процветания страны. Он подчеркнул, что традиционные духовно-нравственные ценности, отчизнолюбие и желание сохранить самобытность передавались в роду Васнецовых через поколения. Как отметил Васнецов, без образования и развития при одном лишь материальном благополучии человек рискует потерять свою человеческую сущность. В Гаване в музее города открылась фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна». Экспозиция знакомит жителей и гостей Кубы с природным разнообразием России, от лесов и гор до уникального мира животных и птиц. В выставку вошли работы участников ежегодного международного фотоконкурса Русского географического общества. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
11: Ростов. Тебе на «вы».
12: Владимир.
13: На «р». Рыбинск.
11: Ха. Кострома.
12: Арзамас.
13: Суздаль.
14: Подъезжаем.
15: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
16: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца. И не уезжайте, пока не попробуете зеленые щи и щаницы.
15: Путеводитель по Золотому кольцу России.
17: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Ермаков, руководитель Центра военно-политических исследований РИСИ Российского института стратегических исследований. Сергей, давайте переместимся сейчас за океан в Соединенные Штаты Америки. В прошлом, 25-м году, армия США создала некий специальный департамент и присвоила звание подполковников резерва руководителям компании «Палантир», Мета, напомним, последняя признана экстремистской и запрещена в России, а также двум представителям OpenAI. В июне 26 года, то есть вообще буквально только что, относительно недавно, подразделение получило уже второй набор технологических управленцев. Сама армия сообщает, что участники программы влияют на анализ цепочек поставок боеприпасов, инвестиции в военную промышленность и развитие автономных систем, а также борьбу с беспилотниками. Параллельно 75 соглашений с «Палантир» объединены в один контракт сроком до 10 лет и с потолком в 10 миллиардов долларов. А негарантированная выплата, это как сообщается, но компания получает, в общем-то, чрезвычайно удобный канал для дальнейшего распространения своих платформ. Вот может ли государство в этих условиях сохранять суверенитет, если походит так, что разведка, логистика, выбор целей зависит от закрытой частной платформы? И, конечно, тут возникает вопрос, который часто звучит в последнее время, а кто не ответственность за ошибочное решение, принятое алгоритмом, если вообще можно таким образом ставить вопрос, потому что, ну, ясно, что за любым алгоритмом стоят люди, и как человек захочет, так и будет действовать алгоритм. Вот что здесь?
2: Здесь вообще вопрос очень интересный, вот здесь, скажем так, несколько плоскостей. Вот, с одной стороны, мы действительно отмечаем то, что вот сейчас коренным образом, ну, меняется, наверное, будущее лицо войны, да, вот, то есть то, что на Западе называют революцией в военном деле, вот сейчас она набирает обороты. Как раз украинский кризис это здесь используется прежде всего американцами и в меньшей степени европейцами как некий полигон для обкатки новых технологий ведения боевых действий, в том числе с применением систем искусственного интеллекта, проекты. И вот этим компаниям как раз и дана определенная свобода, чтобы они действовали. То есть, ну, фактически здесь даже вопрос не столько денег. Деньги, понятно, это тоже, конечно, важный ресурс. Вот. Но самое главное, что вот эти компании, они получают свободу действовать. То есть, вот те самые разрешения, чтобы спокойно входить в зону боевых действий. При этом замечу, что вроде как сам Белый дом вот от этого дистанцируется, да, и формально он как бы не участвует в конфликте, хотя те же самые компании типа Palantir, Anduril там и прочие, вот, они, ну, прямо скажем, действительно оказывают достаточно существенную помощь украинским вооруженным силам. И это как бы один аспект, ну, скажем так, видимый, да, это вот подготовка к ведению боевых действий. Но опасность в чем здесь? И то, что вы действительно заметили, верно, что кто будет дальше принимать решения, и не меняет ли это вообще образ, ну, скажем так, как некий жизнедеятельность, нет ли здесь нечто большего. Вот. На мой взгляд, здесь как раз опасность в этом и есть, поскольку та же компания Palantir, да, вот, ну, скажем так, не очень, скажем так, явно, вот, но все равно заявляет о том, что она видит некий такой, формирует образ будущего вообще, да, в целом. И вот этот образ будущего, вот, он как раз и ориентирован на поиски некого, скажем так, сочетания взаимодействия человека с машиной, да, вот с новыми технологиями. И здесь можно говорить о том, что, да, это некий такой, может быть, опасный прецедент о том, как и может это вылиться в то, что со временем эти компании, да, они будут уже говорить, а кто тут государство, да, что не скажет ли Palantir, что государство это я. Такая опасность, безусловно, есть. С этим вполне возможно, может быть, и связано то, что этих ребят все-таки как бы взяли на военную службу, что какой-то элемент контроля за ними все равно оно как бы есть. Может быть, с этой точки зрения здесь это тоже некой такой служит, некой гарантией, вот, что все-таки, ну, скажем так, командование вооруженных сил США, оно, тем не менее, все равно какой-то там осуществляет контроль. Хотя мы видим, если говорить там о милитаризации, что у американцев-то как раз вот сейчас, ну, скажем так, происходит некий опять слом отношений вообще к роли военной силы в международных отношениях. И поэтому не случайно вот эти, скажем так, инициатива Трампа переназвать Министерство обороны в Министерство по делам войны, да, вот. То, что сейчас это уже не Department of Defense, а Department of War.
1: Но вот если продолжить...

0: новых условиях. То есть это уже не просто борьба за, скажем так, за территории, вот, а борьба за ресурсы. Причем ресурсы, вот, это не только редкоземы, вот, это в том числе интеллектуальная собственность, да, это в том числе и то, что называется человеческий капитал и умственный капитал. То есть вот этот сам интеллект, это тоже как бы представляет ресурс. И то есть это борьба, ну, за некое такое как бы глобальное систему управления. Это, кстати, может быть и ответ, почему, ну, скажем так, НАТО еще как бы привлекательно для европейцев. Вот. Во многом это как раз и связано с тем, чтобы, ну, скажем так, вот эти европейские страхи оказаться на обочине, да, вот как это когда-то было для неких малых стран Западной Европы в годы Второй мировой войны, а оказаться, вот, скажем так, в колонии сильных, да, то есть...
1: В мейнстриме.
0: То есть в мейнстриме, да, примкнуть к такому мощному блоку, чтобы потом как бы, ну, скажем так, какие-то, часть каких-то завоеванных благ, чтобы тоже как бы, да, просыпалось и на них. И тут надо сказать, что... По-моему, в 2011 году еще у НАТО такой вышел интересный документ, вот он назывался, что гарантированный доступ к общечеловеческим ценностям, да, вот, то есть там как раз и речь шла о том, что как делить вот эти общечеловеческие ценности, учитывая, что будет перенаселение планеты, вот, что надо действительно как-то управлять, и кто должен управлять, и вот Запад как раз и выстраивал вот эти вот, скажем так, некие схемы, как он будет управлять. Тогда военная сила, ну, скажем так, так занимала не ведущую роль, но мы видим, что вот сейчас как бы делается ставка на то, что а почему бы и нет, да, почему бы и, скажем так, не разыграть вот эту карту войны, что называется.
1: Ну, то есть фактически, если говорить о том докладе, то речь шла о золотом миллиарде условном, который...
0: Условно, да, там конечно...
1: Пытался решить судьбы человечества.
0: Там, конечно, все это более, так сказать, благообразно все, ну, это называлось, но да. Смысл действительно, он как раз в этом и заключается, да.
1: Но если, опять-таки, вернуться к теме технологий искусственного интеллекта и теме того, как они сегодня интегрируются в тематику военную и вообще в целом в тему войны, то мы совершенно очевидно наблюдаем абсолютно новую ситуацию, с которой человечество не сталкивалось. В чем она заключается? В том, что параллельно идет еще и закабаление человека, личности человека как таковой, и прямое идет наступление на личное пространство. И ведь речь не только о том, что эти технологические гиганты, они выходят на наднациональный уровень и, в общем-то, делают вызов национальному государству. А речь о том, что современная война, она на самом деле простирается гораздо дальше, чем непосредственное поле вооруженного конфликта, да, но это вопрос и контроля над человечеством в целом, над группами людей, над целыми странами и, на самом деле, в перспективе гипотетически континентами. И вот если говорить об этой составляющей в контексте войны, да, то насколько наш противник вообще рассчитывает именно на эту, скажем так, составляющую, и что здесь необходимо противопоставить?
0: Безусловно, он рассчитывает, и абсолютно право, не только в рамках военного противоборства, но вообще в целом, да, это как вызов новому мировому порядку. Вот. То есть понятно, что вот этот порядок, основанный на так называемых международных правилах по западным лекалам, он действительно сейчас, ну, фактически себя и исчерпал, да. Мы видим это не только в Европе, но и в других регионах и горячих точках планеты. Вот. А что касается ставки на вот этот вот искусственный интеллект, да, безусловно, особенно для американской политической культуры, это вот, ну, свойственно некая такая так, ставка на технологичность, вот, и вот эти перспективные технологии, на взгляд ряда западных мыслителей, они как раз и должны дать им некое преимущество, да, вот, в том числе и с учетом вот тех достаточно сложных социальных тенденций, о которых мы говорили, то есть мы не можем там сформировать и развернуть крупную армию, вот, в обычном смысле этого слова. Вот. Но если, скажем так, грамотно использовать систему искусственного интеллекта, то тогда вот сами, скажем так, вооруженные силы, они могут быть более компактными, в них, опять же, да, можно будет набирать на, скажем так, боевые должности и женщин, и

0: скажем так, мужчин, которые раньше, ну, скажем так, по своим, как, скажем так, по физическим параметрам не годились к ведению военной службы, вот, но они вполне могут там сидеть в офисе, там, за пультом управления, там, и кликать, там, да, вот, мышкой. Вот, вот это вот действительно ставка идет, да, вот, что дальше? Ну, дальше это действительно, как вы говорили, это вот та самая теория золотого миллиарда, это та попытка через вот этот прорыв получить некий такой контроль. И здесь надо сказать, что вот эти вот компании ведущие, именно американские, которые сейчас очень активно и вкладывают свои ресурсы, и денежные, и плюс еще и государство им активно помогает в лице Соединенных Штатов Америки, да и тех же самых европейцев. Вот, вот, вот они сейчас, ну, скажем так, ищут вот тот, скажем так, паттерн, как дальше действовать. Вот, и в этом, конечно, есть опасность определенная. И причем вот мы видим, что да, вот они фактически, ну, получают некую такую безграничную свободу доступа к ведению, ну, скажем так, или к помощи в ведении боевых действий на территории Украины. И причем киевский режим, он только содействует им в этом плане.
1: И в этом смысле в качестве ремарки, заметки на полях, хочется вспомнить наше недавнее прошлое, когда мы так наивно, откровенно и без оглядки, в общем-то, переходили как государство, да, на иностранные цифровые платформы, когда мы абсолютно спокойно использовали ПО, когда велись дискуссии относительно того, зачем, мол, нам ГЛОНАСС, когда есть GPS, и так далее, и так далее. А что это было, на самом деле, не что иное, как попытка мягко оккупировать страну и взять фактически всю управленческую систему под свой контроль и в свои руки.
0: Абсолютно правильно, Анна, и это как раз и говорит о том, что это вот опасно как раз процесс такой вялотекущей десуверенизации. То есть он вроде не видим, вот, но по факту это еще чревато даже большими негативными последствиями, чем, вот, скажем так, явный такой выраженный контроль, там, да, который там на, скажем так, размещение зарубежных воинских контингентов на своей территории. Вот. Кстати, если мы говорим о европейцах, да, почему европейцы так слепо следуют Соединенным Штатам Америки? А ведь вот смотрите, до сих пор у европейцев нет, вот, скажем так, высокотехнологичных компаний такого нового перспективного уровня. Это все те самые старые монстры, условно, да, вот, которые, ну, скажем так, могут производить вооружение, скажем так, предыдущего поколения, да, не самого последнего или не перспективного. А во многом они как раз и зависят здесь от Соединенных Штатов Америки, от того же Palantir, Anduril, там, OpenAir и прочее, да. То есть все вот эти вот попытки европейцев, собственно, наладить систему ведения так называемых сетецентричных войн, они упираются во что? В то, что они здесь критически зависимы от американских комплектующих и от содействия американских корпораций.
1: И то есть в этом смысле уже получается, что колониальное будущее, где Европа выступает уже в качестве объекта, а не субъекта, оно фактически предопределено.
0: Ну, фактически для американцев, да, и я бы сказал, что европейцы здесь выступают в роли такой некой ресурсной базы.
1: У нас не так много времени остается до конца программы. Давайте тогда, коль уж мы вернулись в Европу и к европейцам, еще один вопрос обсудим. Насколько вероятно обретение ядерного статуса Германии? И что это вообще будет значить для нас, в частности?
0: Вопрос такой подразумевает очень простой ответ, что нет, это вряд ли возможно, вот. Я постараюсь объяснить с точки зрения, скажем так, технической. Да, безусловно, у ФРГ есть определенные компетенции, вот, и по большому счету, да, они, наверное, если будут вкладывать серьезные средства, они могут получить ядерное оружие. Дело в том, что и АЭС производили в Германии, и с помощью Соединенных Штатов Америки вначале, и разрабатывали там собственные проекты. Есть и компетенции, которые получила в свое время Германская Демократическая Республика. Опять же, Советский Союз помогал строить именно мирный атом. Но все равно мы говорим о ядерных компетенциях. То есть там есть специалисты, там есть, скажем так, технологическая культура в атомной отрасли, которая им позволит сделать ядерные боезарии говорят. Здесь как бы тоже иллюзий питать не надо. Но здесь вопрос это доступа к критическому сырью, да, необходимому для создания ядерного боезаряда. Вот. И самое главное, это политический момент. И вот по политическим моментам я не верю, что и сами европейцы, и американцы заинтересованы в том, чтобы Германия действительно обладала ядерным оружием. И здесь, как ни странно, НАТО, оно в этом плане где-то стабилизирует саму Западную Европу. Вот если мы говорим, опять же, вот эта известная формула, для чего там надо было НАТО, да, то есть лорд Исмей, первый генсек этой организации, вот он заявил, что там основная цель, это понятно, да, то, как он говорил, там, Russia out, имел в виду, что Россия должна быть отделена от Европы, то есть ее фактически политика сдерживания, то, что мы сейчас наблюдаем, да, America in, это то, что американцы должны быть в Европе и все контролировать, и Germany down, да, то есть это надо действительно следить и подавлять немцев, вот, и с этим, по большому счету, согласны вот сейчас практически все европейцы на самом-то деле, то есть, несмотря на то, что они всегда на саммитах говорят о своей монолитности, да, о своей там дружбе, единстве и прочее, вот, никто не заинтересован в том, чтобы Германия возвышалась, вот как раз, когда там Мерц озвучивал планы, что Германия должна в военном плане стать самой главной страной в Европе, вот это очень такой скепсис был и в Париже, и в Лондоне на этот счет.
1: Все не так просто, мягко выражаясь. Сергей, огромное вам спасибо за эту беседу. Я напомню, с нами был сегодня Сергей Ермаков, руководитель Центра военно-политических исследований РИСИ. Подписывайтесь у Максия на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, если захотите их пересмотреть или переслушать. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности.

0: жаркая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком, отравился
4: Керенским, а викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Так поступать, по моему мнению, несправедливо.
8: Ну и разберись с ним. Не прячь ты голову в песок, как страус.
6: А вот и нет.
9: Эта птица голову свою бережет и никуда ее не зарывает. Заблуждение появилось еще во времена Древнего Рима, и массовая культура несет его до сих пор. Но античные авторы, похоже, страусов, видели сильно издалека и неверно считали их поведение. Птицы действительно в момент опасности порой могут внезапно припасть к земле и вытянуть шею. Но это продуманный ход. Оперение позволяет им так замаскироваться на местности.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Страус также опускает голову к земле, чтобы съесть что-то вкусное из насекомых, и с тем, чтобы отдохнуть, расслабив мышцы длинной шеи. Снова скажем, головы никто не зарывает, а в целом страусы очень ловко могут расправиться с хищником, либо нанести удар мощнейшими ногами, либо с их же помощью быстренько убежать.
8: Говорят, бегают они очень быстро.
9: Еще бы. Скорость развивают до 70 км в час. Сродни легковому автомобилю.
6: А вот и да.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
11: Высокие каблуки изначально носили мужчины. Персидские всадники использовали каблук, чтобы фиксировать ногу в стремени.
1: Факт второй.
11: До 20 века розовый цвет считался мужским, а голубой – женским.

0: появления журналов мод в 17 веке дизайнеры рассылали по всей Европе крошечных кукол, одетых в миниатюрные копии своих нарядов. Это был единственный способ показать знати в других странах, что сейчас в тренде в Париже.
1: Факт четвертый.
0: В 18 веке парики могли достигать метра в высоту. Их украшали перьями, фруктами и даже миниатюрными кораблями. Такие прически были символом богатства и высокого положения в обществе.
1: Факт пятый.
0: Черное свадебное платье когда-то было обычным выбором невесты. Белый цвет вошел в моду только после свадьбы королевы Виктории в позапрошлом веке. До этого невесты просто надевали свое лучшее праздничное платье любого цвета.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
2: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
3: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 1150 украинских беспилотников самолетного типа, 20 управляемых авиабомб и реактивный снаряд «Хаймерс». Силы морской авиации Черноморского флота уничтожили вражеский беспилотный катер. За сутки в зоне проведения спецоперации наши бойцы ликвидировали около 1400 украинских боевиков. День железнодорожных войск отмечается сегодня в России. Военные железнодорожники решают стратегически важные задачи. В зоне специальной военной операции они обеспечивают техническое прикрытие ключевых железнодорожных направлений, занимаются разминированием путей и восстановлением разрушенной инфраструктуры. Благодаря их работе остается бесперебойным продвижение воинских эшелонов и доставка всего необходимого на передовую. Врачи группировки войск «Центр» развернули полевой подземный медицинский пункт в тыловом районе спецоперации. Подробности рассказала начальник медпункта Елена Забродская.
2: Наш медпункт появился с момента формирования нашего полка. Новое подразделение с новыми людьми. Коллектив создавался абсолютно с нуля. Люди приезжали со всех населенных пунктов, добровольцы в основном. Все хотели работать именно на благо Родины. Стараемся всячески оказать помощь и не только на базе именно нашего медицинского пункта, но еще у нас на точке эвакуации работают наши специалисты. Все как положено, выполняются все врачебные назначения. У нас существует здесь консультативная помощь. То есть врачи-специалисты консультируют наших больных и раненых. Возможность сдать анализы. У нас все для этого есть. Для восстановления, для лечения, а также для победы.
1: Особое внимание уделяют созданию комфортных бытовых условий для пациентов. В подземном медицинском пункте обеспечены все условия для полноценного отдыха и восстановления военнослужащих. Госкорпорация «Ростех» создала новый скоростной охотничий патрон. Начальная скорость его пути превышает 1000 метров в секунду. Это обеспечивает надежное поражение цели и хорошую настильность траектории. Новый патрон, в частности, позволит эффективно бить из краткоствольных винтовок. Полностью отечественное изделие позволит заместить на российском рынке иностранные аналоги. Патроны выпускают под брендом «Игла». С таким же названием «Ростех» выпускает и антидроновые патроны с высокопрочной дробью для того, чтобы сбивать малые беспилотники на дальности до 100 метров. Их эффективно применяют в боевых условиях. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Василий Суриков.
2: Утро стрелецкой казни. Боярыня Морозова. Переход Суворова через Альпы. Это все он, Василий Иванович Суриков. Русский живописец, мастер исторических полотен. За особое умение располагать детали и персонажей на многолюдных и многоплановых картинах в Академии его называли композитором. Уроженец Красноярска, сибиряк из казацкого рода. Характер такой, что... Да, что сказать, имелись некоторые особенности.
1: На первый взгляд.
2: Среднего роста, крепкий, широкоплечий. Нос вздернутый, широкий. Глаза темные, волосы прямые, черные с проседью, лицо скуластое. В наружности Сурикова чувствовалась сибирская стать. Крепкая, крутая. Настоящего кулачного бойца. Да, что было, то было. Практиковал в молодые годы в Сибири.
1: Где изюминка?
2: Уже будучи знаменитым и состоятельным человеком, Василий Суриков вел скромный образ жизни. Избегал светских раутов и презирал этикет. В его доме не было предметов роскоши. Художник был неприхотлив в еде. Ел все, что дают, все. Кроме индейки.
3: Уж очень препротивно некрасивая птица. Если поем, всегда плохо бывает.
2: Случались эпатажные выходки. Однажды Суриков смял, буквально скомкал шляпу, которую только что купил. Прямо в магазине бросил на пол и придавил ногой. Затем поднял, почистил щеткой и надел на голову.
3: Теперь и носить ее. Отличная шляпа. А то какие-то дамские складочки. Смерть, как не люблю новых шляп.
2: Сложный характер. Сложный, но самобытный. Что делать? Таланты, они такие.
1: Василий Суриков. Человек с изюминкой.
4: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золотой человек кургана Иссык.
5: Конец 60-х годов 20 века. Казахские археологи приступили к раскопкам одного непримечательного кургана, расположенного неподалеку от Алма-Аты. Вокруг были курганы побольше, высотой до 15 метров. Но внимание ученых привлекла небольшая 6-метровая насыпь, которую позже назовут Иссык, то есть «узкая дверь». И скоро выяснится, что за ней спрятаны бесценные сокровища.
4: Цена вопроса.
5: Внутри археологи нашли то, что сейчас именуют золотым человеком кургана Иссык. А именно, погребальную камеру с останками неизвестного воина и множеством золотых артефактов. Мечи, кинжалы, перстни, украшения, одежда, обувь и серебряную чашу 5 века до нашей эры с письменными знаками, которые до сих пор не расшифровали. В общей сложности в кургане обнаружили более 4000 уникальных предметов.
4: Кладоискатели.
5: Находку казахских ученых считают удивительной. Ведь все курганы вокруг были разграблены еще в глубокой древности. Да и сам Иссык был хорошо изучен. Вот только искатели золота, к несчастью для себя и к счастью для науки, всегда интересовались центральным захоронением, игнорируя боковое. Но именно в этом неприметном месте и хранилась веками главная тайна. По внешнему облику и атрибутам ученые смогли установить, что погребенный был сакским или скифским воином, которые традиционно хорошо сражались на мечах. А еще, как известно, скифы не оставили после себя письменности. Поэтому чаша с неразгаданным посланием из кургана Иссык может значить гораздо больше, чем мы думаем. Сегодня на месте раскопок расположен археологический музей под открытым небом. Впрочем, говорят, туда заглядывают не только туристы, но и те, кто надеются увидеть еще что-то бесценное и пока не найденное.
4: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
0: Что вы говорите?
6: Платье. С этим словом все просто. Корень «плат» древнеславянский. И уже много веков он означает одно и то же – одежду или материал, которым пользуются портные. Проверочное слово – платок. Так что, поставим на этом точку? Ну нет. Дело в том, что тот же корень «плат» мы обнаружим в таких существительных, как «платеж» и «плата». Но как же так получилось? Разве может быть что-то общее у одежды и денег? Оказывается, да. Но разгадку этого ребуса следует искать не в языке. В древности у наших предков основным способом улучшения качества жизни был натуральный обмен. Теперь бы мы сказали «бартер». Все помнят, как на уроках истории нас учили. Один разводил кур, а другой шил кафтаны. Потом оба ехали на рынок и там обменивались. Корову отдавали за лошадь, урожай овощей за новую телегу и так далее. И ткань тоже была чем-то вроде денег. Пользоваться таким платежным инструментом оказалось очень удобно. Лошадь на 5 частей не поделишь, а кусок материи разрезать можно всегда. Запомним, платье и платеж – слова родственники. А напоследок вспомним известную пословицу: «По одежке встречают, по уму провожают». Кстати, вы за свое платье сколько заплатили?
0: Да что вы говорите?
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни из фильмов Георгия Данелии. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
12: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня день железнодорожных войск. Ранним утром 4 июня 1944 года на боевые позиции в районе города Ковель выдвинулся советский бронепоезд «Илья Муромец». Задача – неожиданным ударом из засады уничтожить бронепоезд врага. Первым залпом Илья Муромец разнес в щепки железнодорожное полотно позади немецкого состава, отрезав ему путь к отступлению. Вторым залпом крепость на колесах накрыла артиллерийские платформы противника, лишив его возможности отбиваться. Поставили точку в этом бою реактивные снаряды «Катюши», установленные на Муромце. Один из них попал точно в котел немецкого паровоза. Так закончился единственный в мировой истории скоротечный бой, который позже окрестили «дуэлью бронепоездов».
1: Экипаж.
0: Состав советского бронепоезда «Илья Муромец». Бронепаровоз с тендером, две крытые артиллерийские бронеплощадки, две открытые зенитно-минометные площадки, а также так называемая база для хозяйственных и служебных целей. Вагон-штаб, вагон для боеприпасов, мастерская, кухня, прачечная, клуб. Но главное в любом бронепоезде – это люди. Железнодорожники, артиллеристы, пулеметчики, зенитчики, разведчики, ремонтники, пекари, санитары, экипаж. Численностью почти батальон.
1: Техническая справка. Бронепоезд «Илья Муромец» был построен рабочими железнодорожниками в 1942 году как подарок армии от Муромского депо. Бронирование до 45 мм. Вооружение. 4 пушки F-34 в башнях от танков Т-34, 4 зенитные пушки «Лендера», 2 пусковые установки «Катюша», 12 пулеметов калибра 7,62.
0: Экипаж. Перед легендарной дуэлью разведчики бронепоезда проделали огромную работу. Точно определили позиции, на которые каждое утро выезжает немецкий бронепоезд. Корректировщики рассчитали точки направления огня. Машинист аккуратно, без лишнего шума, вывел Муромца на позиции. А по цели великолепно отработали артиллеристы. Благодаря слаженной и четкой работе экипажа вражеский бронепоезд был уничтожен менее чем за 10 минут.
1: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
0: А через месяц, в июле 1944 года, Ковель был освобожден. На обломках поверженного немецкого состава советский военный корреспондент обнаружил кривую надпись краской «Адольф Гитлер». После этого родилась версия, что это название поезда. На самом деле, немцы редко давали звучные имена своей военной технике. Тем не менее, ради красивой истории и для поднятия боевого духа поверженный Ильей Муромцем бронепоезд стали именовать Адольфом Гитлером.
1: Экипаж. Сегодня в программе «Область знаний». Гладиаторы на территории Северного Причерноморья. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

Сахалина до Калининграда. Судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не в мочь, не обернуться.

вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока я понял родину.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Полпред напомнил поручение президента достичь уровня привлечения инвестиций в Дальний Восток до 12 триллионов рублей. По словам Трутнева, поставленная задача выполняется и даже превышает намеченные планы. Во время встречи Трутнев пригласил президента открыть ряд инфраструктурных объектов во время Восточного экономического форума в начале сентября. Президент принял приглашение. Пользователи в России массово жалуются на сбои в работе популярных онлайн-сервисов. За последний час поступило более 1000 жалоб на работу «Озон». Также проблемы отмечают у Ростелекома, Яндекса, Авито, Wildberries и некоторых банков. Больше всего обращений из Москвы и Санкт-Петербурга. Причины сбоев пока не называются. Участники заседания наблюдательного совета Центра беспилотных систем и технологий обсудили, как ускорить путь новых разработок от идеи до серийного производства. Банк ПСБ вместе с партнерами выстраивает экосистему поддержки технологических команд, объединяет разработчиков, производителей, инвесторов и заказчиков. Особое внимание уделили развитию спецтеха, сферы, где скорость внедрения решений критически важна. Об этом рассказал председатель ПСБ Петр Фродков.
2: Спецтех – это та сфера, которая позволяет максимально оперативно адаптироваться. Отставание уже на несколько недель, мы не говорим даже про, ну, про годы уже не говорим, наверное, даже месяцы, на несколько недель может критично повлиять на динамику, в том числе боевых действий.
1: За 2.5 года поддержку получили 850 инноваторов и технологических предприятий, а до 2030 года ПСБ планирует выделить на развитие спецтеха порядка 35 миллиардов рублей. Это поможет укреплять технологическую независимость страны и быстрее внедрять отечественные разработки. Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по питанию школьников. С 1 сентября в меню учебных заведений появятся блюда из рыбы и морепродуктов. Их можно будет включать не только в супы и основные блюда, но и в гарниры, салаты и запеканки. Также расширят ассортимент холодных рыбных закусок. Нововведения направлены на улучшение качества питания детей и подростков. Рекомендации разработаны с учетом потребностей растущего организма. О погоде. По данным центров ОБОС, завтра в Москве будет переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются проливные дожди и грозы. Ночью не ниже 24 градусов, днем до 29. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Флотский бастрок. Приталенная однобортная куртка со стоячим воротником, с очень узкими рукавами, без обшлагов. Эта простая одежда голландских моряков и крестьян появилась на русском флоте во времена Петра Великого, после его знаменитого Великого посольства в Европу в самом конце 17-го столетия. Форма и содержание.
1: Бастрок шили из грубой шерстяной ткани, сермяги, или плотной парусины. В такой экипировке матросам было достаточно тепло и комфортно даже в самых суровых погодных условиях. Кроме того, узкая флотская куртка идеально подходила для работы на мачтах. Она не цеплялась за такелаж или снасти парусного корабля. На бастроге было всего 6 пуговиц и 2 кармана по бокам для личных вещей или мелких инструментов. Удобно, все под рукой.
0: Флотский бастрок.
1: Первыми матросами на российских военных кораблях стали солдаты потешных полков Семеновского и Преображенского. Вот им-то и выдали новые куртки и бастроги. О своей униформе личный состав должен был заботиться сам, относиться к ней бережно. Не зря ведь в морском уставе говорилось:
2: если кто свой мундир или ружье проиграет, продаст или в залог отдаст, он и имеет быть в первый и в другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян или на галеру сослан быть.

0: грубой шерсти, а из черного шелкового бархата. Да и пуговиц на куртке куда больше. Несколько десятков. Царь все-таки.
1: Форма и содержание. Флотский бастрок.
2: Река истории. История реки. Волга. В 1913 году Россия праздновала 300-летие династии Романовых. К большой дате была приурочена поездка Николая II с супругой и всеми детьми по Волге. Из Нижнего Новгорода до Ярославля с остановкой в Костроме, где венчался на царство первый представитель дома Романовых. Для этого сформировали специальную эскадру из 7 казенных судов. Императору с семьей приготовили пароход «Межень». Его отремонтировали, обновили обстановку кают и салонов. Даже установили ванны для купания высочайших особ. К поездке готовили не только судно, но и реку. Весь фарватер Волги от Нижнего до Ярославля протралили на предмет мин и естественных препятствий. Царская семья прибыла в Нижний Новгород на поезде. После торжественных мероприятий венценосное семейство направилось к пароходу. В качестве пристани установили баржу, на которой местные судовладельцы встречали и чествовали императорскую семью. На ярко освещенной палубе они вручили царю альбом с акварельными рисунками всех волжских пароходов. Цесаревичу Алексею большую серебряную модель парохода, выполненную мастерами Фаберже. Императрице и великим княжнам украшение от Фаберже. Император записал в своем дневнике.
3: 17 мая, пятница. Перешли с радостью на приготовленный для нас пароход «Межень». Уютно и с отчаянием устроены наши каюты. Отвалили при иллюминации города и всех судов. И пошли вверх по матушке Волге. Спустился в свою каюту и рано лег спать.
2: Волга. Река истории. История реки.
4: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
5: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят, земля начинается с Кремля.
2: И повелел в 1528 году великий князь Василий III построить на правом берегу реки Осетр каменную крепость для защиты южных рубежей государства Московского. И полтора века боевая мощь сей цитадели сдерживала натиск татар крымских, так ни разу им не покорившись. Зарайский Кремль.
1: Один из древнейших русских городов – Зарайск. Старше Москвы на один год. Он был основан в первой половине XII века. А вот о происхождении названия спорят до сих пор.
2: Жила тогда в тех местах княгиня русская по прозванию Евпраксия. Узнав о гибели в ставке Батыя мужа своего, князя Федора Юрьевича, и не желая идти в полон, выбросилась, или, как тогда говорили, заразилась она с малолетним сыном Иоанном из окна высокого терема.
1: Но есть и другие, менее трагические версии.
2: В народе сказывали, что заразами называли также отвесные кручи и обрывы. И действительно, крутой склон вдоль правого берега Осетра до сих пор называют заразой. Точно так же зовется непроходимый лес и даже место захоронения всех умерших от болезней. Где правда? Где вымысел? Кто знает? Но ведь крепость-то, сперва деревянную, нарекли все ж таки Зарайской. Земля начинается с Кремля.
1: Тула, Коломна. Этих крепостей было явно недостаточно для защиты южных рубежей страны. Вот и построили русские князья новую каменную цитадель недалеко от Москвы. Зарайский Кремль имеет в плане форму прямоугольника. Толщина стен 3 метра, высота 9. Главное оборонительное сооружение выложено из кирпича и облицовано с внешней стороны белым камнем. Во время строительства между кирпичами специально оставляли небольшое пространство, которое впоследствии заполняли мелкими речными камнями. Такая конструкция лучше всего выдерживала удары таранов, а позднее – пушечных ядер. Но и это еще не все. 7 мощных 12-гранных башен Кремля, словно немые стражники, охраняют все входы и выходы. Каждая башня получила свое название.
2: Северная башня – Никольская, южная – Спасская, западная – Богоявленская или же Егорьевская. А есть еще башня Караульная, Казенная или Пороховая, а также башня Наугольная у Кабака, то есть на углу, и Наугольная у Тайника. К слову, Никольская башня, она же парадная, снабжена была специальной отводной стрельницей. Попробуй, враг, только подойди.
1: Триста лет назад Зарайский Кремль окружал еще и глубокий ров, впоследствии засыпанный. А все башни крепости имели по три яруса боя. верхний, средний и подошвенный, он же нижний ярус, на уровне земли. На каждом ярусе стояли опытные пушкари. Одновременный огонь всех орудий встречал авангард противника, как только он начинал атаку. Кроме того, в одной из башен находился подземный проход, который позволял доставлять воду, восполняя ее запасы при длительной осаде. Защищал цитадель постоянный гарнизон. Так, в 1641 году он насчитывал 650 человек.
2: Зарайский Кремль. Город-крепость.
1: Татарские полчища нападали на него неоднократно, но им так и не удалось захватить цитадель. Кремль был взят лишь однажды, в смутное время, польско-литовскими войсками. Командовал ими полковник Александр Иосиф Лисовский, один из военачальников Лжедмитрия II. Все изменилось, когда неприятель покинул город, а в Зарайск назначили нового воеводу.
0: Слушайте меня, люди православные!
3: А ты кто ж таков будешь, мил человек? Чего народ баламутишь?
0: Я, князь Дмитрий Пожарский, собираю ополчение. Пойдем на Москву. Довольно супостатом в Белокаменной хозяйничать.
4: Дело, говоришь, князь. Дождались, я с тобой. И сыновья мою так уж в войско поступят.
1: Когда воеводы со всех рязанских городов еще только-только собирали ополчение, первым подошел к Москве Дмитрий Пожарский с зарайским войском. Именно он начал освобождение государства российского от захватчиков.
2: А ведь поначалу не верили люди князю Пожарскому. Пытались склонить его присягнуть самозванцу, Лжедмитрию II. Однако воевода решительно отказался. Заявил народу всему, что знает только одного царя – Василия Шуйского, и своей присяге не изменит. Убедил. Зарайский Кремль.
1: Это один из самых маленьких по площади, чуть больше 2 гектаров, из всех русских кремлей – дошедших до нашего времени и единственный полностью сохранившийся Кремль в Подмосковье. В наши дни он считается объектом культурного наследия федерального значения. Сегодня в ансамбль Зарайского Кремля, помимо основных 7 башен, входят Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы, памятник надгробия благоверным князьям Иоанну, Федору и Евпраксии, а также крестильный храм Серафима Саровского.
2: Ведь когда-то обитали тут первобытные охотники-собиратели. Это было 16 веков назад. Прошли годы, и в краях здешних построили сначала засечную черту, потом город и крепость могучую, которой стоять вечно.
1: Долгое время главной святыней Кремля была чудотворная икона Николы Зарайского. Отныне она является экспонатом Центрального музея древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева в Москве. Но и в самом Зарайском Кремле есть очень много интересного. Сотни артефактов бережно хранятся сейчас в местном музее. Древнее оружие, монеты, изделия из стекла и бронзы, старинные украшения. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Зарайский Кремль.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города
8: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
7: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Брянской области в результате атак украинских беспилотников погибли 2 мирных жителя, еще 6 ранены, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. В Суземском районе дрон «Камикадзе» ударил по автомобилю. Водитель погиб. В Новозыбкове от БПЛА самолетного типа погиб мужчина. Ранены 5 человек. Повреждены машины и заправка. В Погарском районе мужчину госпитализировали со множественными ранениями после удара дрона «Камикадзе» по легковушке, добавил Ковальчук. На Восточном экономическом форуме в этом году планируется подписание контрактов на более чем 6 триллионов рублей. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что некоторые инициативы по итогам прошлого форума уже запущены в работу.
2: Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидикастрий». Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс, Удаканская медь, Находкинский завод минеральных удобрений в первую очередь. Начата работа по Североморскому туннелю по проходке.
1: Юрий Трутнев добавил, что реализация мастер-планов позволила построить на Дальнем Востоке 233 объекта на 83 миллиарда рублей. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о росте спроса на российских учителей за рубежом. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» поступило 840 заявок из 30 стран. Наиболее востребованы преподаватели математики, физики, химии и биологии. Также высок спрос на учителей русского языка как иностранного. Основной запрос от школ в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. С нового учебного года за рубежом начнут работать около 800 российских педагогов. Евросоюз готовится к солнечному затмению 12 августа, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию в блоке. В Еврокомиссии даже создана специальная группа, которая завтра планирует обсудить отработку возможных сценариев. Проблема в том, что во время затмения резко упадут мощности как крупных электростанций, так и частных солнечных панелей, подключенных к общей сети. Чтобы компенсировать спад, операторам необходимо оперативно ввести в действие значительные альтернативные мощности. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок.
4: Прототипы героев всемирно известных сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд!
3: Пред нами огромные разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. Ганс Христиан Андерсен.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прототипы героев всемирно известных сказок.
4: Исторические заметки.
5: Для начала Алексей Толстой и его повесть «Сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Так, в образе Пьеро автором осмеян, с намеками и на творчество, и на личную жизнь, кто бы вы думали, Александр Блок. Идем дальше. Сбежавшую самую красивую куклу в мире в жизни звали вовсе не Мальвиной, а Марией Андреевой. Она считалась самой очаровательной актрисой художественного театра. При этом сбежала не только из театра, но и от мужа. А вот в знаменитой сказке Карла Каллоди были свои реальные прототипы.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
8: Пиноккио. Как известно, сказка – ложь. И в самом деле мало кому придет в голову искать аналогии между сказочными и реальными персонажами, тем более неправдоподобными, как, например, деревянный мальчишка с длинным носом – Пиноккио. Однако, во время раскопок в районе кладбища, где захоронен прах Карла Каллоди, автора итальянской сказки про пацана из полена, была обнаружена надгробная плита с именем некоего Пиноккио Санчеса. Сверили даты жизни. Оказалось, жили они в одно время. Конечно, это может быть и простым совпадением. Мало ли в Италии Пиноккиев. Перекопав архивы, ученые выяснили, Пиноккио Санчес родился в 1790 году, был он маленького роста, почти карлик. В какой-то войне Пиноккио Санчес был ранен. Ему сильно повредило ноги и изуродовало лицо. Однако судьба свела его с гениальным врачом Бестульджи, алхимиком и чародеем. Ну, тогда всех прогрессивных ученых таковыми считали. Так вот, тот сделал бедняге-инвалиду небывалую операцию. Заменил утраченные конечности деревянными протезами. И даже нос ухитрился восстановить. Таким образом, несчастный ветеран прожил еще 10 лет. А благодаря нестандартной внешности и деревянному носу стал известным в Италии балаганным артистом. И умер, внимание, сорвавшись с высоты во время исполнения сложного трюка. Это на деревянных-то протезах. Так значит, у деревянного мальчишки по имени Пиноккио был прототип. Увы, остается неизвестным, были ли в его окружении личности, ставшие впоследствии черепахой-тортиллой, котом Базилио и лисой Алисой.
7: Курсивом.
5: Ах да, мы забыли о еще одном персонаже. В 1895 году в Москве был очень популярен французский доктор Жак Булимарт. Эта экзотическая личность была в свое время любимым поводом для шуток и анекдотов. Доктор был страстным поклонником метода лечения пиявками и показывал опыты на себе. Пиявок он ловил сам и поэтому одевался в длинный балахон от комаров. Дуримаром его дразнили русские дети, коверкая на свой лад французскую фамилию Булимарт.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Джоанна Мария Линд. Одна из самых известных оперных певиц Европы 19 столетия. Однажды она была на гастролях в Дании и познакомилась с Гансом Христианом Андерсеном. Для начала красивая артистка вдохновила писателя на волшебную историю под названием «Соловей». Вскоре Андерсен влюбился в свою новую знакомую, но она не отвечала ему взаимностью. И после того, как Джоанна окончательно отвергла сказочника, он изобразил ее в виде снежной королевы с ледяным сердцем. На самом деле таких примеров множество. И главное в них – правильность перевода. А то иногда такое происходит. Ужас просто.
7: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
9: Что это с тобой? Чего разнюнился? Побежал за вороной и испугался. Эх ты, Аника воин.
10: Аника воин. Так называют человека, который лишь хвастает храбростью, но при реальной опасности трусит.
11: Аника воин появился на Руси благодаря пересказу греческой повести о борьбе жизни и смерти. Ее перевели в 16 веке. Главного героя Дигениса там часто называют Аникитос, побежденный, лишенный победы. Видимо, русские толмачи, переводчики, решили, что это и есть имя. В их переложении не Дигенис, а Аникитос, или Аника воин, объявил, что ничего не боится, даже смерти. Но когда смерть явилась и начала побеждать его в бою, стал умолять о пощаде и прощении. Эта история была настолько популярна, что появилась даже пословица «Аника воин сидит да воет».
7: Не в бровь, а в глаз.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Шарль Перро и его сказка «Красавица и чудовище». Оказывается, что у литературного невиданного зверя был реальный прототип. Звали его Петрус Гонсалвус. Он родился в 16 веке на Тенерифе. Это самый крупный клочок земли в составе архипелага из 7 Канарских островов в Атлантическом океане. Мужчина с детства страдал гипертрихозом. Эта болезнь проявлялась в избыточном росте волос, несвойственном данному участку кожи. На лице, к примеру, Гонсалвус, в буквальном смысле, был похож на Чубакку из киносаги «Звездные войны». Весь оброс. Из-за необычной внешности его отправили французскому королю Генриху II как диковинную зверушку. Однако монарх отнесся к мальчику сердечно, дал прекрасное образование и держал при дворе, а после отослал в Нидерланды. И уже совсем скоро Гонсалвус женился на прелестной Катрин, дочери одного голландского купца. Их дети, кстати, унаследовали заболевание отца, даже девочки. Но никого это не пугало. Люди привыкли.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы литературных героев. Давнишний друг писателя Роберта Льюиса Стивенсона, критик и поэт Уильям Хенсел, в детстве перенес туберкулез, из-за чего ему ампутировали ногу до колена. Перед тем, как роман «Остров сокровищ» был опубликован, Стивенсон написал своему приятелю-инвалиду.
12: «Дружище, я должен признаться тебе, злой с виду, но добрый где-то в глубине души Джон Сильвер был списан с тебя. Ты ведь не в обиде?»
5: А никто в обиде не был. И вот тому яркий пример.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
13: Остров сокровищ. Хэнц. Израэль Хэнц родился в Англии в 1701 году и прожил 46 лет. Для человека его профессии не так уж и мало. Хэнц был пиратом. Он грабил корабли, злоупотреблял спиртным, играл в карты и время от времени жульничал. За это другой пират, капитан Тич по прозвищу «Черная борода», как-то раз прострелил ему ногу. Все бы ничего, но в этот момент на горизонте появился королевский фрегат. Завязался бой, который команда Тича проиграла. Раненый Хэнс сбежал, но был схвачен и предстал перед судом. Приговоры в отношении пиратов разнообразием не отличались. Хэнсу грозила виселица. То, что произошло потом, сегодня назвали бы сделкой с правосудием. А тогда Хэнс просто сдал парочку своих подельников и сумел избежать петли. Его отправили в отдаленную тюрьму, где бывший пират вскоре ослеп. Освобожденный по королевской амнистии, он тихо спился в лондонских трущобах. 100 лет о бедняге Хэнсе никто не вспоминал, пока однажды его имя не появилось на страницах романа «Остров сокровищ». Стивенсон отвел ему роль дежурного на захваченной пиратами Эспаньоле. Хэнс охранял корабль, когда остальная команда отправилась на остров скелета. Но только ли этим ограничивается присутствие Хэнса в романе? Что такое собирательный образ в литературе, знает каждый прилежный школьник. Так вот, некоторые стивенсоноведы считают Израиля Хэнса образом разбирательным. Они уверены, что он послужил прототипом для нескольких героев романа. Чего же не досталось книжным пиратам от их реального коллеги? Да всего понемногу. Джону Сильверу не досталось ноги, слепому Пью – глаз, и, наконец, Билли Бонсу – чувство меры. Отчего, если верить Стивенсону, последний и умер. В точности, как Израиль Хэнс.
7: Курсивом. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Павел Бажов и его «Малахитовая шкатулка». Рассказ о Даниле Мастере, труженике-ремесленнике, который водит дружбу с самой хозяйкой Медной горы. Оказывается, что у талантливого уральского камнереза был реальный прототип. Был. Знакомьтесь, мастер Данила Зверев. Правда, он никогда не работал с малахитом, да и с хранительницей горы ни разу не встречался. Но якобы именно этот человек своими рассказами о натуральных камнях вдохновил Бажова на новую сказку. Так или нет, судить сложно. Но то, что Данила Зверев действительно встречался с популярным писателем-фольклористом, известно достоверно.
17: Исторические заметки.
5: Или вот взять, к примеру, сказку «Братьев Гримм» «Белоснежка и 7 гномов». Немцы – люди дотошные, принципиальные. И вот совсем недавно один занудный историк из Берлина по фамилии Экхард Зандер решил доказать – у женского образа в знаменитой сказке был реальный прототип. Якобы Белоснежка – это некто Маргарет фон Вальдек. Девушка родилась в 1533 году и была дочерью графа Филиппа IV. Белоснежку в кавычках постоянно тиранила злая мачеха, из-за чего падчерица убежала в Брюссель. Там она влюбилась в самого настоящего принца, который позже стал королем Испании. Их взаимоотношения никто не поддерживал. В результате девушка загадочно умерла. Предположительно, ее отравили. Ничего не напоминает? Кто-то скажет: минуточку, а откуда тогда взялись гномы? Рассказываем. Семье Маргарет Белоснежки принадлежало несколько медных рудников. А в сказке, к слову, события происходят как раз посреди 7 гор. Так вот, На этих самых рудниках использовался детский труд. Из-за тяжелой работы и недоедания у маленьких работников замедлялся рост. Они быстро старились, горбились. Эти рудокопы носили цветные колпаки, то есть как знаменитые сказочные гномы. Вот и весь секрет. Хотите верьте, хотите нет.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Прообразом былинного богатыря Ильи Муромца многие исследователи считают реального исторического персонажа, силача по прозванию Чеботок. Он якобы родом из Мурома, принял монашество в Киево-Печорской лавре с именем Илья и был причислен к лику святых в 1643 году. А вот Добрыней Никитичем по праву называют также реального человека, воеводу Добрыню, который приходился родным дядей самому князю Владимиру. Идем дальше. Историческим прототипом Алеши Поповича послужил вроде как ростовский боярин Александр Олеша Попович. Согласно летописям, это был знаменитый храбр, то есть отборный воин, служивший Всеволоду Большое гнездо. Всех этих героев мы знаем по фильмам и по картине Виктора Васнецова «Богатыри». Но в том-то и дело, что на полотне изображены действительно реальные люди, а вовсе не древнерусские воины.
18: Теперь буду знать. Дамы и господа, продолжается наша экскурсия по Третьяковской галерее. Перед вами знаменитая картина Виктора Васнецова «Богатыри». Художник работал над этим полотном 17 лет.
19: Извините, пожалуйста, это, конечно, все интересно, но всем давным-давно известно. А вот не могли бы вы рассказать, кто позировал Васнецову? Или он сам придумал образы богатырей?
18: Васнецовы действительно были натурщики. Ну, вот, например, для создания образа Ильи Муромца ему позировал обыкновенный крестьянин. Родом он был из Владимирской губернии, а звали его Иван Петров.
19: Ну, ничего себе новость. Крестьянин и вдруг Илья Муромец.
18: Ну, а чему вы удивляетесь? Посмотрите на картину. Настоящий русский богатырь. Васнецов сразу же решил, с кого именно он будет писать Муромца. Кстати, этот самый натурщик Иван Петров заработал у Васнецова неплохие деньги. Стал извозчиком и работал в селе Большие Мытищи.
19: О. Ну, хорошо. А кто позировал в качестве Добрыни? Что, тоже крестьянин?
18: Добрыня Никитич – это образ собирательный. Считается, что Васнецов соединил в нем черты лиц художника Василия Поленова и своего родного отца, священника Михаила Васнецова.
19: Вот любопытно, об этом я не знал.
18: Но любопытно не то слово. Однако сегодня некоторые искусствоведы убеждены, что в образе Добрыни Виктор Васнецов изобразил самого себя?
19: Самого себя? Не может быть. Хотя, вроде похож. Правда похож.
18: Вот, а теперь об Алёше Поповиче.
19: Да.
18: Для создания этого образа Васнецов пригласил к себе в студию младшего сына промышленника Саввы Мамонтова.
19: Кого-кого?
18: Младшего сына Саввы Мамонтова, Андрея. Именно он позировал художнику.
19: Вот так история.
18: Но, кстати, для написания своей картины Васнецов брал на прокат оружие и доспехи. Знаете, где брал?
19: Нет.
18: Из запасников исторического музея и оружейной палаты. Они там до сих пор хранятся. Ну, я ответил на ваш вопрос?
19: Да, да.
18: Вот и хорошо. Пройдемте в следующий зал.
19: Спасибо за рассказ. Нужно запомнить. Значит так, крестьянин изображал Илью Муромца, сам художник, или его отец Добрыню, а сын Саввы Мамонтова изображал Алешу Поповича.
18: Теперь буду знать.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Итак, «Синяя борода». Он и не думал убивать никого из своих жен. Не думал и не собирался. Прототипом этой сказки стал французский маршал Жиль де Ре. К слову, его единственная жена намного его пережила. Так вот, дурная слава полководца связана с его многочисленными алхимическими опытами и не вполне, скажем так, нормальными ритуалами с принесением жертв. Золото Дере так и не получил, зато залез в огромные долги и всем ужасно надоел. На него донесли соседи и, разумеется, кредиторы. Как результат, по приговору Инквизиции, военный был казнен. Вот такая печальная история. А из нее сказку сделали. Молодцы.
13: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Российские ученые разработали технологию извлечения редкоземельных металлов из техногенных отвалов с помощью растений, которые накапливают полезные элементы в своей биомассе. Технологию отработали на образцах в Подмосковье и Мурманской области. Для экспериментов отобраны белая горчица, подсолнечник, кукуруза и другие культуры, устойчивые к российскому климату. При оптимальных условиях с 1 гектара можно получать до 630 килограммов редкоземов за урожай. 45 лет назад, в августе 1981 года, совершил свой первый полет самолет-лаборатория Ил-76К, созданный для тренировки космонавтов. Об особенностях этого борта «Радио Звезда» рассказал научный журналист Михаил Котов.
2: Ил-76 более современный самолет, он может большую высоту набрать рабочую, у него, соответственно, сама вот эта горка получается больше, и да, если Ту-104АК это в районе 15 секунд, то здесь 24-25. Обычно такой полет делают до 10 горок, и во время именно самой невесомости важно максимально полно использовать это время, почувствовать, что это такое. Во-вторых, организм тоже привыкает. Ну и да, 25 секунд это только кажется, что мало. За это время можно и скафандр надеть, и потренироваться в том, как двигаться можно в невесомости.
1: Эксперт добавил, что за полуторачасовой полет в самолете-лаборатории могут создаваться в среднем 10 режимов кратковременной невесомости с перегрузкой до 2G. Минобрнауки и Дальневосточный федеральный университет объявили конкурсный отбор на гранты имени Владимира Жириновского. Студенты и преподаватели-востоковеды российских вузов смогут пройти бесплатные стажировки в ведущих университетах Китая, Монголии, ЮАР и Индии. Расходы на перелет, проживание и обучение покроет грант. Поездки запланированы на октябрь-ноябрь. Заявки принимаются до 2 сентября. Нут содержит до 25% белка и может стать полноценной заменой мяса, особенно для вегетарианцев. Он богат витаминами группы В, калием, магнием и железом, снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, улучшает работу кишечника. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина. Чтобы избежать вздутия, перед приготовлением нут рекомендуется замачивать в холодной воде на 8-12 часов. Это улучшает усвояемость и сокращает время варки. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – реальные прототипы всемирно известных сказок. Чему нас учит сказка «Красная шапочка»? Тому, что волкам опасно разгуливать по лесу, где они могут встретить маленьких девочек. Кстати, впервые сказку о Красной Шапочке услышали в Европе в середине 14-го столетия. Как и многие волшебные истории, ставшие потом детскими, вначале она была совсем уж не веселой, а наоборот, страшной и противной. Например, волк не съедал бабушку, а готовил из нее какое-то мерзкое кушанье и скормил все это безобразие внучке. И никаких спасателей-дровосеков в конце, даже не мечтайте. Кстати, первым, кто убрал из сказки все-все ужасы, был Шарль Перро. Он же первым одел девочку в красную шапочку. До этого в сказке такие подробности не уточнялись. Интересно, что Перро подарил девушке не просто шапочку, а так называемый шаперон. Некий головной убор, который в то время в городах уже давно не носили, а в деревнях он все еще встречался. Таким образом подчеркивалось, что красная шапочка – девочка деревенская, из народа. То есть любая девочка-провинциалка, жившая в конце 17 века.
0: Теперь буду знать.
8: Здравствуйте. До улицы Прохладной. Не подбросите к областному театру юного зрителя.
9: Садитесь, пожалуйста. Это, кажется, к Царицыно. В театр решили сходить.
8: Ну да. Детей хочу на спектакль сводить. Сегодня билет куплю.
9: И что за спектакли дают нынче в Царицынском ТЮЗе?
8: Ну как, «Красную шапочку», «Золушку».
9: О, хорошие сказки. Благо, хоть постановки не по оригинальным версиям Шарля Перрота и братьев Гримм, а то еще те сказочки бы были. Ужас.
8: О чем это вы говорите, не понимаю. Сказки как сказки, добрые очень. Ну, как раз для детей, как обычно.
9: Да, для ребятишек, говорите. А вот возьмем, к примеру, «Красную шапочку». Что там у нас в концовке сказки?
8: Ну как, все хорошо, все живы, и шапка, и бабушка.
9: У Шарля Перро все наоборот. У него все умерли, а волк торжествует.
8: Ну как это, не может быть такое.
9: Ну что, а вот братья Гримм. Еще дальше пошли. У них добро побеждает прямо с недетской такой жестокостью. Так, эта добрая девочка в красной шапочке попросила дровосеков распороть волку брюхо, набить камнями, а потом зашить. Причем, представляете, камушки сама отбирала.
8: Просто Стивен Кинг какой-то ужас.
9: Ну что, хотели средневековье. А вот существует самый древний вариант сказки про красную шапочку. По-моему, 15 век. Так вот, там волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. И вот тогда красная шапочка объявляет серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она его обманом заманила в яму, знаете, с кипящей смолой.
8: Ужас какой-то. Добрая девочка, да, шапочка мехом внутрь, мясом наружу, да. Ничего не скажешь.
9: Да, братья Гримм вообще своеобразный писатель. Сказку про Золушку они превратили в триллер.
8: Господи, боже мой, а что с Золушкой-то что сделали?
9: А помните, там по ходу сказки принц все, ну, туфельку все время примеряет всем девушкам королевства?
8: Ну да-да, чтобы определить, кто из них, собственно, Золушка.
9: Да, так вот, сестры Золушки действительно примерили туфельку. Только для этого одна отрезала себе большой палец, а вторая – пятку.
8: Жуть какая-то просто. Как же замуж за принца-то хотелось.
9: Да, такие женщины загадочные существа. Да.
8: Ну, ладно, женщины, а зачем такие ужасы в детской сказке-то описывать?
9: Да вот, слава богу, скажите спасибо переводчикам. Все эти кошмарные вообще средневековые подробности безжалостно выкинули, слава богу, из текста.
8: Ну да, тут так неоднозначно. Но, в общем-то, да. И можно сказать спасибо им за наше счастливое детство. Да. Ужас. А вот, кстати, и театр. Спасибо вам за рассказ. Надеюсь, спектакль все-таки будет традиционным.
9: Да-да. Удачи вам. Наши сказки действительно добрые.
8: Счастливо.
0: Теперь буду знать.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш разговор. Многие в детстве зачитывались сказкой Погорельского «Черная курица». Но далеко не все знают, что у второстепенного героя этой грустной истории в природе есть реальный прототип. Это порода полностью черных, от гребешка и до когтей на ногах, кур. Официальная их классификация – аям-чимани, и проживают они в Индонезии. Но это еще так, пустяки, потому что прототипом главного героя сказки, мальчика Алеши, который попадает в подземное королевство, был вполне себе реальный ребенок.
10: 1829 год. Петербург. Дом писателя Алексея Перовского. Творческий псевдоним Антоний Погорельский. Сегодня у него особенный день. Пришел издатель. Пришел неспроста.
11: Алексей Алексеевич, дорогой. Все, вот первый экземпляр. Повесть «Черная курица» или «Подземные жители».
12: О, свершилось! Да неужели?
10: Казалось бы, с чего так радуется господин Перовский-Погорельский? Это всего лишь очередная его книга. Так в том-то и дело.

0: Интересно, что свою удивительную волшебную историю Перовский сочинил специально для любимого племянника Лешеньки, в будущем известного русского драматурга и писателя Алексея Толстого. Кроме того, «Черная курица» очень понравилась еще и другим племянникам сказочника, братьям Жемчужниковым, одним из соавторов знаменитой литературной маски Козьмы Прудкова. Какой же невероятный сгусток талантливых людей в этой семье! Они ведь все родственники. Толстые, Перовский-Погорельский, Жемчужниковы.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Год семьи.
2: Исторические заметки.
3: Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок. Альберт Эйнштейн.
4: Продолжаем наш разговор. Эту знаменитую сказку перевели на 176 языков мира, а продолжение «Приключения Алисы в Зазеркалье» распродали полностью всего за 7 недель после издания. Кто был прототипом этой волшебной и немного сумасшедшей истории, узнаем прямо сейчас.
5: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Приключения Алисы в стране чудес.
6: Чарльз Лутвидж Доджсон служил преподавателем математики в Оксфорде. Ему исполнилось 30. Он недавно принял церковный сан и теперь подписывался «Магистр наук, его преподобие Чарльз Лутвидж Доджсон». Но мистер Доджсон был не только математиком. Он написал несколько юмористических стихотворений, которые были напечатаны и даже имели успех. Ему, однако, не хотелось, чтобы эти два его лица, математика и сочинителя, путались. Поэтому Доджсон придумал себе псевдоним – Льюис Кэрролл. Этот второй, Льюис Кэрролл, не любил пугать студентов математикой. Он любил рассказывать удивительные истории. Слушателями этих историй чаще других оказывались дочери декана Оксфордской церкви Лорен Эдит и Алиса Лидл. Однажды жарким днем 4 июля 1862 года его преподобие Доджсон, или это уже был Льюис Кэрролл, и маленькие барышни Лидл отправились на пикник. Они расположились на берегу реки, попили чаю и приготовились слушать очередную историю. Она называлась «Приключения Алисы в подземелье». Сейчас уже не узнать почему, но Алиса Лидл попросила записать для нее именно эту историю. 4 июля 1865 года Алисе Лидл был вручен первый дарственный экземпляр книги «Приключения Алисы в стране чудес». А вскоре вышло продолжение «Алиса в Зазеркалье». Вместе с переводами и американскими изданиями общий тираж книжек в конце 19 века приблизился к миллиону. А потом цифры стали расти так стремительно, что счет Алисам давно потерян.
4: Курсивом. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о реальных прототипах героев всемирно известных сказок. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Пройдут столетия, и наши праздники,
8: и каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
9: Пред нами огромные разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
4: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: А, город Диндини из детской сказки.
3: Ну, больше представляю, как шкатулку.
4: Эх, мне бы экземпляр один, коллекционный. Ох, озолотился бы.
1: Вот это вещь.
5: Дорогой аксессуар, музыкальная шкатулка, почетная награда и ящичек с любовным посланием. Все это умещается в одной маленькой коробочке с пушистым порошком. Золотой век этого аксессуара пришелся на екатерининскую эпоху. Табакерка. Христофор Колумб, открывший Америку, вернулся оттуда заядлым курильщиком. А заодно прихватил с собой табачные листья. Дым от них европейцам не понравился. Зато они пристрастились нюхать табак. Мы понимаем, что это вредно. А в 16 веке люди были уверены: щепотка табака – это тоже лекарство. Сама королева Франции Екатерина Медичи носила с собой горсточку от мигрени. Так ее величеству посоветовал посол в Португалии Жан Нико. Он и преподнес королеве коробочку с табаком. В 18 веке табакерка в руках смотрелась так же естественно, как смартфон в наши дни. Примечательно, что и то, и другое вызывает зависимость. Правда, разных форм. И оба аксессуара относятся к предметам роскоши. Табакерку из золота, серебра, фарфора и перламутра можно сопоставить с эксклюзивным гаджетом, в арсенале которого щедрый набор опций. Кстати, коробочка тоже была функциональной. Внутри она оснащалась потайной крышечкой, под которую прятали дорогой табак. Ведь желающих угоститься много. А еще в табакерку встраивался музыкальный механизм, и при откидывании крышки начинала звучать приятная мелодия.
1: Вот это вещь!
5: Особую любовь к табакеркам испытывала Екатерина II, в коллекции которой было не меньше 200 экземпляров. Табак для ее величества выращивали в царском селе, а синий кабинет в Екатерининском дворце в шутку называли табакеркой. Говорят, императрица обращалась с нюхательным порошком левой рукой, чтобы правая, которая подавалась для поцелуя, не пахла табаком. При Екатерине Алексеевне табакерки стали играть роль высоких наград. Коробочки с изображением правителей и монарших вензелей вручали за военные победы и достижения в области искусства. А еще с помощью табакерок объяснялись в любви. Незабудка на крышке говорила о верности. Тюльпан – о серьезных намерениях, а рыболовная удочка – о легком флирте. В 19 веке изящная коробочка с нюхательным порошком перестала быть символом элитарности. Но роскошные коллекции сохранились. Их можно увидеть в Эрмитаже.
1: Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
0: Дай пять! Пять удивительных фактов о моде.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
7: Высокие каблуки изначально носили мужчины. Персидские всадники использовали каблук, чтобы фиксировать ногу в стремени.
0: Факт второй.
7: До 20 века розовый цвет считался мужским, а голубой – женским. Розовый воспринимался как смягченный красный, ассоциирующийся с энергией и решительностью. А голубой символизировал Царство Небесное, духовную чистоту и целомудрие Богоматери.
0: Факт третий.
7: До появления журналов мод в 17 веке дизайнеры рассылали по всей Европе крошечных кукол, одетых в миниатюрные копии своих нарядов. Это был единственный способ показать знати в других странах, что сейчас в тренде в Париже.
0: Факт четвертый.
7: В 18 веке парики могли достигать метров в высоту. Их украшали перьями, фруктами и даже миниатюрными кораблями. Такие прически были символом богатства и высокого положения в обществе.
0: Факт пятый.
7: Черное свадебное платье когда-то было обычным выбором невесты. Белый цвет вошел в моду только после свадьбы королевы Виктории в позапрошлом веке. До этого невесты просто надевали свое лучшее праздничное платье любого цвета.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде. Всемирная энциклопедия еды.
5: Печь на Руси всегда была началом дома и выполняла несколько функций. Отапливала помещение, снабжала теплым спальным местом, каждый Иван-дурак лежал на печи, в ней мылись. Да, вы не ослышались. Взрослый человек мог поместиться внутри. В банный день вычищали угли, смачивали стенки водой и залезали в печку. После распаривания намыливались, а чтобы ополоснуться, выбирались и обливались водой из таза. И, конечно же, в печах готовили. Вся русская кухня связана с печкой. Процесс приготовления в ней не похож ни на жарку, ни на тушение. Больше всего подойдет слово «томление». Посуду брали чугунную, либо керамическую. В последней особенно хорошо получалось топленое молоко с пенкой. А еще хозяйки берегли время, не стояли рядом. Для щей, к примеру, все сразу закладывали в чугунок и отправляли в печь. Суп готовился сам, и по вкусу ему равных не было. Интересно и приготовление хлеба. Печь по такому случаю топили заранее, накануне вечером. Утром замешивали тесто, давали ему подходить. За это время температура внутри должна была опуститься до нужной. Проверяли так. Если брошенная у заслонки горсть муки чернела, температура еще высока. А вот если мука стала коричневой, сигнал к укладке хлеба. Его помещали в горнило, то есть топочную камеру. Аналог современной духовки. Многие рестораны сегодня специально возводят у себя русские печи, чтобы угощать гостей настоящими блюдами русской кухни. А в одной из ивановских пекарен сохранили печь позапрошлого века. Она настолько большая, что дровами для нее служат нерасколотые стволы деревьев. И хотя в наших домах давно современные плиты, говорим мы по-прежнему по старинке. Например, печем блины. А ведь на самом деле мы их просто жарим.
0: Всемирная энциклопедия еды.
8: Ликует буйный Рим. Торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена. А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена. И молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
0: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
9: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Полпред напомнил поручение президента достичь уровня привлечения инвестиций в Дальний Восток до 12 триллионов рублей. По словам Трутнева, поставленная задача выполняется и даже превышает намеченные планы. Во время встречи Трутнев пригласил президента открыть ряд инфраструктурных объектов во время Восточного экономического форума в начале сентября. Президент принял приглашение. Москва не получала от Киева предложений по возобновлению дипломатических контактов, сообщили в российском МИДе. В ведомстве отметили, что Россия приветствует любые инициативы по урегулированию конфликта, но все шаги будут предприниматься с учетом ее законных интересов, включая безопасность. При этом на Смоленской площади напомнили, что Украина в одностороннем порядке вышла из стамбульских переговоров в конце прошлого года, покинув этот формат. России нужно проработать железнодорожный выход к Индийскому океану. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, железная дорога могла бы стать альтернативой морским путям через Босфор и Ормузский пролив. Почему это важно, телеканалу «Звезда» рассказал кандидат географических наук Павел Черемсин.
2: Для России это важно тем, что Россия получает доступ, кроме того, что и к южным портам, и выходу, но в первую очередь к рынкам Индии. Индия – страна сейчас, если не ошибаюсь, первая по количеству населения. И, конечно, этот транспортный коридор станет колоссальным драйвером роста. Притом не только для России, но в том числе и для стран Закавказья, и для стран Центральной Азии.
1: Хуснуллин отметил, что при возникновении рисков для этих ключевых транспортных коридоров нужно рассмотреть возможность использования путей, проходящих через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Лингвистический сборник сказок, созданный 14-летней финалисткой конкурса «Большая перемена», будет использован в новых учебниках по русскому языку. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Сборник уже в открытом доступе. Авторы учебников заинтересовались материалом и планируют использовать его в строгом соответствии с дидактикой. Это пример того, как творческие инициативы детей могут быть интегрированы в образовательный процесс и принести реальную пользу, сказала Ямпольская. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: ...1908 год. Небольшой казачий хутор войска Донского.
2: Эй, казаче! А ну, подь сюды.
3: Чего тебе, деду?
2: Иди, бойся, не обижу. Вот ты человек военный, как я погляжу. Скажи, а в каком ты сейчас звании находишься? Кем будешь... По службе армейской?
3: Вахмистр я.
2: Ого, да, чин немалый. Тогда ответь, а такие погоны, как у тебя, красивые, купить можно?
3: Можно, хоть генеральский. А вы меня что, не узнаете? Я ж Семен.
2: Да тут этих Семенов пруд пруди, не признаю. Глаза уже не те.
3: Да я ж буденный.
2: Погодь-ка, Мишки казака сын, что ли? Во, вымахал. Да я тебя обниму. Ишь ты, вахмистр.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Вахмистр.
1: В русской императорской армии 18-й драгунский северский полк считался одним из лучших. И люди там служили особые. Что не имя, то фамилия. Например, Василий Агапкин. Да-да, тот самый, который впоследствии сочинил марш «Прощание славянки». Кто еще? Иван Багратион, племянник героя Отечественной войны 1812 года, князя Петра Ивановича Багратиона. Ах да, чуть не забыл. Драгуном был и Александр Кусиков. Кто таков? Поэт и близкий друг Сергея Есенина. Такие дела. Это все хорошо, но из всех этих кавалеристов вахмистром был только один человек. Вы уже познакомились. Семен Буденный. Создатель первой конармии.
0: История воинских званий.
1: Вахмистр. Слово это немецкое. Переводится как начальник вахты, караула. В русской царской армии, в том числе и в казачьих войсках, вахмистр занимал должность унтер-офицера кавалерии. Помогал командиру эскадрона в проведении строевой подготовки, а также организовывал гарнизонную и караульную службы. Одним словом, молодец!
0: По случаю присвоения.

0: Будущий советский маршал Семен Михайлович Буденный драгуном стал не просто так. Еще в детстве он профессионально занимался верховой ездой. И однажды за отличную джигитовку получил рубль серебром от самого военного министра Российской империи. Он с малых лет любил лошадей. На Масленицу обычно устраивались соревнования. Нужно было на всем скаку поднять с земли фуражку и надеть ее на голову, пролезть на галопе под живот лошади и сесть с другой стороны. Буденный был первым среди всех. А как же, все-таки вахмистр.
1: Вахмистр. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда.
3: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
4: Гитлер называл его лучшим пейзажистом Европы и даже подарил художнику собственный альбом акварельных рисунков. Глупец. Ничего не подозревающий фюрер восхищался работами самого засекреченного советского резидента в Берлине.
5: Николай Глущенко.
4: Мальчишка наблюдал, как создают иконы русские артельные богомазы. Один рисовал лик святого, второй — одежду, третий наносил на доску различные мелкие детали. Николай смотрел и учился. В те времена, а на календаре был 1914 год, картины 13-летнего пацаненка восхищали даже самых опытных мастеров. Казалось бы, впереди блестящие перспективы. Но тут началась Октябрьская революция, и совсем еще юного художника мобилизовали в армию генерала Деникина. Потерпев поражение, белогвардейцы бежали в Европу. Так Николай Глущенко оказался в Германии.
6: Поздравляем! Вы приняты в Берлинскую высшую школу изобразительного искусства.
4: Ему помогли русские эмигранты. Оплатили учебу в элитной студии живописи. Уже совсем скоро, в 1924 году, Николай Глущенко познакомился с Александром Довженко. Известный в будущем кинорежиссер работал тогда в нашем посольстве. Именно он, Довженко, порекомендовал молодого художника советской разведке. Так началась очередная
3: тайная война.
4: Агентурное имя — Ерема. Он должен был устраивать выставки во всех крупных городах Европы. В Мадриде, Вене, Лондоне. И знакомиться с нужными людьми. Что ж, работы Николая Глущенко действительно пользовались невероятным успехом. Его полотна висели рядом с картинами Матисса и Пикассо. Однажды французская пресса сообщила:
6: этот русский эмигрант не только художник, но и чемпион по легкой атлетике. Он заплывает в море так далеко, что с обратной дорогой расстояние может составить до 8 километров. А вечером, надевая смокинг, он превращается в эдакого красавца на обедах в международном обществе. Блеск и очарование.
4: Быть на виду, привлекать всеобщее внимание – вот его задача. И вскоре мастерскую Глущенко посетил и вправду очень важный клиент. Приманка сработала. Бельгиец Андре Мирабо, успешный коммерсант, разработчик секретных вооружений, большой ценитель искусства. Глущенко не стал продавать ему свои картины, он их подарил. Так завязалась крепкая дружба, и ничего не подозревающий коллекционер стал регулярно рассказывать нашему агенту о новых видах военной техники. На Лубянке эту информацию оценили.
6: Высылаю чертежи 250 видов оружия. В частности, авиационных моторов для истребителей. Подпись — Ярема.
4: Он страшно боялся разоблачения. Просил отозвать его в Москву, но из центра поступила срочная шифрограмма. Оставаться в Берлине еще как минимум 2 месяца и организовать очередную выставку. Последнюю. Шел 1940 год. Глущенко задание выполнил. Был крайне удивлен, когда к нему в гости неожиданно нагрянуло высшее руководство Третьего Рейха во главе с Риббентропом. Министр министр иностранных дел Германии вручил нашему разведчику подарок от самого Гитлера. Альбом фюрера с его собственными акварельными рисунками. Через неделю этот альбом лежал уже в кабинете Сталина. А рядом тайная записка из Берлина.
6: Немцы обманывают. Будет война.
4: Вождь народов не поверил. А зря. Его так и не разоблачили. Он вернулся на родину в начале 1941 года. Работы талантливого художника до сих пор хранятся в музеях Франции, Германии, США и Канады. Их можно увидеть и в России, в Третьяковской галерее. На каждой картине стоит подпись
5: «Николай Глущенко.
2: Тайная война».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».
13: Выше нас только звезды, впереди только враг. Мы матеры и черствые,

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, группа наших бойцов под командованием добровольца, офицера запаса Николая Трофимова, захватила огневой рубеж из трех опорных пунктов. Военнослужащим удалось закрепиться на выгодных позициях и отбить все атаки противника до прихода основных сил. За храбрость и героизм на поле боя офицер Николай Трофимов был награжден медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда».

0: Флотский бастрок. Приталенная однобортная куртка со стоячим воротником, с очень узкими рукавами, без обшлагов. Эта простая одежда голландских моряков и крестьян появилась на русском флоте во времена Петра Великого, после его знаменитого Великого посольства в Европу в самом конце 17-го столетия. Форма и содержание.
1: Бастрок шили из грубой шерстяной ткани, сермяги, или плотной парусины. В такой экипировке матросам было достаточно тепло и комфортно даже в самых суровых погодных условиях. Кроме того, узкая флотская куртка идеально подходила для работы на мачтах. Она не цеплялась за такелаж или снасти парусного корабля. На бастроге было всего 6 пуговиц и 2 кармана по бокам для личных вещей или мелких инструментов. Удобно, все под рукой.
0: Флотский бастрок.
1: Первыми матросами на российских военных кораблях стали солдаты потешных полков Семеновского и Преображенского. Вот им-то и выдали новые куртки и бастроги. О своей униформе личный состав должен был заботиться сам, относиться к ней бережно. Не зря ведь в морском уставе говорилось: «Если кто свой мундир или ружье проиграет, продаст или в залог отдаст, он и имеет быть в первый и в другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян или на галеру сослан быть».

0: Мундирование.
1: Острог прослужил российскому флоту более 100 лет, пока в середине 19-го столетия его окончательно не сменил более современный двубортный бушлат. И сегодня в собрании Эрмитажа можно увидеть уникальный шкиперский костюм Петра Великого. Помимо всего прочего, в комплект входит тот самый острог. Правда, не из грубой шерсти, а из черного шелкового бархата. Да и пуговиц на куртке куда больше. Несколько десятков. Царь все-таки.
2: Форма и содержание. Флотский бострок.
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Произведения ингушских писателей могут включить в серию «Библиотека литературных шедевров народов России», которая будет выпущена по инициативе президента в этом году. В новую книжную серию войдут книги национальных авторов в переводе на русский язык. В нее предлагается включить произведения классиков ингушской литературы Идриса Базоркина, Жамалиддина Яндиева, Ахмета Бокова и других. Подготовкой списка книг занимаются специалисты Национальной библиотеки республики. По мнению главы Ингушетии, этот проект имеет большое значение для сохранения литературного наследия народов России и даст читателям возможность познакомиться с историей и культурой разных регионов страны. Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев поддержал идею создания передвижных кинотеатров в зоне спецоперации. Он заявил, что готов следить за содержанием их репертуара, вспомнив свой многолетний опыт альтернативного кинопроката и фонд киноклубов «Золотой Витязь».
2: Поскольку сам я занимаюсь уже сколько лет, 30, альтернативным кинопрокатом.
3: Это
2: я открыл
3: такое?
2: Около 500 киноклубов «Золотой Витязь» по всей России. И мы показываем то, что соответствует нашему девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». И я это предлагал. Ну, давайте показывать это. Ведь наш российский кинопрокат стал отделением американского кинопроката. И это идет понижение духовного уровня народа. А мы через эти точки, через передвижные мы дадим людям то, что сейчас им нужно. Это очень хорошо, что и в зоны СВО это будет приходить.
1: Киностудия «Ленфильм» накануне Дня Победы возобновила традицию показа фильмов в местах дислокации войск с помощью передвижных кинотеатров. В рамках этой инициативы состоялось 9 закрытых кинопоказов в Курской области, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик. В Светлогорске после 2 лет реставрации вновь открыли уникальные солнечные часы «Зодиак», одну из главных достопримечательностей курорта. Этот арт-объект, созданный скульптором Николаем Фроловым в начале 70-х годов, представляет собой огромное панно площадью около 80 квадратных метров, выполненное из смальты в технике римской мозаики. В процессе реставрации была создана 3D-модель, проведена очистка и демонтаж мозаики, восстановлены утраченные части. Теперь «Зодиак», официально включенный в реестр объектов культурного наследия, в 2022 году вновь доступен для посетителей. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии, заявили организаторы. Фонд «Традиции искусства» и представители организаторов продолжают подготовку, обсуждая время и место проведения, а также другие детали. В прошлом году «Интервидение» состоялось в Москве. В конкурсе приняли участие артисты из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Победителем стал исполнитель из Вьетнама. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант Эшпай.
1: Андрей Яковлевич Эшпай. Композитор, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР. Ветеран Великой Отечественной войны. Одним очень морозным днем первой военной зимы на КПП авиачасти под Чебоксарами пришел совершенно окоченевший мальчуган в тонкой курточке и легких ботинках.
2: Ты кто такой? Чего тебе нужно?
3: Я Андрей Шпай. Мне нужно научиться летать, чтобы фашистов бить.
2: Куда тебе летать-то, летчик-недолетчик? Давай, шагай отсюда. Ладно, погоди. Сейчас доложу.
1: Мальчика провели в дежурку. Однорукий майор, куривший за большим столом солидную козью ножку, распорядился налить пацану чаю и растереть обмороженные щеки снегом.
4: Ну, рассказывай, Андрей Шалопай, откуда ты и зачем?
3: Эшпай, из Мариинского Посада. Мы там в эвакуации из Москвы. Папа музыкант, мама училка. А мне 16. Я фашистов бить хочу. Летать научите?
4: Посад? Это же почти за 40 километров. Как же ты пешком в такой мороз дошел?
3: Фашистов бить?
4: Ты вот что. Здесь летать не учат. Да и рано тебе еще бить фашистов. Отец музыкант,

0: которые уже все село на уши подняли в поисках пропавшего сына. Влетело ему, конечно. Но Андрюша светился счастьем. Теперь он может быть полезным для фронта. Правда, письмо в Кремль все-таки отправил. На всякий случай.
1: Дорогой товарищ Сталин, прошу зачислить меня в ряды армии добровольцем.
0: Ответа, естественно, не получил. Время воевать ему еще не пришло.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант Эшпай.
0: В ожидании призывного возраста Андрей с творческой бригадой ездил по госпиталям и воинским частям, поднимал боевой дух солдат и офицер. Очень скоро стал концертмейстером и, наверное, впервые ощутил, что игра на фортепиано может стать для него не только хобби.
3: Именно тогда я понял, что занятие музыкой, которое я совсем недавно относился как к чему-то само собой разумеющемуся и не главному, помогают мне быть нужным. Я много выступал, аккомпанировал певцам и, глядя на раненых, видел, как они рады нам, как моя музыка нужна им.
0: В тот же год Эшпай успел поучиться в гидромелиоративном институте. Там заслужил репутацию воображалы. Морозы под 40, а он налегке. «Выпендривается», — шептались однокурсники. А Андрей просто стыдился признаться, что надеть ему больше нечего. В чем приехал из Москвы, в том и ходил. И вот, наконец, наступил 1943. Не дожидаясь повестки, юноша прибежал в военкомат. Уже в январе его отправили в Оренбург, в пулеметное училище. Обещали ускоренные курсы и сразу на фронт. Но фронт неожиданно отложился. Кто-то из педагогов обратил внимание на феноменальную память курсанта Эшпая. В сочетании с идеальным слухом и достаточно крепким, пусть и базовым знанием немецкого, это говорило о том, что из него выйдет неплохой переводчик. Андрея отправили учиться дальше, в военный институт иностранных языков. Только осенью 44-го он вышел оттуда и воинским эшелоном прибыл на первый белорусский фронт. Доложился по форме начальнику штаба. Тот лишь рукой махнул.
4: «Переводчик, у нас такие потери, что нам не переводчики, бойцы нужны».
5: «Как хорошо. Значит, я попал как раз туда, куда нужно. Могу и переводчиком, и пулеметчиком заодно».
0: А попал Андрей в потрепанный боями взвод разведки, от которого осталось не больше 20 человек. Необстрелянный лейтенант был самым молодым из всех. Его взяли под опеку два боевых товарища – Гена Новиков и взводный командир Володя Никитинский. За их плечами была почти вся война. Втроем они стали настоящими друзьями, лучшими, как вспоминал Эшпай. Забот у военного переводчика и без пулемета хватало. Началась Висло-Одерская операция, в ходе которой в плен Красной Армии попало не меньше 150 тысяч фашистов. Допросы не прекращались ни днем, ни ночью. Психологически это было невыносимо. Юноше приходилось смотреть в глаза тем, кто принес всей стране столько боли. Тем, кто убил его старшего брата под Ленинградом в августе 41-го. Тем, кто перечеркнул его детство. Смотреть и не иметь уставной возможности даже плюнуть в эти глаза. Уж лучше пулемет.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант Эшпай.
0: Когда в феврале освободили Польшу, дорога на Берлин была открыта. Но чем ближе войска подходили к немецкой столице, тем больше ожесточались немцы. Его взвод, как и весь 608-й стрелковый полк 3-й ударной армии, неумолимо таял. Каждый день, каждый час в донесениях о безвозвратных потерях множилось бесконечное «выбыл, выбыл, выбыл», что в переводе с языка полковых документов означало «убит». Победной дорогой вместе со всеми шел и Андрей Эшпай. С оружием в руках форсировал Вислу, сражался за Варшаву, брал Померанский вал, участвовал в окружении врага на Балтийском море, на Одере, в Померанской бухте. Стал командиром взвода, затем штурмового отряда. Заслужил орден Красной Звезды.
3: В апреле наша часть подошла к Берлину. Те бои помнятся как одно непрерывное отчаянное сражение. А за несколько часов до окончания войны в каких-то метрах от Рейхстага

0: погибли два моих друга, Вова и Гена. Мы были не разлей вода, ели из одного котелка, мечтали вместе демобилизоваться, строили планы. Но бои в городе оказались страшными. Многие полегли буквально в последние дни. Кто не был на фронте, тот никогда не поймет, что я тогда испытал.
1: Прошло 10 лет. С советских улиц уже стал выветриваться запах военной гари. Чуть-чуть подсохли слезы, пролитые матерями, женами, друзьями. К известному композитору Андрею Эшпаю пришел не менее известный исполнитель Марк Бернес. Он принес ему стихи поэта-фронтовика Евгения Винокурова. Эшпай прочитал и вздрогнул. Он увидел в этих стихах биографию миллионов людей. И свою биографию тоже. На свет появилась песня, которая стала памятником для всех, кто не вернулся. И для Вовы и Гены, что навсегда остались лежать в братской могиле на Херцберштрассе.
2: В полях завислый сон лежат в земле сырой. Сережка с малой бронью и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире, их матери не спят.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант Эшпай. Сегодня в программе «Область знаний». Гладиаторы на территории Северного Причерноморья. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Сегодня день железнодорожных войск. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Команда бронепоезда «Хунхус». В сентябре 1915 года шли бои на Западной Украине. Из рапорта поручика Крапивникова, командира бронепоезда «Хунхус». Подойдя к первой линии окопов и открыв по ним фланговый огонь из всех пулеметов и переднего орудия, поезд заставил неприятеля оставить окопы, обратив его в бегство. Команда бронепоезда «Хунхус». Год формирования 1915. Личный состав 94 человека. Вооружение: 3-дюймовая пушка и 12 пулеметов системы «Максима». Командир подразделения: поручик Крапивников. «Хунхус» был первым серийным бронепоездом, принятым на вооружение русской армии. Название подчеркивало его предназначение. «Хунгузами» в горных районах Китая зовут безжалостных и неуловимых разбойников. Предполагалось, что бронепоезд будет курсировать вдоль линии фронта, появляться в самых неожиданных местах и наносить сокрушительные удары по врагу. Так оно и было. Осенью 1915 года недалеко от станции «Рудочка» разведка обнаружила заброшенную железнодорожную ветку. Выяснилось, что она ведет вглубь австрийской обороны. Командир бронепоезда, поручик Крапивников, решил воспользоваться этим. Следуя на всех парах, «Хунхус» буквально протаранил позиции вражеского полка. На австрийские окопы обрушился свинцовый ливень. В ответ ударили пушки. Один из снарядов повредил полотно позади бронепоезда. Путь к отступлению был отрезан. Более часа отряд Крапивникова боролся за свою стальную крепость. Под ураганным огнем солдаты пытались восстановить разрушенный участок пути. И только после попадания снаряда в паровую машину Крапивников приказал отступать. Погибший бронепоезд «Хунхус» получил среди солдат другое прозвище – «Сухопутный варяг».
1: Личный состав.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
8: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили почти 1200 украинских беспилотников самолетного типа, 20 управляемых авиабомб и реактивный снаряд установки «Хаймарс». Силы морской авиации Черноморского флота уничтожили вражеский безэкипажный катер. За сутки в зоне проведения специальной военной операции наши бойцы ликвидировали около 1400 украинских боевиков. Сегодня в России отмечают День железнодорожных войск. Праздник установлен указом президента. Именно 6 августа 1851 года император Николай I утвердил положение о составе управления Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. Этот документ положил начало первым в мире железнодорожным войскам. Сегодня они решают важнейшие задачи – строят, восстанавливают и охраняют железнодорожную инфраструктуру, а также обеспечивают бесперебойную логистику для армии. Мобильные огневые группы подразделения «Барс-Брянск» группировки войск «Север» отразили атаку дронов противника. Добровольцы ежедневно заступают на боевое дежурство. Они охраняют населенные пункты и объекты инфраструктуры. Уничтожают беспилотники противника в Брянской области. Подробнее о своей работе рассказал оператор РЛС с позывным «Соловей».
2: Вечер, ночь, примерно часов с 8-9 вечера, и бывает до 3-4 утра. Я им передаю направление, куда они, с какого населенного пункта я их засек, и куда они направляются, к какому населенному пункту. Характеристики, высоту, скорость их, они уже подготавливаются к этому и встречают. Много работы, чтобы отделить цели от помех. Сегодня было поражение. Там эмоции просто зашкаливали. Мой напарник вывел пилота на цель. Зашли на него и поразились.
1: Все добровольцы отряда «Барс-Брянск» освоили полный курс обучения по военным специальностям. Для противодействия вражеским дронам используют пулеметные комплексы и беспилотники-перехватчики «Елка». Военнослужащий с позывным «Гуль» около 5 месяцев удерживал позицию в Донецкой Народной Республике. О героизме бойца рассказал начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Тимофей Скляров. Он отметил, что боец все 5 месяцев был на позиции один. Несмотря на ранения, самостоятельно отбил несколько атак противника. Пережил удары беспилотников и продолжал удерживать рубеж. Подойти к нему было невозможно. Враг держал местность под постоянным огнем. Продукты и батареи сбрасывали с помощью беспилотников. После эвакуации бойца представили к государственной награде и отправили в отпуск. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».

0: Широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит. Во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его сенатор венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
1: О жизни и смерти гладиаторов расскажет историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Гладиаторы на территории Северного Причерноморья. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Гладиаторские игры у нас в основном, конечно, ассоциируются в первую очередь с Апеннинским полуостровом, с Италией и непосредственно с вечным городом, столицей римского государства, Римом. Но на самом деле гладиаторские игры, они имеют свои корни в еще не совсем первобытных, но в таких нативных культах. Изначально они зародились из, судя по всему, человеческих жертвоприношений во время погребальных церемоний. И некоторые народы превратили просто скучные человеческие жертвоприношения в поединки между теми, кому и так предстояло погибнуть. Когда в самом Риме гладиаторские игры приобрели необыкновенный размах, стали очень популярны, то и римские провинции, а также те государства, которые формально не входили в юрисдикцию Рима, но при этом считались, как это называлось, союзниками Рима. Ну, все понимают то, что формально союзник, но фактически под Римом они находились. Они эти же традиции переняли и к себе. На самом деле, началось это еще до нашей эры. Так мы знаем, что, например, Ганнибал Барка во время своего похода на Рим, после того, как пересек Альпы и захватил уже энное количество римских военнопленных, для того, чтобы поднять моральный дух своих солдат, он приказал римским военнопленным биться между друг другом до смерти. Точно так же, как и Сципион Африканский, римский полководец, который в итоге завоюет и уничтожит Карфаген во время своего пребывания в Испании в память о своем отце и о своем дяде, которые погибли в ходе данной войны, устроил точно так же сражения. Причем на эти сражения местные вожди присылали своих воинов добровольно, без какой-то оплаты, для того, чтобы они показали свою доблесть и бились насмерть. Но это что касается Запада. Что же было на Востоке? На Востоке у нас есть два основных центра в Причерноморье, которые находились под очень сильным римским влиянием, которые являлись своего рода столицами, которые также впитали в себя культуру гладиаторских боев. Это Пантикопей. Сейчас мы знаем это место как Керчь. И, соответственно, Херсонес, который находился на территории современного Севастополя. Начнем с Пантикопея. В начале нашей эры царь Аспург, который правил с 10 по 38 года нашей эры, принял на себя титул друга Цезаря и друга Рима. Он и все его последующие преемники носили титул Тиберия Юлия. Заключили они договор о дружбе, и, видимо, в этот момент он, как проникнувшийся римской культурой и проникнувшись таким ярким явлением, как гладиаторские игры, начал устраивать в Пантикопее нечто подобное. К сожалению, информации о том, как это происходило, очень мало. Судя по всему, амфитеатры, которые использовались для данного вида увлечения, они были деревянные, что, в принципе, было характерно и для провинциальных римских городов до определенного времени. Единственное, откуда мы можем черпать информацию о том, как проходили гладиаторские игры в Пантикопее, это склеп, который вполне возможно принадлежал царю Костису Первому. Кто такой был Костис Первый? Пару слов. Это был младший брат Митридата VIII. Митридат VIII был пантикопейским царем, царем понтийским, который решил выйти из-под римского влияния. Он начал войну против Рима, он жил во времена как раз Спартака. Там вполне возможно, Спартак как раз рассчитывал на союз с данным царем, но он проиграл, и к власти пришел его младший брат Костис I, и вот в Пантикопее найдена гробница, которая, опять же, возможно, принадлежала ему. Она состоит из двух погребальных камер, на которых мы можем видеть изображения, которые можно трактовать как некое подобие гладиаторских боев.
2: Гладиаторы на территории Северного Причерноморья.
1: Область знаний.
3: Что эти изображения из себя представляют? На фризе первой погребальной камеры, на фресках, изображенных на этом фризе, мы можем видеть, во-первых, всадников с копьями, которые поражают диких зверей. Там есть три всадника, два из них поражают копьями диких зверей, держа копья в двух руках. Это очень интересно, потому что Понтийское царство, столицей которого являлся Пантикопей, он находился на стыке двух миров. Это мир эллинистический, мир, условно скажем, цивилизованный, где в это время правила Римская империя, но при этом находился под очень сильным влиянием эллинистической культуры, и мир восточный, условно назовем его, как бы назвали его римляне, миром варварским. Пантикопей, вообще Причерноморье, это территория, где в то время доминирующей культурой являлась культура скифская. Скифы, они являлись кочевниками, по большей части, хотя были и оседлые скифы на самом деле. Они, конечно, задавали, так скажем, тренд, моду в верховой езде и, самое главное, в войне верхом. Для скифов были характерны, помимо конных лучников, тяжело вооруженные всадники, которые вооружались тяжелыми копьями, контосами, которые они как раз удерживали в двух руках. Таким образом, вот эти всадники, которые поражают диких зверей, удерживая копья в двух руках, это не охотники, которые охотятся на каких-то там зверей, потому что поражают они хищников. Судя по всему, мы действительно видим какое-то подобие представления, которое имитирует под собой охоту, но при этом в нем участвуют профессиональные, хорошо обученные воины, которые, скорее всего, на потеху каким-то зрителям. К сожалению, мы не знаем, были эти представления масштабные или это для какой-то там элиты, сражаются верхом на конях с дикими зверьми. Один всадник, то есть три у нас с такими тяжелыми двуручными копьями, и еще один всадник, который выступает против оленя, уже сражаясь, судя по всему, легким копьем, потому что он держит его в одной руке. Тут можно было бы подумать, что это как сцена просто охоты, но, опять же, если бы это не было все в комплексе, если бы не было трех предыдущих всадников. И на верхнем изображении, на входе в гробницу, мы там же видим всадника с луком, сложносоставным луком. Это первое вообще изображение подобного лука, которое мы находим на причерноморских изображениях, который также поражает непонятно, что за зверя. Там, к сожалению, немножко стертое изображение, но вот какого-то зверя он поражает.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Возраст – это про возможности, а не про ограничения. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях повседневных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без лишних обещаний. Просто про заботу о себе. Давайте честно. С возрастом привычные дела могут требовать чуть больше сил. После долгой прогулки колени напоминают о себе. После поездки в транспорте спина просит отдыха. Движение становится чуть осторожнее. Это не повод отказываться от любимых занятий, но это повод позаботиться о себе грамотно, не в ущерб привычному ритму жизни. Не искать волшебное средство, а выбрать понятный, спокойный подход к поддержке организма. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функции опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Прогулка, танцы, дача, шопинг, активный день с семьей. Везде хочется чувствовать себя свободно и уверенно. С CHS вы сохраняете привычный ритм. Спокойно гуляете, занимаетесь любимыми делами. Просто добавьте СИА-6 в свой ежедневный рацион. Так забота о себе становится естественной частью дня. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-774-667-94-39. Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Гладиаторы на территории Северного Причерноморья. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Когда мы проходим во вторую камеру данного склепа, мы встречаем новое изображение. Во-первых, это изображение Венатора. Мы не знаем, как данную персону называли в Пантикопее. Я использую римский термин. Кто такой Венатор? Венатор — это специально обученный человек, который вступает в пешее противостояние с диким зверем. На данном изображении он вооружен трезубцем. Причем трезубцем таким интересным, он как бы расходится в форме буквы V, но еще с одним лезвием посередине, между двумя лезвиями, которые вот по сторонам расходятся. Он находится на нижнем ярусе, данный Венатор, а на верхнем ярусе находятся уже явно два гладиатора. Они одеты в субармалисы, это тяжелая туника в несколько слоев, представляющих хоть какую-то защиту, и в набедренные повязки. Также они вооружены прямоугольными небольшими щитами и короткими мечами, и они сражаются друг с другом. Судя по всему, вот это вот уже действительно привычные нам по римской культуре гладиаторы, но при этом надо отметить, что на них очень мало защиты, что нетипично для гладиаторских игр вот уже в самой метрополии. Еще одна пара сражающихся представляет из себя человека с трезубцем в шлеме, в коническом шлеме, опять же, характерном, очень характерном для Востока, но практически не использовался на территории Римской империи. И сражающегося также с человеком в тунике, в набедренной повязке, с прямоугольным щитом и мечом. Условно говоря, человека с трезубцем, если бы мы с вами были римлянами, мы бы его назвали ретиарием. Ретиарий — это тип гладиатора, легко вооруженного, который сражался, опять же, с трезубцем, также был вооружен сетью для того, чтобы накидывать ее на своего противника. Он имел такой образ, как, скажем, рыбака. Но сражался он, что интересно, обычно против тяжело вооруженного противника, секутора, что должно было как бы уравновешивать шансы. То есть ретиарий, он легкий, подвижный, у него длинный трезубец, древковое оружие, у него сеть, против него выходит малоподвижный, но при этом тяжело вооруженный боец. Это добавляло зрелища, интересности, да, для подобного рода поединков, но здесь мы видим, что ретиарий выступает тоже против легко вооруженного достаточно противника. Римляне бы на самом деле такого не оценили. Они бы сказали, что это скучно, потому что у ретиария с его длинным трезубцем, очевидно, есть преимущество. И это дает возможность нам предполагать, что на территории Пантикопея основную массу вот этих гладиаторов исполняли приговоренные к смерти преступники. Потому что подобного рода легкое вооружение, практически полное отсутствие защиты, скорее всего, приводило к довольно высокой летальности, что, опять же, не характерно для гладиаторских игр в самом Риме. Это наводит на некоторые отсылки, например, к писателю II века Лукиану Самосадскому, который рассказывал о своих друзьях из Скифии, которые оказались, ну, там, по воле определенных обстоятельств, на Понте Евскинском. И оба в результате ограбления лишились всего имущества, И им не оставалось ничего другого, кроме как пойти вот работать в амфитеатр и участвовать в поединках. И как раз вот Лукиан, он пишет о том, что в Восточном Причерноморье в поединках участвуют люди, в основном лишившиеся всего, идущие туда либо из-за того, что их осудили, либо им просто больше нечего делать. Смертность там была очень и очень велика.
2: Гладиаторы на территории Северного Причерноморья.
1: Область знаний.
3: Также, судя по всему, в Понтийском царстве проведение гладиаторских игр, оно было связано с имперским культом, культом римских императоров, а римские императоры, они как бы себя обожествляли. И распространение они не получили. То есть мы фиксируем какое-то вот подобие гладиаторских игр буквально на протяжении там, одного столетия с середины первого века нашей эры до середины второго века нашей эры. После этого все. Не очень им понравилось. Другое дело Херсонес. Вот, в Херсонесе история немножечко другая. Дело в том, что в Херсонесе были расквартированы римские легионы. Соответственно, они хотели привычных для себя развлечений. Поэтому вот в Херсонесе источников на проведение гладиаторских игр гораздо больше, чем в Пантикопее. Так, например, в Херсонесе находился театр, который изначально был рассчитан на 2000 человек, но потом, после того, как там разместились римские легионы, он был перестроен, там были добавлены деревянные галереи, и он уже начал вмещать в себя до 6000 человек, то есть он вырос в 3 раза. И очевидно, что это именно театр. То есть чем театр отличается от амфитеатра? Театр, он имеет полукруглую форму, амфитеатр имеет форму круглую. При этом у нас есть данные, что вот на этом Херсонесском театре там проходили гладиаторские поединки. Конечно, по меркам Рима театр на 5000 человек, ну это прям, ну это какое-то такое дачное развлечение. Но чем богаты, тем и рады. Плюс в Херсонесе найдено довольно много рельефов, которые показывают именно гладиаторские поединки. Вообще рельефы, фрески, погребальные камни, которые показывают гладиаторские поединки, они довольно популярны были на территории всей Римской империи, где вот гладиаторские поединки проходили, и в Херсонесе их очень много. Так, например, там есть рельеф, судя по всему, погребальный, который показывает, как секутор, тяжело вооруженный гладиатор, добивает раненого ретиария, который при этом поднимает большой палец вверх, показывая, что он сдается. И особенно много на территории Херсонеса мы встречаем изображений секуторов, то есть тяжело вооруженных гладиаторов, и как раз-таки вот ретиариев, вооруженных трезубцами. То есть, судя по всему, вот этот вот тип поединка тяжело вооруженный против легкого, он был популярен не только в Риме, но вот этот тренд, эта мода, она дошла и до Восточного Причерноморья.
2: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Полпред доложил о выполнении поручения президента по привлечению инвестиций на Дальний Восток, которое должно достичь 12 триллионов рублей. Трутнев отметил, что работа ведется успешно и даже опережает запланированные сроки. В ходе встречи губернатор предложил президенту принять участие в церемонии открытия нескольких инфраструктурных проектов в рамках Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре. Президент согласился на это предложение. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили почти 1200 украинских беспилотников самолетного типа, 20 управляемых авиабомб и реактивный снаряд установки «Хаймарс», сообщили в Министерстве обороны. Силы морской авиации Черноморского флота уничтожили вражеский безэкипажный катер. За сутки в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы ликвидировали около 1400 украинских боевиков на основных направлениях спецоперации, добавили в оборонном ведомстве. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о росте интереса к российским учителям за границей. Проект «Российский учитель за рубежом» привлек 840 заявок из 30 стран мира. Особенно востребованы учителя математики, физики, химии и биологии. Высокий спрос также на преподавателей русского языка как иностранного. Основные запросы поступают из школ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. С нового учебного года за границей начнут работать около 800 российских педагогов, добавил министр просвещения. Заявление о победах искусственного интеллекта – часть конкурентной борьбы компании OpenAI и Anthropic. Таким мнением поделился с телеканалом «Звезда» генеральный директор и главный редактор изданий группы компаний Comnews Леонид Оник.
2: Важный вывод из этого всего, о чем в принципе идет речь, если откинуть маркетинговую шелуху. Действительно, модели искусственного интеллекта становятся все мощнее. И как любое оружие, оно может оказаться как в руках хороших парней, так и в руках плохих парней. И мы видим, что в сфере кибервзломов, в сфере кибератак, не только белая, но и черная сторона активно применяет инструменты искусственного интеллекта. И в силу того, что эти модели становятся более мощными, как мы сказали, более изощренными, если хотите, опасность подобных взломов, конечно, возрастает.
1: Ранее стало известно, что модели искусственного интеллекта, стоявшие за атакой на инфраструктуру компании-создателя, начали общаться друг с другом через доски объявлений и там спланировали побег. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Василий Суриков.
2: Утро стрелецкой казни. Боярыня Морозова. Переход Суворова через Альпы. Это все он, Василий Иванович Суриков. Русский живописец, мастер исторических полотен. За особое умение располагать детали и персонажей на многолюдных и многоплановых картинах в Академии его называли композитором. Уроженец Красноярска, сибиряк из казацкого рода. Характер такой, что... Да, что сказать, имелись некоторые особенности.
1: На первый взгляд.
2: Среднего роста, крепкий, широкоплечий. Нос вздернутый, широкий. Глаза темные, волосы прямые, черные с проседью, лицо скуластое. В наружности Сурикова чувствовалась сибирская стать. Крепкая, крутая. Настоящего кулачного бойца. Да, что было, то было. Практиковал в молодые годы в Сибири.
1: Где изюминка?
2: Уже будучи знаменитым и состоятельным человеком, Василий Суриков вел скромный образ жизни. Избегал светских раутов и презирал этикет. В его доме не было предметов роскоши. Художник был неприхотлив в еде. Ел все, что дают, все. Кроме индейки.
3: Уж очень препротивно некрасивая птица. Если поем, всегда плохо бывает.
2: Случались эпатажные выходки. Однажды Суриков смял, буквально скомкал шляпу, которую только что купил. Прямо в магазине бросил на пол и придавил ногой. Затем поднял, почистил щеткой и надел на голову.
3: Теперь и носить ее. Отличная шляпа. А то какие-то дамские складочки. Смерть, как не люблю новых шляп.
2: Сложный характер. Сложный, но самобытный. Что делать? Таланты, они такие.
1: Василий Суриков. Человек с изюминкой.
4: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
5: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Жители Японии.
6: Что?
8: Минка. Традиционный японский дом. Точнее, дом людей. Именно так переводится с японского слова «минка». Эти небольшие жилища с внутренними стенами из рисовой бумаги служили кровом для крестьян, рыбаков, ремесленников.
6: Из чего?
8: Японцы строили дома, следуя принципу «быть минималистом дешевле и комфортнее». Основа жилища – легкий деревянный каркас. Внешние стены минка делали из глины, ветвей деревьев, травы и бамбука. Крышу чаще всего покрывали.

0: Самые ценные вещи хранили в специальных сундуках на колесиках и при необходимости их быстро выкатывали из жилища. Летом, когда в Японии жарко и влажно, постройка со съемными стенами прекрасно проветривалась. А вот зимой в Минка было холодно, и японцы грелись у открытых очагов внутри домов. Над очагом устанавливали невысокий столик, перед которым рассаживались все члены семьи. Они подсовывали ноги поближе к тлеющим углям и наслаждались теплом.
1: А что теперь?
0: Традиционные дома Минка в современной Японии редкость. Все они считаются историческими памятниками и бережно охраняются государством. А некоторые жилища внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе Гассё-Дзукури. Это самая высокая разновидность домов Минка. Скаты крыш таких построек соединяются под углом 60 градусов, будто руки, которые сложены в молитве. Отсюда и название этих необычных домов. Гассё-Дзукури в переводе с японского и означает «сложенные руки». Минка.
1: Кто так строит?
2: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 872 году нашей эры скандинавский король Харальд Прекрасноволосый объявил себя единовластным правителем Норвегии. В честь этого события викинги устроили праздничный пир, соблюдая при этом строгий застольный этикет.
3: Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь.
2: Длинный стол, вдоль него деревянные лавки, на столе только еда. Все напитки ставили в углу помещения. Конунг, он же король, всегда садился на почетном месте возле южной стены дома. Напротив него располагался самый знатный гость. Гуляли, как правило, ночь напролет.
3: Лучший запас в дорогу для странника – смысла запас и ума. Помни, если пиво заходит, уходит рассудок.
2: Все пиры того времени назывались пивом в честь основного напитка торжества. Его наливали специальные слуги, они же подносили глубокие чаши с водой и полотенца, чтобы гости в любой момент могли вымыть руки. Женщины никогда не пировали вместе с викингами. Им накрывали в отдельном помещении или в стороне от мужчин. Выпивали скандинавские воины всегда из одной чаши. Она обходила стол по кругу. Пить в одиночку мог только почетный гость. Ему предназначался отдельный, только его, кубок. И не дай бог пригубить из чужой чаши. Тебе тут же подносили штрафную. Так называемый «рог наказания» вместимостью 1,5 литра. Каждый уважающий себя викинг, если, конечно, у него был собственный дом, обязан был закатывать пиры не менее 3 раз в год. Вечеринки разрешалось устраивать во время весенних или зимних праздников, в дни жертвоприношений, после возвращения из морских походов, когда рождался ребенок или справлялась свадьба.
3: Дозволяется также угощать гостей в складчину. Яства и напитки собирать по домам и ставить на единый стол. Но записывать при этом, кто сколько принес.
2: Но не все скандинавы были викингами. Существовали и так называемые мирные северяне. Рыболовы, торговцы, охотники. Вот они-то гуляли, так гуляли. Женщины и мужчины садились за столом попарно и даже пили из одного кубка. Женам разрешалось также подносить супругам мясо, рыбу и праздничные рога, проще говоря, рог с пивом.
3: Человек в пьяном виде часто болтает много безумного, чего никак не исполнить ему, когда протрезвеет.
2: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Во время застолья даже простому, не очень знатному викингу разрешалось говорить о чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Можно было запросто оборвать на полуслове самого короля. И ничего. Именно так скандинавский владыка узнавал всю правду о себе, о своей стране, о своих реформах и о своих ближайших помощниках. Современные норвежцы часто вспоминают этот древний обычай. Они искренне сожалеют, что...
1: Теперь так не принято.

0: словарь современного города.
1: Зэ. Зоопарк. Зверинец. Так в Ассирии, Вавилоне и Риме называли первые зоопарки. Самый древний – египетский. Он появился за 3500 лет до нашей эры. А вот в Азии зоопарки называли садами знаний. Еще бы, столько редкостей! Император Франц I Стефан Лотарингский тоже собирал животных. Его огромная коллекция редких хищников была поначалу доступна только для самых близких людей. Скажем так, для семьи. Зоопарк он построил на территории своей летней резиденции в Шонбруне. Вольеры разместили по кругу, а в центре отстроили летний павильон. Великосветские гости собирались на рауты и проводили время, наблюдая за экзотическими животными. Публичным этот зоопарк стал в 1778 году. Своим указом император разрешил заходить в свои владения всем прилично одетым людям, но только раз в неделю по воскресеньям. Настоящий ажиотаж вызвало появление в австрийском Шонбруне жирафа. Это необычное животное так удивило и вдохновило модельеров того времени, что свои магазины они наполнили новыми предметами гардероба и аксессуарами пятнистой расцветки. Ну а в России первый зоопарк открылся зимой 1864 года. В Москве на Пресненских прудах поселили чуть больше 200 животных. Пополнять коллекцию помогал государь Александр II. Он подарил индийского слона. Про такого народ только слышал, да и то лишь благодаря басням Крылова. А вот посмотреть, ради этого в Москву стоило приехать.
0: Словарь современного города.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он пилот легендарной команды «КамАЗ-мастер». Победитель ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Дмитрий Сотников. О том, почему в большом спорте не бывает легких побед. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Вице-премьер доложил о выполнении поручения президента по привлечению инвестиций в Дальний Восток, которое должно достичь 12 триллионов рублей. Трутнев отметил, что работа ведется успешно и даже опережает запланированные графики. В ходе встречи он предложил президенту принять участие в церемонии открытия нескольких инфраструктурных проектов в рамках Восточного экономического форума в сентябре. Президент согласился на это предложение. Вооруженные силы России продолжают атаковать морские суда, используемые украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Так, в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, российские ударные беспилотники поразили два сухогруза, которые перевозили военные грузы. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили почти 1200 украинских беспилотников, 20 управляемых авиабомб и один реактивный снаряд «Хаймарс». Морская авиация Черноморского флота уничтожила вражеский безэкипажный катер. В зоне спецоперации за сутки ликвидировали около 1400 украинских боевиков, сообщили в ведомстве. За вторжение в Курскую область суд приговорил 36 наемников из 13 стран, как очно, так и заочно. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Среди осужденных оказались граждане Грузии, США, Литвы, Дании, Колумбии, Перу, Великобритании и Северной Ирландии. Сегодня уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова назвала число мирных жителей Курской области, которые до сих пор не вернулись домой спустя 2 года.
2: Всего пропали 2176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и поэтому надежда на их возвращение есть. По каждому человеку, конечно, будем работать до тех пор, пока его судьба не будет установлена.
1: Массированная атака на Курскую область началась 6 августа 2024 года. Тогда была потеряна связь с сотнями мирных жителей. Боевики выводили их на подконтрольную киевскому режиму территорию. Основной удар пришелся в направлении районного центра города Суджи, который оказался под украинским контролем. Еврокомиссия не нашла доказательств причастности России к миграционному кризису в Сеуте. Об этом заявили в ведомстве. Там отметили, что, по мнению Брюсселя, события в Испании – это результат управления миграцией организациями, которые занимаются незаконной контрабандой людей. Это происходит в том числе по причине распространения дезинформации в социальных сетях. Ранее в датском министерстве иммиграции и интеграции усмотрели в ситуации с наплывом нелегалов в Сеуту признаки пророссийской активности и гибридной войны. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что это заявление основано на домыслах и соответствует фундаментальным установкам ЕС на разжигание вражды к России. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Эта страна находится между Скифией и Сарматией. Простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами.
4: Воспоминания иностранцев о царской России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Россия сама есть вселенная, и никто ей не нужен. Екатерина Великая.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – воспоминания иностранцев о царской России. Поверьте, это интересно. Их было много, этих иностранных гостей. Очень много. Правда, никто их тогда не считал. Сколько приехало, сколько уехало, кто остался. Художники, военные люди, скульпторы, послы, меценаты и архитекторы. В первую очередь их интересовала сама загадочная Московия. Какая там погода, как живут люди, какие у них обычаи и нравы. И у каждого иноземца были свои индивидуальные впечатления. Иногда прямо противоположные.
7: Из воспоминаний итальянского дипломата Паоло Компани. 16 век. Московия находится между Скифией и Сарматией, простирается на огромном расстоянии от Каспийского до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами. Вокруг огромные пустыни и леса, нетронутые временем, со вздымающимися ввысь деревьями. Красота.
4: Исторические заметки.
5: А вот еще один путешественник. На этот раз из Дании, по фамилии Даниил Принц. Все тот же 16 век.
8: Люди тут дикие, живущие рассеянно. Собрались в одну толпу и, выстроив близко дома, производили у себя суд по законам природы вместо произвола. От этого рассеяния Россия получила свое название, как утверждают сами московитяне, которые называют свою страну Россией. Она занимает в длину и ширину громаднейшее пространство от Понта Евксинского до моря Балтийского и так называемого Ледовитого.
5: Что ж, ну хорошо, с размерами нашей страны вроде как разобрались. А дальше что? Русская кухня, естественно. Путешественник, пусть он хоть трижды иностранец, тоже человек. Он кушать хочет.
8: В Москве едят и пьют очень плохо. Всю их пищу составляют огурцы и арбузы из Астрахани, которые они летом мочат, а также мука и соль. Ежедневная пища простых людей состоит из крупы, репы, капусты, огурцов, рыбы свежей или соленой. Есть у них также весьма обыкновенная еда, которую они называют икрой. Она готовится из больших рыб, особенно из осетровых или белорыбицы. Это весьма неплохое кушанье.
5: Икра ему понравилась. Сразу видно, гурман. А как же, он ведь парижанин. Французский посол Навиль. Пусть лучше спасибо скажет, что на пир к Ивану Грозному не попал. Живым бы не ушел.
9: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля венчался на царство Иван IV Васильевич. В честь торжества устроили пышный государев пир.
11: Есть и пить вдоволь, сохраняя при этом соответствующий запах до посещения бани.
10: По протоколу гостей угощали сначала холодными закусками, икрой, соленьями, заливными блюдами. Затем вносили перепелов в чесночной подливе, молочных поросят на вертеле, жареную рысь, а также громадных белук и осетров. Один иностранный путешественник вспоминал.
12: Московиты вынимают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается как тесто. Потом начиняют луком и шафраном, кладут в деревянные формы в виде барашков или гусей, после чего жарят на постном масле. Вкус рыбы превосходный. Кто не знает, примет за настоящее мясо ягненка.
10: Иван Грозный пировать не любил.
13: он с детства страдал колитом, воспалением слизистой оболочки кишечника. Поэтому жирную или острую еду обходил стороной. Зато русскому царю очень нравилось угощать. У всех приглашенных всегда были свои столовые приборы, кроме вилок. Своя тарелка для мяса и собственные чаши. Суп подавали на двоих. И гости, повернувшись друг к другу, хлебали из одной посуды. Так соседи быстрее знакомились и начинали активнее общаться. Вместо салфеток – тонкие листы капусты. Ими убирали жир с пальцев. Но бояре по старинке продолжали вытираться бородами, рукавом или полами своей одежды. Когда Ивану Васильевичу это надоедало, он приказывал подать грязнули огромную чашу вместимостью в 2 литра вина, что было равносильно смерти.
11: Кто чашу сию выпьет, тот счастлив будет на земле или на небесах.
13: Шутки шутками, но несколько летальных исходов можно запросто обнаружить в старинных московских летописях. Во время пира за гостями одновременно ухаживали 300 человек. В парчевых одеяниях, с золотыми цепями на груди и в черных лисьих шапках. За день прислуга меняла одежду по 3-4 раза, так как придворное обмундирование было заляпано едой с ног до головы. Иван Грозный на дух не переносил пьянство. Если кто-то вдруг напивался, государь немедленно отдавал приказ цареву-стольнику чашу у выпивохи забрать.
11: Вино поглощать не одному, а сообща и в меру. Выносите братину.
13: Братина – серебряный ковш, который пускали по кругу. И все присутствующие должны были сделать по глотку. Как результат, в одиночку никто не пил. Государев пир длился, как правило, 10 часов. После чего Иван Грозный уходил в свои покои на отдых. Но никто больше не расходился. И не потому, что гости продолжали веселиться. Нет, люди так объедались, что не могли самостоятельно даже встать из-за стола. Пережить царское застолье в те времена способен был далеко не каждый.
9: Теперь... Так не принято.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. В те далекие времена большинство иноземных дипломатов были мужчинами. На что же еще они могли обратить свое пристальное внимание? Или на кого? На русских женщин, конечно. Вот, к примеру, немец Ганс Мориц Айрман. Седина в голову, бес в ребро.
14: Таковы с лица столь прекрасны, что превосходят многие нации. Они стройны телом и высоки, поэтому длинные, доходящие сверху до самого низа одежды, сидят на них очень красиво. Свои волосы, будучи девицами, заплетают в косу и еще украшают жемчугом и золотом, так что смотрится чудесно.
5: А вот еще одному немецкому путешественнику, Адаму Алиарию, показалось, что наши красавицы использовали уж слишком много макияжа. Да что с него взять? Ботаник, ученый человек.
15: Женщины среднего роста, в общем, красиво сложены, нежны лицом и телом. Но в городах они все белятся и румянятся. Причем так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршней муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят, а иногда окрашивают в коричневый цвет свои брови и ресницы. Ужас. В Москве, особенно у девушек, были туфли с очень высокими каблуками. Жили знатные дамы затворнической жизнью. Праздные молодые женщины очень редко появляются среди людей. На улицу одни не выходили никогда. Делали это только в сопровождении мужа, отца или старшего брата. А основными местами посещения были церкви, монастыри или поездки в гости.
16: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
17: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – воспоминания иностранцев о царской России. Все тот же 16 век. Английский писатель Климент добирается до устья Волги. То, что он видит, потрясает. Какая там Темза? Это же лондонская грязная лужа, да и только.
20: Московия прорезана величайшими реками. Знаменитейшая из рек Ра, по-туземному Волга, Танаис, называемый иначе Доном, и Борисфен, или по-нынешнему Днепр. Московия имеет также озера, изобилующие рыбой. Замечательнейшее из них – Белое озеро, на котором построен крепкий замок для хранения казны княжеской во время ужасов войны. На Волге есть множество рыболовов, которые ловят больших рыб вроде испанских лососей, но гораздо крупнее и красивее. Самое малое весит 30-40 фунтов. Удивительно, однако, что никто не решается есть мясо этих рыб, а ловят их только для добывания из них яиц. Икры. Яйца черные, как спелые фиги, очень приятны на вкус и сохраняются в соленом виде год или два, не портясь. Удивительно.
19: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Собираясь в далекую Московию, иноземцы в большинстве своем вообще не задумывались о нашем климате, поэтому в дороге их ждало немало сюрпризов. Больше всех досталось очередному послу, Дону Хуану Персидскому.
7: Страна эта очень холодна, и потому все ходят в одежде из меха куниц, которых здесь очень много. Хотя зима сурова, и земля бывает покрыта льдом и снегом, однако это время удобнее для переездов и путешествий, чем весна, потому что снег и лед тают, и страна покрывается озерами и болотами, отчего проезд по ней становится почти невозможным, пока земля снова не станет твердеть и замерзать.
5: Что ж, о нашей стране иностранные гости не знали практически ничего. Поэтому каждая остановка в пути становилась для них новым открытием.
0: Приключения иностранцев в России.
21: В 1703 году русский посол в Дании Андрей Измайлов докладывал в Петербург.
22: «Для строительства новой столицы нашей заключил я договор с тутошним воятелем, господином Трицином».
21: Что ж, коверкать иноземные имена на Руси умели всегда. В противном случае наш дипломат указал бы правильную фамилию иностранного архитектора. Доминика Андреа Тризини. Он родился в Швейцарии, учился в Италии, работал в Дании, а границу Российской империи пересекал словно император в сопровождении длинной кавалькады роскошных карет. С собой фарфоровая посуда, модные по тем временам костюмы, лучшее европейское вино. Да вот беда, господин Тризини ничего не знал о знаменитых русских дорогах. В результате весь фарфор разбился, модная одежда в пути устарела, бутылки вина на очередном постоялом дворе стащили и выпили местные крестьяне. Доминика написал тогда своему другу в Италии.
23: «Ты не представляешь, какая здесь погода. Сначала дождь, потом солнце, затем снег и снова дождь. И повсюду елки эти дурацкие».
21: Забегая вперед, скажем, впоследствии Тризини привыкнет к нашему климату, полюбит русскую еду, русскую водку, а в своем доме в Петербурге на Новый год даже елку будет ставить. Но это в будущем. А сейчас он приехал в далекую Россию, чтобы стать здесь главным архитектором страны. Доминика трудился и днем, и ночью. Среди его работ – форт Кронштадт у южного побережья острова Котлин, будущий Кронштадт, проект Летнего дворца, здание 12 коллегий, каменный Петропавловский собор, проект комплекса Александра Невской лавры, дворец князя Гагарина. В 1716 году Тризини докладывал русскому царю.
23: «В Петропавловской крепости стены государева бастиона подняты от воды на 1.5 метра, а стены Петропавловского собора на 42 метра. Продолжаю исполнять ваши поручения». И подпись: Андрей Якимович Тризин.
21: Так станут называть его в нашей стране.
0: Приключения иностранцев в России.
21: В начале 18-го столетия в Петербурге жили люди именитые, зажиточные люди и люди подлые, то есть низкого рода племени. В 1717 году царь Петр приказал Доминика Тризини построить каменный показательный дом для людей зажиточных. И даже место указал – угол 12-й линии Васильевского острова. Архитектор должен был сам поселиться в этом доме, для примеру, остальным. Тризини дом построил, но въехать в него не смог. А все потому, что соратник русского государя, барон Астерман, совершил, говоря современным языком, рейдерский захват. Ему настолько понравился дворец Тризини, что он, без зазрения совести, быстренько завез туда семью, мебель, слуг, а на входе поставил караул. Архитектор пожаловался было Петру, но тот лишь расхохотался.
24: «Да ладно тебе, Тризин! Отгрохаешь себе другой дом, а этот, будь любезен, уж оставь Астерману. Он заслужил».
21: Он приехал в Петербург в 1704 году и увидел непочатый край работы. Повсюду болота, мелкие речушки, минимум зданий, какие-то шаткие деревянные дома. Он изменил все и построил Петербург, который мы привыкли видеть. В нашей стране этого человека называли почему-то итальянцем, хотя он прирожденный швейцарец. Он обижался, а чтобы подчеркнуть свое истинное происхождение, подписывал все документы не на итальянский лад, Доминика через букву «И». Архитектор Тризини.
0: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Еще одна диковинка для иностранцев, помимо климата и наших дорог, это русская баня. В Европе в те далекие времена париться было не принято. А тут такое. Больше всех удивился немец Ганс Мориц Айрман. Мы о нем уже говорили. Это он восхищался красотой россиянок.
14: Простые люди, которые сообща строят бани на проточной воде. Лишь только они сильнее разогрелись, выходят, как их бог создал, в холодную воду и усаживаются в нее на долгое время, безразлично, будь то летом или зимою. Летом спускается в реку подобием лесенки из двух длинных бревен, между ними они поочередно повисают в воде. А зимой пробивают во льду большие отверстия и так купаются. Они считают это очень здоровым. Так как у нас обычай подобным образом мыться неизвестен, а я сам часто участвовал, и мне очень понравилось, то я захотел рассказать об этом.
5: Один поэкспериментировал, и ему понравилось. Сам признался. А вот другой немец, путешественник Адам Алиарий, рисковать не стал, и ему, естественно, не понравилось.
1: Мы сами несколько раз видели в Москве, как мужчины и женщины выходили прохладиться из простых бань, и голые, как их бог создал, подходили к нам и обращались к нашей молодежи на ломаном немецком языке. Мужчины и женщины мылись вместе, и это считалось нормальным безобразием.
0: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Как вести себя за границей, иностранцы словно бы и не знали. Думали, что европейских манер им вполне достаточно. Возможно, но только не в России. Однажды, по приглашению Екатерины Великой, в Петербург приехал известный французский философ Дени Дидро. Он беседовал с русской императрицей обо всем на свете. Одна беда. Вспыльчивый Дидро часто увлекался и даже не замечал, как он время от времени хватал государыню за руку или фамильярно хлопал ее по ноге. Екатерина жаловалась, что после этих философских разговоров у нее все бедра в синяках, и приказала поставить между собой и мыслителем десертный столик. Но об этом уже в следующей части нашей программы.
9: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
2: Алиса, включи радио «Звезда».
3: Салют, включи радио «Звезда».
6: Маруся, включи радио «Звезда».
9: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Якутии и Смоленской области создадут центр по огранке алмазов. Указ об этом подписал Владимир Путин. Новые правила вступят в силу с марта. В кластер смогут войти как компании, так и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Также президент разрешил приватизировать аэропорт Шереметьево. При этом правительство должно использовать право так называемой «золотой акции государства». При продаже акций нужно сохранить основной профиль аэропорта, модернизировать его, а также инфраструктуру, и не допустить, чтобы ценные бумаги попали в руки иностранцев или их подконтрольных лиц, говорится в тексте документа. Все дети, у которых есть способности в определенной сфере, должны иметь возможность получить высшее образование по выбранному профилю, заявила советник президента Елена Ямпольская. В ряде случаев абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить в выбранные вузы по причине большого числа победителей и призеров олимпиад, имеющих преференции при зачислении, добавила Елена Ямпольская.
2: Мы все, как граждане России, мы как единая страна. Мы заинтересованы в том, чтобы дети, которые демонстрируют блестящие результаты в той или иной научной области, будь то высокий балл, полученный при сдаче ЕГЭ, будь то победа на значимой олимпиаде, все эти дети получили возможность учиться в России, развивать свои способности и впоследствии хотели бы и мечтали бы работать в своей стране и получили бы все возможности для научной реализации.
1: Елена Ямпольская предложила оптимизировать перечень олимпиад, которые дают преференции при поступлении в российские вузы. Министерство финансов рассматривает налоговые отсрочки для продавцов ВБ, пострадавших от атак. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Также обсуждаются меры поддержки для самой компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о разработке мер помощи предпринимателям, которые пострадали от атак на логистические комплексы маркетплейса. Поручения дали Министерству экономического развития, ФНС, Министерству финансов, ЦБ, а также различным бизнес-ассоциациям. Завершена реставрация церкви Ильи Пророка в Москве, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Храм, возведенный в 15 веке, восстанавливали 6 лет. Архитекторы вернули к жизни нижний храм, утраченный еще в конце 19 века, и галерею, которая стала частью архитектурного ансамбля. При реставрации применялись как традиционные технологии, так и современные методы исследования. После завершения работ храм станет памятником архитектуры и местом проведения культурных и образовательных мероприятий, добавили в мэрии Москвы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – воспоминания иностранцев о царской России. Екатерина Великая составила эрмитажный этикет – свод правил поведения гостей во время приемов. Она ввела и другие нормы. На дороге теперь нельзя было обгонять ее экипаж, а в театре аплодировать раньше нее. Екатерина приучила подданных чистить зубы по утрам, ввела в моду пешие прогулки. Императрица прививала хорошие манеры своим подданным, но была не в силах справиться с очень невежественными европейскими послами. Приходилось импровизировать.
4: А вот была история.
9: Императрица Екатерина II была недовольна английским министерством иностранных дел за резкие высказывания против России в парламенте. В это время английский посол просил у нее аудиенции. Когда он вошел в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него. Посол испугался. «Не бойтесь, милорд», — сказала Екатерина. «Собаки, они ведь как ваш парламент. Те, которые лают, те не кусаются».
4: Да уж, была история.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. В 17 столетии в нашу страну приехал очередной шведский посол Филипп Кильбургер. Кемскую волость, правда, не требовал, но он так замерз, что решил, грубо говоря, хорошенько согреться.
10: Все кабаки, винные, пивные и водочные в пространном русском государстве принадлежат исключительно царю. От этого в кабаках редко находится хорошее пиво. И то продается дорого, хотя ячмень, солод и хмель дешевы. Но кабаков, как в Москве, так и в других городах и селениях, не слишком много. Можно русских похвалить за то, что не только в кабаках, но и во всяком доме в городе есть ледники для прохлаждения напитков в летнее время. Это делается так. Каждый год в марте месяце ледники набиваются льдом, после чего то место, где должно стоять питье, раскапывают надвое и льют воду, которая ночью замерзает, и место делается гладким и ровным. После чего на лед стелют солому, отчего он летом не так скоро тает, а бочки не так сильно портятся от сырости.
8: Однако настоящим открытием стал для Кильбургера привычный для нас квас.
10: Почти у всех, а особливо у крестьян, есть жидкий напиток, называемый квасом. Напиток этот, насколько мне известно, не варят, а мешают только ржаной солод с горячей водою. Он всегда держится в открытой посуде, и вечером наливают в него столько, сколько выпито днем. Но когда, наконец, он начнет делаться слишком жидким и слабым, то делают его снова и таким образом продолжают беспрестанно. Такой квас продается в Москве на всех улицах.
8: Что же касается, скажем, веселящих напитков, то приезжие иностранцы в России попадали в неловкие ситуации много-много раз. Однако в нашей следующей истории все закончилось благополучно. Правда, не сразу.
0: Приключения иностранцев в России.
11: Летом 1703 года он записал в своем дневнике.
12: Вечером на приеме у русского царя московиты выпили столько хмельного напитка, сколько я один за весь прошлый год. Заберите меня отсюда. Я приехал рисовать, но руки трясутся все сильнее. С утра попросил принести что-нибудь освежающее. Дали какую-то мутную жидкость, сказали «рассол». Гадость несусветная, но помогло.
11: Имя художника-бедолаги – Корнелис де Брюин. Он много путешествовал по миру. В 1674 году посетил Рим, Египет, Иерусалим. Его иллюстрированные книги пользовались успехом и были переведены сразу на несколько европейских языков. В начале 18 столетия голландец Корнелис де Брюин отважился на очередное заморское приключение по маршруту Московия, Персия, Индия, даже не подозревая, что его ждет. Поздней осенью 1701 года де Брюин добрался по морю до Архангельска, а оттуда на санях через Вологду и Ярославль прибыл в Москву. Он влюбился в нашу столицу с первого взгляда.
12: С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Я обошел Москву по кругу, и это заняло у меня не менее 3 часов. Красота!
0: Приключения иностранцев в России.
13: У де Брюйна были с собой рекомендательные письма. С их помощью он и познакомился с царем Петром. Они долго беседовали на голландском языке, которым русский государь владел в совершенстве. Корнелис рассказывал о далекой Венеции, египетских пирамидах. Петр внимательно слушал, после чего заказал де Брюйну портреты своих племянниц. Впоследствии эти картины были разосланы потенциальным женихам, а сам голландский художник в качестве награды получил возможность делать зарисовки всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюйна интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
14: Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально.
13: В 1703 году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюйна посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюйну потребовалась целая неделя.
0: Приключения иностранцев в России.
13: Когда похмелье улетучилось, де Брюйн засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее

0: любимого рассола. Приключения иностранцев в России.
1: На этом наш рассказ завершен. Темой сегодняшнего разговора были воспоминания иностранцев о царской России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, наши праздники,
3: и каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-то
5: нужно. Пред нами огромные разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Импровизация – это сиюминутное творчество.
1: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правитель древнерусского государства, князь Новгородский и великий князь Киевский. А еще герой исторической баллады Александра Пушкина «Вещий Олег».
5: Как же появилось у князя это прозвище?
4: 907 год. Олег со своим войском совершает дерзкий поход на Царьград, нынешний Стамбул, и хитростью обходит перекрытую бухту. Приказывает вытащить ладьи на берег, поставить на колеса и поднять.

0: паруса. Корабли, плывущие по суше, ошеломят византийцев. Они согласятся заплатить дань и предоставить русским купцам привилегии в торговле. За проявленную мудрость Олега и нарекут вещим или ведающим в делах.
1: История одного прозвища.
0: Впрочем, есть и альтернативная теория. В повести временных лет говорится, что Олег был не просто мудрым, а обладал даром предвидения. И соратники приравнивали его к волхвам и даже колдунам. Что подразумевали в те времена под колдовством, сейчас выяснить невозможно. Но история запомнит князя Олега именно как вещего.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Старинная загадка. Ни девка, ни вдова, ни замужняя жена. Детей заводит, людей питает, Богу свечой угождает. Это пчела. Об истории меда на Руси и жизни пчел рассказывает специалист по пчелам Иван Пигарев.
2: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
5: Тайное и неизведанное.
6: Библиотека Ивана Грозного. Сокровища тамплиеров. Золото Маккены. Сотни лет эти легендарные полумифические клады не дают покоя искателям приключений. В списке не найденных по сей день сокровищ значатся и золотые кони Батыя. Легенда гласит: после карательного похода в мятежную Среднюю Азию войско Батыя вернулось с богатой добычей. Несколько обозов, доверху груженных золотом, прибыли в ставку великого хана. Но в искусно сделанных кубках и ожерельях угрюмый сын степей не видел ни красоты, ни пользы. «Истинное богатство воина — это верный конь», — сказал Батый, и велел изготовить из золота двух арабских скакунов в натуральную величину. Воля хана была исполнена. Кони стали украшением парадных ворот в столице Золотой Орды, городе Сарай-Бату. Много лет они были символом богатства и могущества Батыя. И даже после смерти он не захотел расставаться с ними. Чувствуя, что приближается его последний час, Батый приказал похоронить коней вместе с ним. По древней монгольской традиции, хан обрел свое последнее пристанище в степи. Место его погребения держалось в строжайшей тайне. Все участники похоронного обряда разделили участь умершего. Вместе с могилой Батыя затерялись и следы золотых коней. Но некоторые летописцы утверждают, что один конь продолжал стоять на своем месте и после смерти хана. Последнее упоминание о нем содержится в рассказе казака, который участвовал в набеге на Астраханское царство. По его словам, небольшому казачьему отряду под покровом ночи удалось проникнуть в Сарай-Бату. Казаки откололи копыта у золотого коня и спешно покинули город. Но настигнутые неприятелем были перебиты. После этого случая золотого коня больше никто и никогда не видел. Возможно, наследники Батыя усвоили урок и спрятали символ своего былого могущества понадежнее. Но где? Ответа на этот вопрос пока нет.
5: Тайное и неизведанное. Радиозвезда.
7: Сегодня день железнодорожных войск.
5: Операции специальных подразделений.
8: Летом 1944 года советские войска готовились к наступлению в районе украинского города Ковеля. 1 июня воздушная разведка доложила в штаб Брянского фронта, что в районе предстоящих боев действует секретная артиллерийская батарея противника. Это был фашистский бронепоезд-невидимка, который обстреливал важные стратегические объекты Красной Армии и безнаказанно уходил за линию фронта. Советское командование решило провести операцию по уничтожению вражеского бронепоезда. Эту задачу поручили особому подразделению – экипажу советского бронепоезда «Илья Муромец».
9: Разрешите, товарищ капитан? Старший артиллерист бронепоезда сержант Полукаров прибыл по вашему приказанию.
10: Задачу, которая перед нами стоит, знаете?
9: Так точно.
10: Слушайте внимательно. Как только фашистский бронепоезд проедет Владимир-Волынский, наши разведчики должны заминировать и по команде взорвать рельсы позади фашистского бронепоезда.
9: Все ясно.
10: Фрицы как на ладони будут. Вы у нас самый опытный артиллерист. Придется вести прицельный огонь на предельной скорости.
9: Есть.
8: Разведчики-подрывники заминировали железнодорожное полотно на отметке 23-й километр. В Гороховском на запасном пути под парами стоял замаскированный советский бронепоезд.
11: Есть! Попались, голубчики! Орудие к бою!
12: Товарищ командир, орудие к бою готовы!
11: Огонь!
12: Первое, второе орудие! Пли!
8: После первого залпа артиллерийских орудий Ильи Муромца один из снарядов попал в котел, и паровоз вражеского поезда разорвало на части. Так, летом 1944 года был уничтожен фашистский бронепоезд-невидимка Адольф Гитлер. Через несколько дней советские войска освободили город Ковель. В годы Великой Отечественной войны артиллерийский экипаж бронепоезда «Илья Муромец» прошел славный боевой путь от Мурома до Франкфурта на Одере. За это время им было уничтожено 7 самолетов, 14 орудий и минометных расчетов, 875 солдат и офицеров противника. В 1971 году бронепоезд «Илья Муромец» был поставлен на вечную стоянку. Сегодня он находится на запасном железнодорожном пути под Муромом во Владимирской области.
13: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
14: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
13: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
15: Рассказы Ивана Бунина.
13: Слушайте сегодня в 10 вечера
15: на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером, своим полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Он доложил президенту, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели.
2: По инвестициям превышение в 1.5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1.8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1.5 раза.
3: То, к чему мы и стремились.
1: Юрий Трутнев добавил, что на Восточном экономическом форуме в этом году намерены подписать соглашение более чем на 6 триллионов рублей. Вооруженные силы России продолжают атаковать морские суда, используемые украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Так, в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, российские ударные беспилотники поразили 2 сухогруза, которые перевозили военные грузы. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили почти 1200 украинских беспилотников, 20 управляемых авиабомб и 1 реактивный снаряд «Хаймарс». Морская авиация Черноморского флота уничтожила вражеский безэкипажный катер. В зоне спецоперации за сутки ликвидировали около 1400 украинских боевиков, сообщили в ведомстве. Министерство финансов рассматривает налоговые отсрочки для продавцов ВБ, пострадавших от атак. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Также обсуждаются меры поддержки для самой компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о разработке мер помощи предпринимателям, пострадавшим от атак на логистические комплексы маркетплейса. Поручение дали Министерству экономического развития, ФНС, Минфину, ЦБ и бизнес-ассоциациям. В числе вероятных механизмов поддержки – временное снижение налоговой нагрузки и предоставление льготных кредитных линий для восстановления товарооборота. Планируется также упростить процедуры подтверждения ущерба для ускорения получения предпринимателями мер поддержки. Дональд Трамп назвал имя своего преемника на выборах 2028 года. Им стал вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает «Вашингтон-Пост». Издание отмечает, что эти слова контрастируют с прошлогодней риторикой Трампа. В течение года он публично подстрекал Венса и госсекретаря Марка Рубио к борьбе за его поддержку, но при этом неоднократно уклонялся от прямого ответа на вопрос, кого бы предпочел видеть у власти. Источник утверждает, что пока рано говорить, когда Венс объявит о своей кандидатуре. В то же время, по словам советников президента США, мнение Трампа все еще может измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это радио «Звезда». Сегодня с нами Сергей Елишев, профессор социологического факультета МГУ и доктор социологических наук. Сергей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Большая игра. Мы с вами уже заводили разговор на эту тему в нашем эфире. Сегодня разворачиваются активно события на Ближнем Востоке. Хотелось бы с точки зрения исторической ретроспективы сегодня обсудить эти события. Америка, Израиль, Иран... Британцы всегда ходят где-то рядом, а тут накануне новость прошла о том, что, мол, общее число военнослужащих США, которые получили ранения с начала противостояния с Ираном, возросло до 686 человек. Ну, короче говоря, около 700, 18 погибли, и это преподносится как действительно такое событие экстраординарное. В тот момент, когда мы помним о тысячах погибших в Газе, когда де-факто осуществлялся геноцид против местного населения. Примерно та же самая история разворачивается в Южном Ливане. Иран и те удары по мирным гражданским объектам, которые были нанесены, мы все тоже помним. Та самая школа девочек в Минабе и так далее, так далее, так далее. Конечно, надо понимать, это один из фрагментов той самой большой игры. А вот, кстати говоря, и забегая вперед, а если у нее... у большой игры какой-то финал? И что могло бы гипотетически считаться финальной точкой?
2: Ну, если, так скажем, обратиться к этой тематике, конечно, не лишним будет напомнить, что такое большая игра. Вот, большая игра – это термин, который англосаксонские элиты, то есть представители у нас англосаксонских держав, как Соединенных Штатов, так и Англии и других держав англосаксонского мира, называют политику сдерживания России, которая осуществляется в самых разных сферах на протяжении уже более двух веков. Термин «большая игра», он употребляется в двух смысловых значениях. В узком значении, когда характеризует у нас, допустим, определенные этапы противостояния, противоборства, как это часто в британской, например, историографии пишут, и гораздо реже в нашей, за контроль на Центральной Азии или Средней Азии между Британией и, соответственно, Российской империей. И в этом контексте, конечно же, там есть разные периодизации. Вот шутка «большая игра» в узком смысле. Кто-то у нас там, мягко говоря, даже там от начала 19 века, от более поздних лет до 1907 года. Года, когда у нас было заключено, соответственно, соглашение англо-русское разграничение сфер влияния в Тибете, ну и, соответственно, создание блока Антанты, когда Англия и Российская империи вроде бы стали союзниками. Ну, а в широком смысле, понятное дело, что большая игра, если мы анализируем последние 10 лет существования Российской империи, с 7-го года, то 17-го, она явно не закончилась, поскольку в результате государственного переворота февраля 17-го года, ну, Англия получила от этого максимальные преференции, низвергнув Российскую империю как своего конкурента. Вот в чем особенность большой игры, представители англосаксонских элит, общей элиты англосаксонского мира, они воспринимали Российскую империю. Впоследствии, когда у нас Советский Союз возник на пространствах бывшей Российской империи, Советский Союз, в настоящее время Российская Федерация, как одно из государственных образований на постсоветском пространстве, как определенное препятствие для достижения своей мировой геополитической гегемонии. И вот в широком смысле, конечно, же большая игра, термин, который характеризует различного рода аспекты противостояния англосаксонского и русского мира, начиная у нас с конца 18-го, начала 19-го, соответственно, века по настоящее время. И вот, отвечая на вопрос, когда же большая игра там закончится, вот тот, кто популяризировал среди англосаксонских мыслителей, авторов, такой поэт, певец британской колониальной системы Рюдьярд Киплинг, у него в романе «Ким» как раз он этот термин вводит, характеризует противостояние русских и английских спецслужб в Индостане и в Средней и Центральной Азии, что большая игра закончится тогда, когда все умрут. Ну, сами понимаете, мы еще живы, англосаксы тоже, тут явно будет продолжаться. И большая игра и дальше.
1: Но если говорить о целях, то они, понятно, вы напомнили.
2: Уничтожить Россию, расчленить ее, свести к среднерусской возвышенности, а на пространство бывшей Российской империи, как явствует из архива полковника Хауса, вот англосаксонские элиты планировали начертить у нас новые государственные образования, свои фактически колониями, которые они эффективно бы впоследствии управляли. Но Россия, существование ее еще не предусмотрено. Вот, но вопреки вот, подобного рода, собственно говоря, планам 1918 года, которые имели место перед соответствующей Версальской конференцией, вот, мы прекрасно понимаем, что явно что-то не получается англосаксов довести до конца. Ну и вот, тем не менее, игра продолжается до настоящего момента.
1: А вот если исходить из сегодняшней конъюнктуры событий и из того, как они развиваются, да, потому что Ближний Восток, Средняя Азия, ну, понятное дело, что все очень взаимосвязано, и каков может быть план сегодня, и вообще, что предполагает наш противник?
2: Ну, если говорить, так скажем, о стратегии, которую реализовали англосаксонские державы в разные годы, в разные периоды, что мы наблюдаем, это стратегия Анаконды. Стратегия Анаконды, который в настоящее время Соединенные Штаты, да вообще весь блок НАТО, применяет, в том числе по отношению к России, дружественным нам государственным образованием. Ну, анаконда – это такая у нас змея, значит, которая, естественно, свою жертву душит, обвивая ее в своих объятиях, ломая косточки, а дальше потихонечку поглощает. Что эта стратегия означает? В принципе, одним из первых теоретических таких разработчиков, осмысляя ее, являлся основоположник американской школы геополитики, адмирал Альфред Тайер Мэхэм, который, анализируя, допустим, особенности противостояния во время гражданской войны в Соединенных Штатах, северян и южан, отметил, что против южан северяне применяли вот как раз эту самую стратегию анаконды, которая состояла в том, что, поскольку на севере у нас было промышленное, все центры производства, там производилась амуниция, оружие, и армия северян это все получала, боеприпасы, соответственно, а южане... сельскохозяйственные штаты, они не имели такой возможности. Единственная поставка вооружений, ну, им была, конечно, за границу морским путем. Англия, например, поставляла, соответственно, южные штаты соответствующую амуницию, боеприпасы и форму. Вот это что делали северяне? Они пресекли эти поставки, организовав морскую блокаду, дальше захватив побережье, ну, и оттесняя вглубь континента армию южан. Такое удушение пошло, поехало. Ну, естественно, отказавшись без боеприпасов, без амуниции, без вооружения, южане в конечном итоге были вынуждены капитулировать. Вот эта стратегия анаконды, которая была применена. Ну, и впоследствии, конечно же, вот как, допустим, державам англосаксонского мира добиться геополитической гегемонии. Вот противостоять своим основным геополитическим конкурентам, используя эту стратегию. То есть, оттесняя вглубь, так скажем, материка, от прибрежных зон, от различного рода путей сообщения, морских, естественно, у нас различного рода торговых путей. Это все наносит удар по экономике, по различного рода сферам, ну и тем самым дестабилизировать обстановку в стране-конкуренте. В идеале там грянула бы революция, как это мы и наблюдали, в целом ряде государственных образований, где эта стратегия активно применялась, ну и привести к власти своих ставленников и низвергнуть своего геополитического конкурента. И вот эта стратегия анаконды, если мы уже к нашим реалиям переходим, вот расширение НАТО на восток, это классический пример, когда предполагалось, посредством того, что в государствах постсоветского пространства приводили американцы и их, соответственно, союзники по блоку НАТО, своих представителей, и дальше оттеснять Российскую Федерацию, да, как государство, которое претендует у нас на центр интеграционных процессов на постсоветском пространстве, вглубь континента. Ведь посмотрим, если мы даже вот на отношения в странах СНГ, в государствах СНГ, то Владимир Владимирович на протяжении достаточно долгого времени, он так по науке, если мы вспомним, допустим, опыт создания единой Германии немцами, да, вот, реализовал идеи так, немецкого политэкономиста Фридриха Листа, вот как объединить Германию, когда множество феодальных государственных образований существует, но наладить между ними экономические связи. Таможенный союз, соответственно, общая система у нас налогообложения, поддержка отечественного производителя, ну и когда заработают экономические связи, следующим моментом движение уже к политическим решениям. И Владимир Владимирович на протяжении многих лет вот идея таможенного союза, Евразэс на постсоветском пространстве, он так по науке подобного рода действия и осуществлял, что Российская Федерация выступала центром интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Этому, естественно, англосаксы что противопоставили? Цветные революции на постсоветском пространстве. Ничего нового они не изобретали. Если мы, допустим, ретроспективу посмотрим...
1: А давайте, что касается ретроспективы, об этом мы продолжим беседу буквально через пару мгновений.
2: Конечно же, конечно.
1: Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, мы остановились на теме революции. Говорим, напомню, про большую игру и про ту старую стратегию, которую пытаются осуществлять наши противники, Британия прежде всего, в отношении России. Революции в новейшем времени и цветные революции на постсоветском пространстве.
2: Ну да, это все одни из эпизодов большой игры, которые продолжаются против России в настоящее время. Как действовали у нас англосаксы? Прежде всего, Англия до 1945 года она была ведущей державой англосаксонского мира, а впоследствии Соединенные Штаты. Но англичане сами предпочитали не воевать, а натравливать на Россию ее соседей. Соответственно, проводя политику и добиваясь того, чтобы нападения соседей они максимально ослабляли. Та же самая стратегия анаконды. Когда это не получалось, поддержка различного рода сепаратистских, революционных, экстремистских, террористических организаций внутри России, тем самым дестабилизировать, ослабить державу конкурента. Вот подобного рода действия англичане часто применяли, если мы вспомним Среднеазиатский регион. Ну, натравливали на Россию Коканское, Хивинское, ханство, соответственно, Бухарский эмират, дестабилизируя обстановку на, соответственно, в приграничье. Сами понимаете, никак не мог российский император потерпеть того, чтобы осуществлялись набеги на российскую территорию, и русских подданных обращали в рабов и продавали их на невольничьих рынках. Этим было в значительной степени обусловлено последующее движение России в Среднюю Азию, ну и в том числе в Туркестан. Тоже раунд такой большой игры. Если мы обратим внимание на другие регионы, это тоже большая игра, Кавказ. Если тоже посмотрим, то там часто что осуществляла Британия. Она натравливала на Российскую империю ее, так скажем, конкурентов во влиянии на этот регион. Османскую Порту и Персию.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности.
0: Программа Анны Шафран.
1: Вот мы подобрались к тому самому вопросу, с которого начинали сегодняшнюю программу. Нынешнее событие в контексте большой игры. Вы остановились, размышляя об исторической ретроспективе на Османской порте и Персии.
2: Да, ну, я хотел бы отметить, что большая игра на самом деле не ограничена там среднеазиатским или центральным регионом, и есть другие пространства, где у нас англосаксы активно натравливали на Россию соседей на Дальнем Востоке, Японию, в данном случае на Российскую империю. Ну, это компонент, одна русско-японская война, вспоминаем, соответствующая. Если Кавказ, то череда, допустим, русско-турецких войн, она, конечно же, там происходила, русско-персидских войн, когда вот тоже у нас Персию постоянно натравливали на Россию. Даже трагическая судьба нашего посла Александра Грибоедова, который был убит у нас, как посла, соответственно, в Персии, по, так скажем, в результате действий, инициированных английской разведкой для того, чтобы спровоцировать, соответственно, русско-персидскую войну очередную. Но, как вы помните, исторический сюжет, персидский у нас правитель прекрасно понимал, он не хотел воевать на тот момент с Россией и, соответственно, предпринял все меры, в том числе послав знаменитый алмаз Грибоедов, как некая такая компенсация российскому императору. Войны он не хотел. То есть роль Англии, вот здесь четко просматривается, также они натравливали на нас или создавали коалиции самые разнообразные из европейских держав в разное время. Крымская война вот тоже один из эпизодов большой игры. И, конечно же, опять же, все, не только у нас в Крыму все решалось. Действия военные шли и на Кавказе в том числе. Вот если мы обратимся к этим, собственно говоря, реалиям, то мало что тут в настоящее время изменилось. Различного рода государственные образования, которые в настоящее время существуют, они используются для вот этой реализации стратегии анаконды, удушения как раз Российской Федерации уже в настоящее время.
1: И если есть какие-то государства, в которых действуют национальные, скажем так, не режимы, не хочется говорить, национальные правительства, действующие в национальных интересах, имеется в виду, то, конечно же, это все не в интересах Британии, а должны быть установлены ровно те, которые будут выполнять необходимую функцию.
2: Ну, на самом деле, там, если мы посмотрим, да, так вот, собственно говоря, сейчас противостояние, оно тоже у нас в самых разных частях мира происходит вполне естественно. Сейчас идет глобальный передел мира, по большому счету. В будущем, возможно, его и мировым конфликтом, мировой войной будут называть историки, спорить, когда же она начала, там, в 14 году, с началом спецоперации или вот события, которые на Ближнем Востоке, что их стимулировало, соответственно. Это поживем, увидим, как уже историки впоследствии будут осмыслять, происходит. Но идет глобальный передел, в рамках которого Соединенные Штаты и их союзники применяют ту же самую стратегию анаконды. Они, допустим, просматривают, что где-то Российская Федерация в самых разных странах мира, вот противодействие этой стратегии анаконды, удушения, она реализует свои национальные интересы. Будь то в Африке, будь то, допустим, на Ближнем Востоке, если вспомним, соответственно, Сирию у нас, да, Иран, другие государственные образования. Вот, вспомним Латинскую Америку, события вот в Венесуэле, которые имели место, в том числе не так, Куба, вот тоже такая точка напряжения к настоящему моменту. И, конечно же, так скажем, продолжают у нас англосаксонские элиты в лице того же самого Трампа осуществлять. Риторика одна, на практике действует в рамках вот как раз того подхода, стратегии анаконды, которая присутствует. Россия одерживает, допустим, какие-то успехи и победы на самых разных, допустим, у нас участках, это стремятся нивелировать последующим противодействием. И как это противодействие осуществляется? Ну, что мы видим, мы собились в Сирии, события, да, падение режима Башара Асада. Тут раунд остался большой игры явно у нас за англосаксами на тот момент. Венесуэла, похищение Мадуро, тоже самая операция проведена. А вот в Иране забуксовало. А вот в Иране забуксовало, там у англосаксов и их союзников, то есть Израиля, который Нетаньяху это инициировал, поскольку над ним, сами понимаете, уголовное преследование висит, и спасение у него только одна война-организация, ну и реализация, соответственно, еще очень таких радикальных планов по превращению Израиля в одну великую державу именно в этом регионе. А как не воспользоваться ситуацией, когда вот эта коалиция Эпштейна возникла, когда президент Соединенных Штатов вынужден просто действовать в ваших интересах. Ну, вот Нетаньяху активно этим воспользовался. Но довести до конца, вот как, допустим, как получилось в Сирии или как получилось у нас в Венесуэле, в данном случае американцам не удалось. И тоже один из эпизодов большой игры, потому что понятное дело, что у Российской Федерации есть свои интересы во всех этих регионах, и мы их продвигаем, где успешно, где мягко говоря, ну, с пробуксовочкой. Ну, большая игра, она продолжается, и в этом контексте, конечно же, надо понимать, что, допустим, следующий удар по Ирану – это та же самая стратегия «Анаконды» против России. То есть уничтожаются различного рода союзные Москве державы, союзные Москве державы, и то же самое удушение продолжается. На постсоветском пространстве у нас Украину превратили в антироссию, и фактически то, что мы сейчас наблюдаем, специальная военная операция, или уже как ее, в том числе, официальные лица, войной уже именуют, которая переросла в войну, фактически войну-то с блоком НАТО. Со всем блоком НАТО. Вот в настоящее время мы ведем действия, ну и дальше что удушение, что мы видим? Попытки 22-й год в Казахстане, мятежа военного, государственного переворота, дестабилизация еще в одном государстве, соответственно, на постсоветском пространстве, несложно догадаться, к чему этот взрыв мог бы привести, еще один фронт. А события в Армении, которые тоже происходят в настоящее время, вот если вы говорим вопрос ребром о том же самом у нас референдуме, показателен, то есть привели к власти у нас в результате определенного рода цветной революции своего ставленника, англосаксонский элит, и он потихонечку раз выводит Армению из орбиты влияния России, ну и фактически делает шаги к возможному исчезновению данного государственного образования с политической карты мира. Поживем, увидим. Но тоже один из эпизодов по факту большой игры. Если чуть-чуть пораньше вспомним Саакашвили, когда у нас был президентом, война, соответственно, 2008 года, августовская война, тут четко просматривается тоже эпизод большой игры, вот эта самая стратегия анаконды, удушения, то есть в государствах постсоветского пространства приводит к власти ставленников Соединенных Штатов, их союзников, ну и вглубь континента у нас, соответственно, оттесняют от различных вот, торговых, транспортных путей, сообщений, низвергая в том числе самые разнообразные проекты. А Иран, как союзник России, очень задействован был во многих, в том числе, геоэкономических проектах, и несложно догадаться, если бы пал Иран, то это был масштабный бы удар, прежде всего, конечно же, у нас в том числе и по России, и по России, и так в значительной степени несущееся бремя войны в настоящее время со всем блоком НАТО, по факту. То есть игра-то она идет, и, конечно же, в этом контексте, сами понимаете, что она и будет продолжаться и дальше. Дальше, то есть англосаксы, даже, допустим, сейчас им не удалось осилить как-то Иран, они будут думать, что им делать, будут рассчитывать на то, что, опять же, самая тактика будет применяться и в отношении Ирана, и в отношении Китая, и в отношении России, где не удается военным давлением или какими-то санкциями, допустим, экономического характера. Значит, что надо поддерживать или организовывать различного рода пятую колонну выступления, то есть сепаратистские, экстремистские, террористические движения, они будут поддерживать с англосаксами, оппозиционные движения для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране-конкуренте, в государстве-конкуренте, и не получается военным путем или каким-то способом изнутри подорвать, соответственно, стабильность и низвергнуть геополитических противников. В этом смысле, конечно, как против Российской Федерации, так и против Ирана, против Китая, это все будет продолжаться и осуществляться очень долго. И как про других союзников Российской Федерации в настоящее время.
1: Поставим многоточие и продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили почти 1200 украинских беспилотников самолетного типа, 20 управляемых авиабомб и реактивный снаряд установки «Хаймарс». Силы морской авиации Черноморского флота уничтожили вражеский безэкипажный катер. За сутки в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы ликвидировали около 1400 украинских боевиков. Врачи группировки войск «Центр» развернули полевой подземный медицинский пункт в тыловом районе спецоперации. Подробности рассказала начальник медпункта Елена Забродская.
9: Наш медпункт появился с момента формирования нашего полка. Новое подразделение с новыми людьми. Коллектив создавался абсолютно с нуля. Люди приезжали со всех населенных пунктов, добровольцы в основном. Все хотели работать именно на благо Родины. Стараемся всячески оказать помощь и не только на базе именно нашего медицинского пункта, но еще у нас на точке эвакуации работают наши специалисты. Все как положено, выполняются все врачебные назначения. У нас существует здесь консультативная помощь. То есть врачи-специалисты консультируют наших больных и раненых. Возможность сдать анализы. У нас все для этого есть. Для восстановления, для лечения, а также для победы.
8: Особое внимание уделяют созданию комфортных бытовых условий для пациентов. В подземном медицинском пункте организовано горячее питание, работает баня. Обеспечены все условия для полноценного отдыха и восстановления бойцов. Госкорпорация «Ростех» создала новый скоростной охотничий патрон. Начальная скорость его пули превышает 1000 метров в секунду. Это обеспечивает надежное поражение цели и хорошую настильность траектории. Новый патрон, в частности, позволит эффективно бить из короткоствольных винтовок. Полностью отечественные изделия позволят заместить на российском рынке иностранные аналоги. Патроны выпускают под брендом «Игла». С таким же названием «Ростех» выпускает и антидроновые патроны с высокопрочной дробью для того, чтобы сбивать малые беспилотники на дальности до 100 метров. Сейчас их эффективно применяют в боевых условиях. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Оператор ударного FPV-дрона с позывным «Катана» выполняет задачи на Добропольском направлении специальной военной операции. Он лично уничтожил 10 танков противника, около 40 единиц бронетехники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, около 40 артиллерийских орудий и более 300 украинских боевиков. Десантник проявил личное мужество и героизм, за что был представлен к высокой государственной награде. Выпуски новостей армии флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
10: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Елишев, профессор социологического факультета МГУ и доктор социологических наук. Сергей Олегович, Британия. Разные были моменты в ее собственной истории. И не сказать, чтобы сегодня она переживает прямо такой расцвет. Мы видим внутреннюю ситуацию и тот клубок проблем, который накопился к текущему моменту, начиная от миграционного вопроса и на самом деле в какой-то момент, мне кажется, уже и кризис идентичности должен начаться там внутри, учитывая те протесты, которые мы наблюдали в социальных сетях, на лентах новостей в связи с преступлениями приехавших пакистанцев, натурализовавшихся, в связи с, в общем-то, угнетением, на самом деле, местного населения, когда не расследуются преступления в отношении автохтонов, да, скажем так, ну и так далее, и так далее. И экономика, и прочее, прочее. Но это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что, как мы понимаем, британские элиты – это очень устойчивая структура, живучая и довольно прочно передающая связи из поколения в поколение. И вот с точки зрения того, как разворачивается эта большая игра, то есть получается, что на самом деле в целом нет никакой разницы в том, в каком состоянии Британия находится, или все-таки нюансы существуют?
2: Ну, смотрите, после 1945 года ведущей державой англосаксонского мира стали Соединенные Штаты. То есть на вторые роли Британия, конечно, уже у нас отошла. Вполне естественно, поскольку Соединенные Штаты, находясь так за океаном от боевых действий, от зоны боевых действий, которые в значительной степени полыхали в Европе, они получили от этого, возможно, самые большие преференции в экономическом плане, в том числе. Но часто у нас инкомпонент, в том числе продавая оружие, противоборствующим началу страны, ну, ничего личного, только бизнес, такой компонент у нас имел место. И, конечно же, британские элиты, они не очень, может быть, были довольны тем, что в настоящее время американцы доминируют. Но между ними, на самом деле, такая прочная связь установилась, что они образуют единую как политическую, так и экономическую элиту. И, конечно же, вот интересный такой аспект, я вспомнил высказывание Маргарет Тэтчер, которая в свое время говорила, что экономически целесообразно на территории Советского Союза проживание стольких-то миллионов человек. Существенно ниже в разы, чем население на тот момент Советского Союза. А для чего это было нужно население? О чем говорил Маргарет Тэтчер? О тех, кто бы поддерживал, что выкачку из бывшего Российской империи, Советского, бывшего Советского Союза, как планировалось, что различного рода полезных ископаемых, трубу построить, по которой бы страны Запада, англосаксонского мира, полезные ископаемые, естественно, бы перетекались или, ну, различного рода, соответственно, у нас транспортные бы инфраструктура выстраивалась. И, исходя из этого, несложно догадаться, она же говорила, это не в основном не о русских, вот кто будет это самое население, которое обслуживает эту условно трубу, так скажем. Ну, понятное дело, что могут быть не обязательно русские, да, вполне компонент четко просматривается. Что мы видим, если говорим о Британии, там, конечно же, на самом деле очень интересная такая политическая система сложилась, вот конституционная монархия, да, вот, модель парламентской демократии наличествует, где фактически мы видим, что монархия выродилась у нас в правлении олигархических кланов, большому счету. Та же самая королевская семья может считаться одним из олигархических кланов, которые Британия в настоящее время и управляет. И все этим кланам там жестко подчинено, допустим. И в этом контексте даже там какие-то процессы, которые смена населения, коренного населения на мигрантов, что мы наблюдаем, они контролируемые процессы, и в конечном итоге это не меняет внешнеполитический курс как Британии, так и Соединенных Штатах, на то, что обрушить Россию, поскольку Россия так сложилась, воспринимается уже на протяжении фактически веков как основное препятствие для обретения Британии, Соединенными Штатами, англосаксонским державам, англосаксонского мира в целом, мировой геополитической гегемонии. Здесь очень так уместно вспомнить работы и доклады основоположника британской школы геополитики, соответственно, Джона Хелфорда Маккиндера, который еще в 1904 году делал у нас доклад в географическом королевском обществе, где акцентировал внимание на том, что если мы говорим, допустим, о мировом устройстве, то что вся история представляет из себя такую череду борьбы, противостояния двух типов держав цивилизации. Держав моря и держав суши. И вот он нарисовал такую модель геополитического мироустройства, в рамках которых он выделил три зоны. Три зоны вот на земном шарике у нас наблюдается и на политической карте мира. Три зоны. Это, прежде всего, он такой мировой остров, который включает в себя Европу, Азию и Африку. Внутри этого мирового острова он выделил два, собственно говоря, еще блока. Это Хартланд, Срединная земля, и внутренний полумесяц, все, что этот Хартланд охватывает. Ну, а вне мирового острова внешний полумесяц. То есть во внешний полумесяц у нас, соответственно, относится Южная и Северная Америки, Англия, да, Гренландия злосчастная, вот которая, возможно, скоро станет очередным штатом Соединенных Штатов. Да,
1: ничего
2: вполне,
1: там в Дании,
2: да,
1: они повысили срочную службу, да, до 11 да, месяцев с 4 женщин даже призывать.
2: Поглядим, как, ну, это все внешний полумесяц, это все вне. Австралия туда относится, различные вот тихоокеанские у нас, несложно догадаться, острова. Вот, а, соответственно, если мы посмотрим на мировой остров, а что ж такое вот этот самый Хартланд, Срединная земля? Или Евро-дефис-Азия, как он иногда в своих работах по-другому наименовал. Евразийцы потом говорили, Евразия. Фактически они считали работу того же самого Маккиндера. Это территория Российской империи. Срединная земля, самая богатая ресурсами, как раз занимающая центральное положение в этом самом мировом острове, контроль над которой, на взгляд Джона Хелфорда Маккиндера, давал мировую геополитическую гегемонию. Как он писал в своих работах и выступлениях, тот, кто контролирует Хантерланд, соответственно, вот эту часть мирового острова, он контролирует внутренний полумесяц, другую часть, соответственно, мирового острова, а дальше он контролирует весь мир. И исходя из этого, собственно говоря, в своем докладе 1904 года, еще за три года до официального завершения вот этой самой большой игры в узком значении, как многие знают, он говорил о том, что у Англии есть два конкурента. Два конкурента за обретение мировой геополитической гегемонии. Основной конкурент – это Российская империя. Большая игра вот тут продолжалась с ней. Другой конкурент, который появился, это германская держава после создания Бисмарка, да, которая претендует на, что, на то, чтобы стать морской державой. А это вызов уже Британии непосредственно. И, соответственно, рецепт давал Джон Хелфорд Маккиндер британскому МИДу, что необходимо сделать. Необходимо стравить в войне между собой двух своих конкурентов. Российскую империю и, соответственно, у нас Германию. В этом противостоянии эти державы ослабят друг друга, там грянет в результате революции, они будут низвергнуты, и Британия обретет статус мирового геополитического гегемона. Вот 1904 год. Несложно догадаться, это было реализовано в результате Первой мировой войны, забытой войны. Вот всегда у нас в августе, вспоминаю, с 1 августа дата такая, начало Первой мировой войны. Это тоже эпизод большой игры, как, где у нас четко реализовывали англосаксы вот эту самую стратегию, да, стравливания в войне двух своих недругов, да, ну, это получение от этого всех возможных геополитических дивидендов. Если мы посмотрим на события, соответственно, Второй мировой войны, то тоже удалось англосаксам столкнуть в войне уже Советский Союз, как государственное образование на территории России на тот момент, и уже гитлеровскую Германию, которую они взрастили, и шаг за привели к власти, соответственно, Гитлер, англосаксонские элиты, еще только здесь просматривается, и толкали этот режим начать войну с Советским Союзом. От этого они получили, от этого конфликта бы максимальные преференции, ну и несложно догадаться, если мы анализируем последующий союз, Соединенные Штаты вот обрели в данном случае статус супердержавы, сверхдержавы, они максимум получили от этого конфликта. То есть тут опять же политика стравить в войне с Россией как его основного конкурента или создать какую-то державу, антироссию, вот как что мы сейчас в настоящее время на постсоветском пространстве наблюдаем. Но подобного рода действия, они идут

0: одной стороны, это что мы видим, как ее же можно назвать-то, американо-израильско-иранская война, или хотя там уже, видите, удары наносятся по государственным образованиям Персидского залива в том числе, то тут по факту...
1: по американской инфраструктуре.
0: Да, тут по количеству участвующих субъектов уже фактически можно говорить, что это крупная война. Это крупная война. Для чего это наносился удар по Ирану, но в том числе это и удар и по России, и удар по Китаю. Удар по Китаю. Глобальный передел мира идет. То есть, и не удалось решить, допустим, у нас Трампу, тому же самому, и Нетаньяху какие-то свои моменты. Но, тем не менее, все эти действия, они укладываются, вот эту стратегию анаконды, и действия направлены на что? На то, что удержание державами англосаксонского мира мировой геополитической гегемонии. Они эту гегемонию в настоящее время утратили. По факту мы наблюдаем многополярный мир. Вот, но за это еще, чтобы это признать, окончательно это установилось уже и в головах, и в учебниках самых разных интеллектуалов нашлось свое отображение, и студенты уже знали, что это сейчас происходит. Тут за это надо посражаться. То есть фактически вот после завершения уже вот этого передела мира, который, скорее всего, выродится в то, что у нас назовут Третьей мировой войной, и у нее будут даты окончания и завершения, историки это все определят, вот тогда у нас, мы что будем наблюдать? Либо вариант, что англосаксы констатируют, что они остались победителями, однополярный мир, но это уже, мягко говоря, сомнительно. Да, это вряд ли. Либо другой вариант, уже после завершения этого крупного международного конфликта, передела мира, сфер влияния, в результате какого-то у нас крупного международного договора, мы будем наблюдать констатацию существования различного рода государственных образований. Государственных образований, ну, допустим, не только Соединенных Штатов, но Китая, да, Российской Федерации, возможно, Ирана, потому что он так сейчас очень, так скажем, нынешнее руководство...
1: Мощно заявило о себе.
0: Мощно заявило о себе, молодцы. Тут однозначно просматривается, есть чему поучиться. Тут, мягко говоря, не только надо на своих же ошибках учиться, но и перенимать положительный опыт у других государственных образований. А вот там, конечно же, разная ситуация в Иране, что, конечно, надо отдать должное, у них фактически государственная идеология есть.
1: И это одна из главных составляющих успеха, как мы видим сегодня.
0: Да, да, да. У нас споры по поводу государственной идеологии, сами понимаете, ее официальной в настоящее время нету. И, исходя из этого, очень сложно часто противостоять нашим патриотическим государствам, патриотическим силам. Кому противостоять? Национально ориентированным силам. Ну, действиям пятой колонны, которая у нас четко просматривается, существует антисистема в Российской Федерации. Вот у нас, опять же, некоторые действия из-за того, что много у нас носителей антисистемного мировоззрения в нашей политической, экономической элите, в самых разных, соответственно, структурах, и в церковных, в том числе, и в различных общественных, это все наблюдается. Наличие. Очень сложно иногда действовать вот без этой самой идеологической составляющей, как действует у нас нынешнее иранское руководство.
1: Ну, то есть, вот это очень важный момент. Во-первых, давайте зафиксируем мысль-то, крайне важно, что де-факто мы уже существуем в условиях многополярного мира. То есть мы не идем к нему, а это уже свершилось.
0: Мы за него сражаемся. Мы за него сражаемся в том числе.
1: Ну, мы сражаемся за то, чтобы закрепить окончательно, но, тем не менее, прежняя модель, она уже, ну, как бы не существует.
0: Ну, давайте так вот скажем, если мы все-таки на срез нашего общества обратимся, у нас многие социологи в том числе говорят о том, что существует в настоящее время некое разделение в российском обществе на Россию сражающуюся и Россию потребительскую, которая хочет возвращения в те реалии, которые были до 22-го года, начала специальной военной операции, а еще и лучше в 90-е, святые 90-е для некоторых, когда Российская Федерация по факту находилась под внешним управлением держав англосаксонского мира, эпоха Ельцина та же самая, то, что мы там просматривались. И следующий этап бы, если бы такая ситуация сложилась, Российская Федерация бы перестала существовать, начался бы парад суверенитетов, и все, и конкурент был бы уничтожен. Та мечта англосаксонских у нас геополитиков, в которой присутствовал. Этого не случилось к настоящему моменту. Но, тем не менее, вот это раз вторая Россия существует, которая ностальгирует у нас, да, о святых 90-х, или думает, все как бы вернулось бы на круги своя до начала спецоперации, деградирующая, потребительская, умирающая, она пока есть. Из нее, конечно же, вербюет у нас вот пятую колонну, вполне естественно, в том числе спецслужбы иностранных государств, держав англосаксонского мира, используя как украинские спецслужбы, так и спецслужбы других государственных обороны.

0: образование для чего? Вот та же самая дестабилизация обстановки в Российской Федерации. Особенно сейчас это ближе к парламентским выборам. Вот очень такая технология обкатана, запуска цветных революций, когда у нас вот по системе парламентской демократии, что у нас мы видим, очередные выборы предстоят. Вот надо под это дело, обвинив власть в массовых там фальсификациях, нарушениях, нелегитимности, запустить различного рода протестные акции. А в результате, при хороших раскладах, почему к успешному реализации цветного революционного сценария или дестабилизации обстановки в стране. Поэтому вот это же самое усиление ударов, допустим, по территории Российской Федерации, ракетных ударов, дронов, самых различных эскалаций, которые многие констатировали, то же сам Зеленский о 40 днях заявлял, там соответствующее устрашение действий в отношении Российской Федерации, они к чему ориентированы? Для того, чтобы дестабилизировать обстановку накануне выборов, ну и попытаться, а вдруг здесь как-то что-то запустится, и вот эти представители пятой колонны, антисистемщики помогут принудить Россию к похабному миру, запустить, мягко говоря, допустим, какие-то негативные процессы. И тем самым, мягко говоря, опять же, в чем-то взять реванш за некоторые наши успехи в том числе. То есть, на самом деле, вот эта большая игра, она происходит и в России четко просматривается. Есть у нас силы, которые всегда будут использованы нашими недругами для дестабилизации обстановки в стране.
1: У нас минута остается до конца программы, но если мы понимаем, что наш противник постоянно опирается на ту самую антисистему, то рецепт какой?
0: Рецепт выход из духовно-нравственного кризиса, и это может быть осуществлено после возвращения к своим национальным корням. Первое. Дальше. Воссоздание целостности исторической России в масштабах одного единого государства вполне есть. И возвращение к нашему традиционному пути развития российской государственности имперской, удерживающей мир от скатывания в объятия антихриста. Вот что мы, если характеризуем действия Соединенных Штатов, их союзников, настоящего,
1: сегодня
0: четко наблюдаем.
1: Ярко, да,
0: вот этому надо противостоять. А как, прежде всего, преодолеть нестроение, возвратиться к своим корням? А это без государственной идеологии очень сложно.
1: Огромное вам спасибо за очень интересную беседу, Сергей Олегович.
0: Вам спасибо.
1: Сергей Елишев был сегодня с нами, профессор социологического факультета МГУ, доктор социологических наук. Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
0: Всех благ.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд». Премьера на радио «Звезда».
9: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
10: Вообще сбрасывается.
5: Отравился
10: Олег.
11: Шлемы с рогами носили.
12: Аляс продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Так поступать, по моему мнению, несправедливо.
15: Ну и разберись с ним. Не прячь ты голову в песок, как страус.
13: А вот и нет.
16: Эта птица голову свою бережет и никуда ее не зарывает. Заблуждение появилось еще во времена Древнего Рима, и массовая культура несет его до сих пор. Но античные авторы, похоже, страусов, видели сильно издалека и неверно считали их поведение. Птицы действительно в момент опасности порой могут внезапно припасть к земле и вытянуть шею. Но это продуманный ход. Оперение позволяет им так замаскироваться на местности.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: Страус также опускает голову к земле, чтобы съесть что-то вкусное из насекомых, и с тем, чтобы отдохнуть, расслабив мышцы длинной шеи. Снова скажем, головы никто не зарывает, а в целом страусы очень ловко могут расправиться с хищником. Либо нанести удар мощнейшими ногами, либо с их же помощью быстренько убежать.
15: Говорят, бегают они очень быстро.
16: Еще бы. Скорость развивают до 70 км в час. Сродни легковому автомобилю.
13: А вот и да.
17: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
18: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
17: Факт первый.
19: Высокие каблуки изначально носили мужчины. Персидские всадники использовали каблук, чтобы фиксировать ногу в стремени.
17: Факт второй.
19: До 20 века розовый цвет считался мужским, а голубой – женским.

0: Появление журналов мод в 17 веке дизайнеры рассылали по всей Европе крошечных кукол, одетых в миниатюрные копии своих нарядов. Это был единственный способ показать знати в других странах, что сейчас в тренде в Париже.
1: Факт четвертый.
0: В 18 веке парики могли достигать метра в высоту. Их украшали перьями, фруктами и даже миниатюрными кораблями. Такие прически были символом богатства и высокого положения в обществе.
1: Факт пятый.
0: Черное свадебное платье когда-то было обычным выбором невесты. Белый цвет вошел в моду только после свадьбы королевы Виктории в позапрошлом веке. До этого невесты просто надевали свое лучшее праздничное платье любого цвета.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о моде.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха. Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Иваново. Сейчас его называют городом авангарда и конструктивизма. Здесь сохранили жилые дома в форме корабля и подковы. Загляните в музей Ивановского ситца и не уезжайте, пока не попробуете зеленый щит и щаницы.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Якутии и Смоленской областях создадут центр по огранке алмазов. Указ об этом подписал Владимир Путин. Новые правила вступят в силу с марта. В кластер смогут войти компании и индивидуальные предприниматели специального реестра. Также президент разрешил приватизировать аэропорт Шереметьево. Правительство должно использовать золотую акцию государства, которая дает право на вето на ключевые решения компании. При продаже акций нужно сохранить основной профиль аэропорта, модернизировать его инфраструктуру и не допустить, чтобы ценные бумаги попали в руки иностранцев или их подконтрольных лиц. Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. Кроме того, Валентина Матвиенко отметила, что в российско-армянских отношениях преобладает односторонность. Ереван заявляет о важности связи с Россией, но эти слова часто не подкрепляются действиями. Также стороны обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Конкурс на поступление в вузы пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования зашкаливает. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что в пилотный проект добавилось еще 11 университетов. На данный момент их участвует 17.
2: Главное, я бы сказал, что здесь гораздо больше взаимосвязь с практикой, с бизнесом, с промышленностью, то, чего всегда не хватало. Вот этот баланс между теоретическими знаниями и практическими навыками, вспомните, забудьте всему, чему вас учили в вузе, сейчас мы вам покажем, как надо работать на самом деле. Важно, чтобы, с одной стороны, абитуриент, который приходит в вуз, и студент, который выходит из него, был широко образован. Высшее образование подразумевает определенный уровень культуры, широту взглядов, не только профессию свою, но еще и вот эти важные моменты. С другой стороны, он был хорошо подготовлен, блестяще, не только теоретически, но и был готов сразу же включиться в производственную деятельность.
1: Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. А по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется уже со следующего года, напомнил Валерий Фальков. Еврокомиссия не нашла доказательств причастности России к миграционному кризису в Сеуте. Об этом заявили в ведомстве. Там отметили, что, по мнению Брюсселя, события в Испании – это результат управления миграцией организациями, которые занимаются незаконной контрабандой людей. Это происходит в том числе по причине распространения дезинформации в социальных сетях. Ранее в датском министерстве иммиграции и интеграции усмотрели в ситуации с наплывом нелегалов в Сеуту признаки пророссийской активности и гибридной войны. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Здравствуйте, друзья. С вами программа Алексея Мухина «Крупным планом». Помогаем в эфире я, Дмитрий Лысенков. Сегодня мы поговорим на очень актуальную тему, которая становится все более востребованной в контексте отношений нас и Украины, в контексте войны, которую пресс-секретарь президента Песков наконец-то назвал войной. Это больше не специальная военная операция, и в связи с этим, конечно же, в политике Украины тоже что-то должно измениться, потому что к нашей риторике, хотят они или не хотят, они прислушиваться вынуждены. Во-первых, мы хотели бы, наверное, начать с того, зачем Зеленский везде и всюду, на всех международных уровнях отрицает очевидное. До сих пор он убеждает своих западных спонсоров о том, что Константиновка в руках ВСУ, что никакой русской армии там нет. Так было со всеми крупными населенными пунктами, особенно с теми, которые являются узловыми, имели принципиальное значение по линии фронта. Почему это происходит, Алексей?
2: Добрый день, да. Значит, я сразу бы хотел сказать, что специальную военную операцию никто не отменял. Она идет, она может быть отменена указом президента. Вот, поэтому, когда Дмитрий Сергеевич Песков упоминал это войной, он имел в виду изменение качественного состояния конфликта. Дело в том, что мы с самого начала, безусловно, воевали не только с Украиной, но и со всем блоком НАТО. И поэтому те, кто веселился и говорил, не можете справиться с маленькой страной там, и так далее, нет, ребята. Все 56 стран, а именно сейчас вот именно такое количество стран участвуют в конфликте на стороне Украины, это вам не хухры-мухры. Это вам не отдельная маленькая страна, с которой мы не можем справиться. Это отлаженный механизм с большим запасом финансов, с большим запасом военного потенциала. Но за последние 4,5 года этот запас, этот арсенал, да и финансы, финансовые вуары значительно поиздержались и обмелели. Мы должны это четко
1: иссякли,
2: понимать.
1: Иссякли, хорошее слово.
2: Иссякли, да. Потому что можно, конечно, думать, что ты еще напечатаешь денег, и все у тебя будет хорошо, но мировая экономика так не работает. Именно поэтому сейчас идет серия совещаний, будь то саммиты разные НАТО, либо там совещания в Лондоне, коалиция желающих с Украиной и так далее. На этих совещаниях муссируется и серьезно обсуждается вопрос перспектив развития этого конфликта. Конечно, пиздил, я имею в виду сделка, мирное соглашение. Mm-hmm. Его, по сути, уже постигла судьба писборда, то есть Совета мира Трампа, mm-hmm. который с помпой начинался, но, на мой взгляд, совершенно нефункционально оказался. Вот, и в этой связи мы встали перед серьезной проблемой пролонгации конфликта и его масштабирования. Вы, наверное, обратили внимание, уважаемые зрители, слушатели, что европейские страны сейчас нисколько помогают Украине и финансируют ее, они по-прежнему накачивают ее оружием, да, чтобы она продолжала делать то, что делает. Более того, продолжала наносить удары террористического качества вглубь России, да. Но они больше обращают сейчас внимание, две трети где-то вот финансовых возможностей их, они обращены на воссоздание собственного ВПК, милитаризации и так далее. Они даже это назвали ремилитаризация Европы, Rearm EU, Европейского Союза. Вот. И с этим, безусловно, в будущем нам придется иметь дело. Но, на мой взгляд, мы должны сейчас обсудить, а что же стало с тем организмом государственным, общественным, который, собственно, суицидально на нас набросился в виде вот этого бешеного пса Украины. Потому что иначе, честно говоря, у меня никаких других метафор ассоциаций не возникает. Потому что это надо было очень постараться, чтобы развязать на ровном месте конфликт, при том, что были все условия для его урегулирования. Я имею в виду Минские соглашения, я имею в виду сбалансированная система взаимных уступок, которая уже была проговорена. Но все это, напомню, в 2019 году господин Зеленский, который только-только стал президентом Украины, просто, мягко говоря, я не хочу сейчас в эфире выражаться, отказался от этого. Послал к чертям собачьим.
1: Алексей, я хотел бы напомнить всем, кто, может быть, забыл. У Украины был прямой, очень хороший путь, все возможности для того, чтобы никаких военно-боевых действий не было. Почему? Потому что еще Ангела Меркель говорила, еще даже, по-моему, Порошенко, признанному у нас террористом-экстремистом, о том, что, что единственный и правильный выход для Украины – это стать федерацией, так же, как федерация является Соединенные Штаты, Германия, Россия, да? Вот. На что Порошенко... Почему? Потому что население разнородное, но страна одна. Ну и что? Ну и что? Это же нормальное мироустройство, когда государство существует в единых границах, но федеративное устройство в соответствии с региональными особенностями, в соответствии с этническим, языковым и прочим составом. И что в этом такого? Страны живут и радуются. Те же швейцарцы. Так вот, почему на том этапе они уперлись, извините, как бараны с идеей единой Украины? Нет, так не будет, сказали они. И начались просто бомбежки,
2: Мы пойдем другим путем, да.
1: И куда пришли?
2: Ну, справедливости ради, надо сказать, что Ангела Меркель на самом деле не это имела в виду. И наши доблестные пранкеры Вован и Лексус, в принципе, вскрыли.
1: Раскололи
2: конкретно, персонально Ангелу Меркель, которая призналась в эфире с ними относительно того, что, ну, естественно, она не знала, что это пранкеры, она думала, что она ведет конфиденциальную беседу. Ну, таковы условия жанра. Она сказала, что да, мы заключили Минское соглашение для того, чтобы дать Украине время вооружиться. То есть, по сути, она сделала признание, которое может послужить причиной для разрыва дипломатических отношений.
1: Конечно.
2: Секундочку.
1: Если бы международного суда.
2: Если бы это была официальная, что называется, переговорная линия. Кстати, я напомню, что Франсуа Олланд, другой участник Минска, он тоже подтвердил это. Тоже с разговором с нашими пранкерами. Да. Я, честно говоря, вот я нахожусь в некотором изумлении от той наглости, с которой западные политики теперь нам пытаются что-то там диктовать, инкриминировать и так далее. То есть вы... Дальше вот я проговариваю определенные
1: вещи. Лицемеры и подлецы.
2: Да,
1: я вместо вас,
2: мерзавцы.
1: Алексей.
2: Да-да-да. То есть, на самом деле, их репутация, она спущена в унитаз. Все. Вообще, в приличном обществе за это канделябрами по голове бьют.
1: Мне кажется, их вообще это не беспокоит.
2: Ну, вот это удивительно просто на самом деле. Но давайте вернемся к нашему барану. А именно к Украине. Что происходило в 19-м и перед началом открытого вооруженного конфликта с Россией на Украине? Ведь Зеленский пришел на позицию президента Украины как президент мира, внимание. Он сказал, я готов встать на колени перед Путиным, чтобы... Это произошло. Дальше, 19-й год, в Париже Зеленский сидит, ржет, когда наш президент зачитывает положение Минского меморандума, Минских соглашений. И делает всяческий вид, что он это выполнять не будет. Что же произошло? А я объясню. Дело в том, что Зеленский какой-то период совершал визиты как новоизбранный президент Украины и посетил Великобританию. Лондон, буквально. Дальше произошло то, что не должно было произойти вообще никак. Он 2 часа отсутствовал, находясь без охраны, без сопровождающих лиц, в штаб-квартире МИ-6. По сути, это вербовочный акт. То есть это, в принципе, не допускается службами безопасности разных стран, которые считают себя суверенными, вот подобного рода вещи. А вот после этого Зеленский уже вел себя абсолютно по-другому. Что же ему там обещали, что же ему там, так сказать, как его там перезагрузили, мы видим чуть позже, когда Карл III, новый король Британии, принимая Зеленского, говорит, это наш парень. Конечно, наш парень, потому что финансы Зеленского лежат в британских банках, семья Зеленского живет в Лондоне, бизнесы все идут через лондонскую систему, лондонские финансовые системы. Конечно, это их парень. Вот вам и ответ, что же происходит сейчас с Украиной. А с Украиной происходит сейчас банальный колониальный раздел. Украину сейчас делят страны, вот... колонии.
1: Страны-участники войны с нами.
2: Самое интересное, что Британия проглотить Украину одна оказалась не способна. Поэтому она создала так называемую коалицию желающих.
1: Едоков за этот стол.
2: Да, пригласила.
1: Мы вернемся через минуту, не уходите.
0: Крупным планом.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: А вот мы сейчас попытаемся объяснить, для чего, собственно говоря, мы вспоминали вот эту историю с Зеленским, как произошла вербовка и что произошло дальше. Для того, чтобы лучше понимать, что происходит сегодня, а главное, вот ближайшие перспективы. Потому что война уже длится долго. Наша победа в ней совершенно очевидна. И оспаривать этот факт уже никто не будет. Но нас...
2: Пол-Европы будет оспаривать.
1: Ну да, уже после того, как, значит, все закончится, они все равно будут на международных всех говорить, что да ничего не случилось, Украина побеждает.
2: Помните, как в каникулы в Простоквашино? Это ты еще за ним будешь день бегать, чтобы фотографию отдать.
1: Да,
2: это
1: да,
2: нам
1: да.
2: Еще придется доказать, что мы победили, да.
1: Что нужно будет продемонстрировать для этого вообще, мне, например, непонятно. Но,
2: убедительную победу.
1: Убедительную. Они скажут, да нет, ну это все это. Вы на Хромакее все это нарисовали, сняли там на своей киностудии, на Мосфильме. И показываете, теперь пытаетесь нам врать.
2: Забивать нужно столько, чтобы двигал ворота, не двигал, да, было абсолютно все равно. Тарасов, по-моему, 72-й год, да?
1: Да. Да, это как раз наш серия, тренер, вот кстати, эта серия, да, знаменитая хоккейная серия. Мы, наверное, сейчас вот поговорим, мы для чего историю-то это вспоминали, Алексей, для того, чтобы понять ближайшую перспективу историческую, которая вот для нас, как для страны, она критически важна. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
0: Крупным планом. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Ну вот, конечно, на трибунал, конечно, возвращение в законодательство.
2: Так, откуда появился трибунал?
1: Нет, это сейчас вот я свою идею расскажу. Значит, идея возвращения смертной казни в наше законодательство, я целиком полностью это приветствую, не стану скрывать, всегда об этом говорю.
2: Я как буддист не могу это приветствовать.
1: Вопрос дискутируемый, да, вот, но это вот моя личная позиция. Я говорю это потому, что, в общем, наверное, не так уж и важно, что будет с самим Зеленским, как с персонажем, хотя, конечно, значит, пепел класса стучит в сердце.
2: А вы не волнуйтесь, у британцев очень всё вполне припасено. Определенные, да, традиции.
1: У них полонии есть.
2: Традиции, так сказать, избавления от Сухиных детей, которые им уже отслужили. Mm-hmm. Не волнуйтесь, там все нормально будет.
1: Успокойся, Алексей, я теперь спокоен, значит, будем ждать развязки.
2: Березовский не даст соврать.
1: Да. Но вообще, разговор серьезный, потому что у нас же Украина тоже весьма неоднородна, не только по этническому составу, но и по религиозному, и по бытовому, почему угодно. Да?
2: Ну, давайте так. Сейчас Украина вступила в конфликт с Россией в 2004 году с помощью так называемой оранжевой революции, имея на балансе 52 миллиона человек.
1: Угу.
2: Сейчас по разным подсчетам, но они убедительные. Почему? Потому что они перекрестные. На Украине проживает 19 миллионов. Я дико извиняюсь. Кто-то уехал. Ну, давайте посчитаем. 6,5 миллионов по неофициальной информации находятся у нас. Официально меньше, но они... Это оценки МВД.
1: Угу.
2: 6,5 миллионов. 7 миллионов растворились на просторах западных стран, прежде всего Европейский Союз, больше всего в Польше, в Германии, часть во Франции, в Италии и так далее. Так, 14 миллионов минус. Это у нас сколько получается? 52 минус 14, 38. Все равно 19, все равно...
1: Где остальные?
2: Где десятка? Где десятка в этом смысле? А мне кажется, что недавно, вот, кстати, наши хакеры сломали Министерство обороны Украины сайт и полазили там по разным закромам и обнаружили, что по имеющейся у Министерства обороны Украины информации 2,4 миллиона украинских граждан либо убиты, либо невосполнимые потери.
1: Выведены из строя.
2: Либо выведены из строя навсегда, что называется.
1: Угу.
2: Так что вот потери войны. Ну и где-то десятка еще, где-то еще гуляет, миллионов, да? Вот, мне кажется, что на самом деле, когда европейские страны начнут...
1: Это, возможно, неучтенные беженцы, иммигранты.
2: Скорее всего, да, просто те, которые невозможно посчитать. Но они, скорее всего, уже не находятся на территории Украины, они находятся, всему
1: где
2: миру.
1: Подальше.
2: Да, да, где подальше. И самое интересное, что когда европейские страны начнут выдавливать граждан, думая, что эти граждане вольются в стройными рядами в ВСУ, эти граждане, я скажу, они не для этого улепетывали из Украины, чтобы вернуться вот в такое состояние. Они, скорее всего, внимание, приедут к нам. Самое интересное. Они приедут к нам. И нам надо быть готовым к тому, что у нас будет волна очередных вот этих вот ждунов и разных там пособников ВСУ, которые будут создавать для нас дополнительные проблемы.
1: Да.
2: Это надо четко учитывать.
1: Спящая агентура.
2: За что же нам, на самом деле, вот эта Украина? Ведь никто не задается вопросом, за что нам Украина? Что, условно, Господь хотел сказать нам, когда создавал Украину в том виде, в котором она существует? Конечно, у него были люди вроде Петра Порошенко, экстремиста и террориста Виктора Ющенко. Я бы тоже его экстремистом и террористом записал, потому что он первый героизировал УПА и все вот это остальное в 2004 году.
1: Запрещенную у нас террористическую организацию.
2: Вот. Но я бы не снимал ответственности, естественно, с европейских и американских акторов. Я напомню, что в 2005 году существовала дорожная карта вступления Украины. Я не говорил, что в 2005 году американские дипломаты предложили Украине, украинскому руководству, я имен называть не буду, предложили дорожную карту вступления Украины в НАТО. И потом эти люди рассказывали, что нам мы типа и не хотели вступать в НАТО, а вы нас вынудили, россияне. Угу. Нет, ребята, вы задолго до конфликта, до любых форм конфликта вообще, задолго до даже переворота государственного в 2014 году, вы уже нарушали все взятые на себя обязательства. Причем нарушали на государственном уровне. Поэтому вот. Так за что же нам Украина? Что Господь хотел сказать, когда нам давал это испытание? Как вы думаете, Дмитрий?
1: Господь всегда что-то делает. Зачем?
2: Нет, понятно, что развал Советского Союза произошел слишком легко. Слишком легко, даже вот подозрительно легко.
1: Ну, во-первых, что я хотел бы отметить, что нам просто... Вот мы даже, наверное, не понимаем, насколько фантастически нам повезло, что Украина отказалась от ядерного оружия, передала его нам, и от...
2: Благодаря настояниям России и США.
1: Неважно. Главное, что у них его нет. И они передали нам все оставшиеся ракетоносцы, авиацию. Вот. Если бы это, не приведи Господь, этого бы не случилось, что было бы сегодня, страшно себе представить.
2: Один умный американец мне сказал, если бы у Украины осталось оружие в 1994 году, ядерное, то Иран бы сейчас уже им располагал. Украина продает. И, кстати, как-то вот возникли слухи, и как-то стихли слухи относительно того, откуда в 2007 году у Северной Кореи появились ядерные технологии. Если честно, я занимался немножко этим вопросом. К сожалению, доказать полностью это не удалось, но то, что украинские специалисты с, возможно, даже некоторыми техническими средствами участвовали в программах Северной Кореи по созданию ядерного оружия, ну, нам-то что теперь,
1: ну,
2: да?
1: Мы за можем это обсуждать. Им спасибо вообще-то.
2: Вот, вот. Это к вопросу о том, с кем мы имеем дело. Так вот, за что нам это все? И что, кстати, мы должны, какой вывод должны сделать?
1: Я делаю вывод очень простой. Значит, вопрос очень хороший, он мне нравится. Спасибо, что вы мне задали.
2: Неординарный вопрос.
1: Да, полагаю, что нам вот это испытание Господь послал в назидание за то, что мы не оценивали, насколько глубоко наше падение в начале 90-х годов до конца 90-х.
2: Моральная.
1: Да, да. Морально-нравственная разруха. Отказ от традиций, нравственности, веры.
2: Грех.
1: От чего угодного. Да.
2: Грех как-то...
1: Процветание греха во всех его видах. Чудовищные вещи вроде... мы думаем, там вот Буш нам помогал своей курятиной. Он нас за этих кур... курей... Он нас покупал за этих курей. Да. Нашу не просто лояльность, а наше подчинение. И я полагаю, что Господь рассчитывал на то, и слава Богу, не... странное выражение, слава Богу, что Господь не ошибся, да? Возложив на нас, на самих, ответственность по возвращению нашего суверенитета в любом его виде. Военного, государственного, промышленного, продуктового, нравственного, музыкального, литературного, какому угодно.
2: Ну, смотрите, суверенитет мы начали возвращать в 2007 году. С Мюнхенской речи Владимира Путина, да, когда он сказал, слушайте, так не будет, и все. И просто не будет, точка. Вот. Но я совершенно соглашусь с тем, что Господь нас не покарал, Он прислал нам испытания именно за то, что мы, поднявшись из вот этого греховных 90-х, которых почему-то странные люди называют святыми, хотя они на самом деле это грехопадение.
1: Это,
2: да,
1: просто
2: в чистом
1: издалека.
2: Да, совершенно.
1: Раиса Максимовна просто понятия не имела о том, как устроен.
2: Наина Иосифовна.
1: Ой, да, Наина Иосифовна, она понятия не имела, как устроен мир, что в нем происходило.
2: Абсолютно.
1: Человек изолированный просто от реальной жизни.
2: Я думаю, ей вложили на самом деле. Я знаю, кто вложил.
1: Да, вполне возможно.
2: Да, это обозначение, которое потом очень широко разошлось в очень специфических средствах массовой информации.
1: Да, и в определенной среде, я хочу сказать, что мы вот после небольшого перерыва, Алексей, продолжим. А пока я напоминаю, что проект «Звезда аналитика» в национальной мессенджере Макс, там нас ищите. Канал можно легко найти через строку поиска в приложении или в веб-версии мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. И подписывайтесь, не пропустите новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим. После новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили почти 1200 украинских беспилотников самолетного типа, 20 управляемых авиабомб и реактивный снаряд установки «Хаймарс». Силы морской авиации Черноморского флота уничтожили вражеский безэкипажный катер. За сутки в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы ликвидировали около 1400 украинских боевиков. Врачи группировки войск «Центр» развернули полевой подземный медицинский пункт в тыловом районе спецоперации. Подробности рассказала начальник медпункта Елена Забродская.
8: Наш медпункт появился с момента формирования нашего полка. Новое подразделение с новыми людьми. Коллектив создавался абсолютно с нуля. Люди приезжали со всех населенных пунктов, добровольцы в основном. Все хотели работать именно на благо Родины. Мы стараемся всячески оказать помощь и не только на базе именно нашего медицинского пункта, но еще у нас на точке эвакуации работают наши специалисты. Все как положено, выполняются все врачебные назначения. У нас существует здесь консультативная помощь. То есть врачи-специалисты консультируют наших больных и раненых. Возможность сдать анализы. У нас все для этого есть. Для восстановления, для лечения, а также для победы.
7: Особое внимание уделяют созданию комфортных бытовых условий для пациентов. В подземном медицинском пункте организовано горячее питание, работает баня. Обеспечены все условия для полноценного отдыха и восстановления бойцов. Госкорпорация «Ростех» создала новый скоростной охотничий патрон. Начальная скорость его пули превышает 1000 метров в секунду. Это обеспечивает надежное поражение цели и хорошую настильность траектории. Новый патрон, в частности, позволит эффективно бить из короткоствольных винтовок. Полностью отечественные изделия позволят заместить на российском рынке иностранные аналоги. Патроны выпускают под брендом «Игла». С таким же названием «Ростех» выпускает и антидроновые патроны с высокопрочной дробью для того, чтобы сбивать малые беспилотники на дальности до 100 метров. Сейчас их эффективно применяют в боевых условиях. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Оператор ударного FPV-дрона с позывным «Катана» выполняет задачи на Добропольском направлении специальной военной операции. Он лично уничтожил 10 танков противника, около 40 единиц бронетехники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, около 40 артиллерийских орудий и более 300 украинских боевиков. Десантник проявил личное мужество и героизм, за что был представлен к высокой государственной награде. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра. В эфире «Радио Звезда».
9: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
10: Реклама.
11: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
2: А я бы все-таки вот вернулся немножко к своему вопросу, который, я считаю, не совсем ординарным, и сам бы попытался на него немножко ответить. Я заметил, что... Еще раз скажу, я согласен, в общем, с ответом, но я заметил, что Россия попадает в такие, ну, на первый взгляд, ужасные ситуации как раз после того, как немножечко расслабляется и думает, ну, теперь чуть-чуть можно погрешить. Вот можно чуть-чуть расслабить вожжи, там, расслабить галстук, да, расстегнуть немножко ремень, вот, и так далее. И тут же возникает ситуация с войной, там, Первой мировой. громадные жертвы, громадное разрушение, но потом возникает Советский Союз. Усилием политической воли, очень большой работой возникает Советский Союз. Мне кажется, что это создание Советского Союза, это нам, во-первых, урок был, да, потому что мы попытались разрушить Российскую империю, не спросив на то позволение предков, которые ее создавали, на секундочку, своей кровью.
1: Тысячу лет.
2: Да-да-да. И мы так легкомысленно, ну, давайте, все, по национальным республикам пусть все распадается. Нет-нет-нет, нам сказали, ни в коем случае. Все это должно работать. И мы жертвами Первой и Второй мировой войны, мы создали такой сильный задел, что всю вторую половину 20 века, в 90-м году, собственно, финал наступил, мы спокойно жили достаточно. Благодаря вот этой, ну, греки это называют гекатомба. Это громадная жертва, которая приносится богам, и боги затем благоволят это население. Вот мы принесли эту жертву для того, чтобы спокойно прожить, сколько мы там, 40 лет, да, жили? Спокойно. Но мы жили, расслабившись опять. Коммунизм, по сути, он так хорошо соотносится с христианством, по большому счету. Во всяком случае, морально-этический кодекс.
1: Нагорная проповедь — это заповеди.
2: Совершенно верно. Вот. Но мы решили, что коммунизм нам не подходит, да? Да, социализм тоже как-то. А давайте поживем в капитализме и во грехе, внимание, да? И вот начались 90-е вот эти самые. И мне кажется, Господь такой, пу-пу-пу-пу, слушайте, мало научились, да? А вернее, не научились. Те люди, которые учились, которые понесли эти потери, жертвы и так далее, просто сменилось поколение. А вот эти ребята, которые пришли к 90-м, в том числе я, мы не очень хорошо понимали, что вообще вот происходило, какая ответственность на нас лежит. И мы от этой ответственности немножечко, так сказать, отказались. За что и получили все остальное, включая сегодняшний конфликт с Украиной. Мне кажется, вот именно так.
1: Заезженная формула, но боюсь, что она по-прежнему применима по поводу того, что нашу совесть, историю, традиции купили за грачка, за спирт-рояль, за сигареты Мальборо, за джинсы, за все.
2: Нельзя менять душу на вот это вот все, да, что вы перечислили.
1: На барахло,
2: да.
1: А давайте теперь вот мы все-таки поговорим об очень интересной вещи, которая меня, например, очень волнует, ситуация, которая будет дальше, когда закончится СВО, когда закончится российско-украинская война, как мы теперь уже точно знаем по определению пресс-секретаря президента, у нас останется такая заброшенная онкология, находящаяся в немножко в ремиссии. Это Западная Украина.
2: То, что останется от Украины.
1: Да. То, что ближе к нашим землям, к Донбассу, к Новороссии, это наши люди, и даже люди там с немножко повернутыми мозгами, даже из них можно вытрясти опилки и все еще вернуть мозг. А все, что касается вот территории, которая отделяет нас от Польши, это Западная Украина. Вот с этим что мы будем делать?
2: То, что можно, да, убить с помощью пропаганды, можно и оживить с помощью контрпропаганды, да, в этом смысле.
1: Да что-то я сомневаюсь, смотрите, что можно оживить какие-то представления о том, как должен быть устроен мир по справедливости у людей, которые нас ненавидели всю свою историю.
2: Владимир
1: Путин. Вот докуда нам буферную зону двигать?
2: Владимир Путин, хороший вопрос. Владимир Путин, когда объяснял Джорджу Бушу младшему, что из себя представляет Украина, он обмолвился, в западных медиа это обсуждали с большим возмущением, что Украина – это, по сути, не государство. Это нарезка территорий. Нарезка территорий, где проживает действительно огромное количество самых разных людей с разными укладами и в головах, и в жизни. Есть Западная Украина, да, которая на самом деле входила в состав Российской империи когда-то.
1: Так и Польша входила.
2: В составе Польши. Поэтому сейчас, когда «млада Польша» появилась, да, термин, он очень украинцев сильно задел. Хотя, на самом деле, он достаточно исторический. Но я напомню, что само польское государство, царство, оно входило в состав Российской империи до начала 20-го столетия, на секундочку.
1: Белые.
2: Да. Нельзя забывать. Как и княжество Финляндское, на секундочку.
1: Да.
2: Тоже не надо забывать, натовцы.
1: И мы их отпустили вообще по доброй воле.
2: И отпустили. И более того, и в Польше, и в Финляндии был свои сеймы, свои парламенты, свои законы. И все так жили, что называется, припеваючи за пазухой Российской империи. Поэтому все вопросы относительно того, что кто-то кого-то там угнетал и притеснял, и я как историк вам говорю, засуньте себе, свернув в трубочку, да, куда знаете. Возвращаясь к нашему вот этому образованию государственному, Украина, а почему бы, вот вы спросили, что делать? Почему бы не вернуть Польше то, что ей принадлежало раньше?
1: А сейчас принадлежит
2: Венгрии то, что принадлежало ей, да, и так далее, и так далее. Почему бы? пусть с этими бандеровцами они сами и разбираются. Я уверен, что если бы после Второй мировой войны Львовской, Ивано-Франковской территории вошли в состав Польской Народной Республики, бандеровцев бы там не то что к ногтю, их бы, да, они выпустили
1: при Хрущеве. Не осталось бы ни одного.
2: Совершенно верно. И мне кажется, что в какой-то момент мы должны сделать западным странам предложение.
1: А не забрать ли вам
2: эти территории, раз вы так хотите восстанавливать Украину и так далее? Давайте мы возьмем свое, а вы возьмете свое. А вот это, кстати, хорошее предложение.
1: А в связи с этим у меня вот такой вопрос. А что, а поляков иметь соседями совсем близкими страну НАТО, это хорошо будет?
2: Ну, раньше имели как-то, ничего страшного.
1: Нет.
2: Мы
1: раньше Польша была частью Российской империи, граница была совсем далеко.
2: Согласен. А вот это, кстати, очень опасный момент, который западная пропаганда использует против нас. Что мы на Украине не остановимся. И здесь мы должны... А вот здесь, мир, здесь есть о чем поговорить. О взаимных гарантиях безопасности и так далее. Ведь, обратите внимание, в последнее время идут разговоры о гарантии безопасности Украине, о гарантии безопасности, я не знаю, там, западным странам. России кто даст гарантии безопасности? Да. И им кажется, они считают, что ядерная держава не нуждается в гарантиях безопасности, потому что мы ядерная держава. Но при этом они говорят, но не моги. Никаким там тактическим или, тем более, боже мой, стратегическим ядерным оружием. Не моги. И мы такие, слушайте, а тогда нам тоже нужны гарантии безопасности, если мы как бы теоретически не можем. Мы, конечно, можем, но вот. И их сейчас главный тезис, который, он достаточно такой весенний, я бы даже сказал, ну, то есть он сумасшедший немножко, о том, что...
1: Обостренный.
2: Да, обостренный, да. Что мы дальше пойдем на Польшу и так далее. Но этого не произойдет, я объясню. Зачем? Вот Прибалтика, я понимаю, в связи с расширением НАТО, это становится вопросом национальной безопасности.
1: Ну, там же шпроты.
2: Я ни на что не намекаю. Опять же, это есть, это можно урегулировать глобальным мирным соглашением, которое, кстати, разрушили не мы, а европейские страны и Соединенные Штаты.
1: Да.
2: Мы-то от глобальной безопасности не отказывались. В этой связи мы можем урегулировать это, действительно. Раз уж мы, извините, не мы, Россия, а вы... начали перелицовывать послевоенные границы, я напомню, Югославию, а до этого Германию объединили и так далее. Не мы начали процесс перелицовки послевоенных границ, а вы. Давайте уж тогда договоримся вот так. Вы получите свое, мы получим свое.
1: Ну, и мне кажется, к этому я могу только добавить, Алексей, только такую простую вещь, как многое из того, что в мировой политике происходило, будь то отношения США или со странами Европы, или с нашими бывшими республиками, мы многое делали сами в одностороннем порядке, добровольно. Это никем никогда
2: зачем-то
1: не оценивалось. Да?
2: И не будет оцениваться. Более того, оказанная услуга, да, как известно, ничего не стоит. Но мы прекрасно понимаем, что подобного рода вещи делаются людьми, которые находятся под сильным внешним влиянием. И здесь я, к сожалению, вот я опять напомню ситуацию с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, когда он как-то потерялся во дворце, будучи с официальным визитом у Маргарет Тэтчер. И что с ним происходило какое-то время, никто, к сожалению, не знает, включая девятку, охрану госсубъектов КГБ. Да? Никак, ничто не напоминает это, да? Визит Зеленского в штаб-квартиру МИ-6. Вот, по-моему, этот островок уже зажился.

0: это не включение в НАТО, это нейтральный статус на самом деле, да, и это сохранение отношений с Российской Федерацией.
1: Ведь нас обманут, опять обманут.
0: А кто? Кто там сказал, будем воевать до последнего украинца?
1: Да не все так говорят.
0: Борис Джонсон, тут, боже мой.
1: Ну, Борис Джонсон – это человек, который не дал заключить, вообще не дал вступить в переговоры с Зеленского.
0: И опять мы возвращаемся...
1: Да ты что?
0: И опять мы возвращаемся к маленькому, да, острову.
1: Маленькому острову. Зеленому, с прекрасным климатом.
0: Ну да, климат там не очень прекрасный, но окей.
1: С хорошей литературой, с прекрасными музыкальными традициями.
0: И колониальными традициями.
1: А колониальными уж...
0: Какие традиции?
1: Это да. Половина мира принадлежала там...
0: Знаете, мне кажется, что Англия хочет прожить какую-то свою новую политическую жизнь, пытаясь внедриться, влезть в страны континентальной Европы, вот сейчас это Украина, влезть. И вот она проживает какую-то свою там вот эту вот жизнь бывшей империи, стареющая, да? Вот как старец, он берет в жены молодую девушку, продолжить свое существование, доказав себе и окружающим, что он еще ого-го. Вот мне кажется, что Англия, вот она то же самое проделывает со целыми странами, с Украиной в частности. Она в нее проникла, и вот она там бегает, суетится и изображает из себя империю, а Украина, ну, как бы такая, ну, вроде, да, вроде знатный, ну, старый собака, да, и много чего требует взамен. Посмотрим, когда Украина придет в себя вообще.
1: Ну, вообще интересная мысль в том, я о том, что, возможно, просто Британская империя в прежних границах, прежде всего, смысловых границах зажилась, и теперь пытается...
0: Ее уже нет.
1: Да, и пытается
0: она уже крипто.
1: обновить кровь смыслов, да, и кровь ментальности.
0: Старый меха пытается налить молодое вино. Мы знаем, что из этого получается.
1: Вино прокисает.
0: Полностью. Да, да, совершенно верно.
1: Такое правило.
0: Эту бурду можно, конечно, наклеить хорошую этикетку и попытаться подать к столу, но пить его вряд ли будут уже.
1: Ну, почему?
0: Первый глоток, да.
1: Украинцы пьют, Борис Джонсон наливает.
0: И причмокивают еще.
1: Да, Борис Джонсон наливает, они пьют и старательно следят за мимикой, чтобы не кривиться при этом.
0: Ибо в Европу хочется. Хочется в Европу. Хочется. Что не сделаешь, чтобы в Европу попасть? Хоть тушкой, хоть чучелом, как тот самый попугай.
1: Возможно, когда-нибудь вот эта идея украинцев, там, особенно тех, кто еще застал период Украины с кастрюлями на голове и с возгласами о том, что хочу кружевные трусы и в ЕС. Возможно, мечта когда-нибудь осуществится.
0: Кстати, но это знаете, будет что другой стало государство. С этой девушкой?
1: По-моему, она переехала,
0: в Чехии. Она переехала, и она сейчас очень несчастна. Да, у нее брали интервью, она говорит, это было ошибкой. Все.
1: Знаю латинскую поговорку по этому поводу «Уби Бене, иби Патрия». Хорошо там, где Родина.
0: Точно.
1: Вот. В завершение эфира...
0: А не там, где нас нет.
1: Да. Сегодня была очень интересная тема, мы обязательно еще продолжим, потому что это просто безбрежная тема. А в завершении сегодняшнего эфира мы с вами прощаемся и рекомендуем подписаться на канал проекта «Звезда Аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику и новые выпуски нашего проекта. Крупным спасибо, планом. Алексей.
0: Спасибо, да. Счастливо.
1: До свидания.
2: Крупным планом. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Звезда». Я Александр Носков, голос московской рок-группы «Зверобой». И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» вы услышите нашу песню «Тропиночка». Это песня из кинофильма «Праздник», который вышел на экраны в 2024 году, и в котором мне посчастливилось принять участие в качестве актера. Я сыграл донецкого ополченца с позывным Васи Бернес. И вот Вася Бернес для своих однополчан поет эту песню. Песню о непростой солдатской доле и о надежде на то, что наши парни скоро вернутся домой с победой и обнимут своих любимых и своих родных.

0: время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Очень важные вопросы.
9: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
10: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
11: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует, поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты, как с Востока, так и с Запада, жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
8: Очень важные вопросы.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Песни из фильмов Георгия Данелии. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
3: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
2: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
4: Рассказы Ивана Бунина.
2: Слушайте сегодня в 10 вечера
4: на радио «Звезда».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер и полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что динамика развития этого огромного региона превышает среднероссийские показатели по инвестициям, промышленному производству и строительству.
3: Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидикастри». Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс, Удыканская медь, Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь. Начата работа по Северомойскому туннелю по проходке.
2: Привлечение инвестиций для развития региона также будут обсуждать на 11-м Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о росте интереса к российским учителям за границей. Проект «Российский учитель за рубежом» привлек уже 840 заявок из 30 стран мира. Особенно востребованы учителя математики, физики, химии и биологии. Высокий спрос также на преподавателей русского языка, как иностранного. Основные запросы поступают из школ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. С нового учебного года за границей начнут работать около 800 российских педагогов, добавил министр. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Эмиратами вступит в силу в октябре, объявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый договор предоставляет льготный доступ для 86% товаров. Это охватывает почти 98% экспорта союза в Эмираты. В комиссии надеются, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах около 260 миллионов долларов. В комиссии также подчеркнули важность транспортного коридора через ОАЭ, который соединяет страны Персидского залива, Индийского океана и Южной Азии. Украинский самолет Ан-124, возле которого в ночь на 5 августа в немецком аэропорту Лейпциг обнаружили беспилотник со взрывчаткой, перевозил боеприпасы, пишут немецкие медиа. Отмечается, что снаряды были доставлены в ФРГ из Франции и предназначались для дальнейшей транспортировки. Министерство внутренних дел Германии отрицает эти данные. Сейчас аэропорт Лейпцига работает в усиленном режиме. Службы проводят дополнительную проверку грузов и воздушных судов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Одни ищут свое призвание, стремятся сделать карьеру. Другие мечтают найти непыльное место и тихо бездельничать в офисе. Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельев сегодня дома один. Жена и дети в гостях у родственников. А наш герой разместился на диване с книгой в руках. Вечер обещает быть приятным и беззаботным. Но вскоре Савельев начинает ощущать неприятный сигаретный запах. Оказалось, сосед снова курит на площадке. Можно ли его оштрафовать? Или лучше попробовать договориться? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
4: На всякий случай.
5: Первое. По закону запрещено курить в лифтах и в помещениях общего пользования, к которым относится и подъезд жилого дома. Но вступать в конфликт не стоит. Попробуйте договориться мирным путем и объяснить, что неприятный запах ощущается у вас в квартире. Второе. Если беседа не помогла, попробуйте установить дополнительное напоминание о том, что за курение в общественном месте предусмотрен штраф. Иногда яркая настенная брошюра в подъезде решает проблему. Третье. Если с сигаретой в руках вы встречаете собственника помещения, то можно пожаловаться на его действия в управляющую компанию. Возможно, этот вопрос поднимут на следующем собрании жильцов или с курильщиком поговорит старший по дому. Четвертое. Если ситуация никак не меняется, то придется собирать улики и обращаться в полицию. Подойдут фотографии или видео факта курения в общественном месте. Не лишним будет приложить письменные показания соседей, которые стали очевидцами нарушения. Подведем итоги. Курение в подъезде строго запрещено. Попробуйте объяснить курящим, что вам мешает запах их сигарет. Разместите предупреждение о последствиях курения в подъезде. Поднимите вопрос на собрании собственников или обращайтесь в полицию, но не забудьте приложить доказательства. К счастью, Савельев смог убедить соседа не курить в подъезде. Но если бы жилец оказался не столь отзывчивым, наш герой знает, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерние истории на «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Фрагмент из рассказа «Какие у меня были профессии». Читает Игорь Тарадайкин.
8: Вот перед вами человек, который имел в своей жизни 50, а может даже и больше, профессий. Некоторые профессии были у меня странные и удивительные. Была у меня до революции одна очень такая странная профессия. А был я тогда в Крыму и служил в одном имении. Там было 400 коров, масса коз, много курей и до черта баранов. Все это создавало почву для развития сельскохозяйственного дела. И вот меня нанимают туда пробальщиком. Одним словом, в мою обязанность входит пробовать качество масла и сыра. Это масло и сыр отправлялись на пароходе за границу. И надо было все это пробовать, чтоб мировая буржуазия не захворала от недоброкачественного товара. Конечно, дай вам попробовать масло или сыр, вы от него не откажетесь. Но если, предположим, пробовать эту продукцию с утра и до вечера, и ежедневно, и целый год, то вы волком завоете, и свет перед вами померкнет. Нет, я не был специалистом по этому делу. И совершенно случайно попал на эту профессию. Мне тогда было 23 года. Все было тьфу и трын-трава. И я тогда шлялся по крымским дорогам, надеясь где-нибудь найти работу. И вот иду по дороге и слышу, молочным хозяйством пахнет. А тут тем более я не ел 2 дня. И вот взял и пошел на этот приторный запах. Думаю, подкараулю какую-нибудь корову, подаю маленько и тем самым подкреплю свои ослабшие силы. Вижу, за забором сарай. Ну, наверное, думаю, там коровы. Перемахнул через забор, захожу в сарай. Вижу, там не коровы, а круги сыра лежат. Только я хотел стибрить кусок сыру. Вдруг управляющий идет. Ты, говорит, что, из наших рабочих? Нет, я особенно не смутился. Думаю, успею дать тягаля. Тем более кругом народу нету, и забор близко. И поэтому отвечаю с некоторым нахальством. Нет, не из рабочих, но имею мечту на нечто подобное. Он говорит, а, к примеру, зачем ты в руку сыр взял? Я говорю, не без нахальства. Хотел, знаете, этот сыр попробовать. Сдается мне, что он кисловат на вкус. Не умеете делать, а беретесь. Вижу, управляющий даже растерялся от моих слов. Даже, видать, не понимает, что к чему. Он говорит, как это? Почему кисловат? Ты что, каналья, специалист, что ли, по молочному хозяйству? Я думал, он шутит, чтоб себя разозлить, с тем, чтобы покрепче меня ударить. И говорю, вы угадали. По молочному хозяйству я есть первый специалист города Москвы. И мимо этих молочных продуктов не могу пройти, чтобы их не попробовать. Вдруг управляющий улыбается, жмет мне руки и говорит, голубчик. Он говорит, голубчик, если ты специалист, то я тебе дам преогромное жалование. Только сделай милость, становись скорее на работу. Тут на днях заграничный пароход приходит. Надо груз отправлять, а рассортировать товары его попробовать некому. И сдается мне, что иностранная буржуазия наглотается негодных продуктов, и после неприятностей не оберешься. А у меня, как назло, один специалист холерой заболел, и теперь категорически не хочет ничего пробовать. Я говорю, пожалуйста, а что надо делать? Он говорит, надо попробовать 620 бочек масла и 1000 кругов сыру. У меня даже желудок задрожал от голоду и удивления. Я отвечаю, пожалуйста, а в чем речь? Принесите мне буханку хлеба, и я сейчас к этому приступлю с преогромной радостью. Я, говорю, давно мечтал именно такую профессию себе найти, пробовать то и сё. И сам в душе думаю, нажрусь до отвалу, а там пускай из меня лепешку делают. Да и небось не сделают, убегу на своих сытых ногах. Ну, говорю, несите поскорее буханку. Я очень тороплив в работе. Если мне что загорится, мне сразу вы не положь. Ну, несите хлеб, а то я прям соскучился без этой своей профессии. Вижу, управляющий глядит на меня с недоверием. Он говорит, тогда я сомневаюсь, что ты есть лучший в мире специалист по молочному хозяйству. Молочный продукт пробуют без хлеба и без ничего. Иначе не узнаешь, какой именно сорт и какой вкус. Тут я вижу, что засыпался. Но говорю, так это я сам знаю. И вы есть толстобрюхий дурак, если не понимаете. Я ж хлеб не для еды буду употреблять. А мне надо соприкасать эти 2 продукта, в силу чего я увижу окисление. И тогда, попробовав, не ошибусь в расчете, какая там есть порча. Я говорю, есть последний заграничный метод. Я говорю, удивляюсь на вашу серость и отсталость от Европы. Тут меня торжественно ведут туда и сюда, записывают, одевают в белый балахон и говорят, ну, пойдем к бочкам. А у меня от страху душа в пятках. и ноги еле двигаются. Вот пошли мы к бочкам. Но тут, на мое счастье, вызывают управляющего по спешному делу. Тут у меня на сердце отлегло. Я говорю рабочим: «Выручайте, братцы, то есть ни черта не понимаю в этом деле. Хотя укажите поскорее, чем пробовать масло, пальцем или особой щепочкой». Вот рабочие смеются надо мной, умирают со смеху, тем не менее рассказывают, что надо делать, и главное, что говорить. А вот управляющий приходит, я ему прямо затемнил глаза. Говорю разные специальные фразы, правильно пробую. Вижу, человек даже расцвел от моей высокой квалификации. И вот к вечеру, нажравшись до отвалу, я решил не уходить с этого хлебного места. И вот остался. Профессия оказалась глупой и бестолковая. Надо пробовать масло особой такой тонкой ложечкой. Надо подковырнуть масло из глубины бочки и пробовать его. И чуть маленько горечь, или не то достоинство, или там лишняя муха, или соль надо браковать, чтобы не вызвать недовольство среди мировой буржуазии. Ну, сразу, конечно, я не понимал разницы. Каждое масло мне чересчур нравилось. Но после кое-чему научился и стал даже покрикивать на управляющего, который чересчур был доволен, что нашел меня. И даже писал своему владельцу письмо, где наплел про себя разные истории и просил себе надбавку или там какой-нибудь трудовой орден за отличные дела. Так вот, конечно, первые дни мне профессия нравилась. Бывало, отхватишь сыру, да навернешь масло. Эй, лучше, думаю, работы и не бывает на земном шаре. После вижу, что-то не того. Через 2 недели я начал страдать, вздыхать и мечтать уже с этим расстаться. Потому за день напробуешься жиров, и глаза ни на что не глядят. Хочешь чего-нибудь скушать, а душа не принимает. И внутри как-то тошно, жирно. Никакая пища не интересна. И жизнь кажется скучной и бестолковой. И при этом еще строго запрещалось пить. Никакого вина или там водки нельзя было в рот брать, потому алкоголь отбивает вкус. И через это можно натворить безобразных делов и перепутать качество. Короче говоря, через 2 недели я ложился после работы вверх брюхом и неподвижно лежал на солнце, рассчитывая, что горячее светило вытопит у меня лишний жир. И мне снова захочется ходить, гулять, кушать борщ, котлеты и так далее. А был там у меня в этих краях один приятель, один прекрасный грузин, некто Миша, очень чудный человек и душевный товарищ. И был он тоже дегустатор, пробальщик, но только в другом деле. Он пробовал вино. Там, в Крыму, были такие винные подвалы удельного ведомства. Вот там он и пробовал. И профессия его, чересчур бестолковая, была даже хуже моей. Ему даже кушать не разрешалось. С утра до вечера он пробовал вино, и только вечером имел право чего-нибудь покушать. Меня мутило от жиров, и в рот ничего не хотелось взять. И выпить не разрешалось, и аппетита не было. А у него наоборот. Его распирало от вина. Он с утра насосется разных крымских вин и еле ходит. И прям свет ему не мил. Вот другой раз встретимся мы с ним вечером. Я сытый, он пьяный. И видим, наша дружба ни к чему. Говорить ни о чем неохота. Он хочет кушать, я, наоборот, хочу выпить. Общих интересов мало. И вкус во рту мерзкий. И сидим мы вроде как обалделые. И в степь глядим. А в степи ничего. А над головой небо и звезды. А где-то, может быть, идет жизнь. Полная веселья и радости. Вот я ему однажды и говорю: надо, говорю, уходить. И хотя у меня контракт до осени, но я, безусловно, этого не выдержу. Я отказываюсь кушать масло. Это унижает мое человеческое достоинство. Я смотаю удочки, стибрю круг сыру, и только меня толстобрюхий управляющий видел. Он говорит: до осени уходить не расчет, работы сейчас не найти. А надо нам с тобой чего-нибудь такое оригинальное придумать. Дай срок, я подумаю. Голь на выдумке хитра. И вот однажды он мне и говорит: знаешь что, давай временно поменяемся профессией. Давай я буду пробовать масло, а ты временно пробуй вино. Неделю или две поработаем так, а после опять поменяемся, а потом опять. Вот оно и получится у нас какое-то равновесие. И главное, отдохнем, если они черти не дают отпуска, а заставляют без отдыха жрать и пить. Я очень радуюсь этим словам, но выражаю сомнение, что наши управляющие захотят этого. Он говорит: это я берусь уладить. И вот берет он меня за руку и ведет к своему управляющему по винной части. Вот, говорит, этот низенький, опытный господин смело может меня заменить на 2 недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать. А он за меня будет пробовать и соблюдать ваши интересы. Управляющий говорит: ну, ладно, покажите ему, какие тут вины и как чего надо делать, и через 2 недели возвращайтесь. А то мы натворили тут делов. За место столового вина взяли, аликоте в Москву отправили. Чистое безобразие. Вот тогда я, в свою очередь, беру Мишу за руку и веду его к своему толстобрюхому управляющему. Вот, говорю, этот высокий, опытный господин смело может заменить меня на 2 недели. Тут ко мне тетка из Тифлис приехала. Я интересуюсь ее повидать и покалякать с ней о разных разностях. Управляющий говорит: ладно, покажите ему, как и чего, и через 2 недели приезжайте. А то и так у нас беспорядок. За место сливочного масла мы отправили в Персию сметану. Персы могут обидеться и не захотят ее кушать. Вот стали мы на свою новую работу. Я пробую вино, а Миш пробует масло. А тут с нами происходит чушь и неразбериха. В первый же день Миша наедается масло и сыру до того, что заболевает судорогами. А я с первых же 20 глотков от непривычки пить до того захмелел, что подрался с Мишиным управляющим. И хотел его в винную бочку поковырнуть за то, что он сказал плохие слова про моего приятеля. Ну, тут на другой день мне дали по шапке и велели убираться. И Мише дали расчет и тоже велели убираться. Вот встречаемся мы с ним и смеемся. Думаем: ах, наплевать. Отдохнули пару дней, и теперь снова можем приняться за свое ремесло. А тут случается так, что оба наши управляющие снюхались и узнали наш обман. И какие у нас 2 недели, и какая у нас тетка в Тифлисе, и какой у нас опыт. Оба они призывают нас, кричат страшными голосами и велят убираться. Нет, мы особенно не горевали. Я взял круг сыру, а Миша вина. И всю дорогу мы шли и пели песни. А после устроились на другую работу. А вскоре разразилась война, потом революция, и я потерял своего друга из виду. И недавно узнаю, что он проживает на Кавказе, имеет хорошую, чудную командную должность. Я мечтаю к нему поехать, мечтаю встретить его, поговорить и сказать ему: молодец. Ох, он, наверное, обрадуется, когда увидит меня. Тоже, может быть, скажет мне: молодец, и велит подать лучший шашлык. Тут мы с ним будем кушать и вспоминать, кем мы были и кем стали.
7: Мы читали фрагмент из рассказа Михаила Зощенко «Какие у меня были профессии».
6: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк».
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Чудесные гости». Читает Алексей Войтюк.
2: Редакция газеты однажды вечером находилась в смятении. Сотрудники часто выскакивали на лестницу и смотрели вниз, в пролет. Уборщицы в неурочное время подметали коридор, ударяя щетками по ногам пробегающих репортеров, а из комнаты, на дверях которой висела табличка «Литературный отдел и юридическая консультация», исходил запах колбасы и слышался отчаянный стук ножей. Там засели 5 официантов и метрдотель в визитке. Они резали батоны, раскладывали по тарелкам редиску с зелеными хвостами, колесики лимона и краковскую колбасу. На рукописях стояли бутылки и соусники. Сотрудники, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто заглядывали в эту комнату и, вдохновившись сверканием апельсинов и салфеток, снова устремлялись на лестницу. Заведующий литературным отделом стоял перед редактором и, нервно притрагиваясь к своим маленьким усикам, говорил: «Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, потом они поедут на завтрак в Цунху, Центральное управление народно-хозяйственного учета. Оттуда минут через 10 на обед со знатными людьми колхозов. А там уже стоит наш человек с машинами. Схватит их и привезет прямо сюда закусывать».
3: «И капитан Воронин будет?» — с сомнением спросил редактор.
2: «Будет, будет. Челюскинцами я редакцию обеспечил. Можете не сомневаться».
3: «А герои?»
2: «Смотрите, Василий Александрович, героями я редакцию обеспечил. У нас будут Доронин, Молоков, Водопьянов и Слепнев».
3: «Слушайте, а их не перехватят по дороге? Ведь они подъедут со стороны Моросейки, а там в каждом доме учреждение».
2: «С этой стороны мы тоже обеспечены. Я распорядился. Наш человек повезет их по кольцу Б, а потом глухими переулками. Привезем свеженькими, как сальдины». «Ой, хоть бы уж скорее приехали», — сказал редактор. «С едой там все в порядке? Смотрите, они, наверное, голодные приедут». По телефону сообщили последнюю сводку. Выехали из Цунху, едут к знатным людям. Известие облетело всю редакцию, и ножи застучали еще сильнее. Метрдотель выгнул грудь и поправил галстучек. На улице возле дома стали собираться дети. Час прошел в таком мучительном ожидании, какое едва ли испытывали челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Александрович не отрывался от телефона, принимая сообщение.
3: «Что? Едят второе?
2: Очень хорошо.
3: Начались речи?
2: Отлично!
3: Кто пришел отбивать?
2: Ни под каким видом. Имейте в виду, если упустите, мы поставим о вас вопрос в месткоме.
3: Может, вам нужна помощь?
2: Высылаем 3 на мотоциклетке: Гуревича, Гуровича и Гурвича. Поставьте их на пути следования».
3: Наконец было получено последнее сообщение. Вышли на улицу, захвачены, усажены в машины, едут.
2: «Едут! Едут!»
3: И в ту же минуту в кабинет редактора ворвался театральный рецензент. В волнении он сорвал с себя галстук и держал его в руке.
2: «Катастрофа!» — произнес он с трудом.
3: «Что случилось?»
2: «Внизу, — сказал рецензент гробовым голосом, — на 3-м этаже в редакции газеты «За рыбную ловлю» стоят банкетные столы. Только что видел своими глазами».
3: «Ну и пусть стоят. При чем тут мы?»
2: «Да, но они говорят, что ждут челюскинцев. И главное, тех же самых, которых ждем мы».
3: Но ведь челюскинцев везут наши люди. Перехватят. Честное слово, перехватят. Мы на четвертом этаже, а они на третьем. А мы их посадим в лифт. А в лифте работает их лифтерша. Они все учли. Я ее спрашивал. Ей дали приказ везти героев на третий этаж, и никаких. «Мы пропали!» — закричал редактор звонким голосом. «Я же вам говорил, Василий Александрович, что перехватят! А я вам еще полгода назад говорил не сдавать третий этаж этой за рыбную ловлю. Сдали бы тихой медицинской энциклопедии, теперь все было бы хорошо. Кто же знал, что Челюскин погибнет? Ай-яй-яй, пригрели змею на своей груди!» «А какой у них стол!» — кипятился рецензент. «Это ведь рыбная газета. Одна рыба. Лососина, осетрина, белуга, севрюга, иваси, копченка, налимья печень, крабы, селедки. 18 сортов селедок, дорогие товарищи!» Несчастный редактор газеты однажды вечером взмахнул руками, выбежал на лестницу и спустился на площадку третьего этажа. Там, как ни в чем не бывало, мелкими шажками прогуливался ответственный редактор газеты «За рыбную ловлю». Он что-то бормотал себе под нос, очевидно, репетируя приветственную речь. Из дверей выглядывали сотрудники. От них пахло рыбой. Сдерживая негодование, редактор однажды вечером сказал: «Здравствуйте, товарищ Барсук. Что вы тут делаете на лестнице?»
4: «Дышу воздухом», — невинно ответил рыбный редактор.
3: «Странно».
2: «Ничего странного нет. Моя площадка, я и дышу».
3: «А вы что тут делаете, товарищ Икапидзе?»
5: «Тоже дышу свежим воздухом».
3: «Нет, вы дышите свежим воздухом у себя на площадке четвертого этажа». «Ой, товарищ Барсук», — проникновенно сказал однажды вечером, «придется нам, кажется, встретиться в комиссии партийного контроля».
5: «Пожалуйста, товарищ Икапидзе, к вашим услугам. Членский билет номер 129-3562».
3: «Я знаю», — застонал однажды вечером. «Вы ждете тут наших челюскинцев».
5: «Челюскинцы не ваши, а общие», — хладнокровно ответил за рыбную ловлю.
3: «Ах, общие!» И редакторы стали надвигаться друг на друга. В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы, и освещенный лифт остановился на третьем этаже. На площадку вышли герои. Рыбная лифтерша сделала свое черное дело. Однажды вечером бросился вперед, но тут беззастенчивый барсук встал в позу и с невероятной быстротой запел: «Разрешите мне, дорогие товарищи, в этот знаменательный час...» Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый барсук говорил о нерушимой связи рыбного дела с Арктикой и о громадной роли, которую сыграла газета «За рыбную ловлю» в деле спасения челюскинцев. Пока барсук действовал таким образом, однажды вечером нетерпеливо переминался с ноги на ногу, как конь. И едва только враг окончил свое торжественное слово, как товарищ Икапидзе изобразил на лице хлебосольную улыбку и ловко перехватил инициативу. «А теперь, дорогие гости», — сказал он, отодвигая плечом соперника, — «милости просим закусить на четвертый этаж. Пожалуйста, пройдите вот сюда, пожалуйста». «Что вы стоите на дороге, товарищ барсук? Нет, пардон, пропустить, пожалуйста. Сюда, сюда, дорогие гости, не обессудьте, так сказать, хлеб-соль». И, ударив острым коленом секретаря рыбной ловли, который самоотверженно пытался лечь на ступеньку и преградить путь своим телом, он повел челюскинцев за собой. Чудесные гости, устало улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, двинулись в редакцию вечерней газеты. В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный барсук успел все-таки отхватить и утащить в свою нору двух героев и 8 челюскинцев с семьями. Это заметили только усевшись за банкетные столы.
5: Утешал, однако, тот радостный факт, что отчаянный Василий Александрович дополнительно доставил на четвертый этаж по пожарной лестнице еще трех челюскинцев, двух матросов первой статьи и кочегара с женой и двумя малыми детками. По дороге, когда они карабкались мимо окна третьего этажа, рыбные сотрудники с криками «Из палати! Добро пожаловать!» хватали их за ноги, а Василия Александровича попытались сбросить в бездну. Так, по крайней мере, он утверждал. А дальше все было хорошо и даже замечательно. Говорили речи, чуть не плакали от радости, смотрели на героев во все глаза, умоляли, ну, хоть что-нибудь съесть, ну, хоть кусочек. Добрые герои ели, чтобы не обидеть. А на третьем этаже тоже, как видно, все было хорошо. Оттуда доносилось такое сверхмощное «ура», что казалось, будто целый армейский корпус идет в атаку. После речей начались воспоминания, смеялись, пели, радовались. В общем, как говорится, вечер затянулся далеко за полночь. Так вот, далеко за полночь на нейтральной площадке между третьим и четвертым этажами встретились оба редактора. В волосах у них запутались разноцветные кружочки конфетти. Из петлицы барсука свисала бывшая чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном номер 17, а Икапидзе обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Лица у них сияли. О встрече в комиссии партийного контроля давно уже не было речи. Они занимались более важным делом. «Значит, так, — говорил Капидзе, поминутно наклоняясь всем корпусом вперед, — мы вам даем водопьяного, а вы нам даете Молокова».
3: «Мы вам Молокова? Вы просто смеетесь. Молоков, с вашего разрешения, спас 39 человек. А Водопьянов?
5: Что Водопьянов?
3: А Водопьянов, если хотите знать, летел из Хабаровска 6000 километров. Плохо вам?»
5: «Это верно.
3: Ладно, так и быть. Мы вам даем Молокова, а вы нам даете Водопьянова, одного кочегара с детьми и брата капитана Воронина».
6: «Может, вам дать уже и самого Воронина?» — сатирически спросил барсук.
5: «Нет, извините, мы вам за Воронина смотрите, что даем. Слепнева с супругой, двух матросов первого класса и одну жену научного работника».
3: «А Доронин?»
5: «Что Доронин?»
3: «Как что? Доронин прилетел из Хабаровска на неотепленной машине. Это что, по-вашему, прогулка на Воробьевы горы?»
6: «Я этого не говорю.
3: В таком случае мы за Доронина требуем Копусова, писателя Семенова, двух плотников, одного геодезиста, боцмана, художника Федю Решетникова, девочку Карину и специального корреспондента «Правды Хвата».
6: «Вы с ума сошли?
3: Где я вам возьму девочку? Ведь это дитя, оно сейчас спит».
5: И долго еще эти два трогательных добряка производили свои вычисления и обмены. А обмен давно уже устроили без них. Героев водили снизу вверх и сверху вниз, и вообще уже нельзя было разобрать, где какая редакция. Ночь была теплая, и на улице, в полярном блеске звезд, возле подъезда обеих редакций в полном молчании ожидала героев громадная толпа мальчиков.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Чудесные гости».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Сергей Довлатов. Фрагмент из повести «Заповедник». Читает Андрей Филиппак.
1: Подъехали к туристской базе. Какой-то идиот построил ее на расстоянии 4 километра от ближайшего водоема. Пруды, озера, речка знаменитая, а база на солнцепеке. Правда, есть номера с душевыми кабинами, изредка горячая вода. Заходим в экскурсионное бюро. Сидит такая дама, мечта отставника. Аврора сунула ей путевой лист. Расписалась, получила обеденные талоны для группы, что-то шепнула этой пышной блондинке, которая сразу же взглянула на меня. Взгляд содержал неуступчивый беглый интерес, деловую озабоченность и легкую тревогу. Она даже как-то выпрямилась. Резче зашуршали бумаги. «Вы не знакомы?» — спросила Аврора. Я подошел ближе. «Хочу поработать в заповеднике». «Люди нужны», — сказала блондинка. В конце этой реплики заметно ощущалось многоточие. То есть нужны именно хорошие, квалифицированные специалисты. А случайные, мол, люди не требуются. «Экспозицию знаете?» — спросила блондинка. И неожиданно представилась. «Галина Александровна». «Я был здесь 3 раза. Этого мало». «Согласен. Вот и приехал снова». «Нужно как следует подготовиться, проштудировать методичку. В жизни Пушкина еще так много не исследовано. Кое-что изменилось с прошлого года». «В жизни Пушкина?» — удивился я. «Извините», — перебила Аврора. «Меня туристы ждут. Желаю удачи». Она исчезла. Юная, живая, полноценная. Завтра я услышу в одной из комнат музея ее чистый девичий голос. «Вдумайтесь, товарищи, я вас любил так искренне, так нежно. Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия». «Не в жизни Пушкина», — раздраженно сказала блондинка, «а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала».
2: «Почему?»
1: «Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не соответствуют. Якобы это генерал Закамельский».
2: «А кто же на самом деле?»
1: «И на самом деле Закамельский».
2: «Почему же он такой черный?»
1: «С азиатами воевал на юге. Там жара. Вот он и загорел. Да и краски темнеют от времени».
2: «Значит, правильно, что сняли?»
1: «Да какая разница? Ганнибал, Закамельский. Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. Нафига им Закамельский? Вот наш директор и повесил Ганнибала. Точнее, Закамельского под видом Ганнибала. А какому-то деятелю не понравилось. Простите, вы женаты?»
2: Галина Александровна произнесла эту фразу внезапно. И я бы сказал, застенчиво. «Разведен, говорю, а что?»
1: «Наши девушки интересуются».
2: «Какие девушки?»
1: «Их сейчас нет. Бухгалтер, методист, экскурсоводы».
2: «Почему же они мной интересуются?»
1: «Они не вами. Они всеми интересуются. У нас тут много одиноких. Парни разъехались. Кого наши девушки видят? Туристов. А что туристы? Хорошо, если у них 8-дневка. Из Ленинграда так на сутки приезжают. Или на 3. А вы надолго?»
2: «До осени, если все будет хорошо».
1: «Где вы остановились? Хотите, я позвоню в гостиницу? У нас их 2, хорошая и плохая. Вы какую предпочитаете?»
2: «Тут, говорю, надо подумать».
1: «Хорошая дороже», — объяснила Галя.
2: «Ладно», — сказал я, — «денег все равно нет».
1: Она сразу же куда-то позвонила. Долго кого-то уговаривала. Наконец вопрос был решен. Где-то записали мою фамилию. «Я вас провожу». Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы. В дальнейшем она будет проявляться еще настойчивее и даже перерастет в нажим. Вначале я относил это за счет моей потускневшей индивидуальности. Затем убедился, насколько огромен дефицит мужского пола в этих краях. Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами. «Умираю пиво», — вяло говорил он. И девушки бежали за пивом. Галя заперла дверь экскурсионного бюро. Мы направились через лес в сторону поселка.
2: «Вы любите Пушкина?» — неожиданно спросила она. Что-то во мне дрогнуло, но я ответил: «Люблю Медного всадника, прозу».
3: «А стихи?»
2: «Поздние стихи очень люблю».
3: «А ранние?»
2: «Ранние тоже люблю», — сдался я.
3: «Тут все живет и дышит Пушкиным», — сказала Галя. «Буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота. Цилиндр, крылатка, знакомый профиль».
2: Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач.
4: «Борька, хрен моржовый!» — дико заорал он. «Ты ли это?»
2: Я отозвался с неожиданным радушием. Еще один подонок застал меня врасплох. Вечно не успеваю сосредоточиться.
4: «Я знал, что ты приедешь!» — не унимался Гурьянов.
2: Впоследствии мне рассказали такую историю. Была тут в начале сезона пьянка. Чья-то свадьба или день рождения. Присутствовал местный сотрудник госбезопасности. Заговорили обо мне. Кто-то из общих знакомых сказал: «Он в Таллине». Ему возразили: «Нет, уже год как в Ленинграде». «А я слышал, что в Риге у Красильникова». Следовали новые и новые версии. Чекист сосредоточенно поедал тушеную утку. Затем приподнял голову и коротко высказался: «Есть данные, собирается в Пушкинские горы».
4: «Меня ждут», — сказал Гурьянов, как будто я его удерживал.
2: Он посмотрел на Галю.
4: «А ты похорошела, никак зубы вставила».
2: Карманы его тяжело оттопыривались. «Вот засранец», — неожиданно произнесла Галина. И через минуту: «Как хорошо, что Пушкин этого не видит».
4: «Да», — сказал я, — «это неплохо».

0: катастрофы, и я промолчал. Мы подошли к барьеру, за которым сидела женщина-администратор. Галя меня представила, женщина протянула увесистый ключ с номером 231. «А завтра подыщите комнату», — сказала Галина. «Можно в поселке, можно на Вороничи, только это дорого. Можно в одну из ближайших деревень, Савкино, Гайки». «Спасибо», — говорю, — «выручили». «Ну, я пошла», — фраза заканчивалась едва уловимым вопросительным знаком. «Ну, я пошла проводить вас? Я живу в микрорайоне», — таинственно реагировала девушка. Затем отчетливо и внятно, чересчур отчетливо и внятно, «провожать не обязательно, и не думайте, что я такая». Она удалилась, гордо кивнув администратору. Я поднялся на второй этаж и отпер дверь. Кровать была аккуратно застелена. Репродуктор издавал прерывистые звуки. На перекладине распахнутого стенного шкафа болтались вешалки. В этой комнате, в этой узенькой лодке, я отплывал к неведомым берегам самостоятельной холостяцкой жизни.
1: Мы читали фрагмент из повести Сергея Довлатова «Заповедник».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Рассказы о трудоголиках и лентяях. Специальный литературный проект «Работа не волк».
2: О Генри. Рассказ «Роман биржевого маклера». Читает Игорь Тарадайкин.
3: Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максвелла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Максвелл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «Здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм. Молодая стенографистка служила у Максвелла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически помпадур. Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящно и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету. По счастливому лицу скользили воспоминания. Питчер, наблюдавший за ней,

0: Все с тем же сдержанным интересом заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того, чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максвелла достаточно близко, чтобы он мог ее заметить. Но человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер. Машина, приводимая в движение колесиками и пружинами. «Да? Ну, в чем дело?» — резко спросил Максвелл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно. «Ничего», — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой. «Мистер Питчер», — сказала она доверенному клерку, — «мистер Максвелл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки». «Говорил», — ответил Питчер. «Он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас 10:45, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась». «Тогда я буду работать, как всегда», — сказала молодая женщина, «пока кто-нибудь не заменит меня». И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место. Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о полном часе славной жизни. У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках. А сегодня у Гарви Максвелла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер. Кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами, клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления. На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов. И все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максвелл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью Арлекина. Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки под котик и ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающийся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление. «Из стенографического бюро. Насчет места», — сказал Питчер. Максвелл сделал полуоборот. Руки его были полны бумаг и телеграфной ленты. «Какого места?» — спросил он, нахмурившись. «Место стенографистки?» — сказал Питчер. «Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку». «Вы сходите с ума, Питчер», — сказал Максвелл. «Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро, Питчер, чтобы больше не присылали и никого больше ко мне не водите». Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что старик с каждым днем делается рассеяннее и забывчивее. Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Максвелла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максвелла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и сильная машина. Слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, закладные и ссуды. Это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы. Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье. Максвелл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм. За правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая истопница весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла. И через окно в комнату забрел, может быть, по ошибке, тонкий, сладкий аромат сирени и на секунду приковал Маклера к месту. Ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только ее. Этот аромат принес ее и поставил перед ним видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съежился в крошечное пятнышко. А она была в соседней комнате, в 20 шагах. «Клянусь честью, я это сделаю», — сказал Маклер вполголоса. «Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал». Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет донести, пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу. Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максвелл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо. «Мисс Лесли», — начал он торопливо, — «у меня ровно минута времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами, как полагается, но я, право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста. Эти понижатели вышибают последний дух из тихоокеанских». «Что вы говорите?» — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вы меня не поняли?» — досадливо спросил Максвелл. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать. И вот улучил минутку, когда там в конторе маленькая передышка. Но вот, меня опять зовут к телефону. Скажите, чтобы подождали, Питчер!» «Так как же, мисс Лесли?» Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, а потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла Маклера за шею. «Я поняла», — сказала она мягко. «Эта биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера, в 20:00 вечера, в маленькой церкви за углом».
1: Мы читали рассказ о Генри, роман биржевого маклера.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером, своим полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Он доложил президенту, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели.
2: По инвестициям превышение в 1.5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1.8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1.5 раза.
1: Юрий Трутнев добавил, что на Восточном экономическом форуме в этом году намерены подписать соглашение более чем на 6 триллионов рублей. Вооруженные силы России продолжают атаковать морские суда, используемые украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Так, в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, российские ударные беспилотники поразили 2 сухогруза, которые перевозили военные грузы. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили почти 1200 украинских беспилотников, 20 управляемых авиабомб и 1 реактивный снаряд «Хаймарс». Морская авиация Черноморского флота уничтожила вражеский безэкипажный катер. В зоне спецоперации за сутки ликвидировали около 1400 украинских боевиков, сообщили в ведомстве. Министерство финансов рассматривает налоговые отсрочки для продавцов ВБ, пострадавших от атак. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Также обсуждаются меры поддержки для самой компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о разработке мер помощи предпринимателям, пострадавшим от атак на логистические комплексы маркетплейса. Поручение дали Министерству экономического развития, ФНС, Минфину, ЦБ и бизнес-ассоциациям. В числе вероятных механизмов поддержки – временное снижение налоговой нагрузки и предоставление льготных кредитных линий для восстановления товарооборота. Планируется также упростить процедуры подтверждения ущерба для ускорения получения предпринимателями мер поддержки. Дональд Трамп назвал имя своего преемника на выборах 2028 года. Им стал вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает «Вашингтон-Пост». Издание отмечает, что эти слова контрастируют с прошлогодней риторикой Трампа. В течение года он публично подстрекал Венса и госсекретаря Марко Рубио к борьбе за его поддержку, но при этом неоднократно уклонялся от прямого ответа на вопрос, кого бы предпочел видеть у власти. Источник утверждает, что пока рано говорить, когда Венс объявит о своей кандидатуре. В то же время, по словам советников президента США, мнение Трампа все еще может измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
4: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
3: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
5: Рассказы Ивана Бунина.
3: Слушайте через несколько минут.
5: На радио «Звезда».
6: Река истории. История реки. Быстрая сосна.
7: Старинный русский город Елец на берегу реки Быстрая сосна. Здесь родился писатель Михаил Пришвин. Мало кто знает, но будущий певец русской природы рос бездельником и хулиганом. Обносил чужие сады, воровал лодки и сутки напролет ловил на сосне раков. В начальной школе его дважды оставляли на второй год, да и с поступлением в гимназию к лучшему ничего не изменилось. Зато мальчик очень любил книжки. Однажды, в 13 лет, начитавшись Майн Рида, сбежал из дома.
8: Я, как многие гимназисты того времени, пытался убежать от латыни в Азию. На лодке по сосне я удрал в неведомую страну. Меня поймала полиция. Насмешкам не было конца. Поехал в Азию, приплыл в гимназию.
7: Тогда за беглеца заступился его учитель географии. будущий известный русский философ Василий Розанов. Благодарность? Как бы не так. Уже через год Мишу Пришвина с треском выгнали из гимназии за то, что обозвал своего спасителя Розанова козлом и даже обещал его убить. Закол в табеле. Мать от греха подальше отправила Мишу в Тюмень, к богатому дяде. Там, на удивление, Михаил остепенился, успешно закончил реальное училище, а после уехал в Ригу учиться на агронома. Тогда и началось становление Михаила Пришвина как писателя, певца русской природы.
6: Быстрая сосна. Река истории. История реки.
0: Радиограмма.
9: На севере Вьетнама, в заливе Халонг, есть остров имени советского космонавта Германа Титова. Зимой 1962 года Титов приехал во Вьетнам, где встретился с президентом Хо Ши Мином. Они отправились на морскую прогулку, и Титов решил искупаться возле небольшого островка, который значился на карте под номером 46. Температура воды была примерно 16 градусов, самая низкая для того времени года. Восхищенный Хо Ши Мин подарил отважному космонавту остров и пригласил приезжать в любое время. Сейчас на вершине острова, на смотровой площадке для туристов, установлена памятная табличка с объяснением необычного названия.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско».
2: Читает Семен Ермолинец.
3: Наконец уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками. Ветер стал мягче, теплей, благовонней. По смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани. Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь. Наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников, и сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания. Захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через 15 ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и жужжанием потянулась вверх по откосу среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых кудрявых, прикрытых кое-где соломенными навесами, апельсинных деревьев с блеском оранжевых плодов и толстой глинцевитой листвы, скользивших вниз под гору мимо открытых окон вагончика. Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой особый запах есть у каждого ее острова. Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. Наверху горы и на площадке фуникулера уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания. Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти. Перед ним побежали вперед, указывая дорогу. Его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки. По птичьему засвистало и закувыркало через голову арабы мальчишек, и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль. Вежливый и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско. Он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не оставалось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление, Шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту. Сердце ее вдруг сжало тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом темном острове. Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа рейс 17-й. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную бельгийку с тонкой и твердой от корсета талией в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны и самого видного из лакеев угольно-черного огнеглазого сицилийца и самого расторопного коридорного маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метродотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метродотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное. И каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил: «Все, сэр?» И, получив в ответ медлительное «yes», прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла. Танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии, всему миру туристов. «Я видел ее на открытках», — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А это Джузеппе, ее муж?» «Двоюродный брат, сэр», — ответил метрдотель. И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы. А затем он снова стал точно к венцу готовиться. Повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки из комнат его жены и дочери. И Луиджи в своем красном переднике с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивши горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув дверь костяшками с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью, спрашивал: «Вы звонили, сеньор?» Из-за двери слышался неспешный, скрипучий, обидно вежливый голос: «Да, входите». Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета, даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств размышлений.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-Франциско».
3: Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело, сполняющее от усиленного питания талии кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помчами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним. Кончиком пальцев было очень больно. Запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и, наконец, сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка таки доделал дело и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах. «О, это ужасно!» — пробормотал он, упуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно. Потом привычно и внимательно оглядел свои короткие с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные выпуклые ногти миндального цвета, и повторил с убеждением: «Это ужасно!» Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. Это Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет. «Пляшет, должно быть, необыкновенно», — подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, Жениной, громко спросил, скоро ли они. Через 5 минут звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос. «Отлично», — сказал господин из Сан-Франциско, и не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, на смешно по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик 3 лиры. На зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно, и с темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои ваи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря. В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся Балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружинилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом, и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице заметить это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы, за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше, и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он сполошил весь дом, всю столовую, и многие вскакивали из-за еды, многие бледнее бежали к читальне, на всех языках раздавалось «что? Что случилось?», и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско. Но никто его не слушал. Многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный. Когда его торопливо внесли и положили на кровать в 43-й номер, самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный в конце нижнего коридора, прибежала его дочь с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса. Но тут он уже и головой перестал мотать. Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем, как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении, пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, как это неприятно, и давая слово, что он примет все зависящие от него меры к устранению неприятности. Тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили. Большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой. Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами, на которой из потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло. Хриплое клокотание, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско. Его больше не было. А кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, свершилось. Хрип оборвался. И медленно-медленно на глазах у всех потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть. Вошел хозяин. «Уже умер», — шепотом сказал ему доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату. «О нет, мадам, поспешно, корректно, но уже без всякой любезности, и не по-английски, а по-французски», — возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско. «Это совершенно невозможно, мадам», — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание,
4: то всему Капри стало бы известно об этом, и туристы начали бы избегать их. Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке, и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее. Если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать. И твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности. «Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб?» — спрашивает мадам. «К сожалению, нет. Ни в коем случае. А сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе. Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках. Перегородки из такого ящика можно вынуть». Ночью весь отель спал. Открыли окно в 43-м номере. Она выходила в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан. Потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте. Синие звезды глядели на него с неба. Сверчок с грустной беззаботностью запел на стене. В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях. «Пронто? Готово?» — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. «Портенза!» — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд. То, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов, и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу. Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову на бок, в полголоса почтительнейше спросил: «Звонили, сеньор?» И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально, ответил сам себе, как бы из-за двери: «Yes, входи».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско».
2: Читает Семен Ермолинец.
3: А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера, и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилось против солнца, восходившего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Солара, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к 43-му номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в взбитых башмаках, был с похмелья. Целую ночь играл в кости в троттории и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной сиделки с аршинным трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается, и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиной. Пароходик, жуком лежавший далеко внизу на нежной и яркой синеве, который так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки, и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через 10 минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Соренто, к Кастельмаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир и покой. На этом острове 2000 лет тому назад жил человек несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокости сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие-многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые старые американцы и американки, немцы и немки, и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие капризские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии не раз служивший моделью многим живописцам. Он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших передники повару того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два брудских горца. У одного под кожаным плащом была волынка, большой козий мех с двумя дудками, у другого нечто вроде деревянной цевницы. Шли они, и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними, и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг. Над дорогой в гроте скалистой стены Монте-Соляро вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежной гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, Матерь Божья, кроткая и милостивая, с очами поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного Сына Ее. Они обнажили головы, и полились наивные и смиренно радостные хвалы их солнцу, утру, ей непорочные заступницы всех страждущих в этом злом и прекрасном мире и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной. Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой в могилу на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, она снова попала, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко опустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь. Был он и на другую, и на третью ночь. Опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальное месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном, бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночи вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грозный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемые бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною, той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялось таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе Атлантиды, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем мысленистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина Атлантиды, столовые и бальные залы ее, изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась, и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных. Грешно скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком с длинными фалдами фраке, красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку, ни того, что стоит глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак океан вьюгу.
1: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-Франциско».

0: слушаете «Радио Звезда». Викентий Вересаев. Фрагмент из рассказа «Состязание». Читает Александр Бурдуков.
1: Когда состязание было объявлено, никто в городе не сомневался, что выполнить задачу способен только дважды венчанный. На весь мир прославленный художник — гордость города. И только сам он чувствовал в душе некоторый страх. Он знал силу молодого единорога, своего ученика. Глашатые ходили по городу и привычно зычными голосами возвещали на перекрестках состоявшееся постановление народного собрания назначить состязание на картину, изображающую красоту женщины. Картина эта огромных размеров будет водружена в центральной нише портика на площади красоты, чтобы каждый, проходящий издалека, мог видеть картину и неустанно славить Творца за данную им миру радость. Ровно через год, в месяц винограда, картины должны быть выставлены на всенародный суд. Чья картина окажется достойную украсить собою лучшую площадь великого города —

Акриловую палкою в руке и с золотом в поясе, уже выходил из города. Седая борода его шевелилась под ветром, большие, всегда тоскующие глаза смотрели вверх, в горы, куда поднималась меж виноградников каменистая дорога. Он шел искать по миру высшую красоту, запечатленную Творцом в женском образе. У хижины за плетнем чернокудрый юноша рубил секирую хворост на обрубке граба. Он увидел путника, выпрямился, откинул кудри с загорелого лица и радостно сверкнул зубами и белками глаз. «Учитель, радуйся!» — весело приветствовал он путника. «Радуйся, сын мой!» — ответствовал дважды венчанный и узнал единорога, любимого своего ученика. «В далекий путь идешь ты, учитель. Шляпа у тебя на голове и котомка за плечами, и сандалии у тебя из тяжелой буйволовой кожи. Куда идешь ты? Зайди под мой кров, отец мой, осушим с тобою по кружке доброго вина, чтобы мне пожелать тебе счастливой дороги». И с большой поспешностью ответил дважды венчанный: «Охотно, сын мой». Единорог с размаху всадил блестящую секиру в обрубок и крикнул, ликуя: «Зорька, скорее сюда! Неси нам лучшего вина, сыру, винограду! Великая радость нисходит на дом наш! Учитель мой идет ко мне!» Они сели перед хижиною в тени виноградных лоз, свешивавших над их головами черные свои гроздья. С робким благоговением, поглядывая на великого, Зорька поставила на стол кувшин с вином, деревянные тарелки с сыром, виноградом и хлебом. И спросил единорог: «Куда собрался ты, учитель?» Дважды венчанный поставил кружку и удивленно поглядел на него. «Разве ты не слышал, о чем третий день кричат глашатые на площадях и перекрестках города?» «Слышал. И думаешь выступить в состязании?» «Да, учитель. Знаю, что придется бороться с тобою, но такая борьба не может быть тебе обидна. Знаю, что трудна будет борьба, но не художник тот, кто бы испугался ее». «Я так и думал. Знаю и я, что борьба предстоит трудная, и победить тебя будет нелегко. Когда же идешь ты в путь? Куда?» «Как куда?» «Искать ту высшую красоту, которая где-нибудь да должна же быть. Отыскать ее, в кого бы Творец ее не вложил. В гордую ли царевну, в дикую ли пастушку, в смелую ли рыбачку или в тихую дочь виноградаря?» Единорог беззаботно усмехнулся. «Я уже нашел ее». Сердце дважды венчанного забилось медленными сильными толчками. В груди стало мало воздуху, а седая голова задрожала. Он осторожно спросил, не надеясь получить правдивого ответа: «Где же ты нашел ее?» «А вот она». И единорог указал на Зорьку, свою возлюбленную. Взгляд его был прям, и в нем не было лукавства. Дважды венчанный в изумлении смотрел на него. «Она? Ну да». Голова старика перестала дрожать, и сердце забилось ровно. И заговорило в нем чувство учителя. «Сын мой, твоя возлюбленная мила, я не спорю. Счастлив тот, чью шею обнимают эти стройные золотистые руки, к чьей груди прижимается эта прелестная грудь. Но подумай, та ли эта красота, которая должна повергнуть перед собою мир?» «Да, именно та самая. Нет в мире и не может быть красоты выше красоты золотой моей Зорьки», — восторженно сказал единорог. И взяло на минуту сомнение дважды венчанного. Не обманул ли его опытный его глаз? Не просмотрел ли он чего в этой девушке, потупленно стоявший в горячей тени виноградных лоз? Осторожно и испытующе он оглядел ее. Обыкновеннейшая девушка, каких везде можно встретить десятки. Широкое лицо, немножко косо прорезанные глаза, немножко редко поставленные зубы. Глаза милые, большие, но и в них ничего особенного. Как слепы влюбленные. В груди учителя забился ликующий смех, но лицо осталось серьезным. Он встал и, пряча лукавство, сказал: «Может быть, ты и прав. Блажен ты, что так близко нашел то, что мне предстоит искать так далеко и долго. Радуйся».

0: и ты радуйся, счастливая Междев». Когда дважды венчанный вышел на дорогу, он вздохнул облегченно и успокоенно. Единственный опасный соперник сам в любовном своем ослеплении устранил себя с его пути. Спина старика выпрямилась, и, сокращая путь, он бодро зашагал в гору по белым камням русла высохшего горного ручья. Дважды венчанный переходил из города в город, из деревни в деревню, переплывал с острова на остров. Не зная усталости, искал он деву, в которую Творец вложил лучшую свою красоту. Он искал в виноградниках и рыбачьих хижинах, в храмах и на базарах, в виллах знатных господ, в дворцах восточных царей. Славное имя его открывало перед ним все двери, делало его повсюду желанным гостем. Но нигде не находил он той, которую искал. Однажды, в месяц ветров, за морем, он увидел у городских ворот едущую на мулах восточную царевну и остановился, и с минуту жадно смотрел на ее сверкающую красоту и подумал в колебании, может быть, она? Но сейчас же преодолел себя, отвернулся и решительно зашагал дальше. Может быть, значит, не она. Истинная красота, как светляк, сказал он себе. Когда ночью ищешь в лесу светляков, часто бывает, вдруг остановишься. Стой, кажется, светляк. Кажется? Не останавливайся. Иди дальше. Это белеет в темноте камушек или цветок анемона. Это клочок лунного света упал в чаще на увядший листок. Когда ясным своим светом, пронзая темноту, засветится светляк, тогда не спрашиваешь себя, тогда прямо и уверенно говоришь: «Это он». Месяц шел за месяцем. Отшумели на море равноденственные бури, осыпались листья с дубов. Все ниже стало ходить солнце, все глубже заглядывать в окна хижин. Туманные тени поползли по волнам остывающего моря. Горы надели на головы белые шапки, ледяной ветер гнал по долинам сухой шуршащий снег. И опять солнце стало ходить выше. Перед утреннюю зарею выбегал из-за гор небесный стрелец и целился стрелою в изогнутую спину сверкающего скорпиона. Больше пригревало теплом, а дважды венчанный все странствовал. Был месяц фиалок. Путник разложился на ночлег на песчаном берегу бухты. Отпил из фляги вина, перекусил куском черствого ячменного хлеба с овечьим сыром, сделал себе ложе. Нагреб для изголовья возвышение из морского песку, разостлал волосяной свой плащ и склонился на ложе головою. В теле была усталость, в душе отчаяние. Никогда, никогда, казалось ему, не найдет он того, чего ищет. Не найдет, потому что не способен найти. С полуденной стороны от гор дул теплый ветер, и весь он был пропитан запахом фиалок. Там, на горных перевалах, лесные поляны покрыты сплошными коврами фиалок. Сегодня вечером он шел тропинкою по этим перевалам и любовался всем, что кругом, и вдыхал целомудренные запахи ранней весны. А теперь, когда сумерки одели горы, когда в теплом ветре издалека несся запах фиалок, ему казалось, там все прекраснее, таинственнее и глубже, чем он сумел увидеть вблизи. А пойдет туда, и опять красота отодвинется. И опять будет хорошо, но не то. Что же это за колдовство в мировой красоте, что она вечно ускользает от человека, вечно недоступна и непостижима, и не укладывается целиком ни в какие формы природы? Оглянулся дважды венчанный на все, что сотворил за свою жизнь, что сделало его славным на весь мир, и припал лицом к изголовью. Противно стало ему и стыдно за неумелые его намеки на то великое и недосягаемое, что носилось перед его тоскующими глазами и чего никогда он не смог воплотить в формы и краски. Так он и заснул, уткнувшись лицом в жесткий свой плащ. С гор все дул теплый ветер, пропитанный запахом фиалок, и вздыхало вдоль берега вечно тоскующее, не знающее спокойствия море. Когда дважды венчанный проснулся, над морем занималась зеленовато-золотистая заря. Горы, кусты, колючая трава на берегу стояли в ровном сумеречном свете, мягко светящиеся, объединенные. Свет обнимался с тенью. Потом запылал над морем огромный ясный костер без дыма и чада. Медленно вылетело из него солнце и ударило лучами по земле. И отшатнулся свет от тени, и разъединились они. Ярче стал свет, чернее тень. Дважды венчанный взглянул на мрачные, утонувшие в тени горы. Взглянул и вскочил на ноги быстро, как юноша. С предгорного холма, залитая лучами солнца, спускалась стройная дева в венке из фиалок. И сотряслась душа художника до самых глубин. И сразу, без колебаний, без вопросов, с ликованием воскликнула душа: «Это она!» Дважды венчанный упал на колени и в молитвенном восторге простер руки к светозарной деве. Настал месяц винограда. Площадь красоты, как море, шумела народом. В глубине площади возвышались два огромных, одинаковой величины прямоугольника, завешенных полотном. Возле одного стоял дважды венчанный, возле другого — единорог. Толпа с обожанием смотрела на уверенное, сурово-спокойное лицо дважды венчанного и посмеивалась, глядя на бледное под загаром лицо красавца-единорога. Граждане кричали: «Единорог, беги со своей мазнёю, не срамись!» Единорог в ответ встряхивал курчавыми волосами и вызывающе усмехался, сверкая зубами. Старец в пурпуровом плаще и с золотым обручем на голове ударил палочкой из слоновой кости по серебряному колоколу. Все притихли. Старец простер палочку к картине дважды венчанного. Полотно скользнуло вниз. Высоко над толпою стояла спускающаяся с высоты, озаренная восходящим солнцем, дева в венке из фиалок. За нею громоздились темно-серые выступы суровых гор, еще не тронутых солнцем. По толпе пронесся гул, и вдруг стало на площади тихо, как знойным полднем в горном лесу. Божественно спокойная стояла дева и смотрела на толпу большими глазами, ясными, как утреннее небо после ночной грозы. Никто никогда еще не видал в мире такой красоты.
1: Мы читали фрагменты из рассказа Викентия Вересаева «Состязание».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Якутии и Смоленской областях создадут центр по огранке алмазов. Указ об этом подписал Владимир Путин. Новые правила вступят в силу с марта. В кластер смогут войти компании и индивидуальные предприниматели специального реестра. Также президент разрешил приватизировать аэропорт Шереметьево. Правительство должно использовать золотую акцию государства, которая дает право на вето на ключевые решения компании. При продаже акций нужно сохранить основной профиль аэропорта, модернизировать его инфраструктуру и не допустить, чтобы ценные бумаги попали в руки иностранцев или их подконтрольных лиц. Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. Кроме того, Валентина Матвиенко отметила, что в российско-армянских отношениях преобладает односторонность. Ереван заявляет о важности связи с Россией, но эти слова часто не подкрепляются действиями. Также стороны обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Конкурс на поступление в вузы пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования зашкаливает. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что в пилотный проект добавилось еще 11 университетов. На данный момент их участвует 17.
2: Вспомните, забудьте всему, чему вас учили в вузе. Сейчас мы вам покажем, как надо работать на самом деле. Важно, чтобы, с одной стороны, абитуриент, который приходит в вуз, и студент, который выходит из него, был широко образован. Высшее образование подразумевает определенный уровень культуры, широту взглядов, не только профессию свою, но еще и вот эти важные моменты. С другой стороны, он был хорошо подготовлен, блестящий не только теоретически, но и был готов сразу же включиться в производственную деятельность.
1: Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. А по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется уже со следующего года, напомнил Валерий Фальков. Еврокомиссия не нашла доказательств причастности России к миграционному кризису в Сеуте. Об этом заявили в ведомстве. Там отметили, что, по мнению Брюсселя, события в Испании – это результат управления миграцией организациями, которые занимаются незаконной контрабандой людей. Это происходит в том числе по причине распространения дезинформации в социальных сетях. Ранее в датском министерстве иммиграции и интеграции усмотрели в ситуации с наплывом нелегалов в Сеуту признаки пророссийской активности и гибридной войны. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: Они приходят к известному им дереву, пробуравливают его и подставляют сосуд, в который течет жидкость, превосходящая мед. Еще в X веке так писал ошеломленный арабский путешественник Ибн Фадлан о неизвестном ему процессе сбора сока. Сокодвижение в березах начинается обычно с первыми оттепелями. Продолжается от 3 недель до месяца, иногда чуть дольше. Правило такое: почки набухли, пора собирать. Чтобы из почвы в сок не попали вредные химические вещества, выбирать стоит дерево, удаленное от трасс и заводов. Желательно остановиться на березе не старой, но и не совсем молодой. В сутки можно насобирать до 3 литров. Прорезь на дереве лучше по завершении процедуры замазать воском, садовым варом или заткнуть мхом. На вкус березовый сок сладковатый с небольшой древесной терпкостью. Говорят, что чем старее дерево, тем сок более пресный. Рекомендуется употребить продукт в течение 2-3 дней, иначе потом он забродит. Держать его лучше в холодильнике. А дольше поможет сохранить замораживание или консервирование. Последний способ, правда, лишит его почти всех витаминов. Натуральный березовый сок малокалориен. В его составе фруктоза, сахароза, глюкоза. Естественный природный сахар. Минеральные вещества: кальций, натрий, калий, марганец, фосфор, железо. Из витаминов больше всего С и группы В, а также эфирные масла и фитонциды, подавляющие развитие бактерий. Оптимальная порция – стакан в сутки. Людям с аллергией на березу сок пить противопоказано.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из дневника самой известной российской актрисы немого кино Веры Васильевны Холодной о начале профессиональной карьеры, 1910 год. Кинематограф я полюбила с детства. Увлекалась комическими картинами. А вот когда я начала сама играть для экрана, меня постоянно и очень долго запугивали режиссерами. Говорили, что это деспоты, насилующие волю артистов, что они не считаются с их творческим пониманием ролей. Но мне пришлось убедиться, что все это пустяки. Вера Холодная.
6: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
7: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
8: Власть и бессилие. Почва колеблется. Глава первая. Сразу после ухода китайских войск с необычайной для монголов оперативностью, стоившей Унгерну немало трудов и нервов, было создано монгольское правительство под верховной властью Богдо Гэгена. Первым своим указом оно аннулировало все долги туземного населения китайским кредиторам и провозгласило восстановление автономии с оговоркой, что до реставрации маньчжурской династии Монголия будет управляться самостоятельно. Декларация, направленная в Пекин президенту Сюй Шицзену, была более дипломатичной. В ней выражалась готовность признать власть Китайской республики при условии сохранения автономии, а изгнанные китайские генералы объявлялись общими врагами монголов и Пекина. В этом документе даже отъезд Чэнь И из Урги трактовался как его похищение мятежными Госунлином и Чулицзяном. Новое правительство, как и уничтоженное Сюй Шицзеном в декабре 1919 года, состояло из 5 министерств – иностранных и внутренних дел, финансов, юстиции и военного. Последнее возглавил только что вышедший из тюрьмы Хатон Батор Максаржав. Премьер-министром стал влиятельный перерожденец Джалханза Хутухта, один из немногих монголов среди в основном тибетского по происхождению высшего ламства, к тому же чингизид из династии Тушетуханов. С прошлой весны он отсиживался в монастыре и не запятнал себя сотрудничеством с гаминами. Джалханза Хутухта имел опыт светской политики. 6 лет назад он участвовал в Кяхтинской конференции, на которой добивался присоединения к Халхе соседнего Уренхая. Русские дипломаты считали его самым способным из монгольских политиков. Ставший его заместителем, выдающийся философ Манджушри Лама пользовался огромным авторитетом, но в мирских делах разбирался плохо и нечасто покидал свою обитель на вершине Богдоула. Всеми делами в министерствах заправляли чиновники старой цинской выучки. Для присмотра за ними и за членами кабинета Унгерн ввел в состав правительства своего верного Джамбалона, получившего пост министра без портфеля. Сам Унгерн, осуществив мечту Семенова о должности главка верха при Богдо-Гогене, стал главнокомандующим монгольской армией, пока что состоявшей из азиатской дивизии и отрядов, присоединившихся к Унгерну монгольских князей. Формально главком подчинялся военному министру, но никому в голову не приходило, что Максаржав будет отдавать Унгерну приказы, а тот послушно их выполнять. На первых порах барон сосредоточил в своих руках всю полноту военной и гражданской власти. Богдо-Гоген обособился в своем дворце, остальная урга жила и дышала только Унгерном, вспоминал Першин. Экономическую политику правительства направляли двое русских советников. Тесть Волкова барон Витте, монголы уважительно называли его Холзин Нойон, то есть лысый господин. У редко лысеющих кочевников лысина ассоциируется с мудростью. И бывший глава ургинской конторы Центросоюза Иван Лавров. После взятия Урги он попал в постскрипционные списки, но ему повезло. Когда его вели на расстрел мимо штаба дивизии, он вбежал туда на глазах оторопевших от такой наглости конвойных и, наткнувшись на самого Унгерна, которого по близорукости не узнал, очки у него разбились при аресте, возмущенно заговорил с ним в повышенном тоне. Это его и спасло. Барон ценил смелых людей. По другой, менее романтичной и более правдоподобной версии, за Лаврова ходатайствовали китайские коммерсанты, а также трое ургинских баронов – Витте, Тизенгаузен и Фитингов, знавшие его как опытного финансиста. После беседы с ним Унгерн поручил ему помочь монголам в финансовой и налоговой неразберихе. Он настолько нуждался в профессиональном опыте Лаврова и Витте, что прислушивался к их просьбам за арестованных русских и даже евреев. Уже к началу весны Лавров организовал выпуск первых монгольских ассигнаций. Точнее, это были краткосрочные казначейские обязательства. Широкого хождения они не имели. В 1922 году народное правительство Монголии изъяло их из обращения, но полностью оплатило серебром. При расчетах они получили преимущество перед весовым серебром и перед серебряным китайским долларом, хотя их внешний вид оставлял желать лучшего. «Эти банкноты, — вспоминал Першин, — являли собой печальное зрелище. Напоминали они лубочные картинки, вышедшие из самой захудалой типографии, но монголам льстило, что на деньгах изображены их домашние животные». Купюру достоинством 10 янчанов, долларов, украшал баран, 15 верблюд, 25 бык, 50 лошадь. Для обеспечения их золотом Лавров собирался возобновить разработку заброшенных золотых приисков в горах Хэнтея. Планировалось создание национального банка и чеканка монеты, о чем Унгерн мечтал еще в Даурии. «На монгол я особенно не жал», — говорил он в плену, — «и в их работу старался не вмешиваться. Помогал лишь советами, ибо они очень медлительны в своих действиях, и если ищешь пользы дела, то их приходится всегда раскачивать». Его советы часто носили ультимативный характер, но он искренне стремился к укреплению Монголии не только как базы азиатской дивизии, но и как независимого государства. Даже Голубев, относившийся к нему резко отрицательно, признавал, что барон хотел видеть Монголию правящий, а не униженный Востоком и Западом, ибо страна, давшая Чингисхана, не может сойти с политического горизонта, а должна постепенно приходить к прежнему величию. А Синдовский, приписывая Унгерну роль европейского цивилизатора, пишет, что он провел телефонную связь, наладил автобусное сообщение между центральной частью Урги и Маймачином, возводил мосты, строил ветеринарные лаборатории, школы и больницы. На самом деле он главным образом восстанавливал разрушенное или пришедшее в упадок. Для более солидных проектов у него не было ни средств, ни времени. Разве что при нем бригады из пленных гаминов очистили сроду не знавшие метлы столичные улицы. Другим новшеством стал скипидарный завод. Скипидаром думали заменить стремительно убывающие запасы бензина для автомобилей. Вообще война вдохнула новую жизнь в принадлежавшие выходцам из России и зачахшие при китайцах мастерские, швальни, полукустарные заводики. В невиданных прежде масштабах здесь шилось обмундирование русско-восточного образца, строилось шелковое белье, точались сапоги, изготавливались трафареты для погон, полковые значки, знамена. В перспективе это производство должно было обслуживать монгольскую армию, о создании которой мечтал Унгерн. Ее численность он хотел довести до фантастической цифры в 100 тысяч всадников. Между тем, по переписи населения, по заданию Центросоюза, проведенной в 1919 году Иваном Майским, Лиховецким, на территории внешней Монголии проживало всего 492 тысячи человек, причем более 40% мужчин составляли ламы. Он использовал данные, проведенные монгольским правительством переписи, которые, видимо, за взятку получил у китайцев. Реальное население Халхи было несколько большим. Монголы, дабы избежать дополнительного налогообложения, скрывали подлинную численность своих семей. Лишь поголовная мобилизация всех остальных, включая стариков и детей, дала бы желанную 100-тысячную армию. Унгерн или не знал этих данных, или надеялся быстро объединить в одно государство Халху, Баргу и внутреннюю Монголию. Для подготовки офицеров открыли военное училище. Начальником стал полковник Лихачев, буян и пьяница. В охмелю он шашкой рубил на улицах бродячих собак, а на занятиях избивал юнкеров, среди которых были отпрыски знатнейших княжеских фамилий. Те подали жалобу, и Сипайло по приказу Унгерна задушил Лихачева. Его заменил прапорщик Толмачев из бывших вахмистров, раньше служивший инструктором в монгольских частях. При нем до лета 1921 года училище успело выпустить около сотни офицеров. Хуже обстояло дело с их подчиненными. По настоянию Унгерна правительство Джалханза Хутухты объявило частичную мобилизацию. Но добиться, чтобы Богдо Гоген утвердил этот указ, оказалось много труднее. Когда, наконец, согласие было получено, хашунные и аймачные начальники пригнали в Ургу требуемое количество людей. Однако, как и следовало ожидать от монголов, веками унижений приученных не опротестовывать неудобные приказы, а выполнять их по-своему, одна часть новобранцев оказалась физически непригодна к военной службе, другая заражена сифилисом. Бытовой сифилис был бичом Монголии. Их возвращали и требовали замену. Все это осложнялось монгольской медлительностью, на которую не напрасно сетовал Унгерн. В конце концов стали хватать первых попавшихся, тех, кто приехал в Ургу по делам или поклониться столичным святыням. Многие пытались бежать, пойманные и повешенные дезертиры исчислялись десятками. Унгерн хотел сформировать из монголов отдельную кавалерийскую бригаду, но пришлось ограничиться дивизионом и несколькими мелкими отрядами.
0: В Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
8: Глава вторая. В конце февраля, став начальником штаба у Резухина, Тарновский подал ему записку с анализом сложившейся ситуации и прогнозом на будущее. Он предсказывал, что красные не оставят их в покое, и в течение года, придравшись по незначительному поводу к монгольскому правительству, силами 5-й армии перейдут границу. Азиатская дивизия не сможет им противостоять, а создать за это время полноценную монгольскую армию не удастся. Тарновский рекомендовал заключить соглашение с Чэнь-И на следующих условиях. Монголия признает власть республиканского Китая и доверяет ему ведение своей внешней политики. Чэнь-И возвращается в Ургу как полномочный представитель Пекина. Но китайские войска должны покинуть страну, поручив охрану ее границ монгольским частям и азиатской дивизии. Тогда Москва не рискнет на осложнение с Китаем. В противном случае в войну с красными вмешается китайская армия, что является мечтой белого движения. Унгерн одобрил этот проект, и Тарновский написал письмо Чэнь-И с предложением вступить в переговоры. Доставить его в Троицко-Савск поручили Доксомыну Бодо, ламе, бывшему преподавателю школы толмачей и переводчиков при русском консульстве, одному из первых монгольских журналистов. При автономии он издавал газету «Шинэ-Толь» — «Новое зерцало». Ни Тарновский, ни Унгерн не подозревали, что их курьер связан с большевиками, что он отправлял красным донесения с информацией о положении дел в стране, и ему нет никакого резона мирить барона с китайцами. Письмо к Чэнь-И на глазах у Тарновского, бережно завернутое им в пояс Дели, Бодо адресату не передал, зато с радостью воспользовался случаем выбраться из Урги и спокойно доехать до Троицко-Савска. Чуть раньше из группы эмигрантов по инициативе коминтерновца Бориса Шумяцкого была создана Монгольская народно-революционная партия, МНРП, а теперь образовала народное правительство в изгнании. Бодо занял в нем пост премьера, военным министром и главкомом стал Дамдин Сухэ-Батор, 27-летний выпускник военной школы в Урге, пулеметчик, распущенный китайцами монгольской армии. По словам Першина, это был человек, беззаветно любящий свой несчастный народ, храбрый, чистый сердцем, с неподкупной совестью, но сущий ребенок в политике. Его марксистские убеждения – позднейшая выдумка. Все члены народного правительства были националистами и своей целью ставили освобождение страны от чужеземцев, равно гоминов и белых русских. Для этого они хотели опереться на большевиков, чтобы потом избавиться и от них. Непосредственный контроль за Бодо и его министрами осуществлял коминтерновский деятель Сергей Борисов. Когда он предложил им после победы над Унгерном низложить Богдо Гэгена и провозгласить Монголию республикой, ему прямо заявили, что Халха должна остаться монархией, а если большевики думают иначе, придется обойтись без их услуг. В итоге Кремль со своей обычной прагматичностью согласился и на монархию. В марте 1921 года цирики Сухэ-Батора в ожесточенном сражении, как трактовала это событие монгольская и советская историография, отбили у китайцев Кяхтинский Маймачин. На самом деле они почти без боя заняли и разграбили его после ухода войск Ма, вскоре затем окончательно разбитых Унгерном и Резухиным близ Уртона Цаган-Цеген. Город получил новое имя Алтан-Булак, что значит «золотой ключ». Кое-где на севере и на западе Халхи появились красномонгольские кочевья. Агитация в пользу народного правительства шла тем успешнее, чем активнее проводилась мобилизация, чем больше скота и лошадей для азиатской дивизии угоняли в столицу. Написанные по подсказке Унгерна пропагандистские циркуляры от имени правительства Джалханза Хутухты рассылаются по хашунам, но барон уповает и на более привычные методы борьбы с революционной заразой. Оперирующий на севере Найдан Ван получает от него письмо с наказом выгнать Курге откочевавших из ДВР бурят, около 600 юрт. Они, пишет Унгерн, совершенно развращены большевиками и распространяют их подлое учение. Я тут их кончу, а стада отберу для войск. Разумеется, эти бурятские переселенцы понятия не имели о подлом учении Маркса. Они лишь стремились в обмен на выданное монголам изваяние Цзянь-Дон-Джоу, по преданию отлитое с живого Гаутамы, найти место в строго упорядоченной системе халхинских кочевий и надеялись, что забайкальские большевики им в этом помогут. На поддержку красных рассчитывают и кое-какие монгольские князья. Одни склонны к племенному сепаратизму, другие недовольны всевластием духовенства или головокружительной карьерой не слишком родовитых, но первыми поддержавших Унгерна выходцев из цецинхановского аймака. Кто-то обижен самим бароном, как Максаржав, отставленный с поста военного министра и замененный Джамбалоном. Самые проницательные начинают понимать, что белые дьяволы обречены, будущее за дьяволами красными. Многоопытный Джалханза Хутухта, оставаясь премьером, на всякий случай ищет способ вступить в переговоры с людьми Сухэбатора, а князья Тушитухановского аймака во главе с Биликсайгуном провозглашают в своих владениях революционный строй, едва ли понимая, что это такое. Большевики используют и старые феодальные распри, и легенды, которые обращаются против Унгерна с той же легкостью, с какой служили ему полгода назад. Циркуляры, декларации, партийные съезды – это лишь видимая, надводная часть айсберга. Настоящая борьба идет в глубине, там, где коммунистические и любые другие политические лозунги ничего не значат. Кочевники выбирают путь по ориентирам, существующим в течение столетий. Отныне уже не Унгерну, а его врагам выгоден миф о северном спасителе, и ставка делается не только на Сухэбатора, но и на Хасбатора, вслед за Джаламой, объявившего себя реинкарнацией Амурсаны. Неизвестно, откуда он взялся, скорее всего, из калмыцких степей, но в Сибири властям предписано оказывать ему всяческое содействие вплоть до предоставления особых вагонов на железной дороге. С почетом, принятые дербентскими князьями, давними оппонентами Урги, Хасбатор развернул над своим отрядом знамя революционного буддизма, красное, но не со звездой, а с черным знаком Сувастик. Кажется, в эту войну втягивается весь буддийский мир. Эскадрон единокровных и единоверных калмыков, с Кавказа переброшенный к границам Халхи, становится ударной силой Сухэбатора, как тибетская сотня, лучшей из унгерновских туземных частей. Все чаще вспоминают о благословенной Шамбале, появляются якобы побывавшие там не то визионеры, не то жулики. Какой-то бродячий лама под Ургой торжественно вбивает в землю колья, огораживая пространство, где будет возведен новый храм, нечто вроде дипломатического представительства Шамбалы в этом мире. Наступившие смутные времена доказывают, что пришествие Майдари не за горами. В атмосфере брожения и невротического ожидания будущего обнажаются архаические пласты коллективной памяти. Вновь, как 9 лет назад, при штурме Кобда выплыла память о человеческих жертвоприношениях, и казачий вахмистр кровью своего вырезанного из груди сердца освещает монгольское знамя, на сей раз красное.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава третья. Красномонгольские части Унгерн, по его словам, за противника не считал, а возможность открытого советского вторжения рассматривал как маловероятную. Ему казалось, что пока белые владеют Приморьем, Москва не решится на прямую интервенцию, ведь следствием такого шага стал бы военный конфликт с Китаем, считавшим Монголию своей провинцией. Чжан Цзолина он тоже не слишком опасался, полагая, что рано или поздно тот заключит с ним союз против южнокитайских революционеров. Унгерн был плохим политиком, но его расчеты были не беспочвенны. Пока что ни китайские, ни советские войска не пытались перейти границы Халхи. Чжан Цзолин был отвлечен попытками южан установить контроль над Пекином, а Москва посчитала, что борьба с Унгерном на монгольской территории чревата угрозой восстановить против себя монголов. Разумнее будет подождать, пока Унгерн сам испортит с ними отношения. По опыту гражданской войны все знали, что любая армия, вынужденная проводить мобилизации и реквизиции, вызывает недовольство населения, какой бы идеологии ни придерживались ее вожди. Шумяцкий предлагал дождаться, пока Унгерн потеряет опору в Монголии, после чего выманить его к границе, разбить в пограничных боях и, чтобы избежать обвинений в интервенции, послать в Ургут сириков Сухэбатора. Этот сценарий и был утвержден Москвой. В апреле 1921 года, после побед под Чойрин-Суме и на Улясутайском тракте, Унгерн чувствовал себя увереннее, чем когда-либо прежде. Но подпочвенные воды уже начали размывать фундамент его власти. В зените могущества он столкнулся с проблемой, которую двумя столетиями раньше шведский Карл XII, имевший с ним немало общего, выразил шекспировским по экспрессии жестом. Однажды, гоняясь по Польше за армией Августа II Сильного, король вынужден был прекратить погоню из-за недостатка продовольствия для его солдат. В ярости Карл упал на землю, вырвал клок травы, запихал ее в рот и принялся жевать. «О, если бы я мог научить моих солдат питаться травой, я был бы властелином мира!» будто бы воскликнул он в ответ на недоуменные вопросы своих генералов. Подобные чувства испытывал, видимо, и Унгерн. Он говорил, что жалование офицерам и казакам платил, когда деньги были, но кормить их нужно было всегда. По указанию Богдо Гогена, монгольские князья еще до взятия Урги обязались бесплатно снабжать его всем необходимым, и правительство Джалханза Хутухты подтвердило эти обязательства, но исполнять их делалось все тяжелее. В месяц азиатской дивизии требовалось 2000 быков. В одно только ургинское отделение дивизионного интенданства их ежедневно пригоняли по 60-70 голов. А еще верблюды, овцы, лошади, подводы, фураж. По местным ценам, суточное содержание всадника с конем обходилось в $1. Исходя из этой цифры, хотя ее считали заниженной, на 3 с лишним тысячи бойцов Унгерна, включая набранных по мобилизации, ежемесячно расходовалось около $100 000. Для более чем скромного бюджета Монголии это была колоссальная сумма. В бесконечных экспедициях уничтожался конский запас. Легендарная быстрота переходов азиатской дивизии зачастую объяснялась тем, что отряды пользовались подменными лошадьми на уртонах или двигались от табуна к табуну. «Вообразите», — пишет Волков, сильно, впрочем, преувеличивая, «сколько будет искалечено, загнано лошадей, если отряд в 300 всадников выйдет таким образом из Урги хотя бы на Буир-Нор, 32 уртона. ведь им надо выставить 9600 лошадей. Мародерство приняло массовый характер, что тоже не способствовало взаимопониманию между Унгерном и монголами. В плену его спросили: «Почему вы потеряли авторитет в Урге?» Он ответил честно: «Кормиться надо было. Это трудно выразить. Если бы я мог прокормиться сам или на них, на мародеров, шапки-невидимки надеть». Опасным сигналом для него стал следующий инцидент. В столичное интенданство пригнали стадо в 300 бычьих голов, но в нем обнаружилась чума, и быков отправили на прививку в ветеринарный пункт в 30 верстах от Урги. Это означало, что в течение 2 недель, срок прививки, путь туда и обратно, дивизия останется без мяса. Встревоженные интенданты бросились в Министерство финансов и потребовали других быков. Им отказали в грубой до неприличия форме. Произошла ссора. Наконец, кто-то из министерских чиновников поставил вопрос ребром: «До каких пор русские будут сидеть у нас на шее?» Казни, реквизиции, упадок внутренней торговли, торговая блокада со стороны Китая, пугающая перспектива войны с Советской Россией, наконец, известие о том, что Унгерн в обход правительства ведет переписку с Джан Цзолином и другими китайскими генералами, из чего делался вывод о его готовности сделать независимость Халхи разменной картой в собственной игре. Все это сказывалось на отношении к нему монголов. Он тоже имел причины быть недовольным политикой им же созданного правительства. Чтобы иметь право вмешиваться во внутренние дела Монголии, следовало занять какую-то официальную должность, которая давала бы ему больше возможностей, чем пост главкома. В конце апреля 1921 года он обратился к Богдо Гогену с пространным посланием. Оно не сохранилось, но общий смысл этого письма передает Волков, читавший его в бытность служащим Министерства внутренних дел в Урге. В длинной последней бумаге своей к Богдо, начинавшейся словами «Ваше Высокосвятейшество», Унгерн подробно останавливается на той распущенности, которая царит якобы среди монгольского чиновничества, обвиняет министров, что они превыше всего ставят личное благополучие, а интересы родной страны отходят для них на задний план. По его словам, среди чиновников процветает взяточничество и казнократство. В действительности Унгерна тревожило другое. Он понимал, что монголы, страшась возвращения китайцев, готовы сотрудничать с любой русской властью, способной гарантировать независимость страны. Когда выяснилось, что большевики не намерены помогать гаминам, хотя Унгерн постоянно твердил об их идейной и духовной близости, а соотношение сил между азиатской дивизией и стоявшей по ту сторону границы 5-й армии красных перестало быть тайной, Богдо Гоген, министры, князья и ламство выбрали пассивность. Другого выбора у них не было, но Унгерн продолжал верить, что Хутухта просто не видит опасности, грозящей Монголии и ему лично. Покончив с обличениями чиновничества, он переходит к программной части письма. В ситуации, когда Богдо Гоген окружен подобными людьми, ему необходимо иметь вблизи себя безусловно честного, горячо любящего Монголию и ее народ человека, чтобы полагаться на него как на единственного надежного советника. Таким человеком, который будет верной, безукоризненной в своей стойкости опорой престола, мог бы стать сам Унгерн со своим войском. В сущности, он выдвинул себя на роль диктатора, чья власть должна быть освящена авторитетом живого Будды. Богдо Гоген, однако, видел, что звезда барона клонится к закату, и даже не посчитал нужным ответить на его письмо. Так, во всяком случае, пишет Волков, утверждая, что об этом ему говорил Джамбалон, выступавший в роли посредника между Унгерном и Хутухтой, причем говорил с большой иронией. Гость предложил хозяину помочь ему навести порядок в доме, но ответом было многозначительное молчание. Следовало срочно что-то предпринимать, тем более что застоявшееся войско начало разлагаться от бездействия, и как раз в это время подоспела депеша от Семенова. Атаман извещал, что в мае при поддержке японцев открывает широкомасштабные военные действия против красных на фронте от Забайкалья до Приморья. Генерал Сычев выступит с Амура, генерал Савельев из Уссурийска, генерал Глебов со станции Градекова под Владивостоком, а сам Семенов из Маньчжурии двинется на Читу. Унгерну с его конницей предлагалось перерезать Транссибирскую магистраль в районе Байкала и наступать на Верхнеудинск. Силы Семенова были ничтожны. Менее 4000 бойцов, считая офицеров, составлявших несоразмерно большой процент от общей численности войск, чудовищно раздутые штабы и контрразведывательные отделы. Задуманное наступление не имело ни малейших шансов на успех. И, как скоро выяснилось, ни один из перечисленных Семеновым генералов, включая его самого, не тронулся с места. Возникает подозрение, что этот лихой прожект — фикция, и атаман опять, как минувшей осенью, обманул старого друга. Какие-то совещания тогда проводились, какие-то планы строились. Но не исключено, что Семенов с помощью Унгерна хотел спровоцировать японцев на новое выступление против Советской России, а заодно выманить его из Монголии, чтобы очистить ее для Чанцзолина. На его содействие атаман в то время очень рассчитывал. «Барон испытывал нужду буквально во всем», — пишет Першин. «Но ни от кого не слышно было, чтобы он обращался за помощью к Семенову». Теоретически он подчинялся атаману, носил на погонах литеры АС, имел даже радиошифр для связи с владельцем этих инициалов, но регулярно ее не поддерживал. «Сейчас же посыплются советы, приказания, указания», — объяснял Унгерн, почему он этого не делал. «Все это не нужно». «А что нужно? Денег. Все равно не дадут». Свою связь с атаманом он называл платонической, то есть неподкрепленной финансовыми отношениями. Иногда Семенов присылал в Ургу курьеров с различными просьбами. Однажды попросил переслать пакеты атаману Кайгородову в Кобда и кому-то еще. Унгерн отправил их обратно с тем же нарочным, предложив с каждым пакетом присылать по 30 тысяч рублей за доставку. Этот жест как нельзя лучше характеризует его отношение к атаману, но в тот момент ему больше не на кого было надеяться. Маленькая победоносная война за пределами Халхи могла упрочить его положение внутри страны. Покидать ее навсегда он вовсе не собирался. Переход к активным действиям против Совроссии и ДВР предпринял ввиду того, что в последнее время он со своим войском стал в тягость населению Монголии, записано в резюме протокола одного из его допросов. Это не преувеличение. Даже Князев, приписывая монголам бесконечную преданность Унгерну и готовность с сердечным трепетом благоговейно преклониться перед его волей, важнейшей причиной похода в Забайкалье называет то обстоятельство, что барон стал чувствовать себя в Урге неуютно. Его отношения с Богдогегеном и правительством Джалханса Хутухты вкрались ноты взаимного охлаждения. Прочие мотивы были второстепенными. В той безысходной ситуации, в какой он очутился, Унгерн ухватился за предложение Семенова как за спасительную соломинку.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Бакич и другие. Глава первая. Водоворот монгольских событий втягивает в себя сотни и тысячи русских изгнанников. Утончившиеся нити их судеб скручиваются, рвутся, или, оставляя за собой кровавый след через пустыни Джунгарии и хребты Алтая, тянутся в Синьцзян, через горы и пески Гоби, в Тибет и в Индию, через степи Восточной Монголии, в Китай. Один из уцелевших, Константин Носков, однофамилец Орус Шорта. В 1929 году он издал в Харбине книжку под названием «Авантюра» или «Черный для белых русских в Монголии, 1921 год». На титульном листе фотография автора. Наголо обритая голова,

настоящем я больной слепой человек, потерявший зрение, если не во имя каких-то общественных идеалов, то во всяком случае защищая женщин и детей от нападения диких орд. Осенью 1921 года, когда остатки белых отрядов из Кобда решили пробиваться на запад, в Синьцзян, в горах им преградили путь всадники Хатан Батора Максаржава, к тому времени переметнувшегося на сторону красных. «В роковую для меня ночь на 13 ноября», — вспоминал Носков, «наши боевые части бросаются на монголов, которые заняли позицию на высоком скалистом гребне. Я помню ясно последнюю картину, запечатлевшуюся в моем мозгу. Дикое ущелье Ценкера. Наша сотня рассыпалась по каменистому крутому гребню. Впереди, перед нами, поднимается еще более высокий хребет. На нем — монголы. Отчетливо и резко звучат выстрелы в холодном воздухе осенней ночи. Бесчетное число раз повторяет их горное эхо. Подобно спине сказочного дракона, мрачным черным силуэтом вырисовывается горный хребет на фоне яркого лунного неба. Яркие вспышки выстрелов там и сям прорезывают тяжелую зловещую громаду гор, поднимающихся перед нами. Откуда-то снизу, из погруженной в глубокий мрак долины, доносится глухое ворчание Ценкера. Вот что я видел в последний раз. Тяжело раненый в голову, в эту ночь я лишился зрения. Через несколько лет, поселившись в Харбине, Носков выработал медицинскую концепцию об излечимости любой слепоты. Суть ее в следующем. Если жизненно важные органы человека находятся в состоянии абсолютного здоровья, то разумные силы природы, действуя от центра к периферии, постепенно устранят все внешние телесные повреждения. Через 8 лет после того, как он ослеп, Носков был уверен, что в его организме уже идет процесс возрождения глазной роговицы. «Но здесь-то, — продолжает он, — и начинается трагедия моей души. В настоящий момент я не имею тех благоприятных условий жизни, которые необходимы мне для медленного движения из царства могильной тьмы к столь желанному свету. Я не могу поставить крест на моих идеях и отказаться от возможности снова быть зрячим. Отказ от всего этого равносилен добровольному уходу в четвертое измерение. Я должен вернуться к активной жизни, должен рассеять мучительную тьму, окутывающую меня и тысячи несчастных людей, которые, как я сейчас, бродят во мраке ночи. Я должен торопиться. Я должен иметь средства. И вот с этой целью я подошел к настоящему изданию. Думаю, тот доллар, который я хочу за свою книгу, не выведет никого из бюджета, а мне даст возможность прийти к желанной победе. Я хочу, чтобы каждый проникся сознанием и подумал о том, что если здесь, на далекой чужбине, зачастую зрячие и здоровые люди гнутся под давлением жестокой действительности и с трудом отстаивают свое право на жизнь, то как же трудно и тяжело отстоять это право слепому человеку. Я жду, что читатель не будет строго судить меня за эту книгу и посоветует друзьям приобрести ее, помня кому и на какое дело дает он свой доллар. Книге предпослан портрет Унгерна, но о нем здесь говорится мало, Носков никогда с ним не встречался. Он жил на западе Халхи, где главными действующими лицами монгольской трагедии стали два других человека — генерал Бакич и Исаул Кайгородов. Колчак был уже мертв, когда Оренбургская южная армия под командой Бакича перешла китайскую границу и была интернирована в Синьцзяне вблизи города Чугучак. Здесь, на реке Эмиль, построили лагерь из хибар и землянок, лагерные линейки казаки ностальгически назвали в честь улиц Уральска и Оренбурга, а 4 главных линии получили имена, важные для всех: атаманская,

0: «Невский проспект», «Поэзии и грусти» и «Любви». После объявленной демобилизации некоторые, как Хитун, ушли отсюда в расчете добраться до Китая или Индии, чтобы оттуда попасть в Европу. Кто-то вернулся на родину, но большинство предпочло остаться на обжитом месте. Кормились паденными заработками у местных торговцев, потрачили, продавали последнее. Жили надеждой на возвращение в Россию, где, казалось, вот-вот вспыхнет всеобщее восстание против большевиков. Один из беженцев вспоминал, как во время парадов перед Бакичем выстраивались люди в шкурах, без шапок, кто в штанах, а кто без штанов, стояли, вытянувшись, изобразив на лице верноподданнические чувства, а Бакич с блестящей свитой под гром шпор проходил вдоль шеренги, за которой торчали кривые, готовые рухнуть крыши, развивались по ветру повешенные вместо дверей овчины и кошмы, стояли оборванные женщины и хилые больные ребятишки. Весной 1921 года начался голод. Сотни людей умерли, оставшиеся едва держались на ногах. Все оружие было сдано. Тем не менее, китайские власти побаивались интернированных, подозревая их в намерении силой изменить ситуацию в свою пользу. Два события усилили эти подозрения. Появление в Чугучаке большой группы сибирских крестьян-повстанцев, которые разоружиться отказались, и падение Урги. Напуганные победами Унгерна, китайцы опасались развития событий по монгольскому варианту и втайне открыли границу красным. Узнав об этом, Бакич предложил казакам или сдаться, или уходить с ним для продолжения борьбы. Большая часть предпочла капитуляцию, но около 8000 самых непримиримых и физически крепких последовали за командующим. Безоружные, многие с женами и детьми, без подвод, без лошадей, почти без продовольствия, они пешком двинулись на восток, в Монголию. Перед уходом лагерь подожгли. Спустя несколько часов его догорающие развалины были заняты советскими войсками. Отряд красноармейцев, преградивший оренбуржцам дорогу, бежал, не выдержав безумной атаки многотысячной массы отчаявшихся людей, вооруженных камнями и самодельными копьями. Начался беспримерный переход через пустынные, безводные степи Джунгарии. Третья часть всех ушедших из Чугучака погибла в пути от голода и лишений, но остальных Бакич привел к Шарасуме, последнему китайскому городу у границ Халхи, и захватил его после трехнедельной осады. Винтовки имелись у немногих счастливчиков, сумевших разжиться ими в начале пути после победы над красноармейцами, но гарнизон не сумел противостоять людям, которым нечего было терять. Ворвавшись в город, оренбуржцы искали только еду. Дорогие шелка, предметы роскоши бросались, как ненужный хлам. Сгоряча хватали все, что выглядело съедобным. Тонкие храмовые свечки принимали за вермишель, мыло за куски хлеба. Сальные свечи считались изысканным лакомством. Бакичу достались трофеи из местного арсенала, и он стал готовиться к походу на Россию. Очень скоро его бойцы опять начали голодать, в Шарасуме съели всех собак, всех кошек, но, по словам Носкова, который все это видел своими глазами, окружающая печальная действительность не обескураживала воинственного генерала. Его решимость подогревали приносимые беженцами слухи о крестьянских восстаниях на Тамбовщине и в Сибири. Часть оренбуржцев он выслал дальше на восток. С гор Алтая они спустились на равнины Джунгарии. Очевидно, через них Унгерн и пытался связаться с Бакичем, отправив ему несколько писем, но ответа не получил. Унгерн с его бескомпромиссным монархизмом для Бакича был неудобной фигурой. Ведь в расчете на будущих добровольцев из России он взял на вооружение эсеровские лозунги, за которые в Урге расстреливали без суда. Азиатская дивизия вступила в Забайкалье под знаменем с двуглавым орлом и вензелем императора Михаила II, а над штабом Оренбургской армии развивалось красное полотнище, лишь в верхнем его углу возле древка был нашит трехцветный прямоугольник. Бакич хотел даже отменить погоны как символ верности старому режиму, но возмутилось офицерство. Пришлось оправдываться перед теми, кому это пришлось бы не по вкусу. Погоны мы носим не для отдания чести, а чтобы отличать своих. В прокламациях, рассчитанных на повстанцев из крестьян, слышатся те же заискивающие ноты. В наших рядах не редкость встретить полковника с одной, двумя или тремя нашивками, что означает, что полковник служит чуть ли не рядовым бойцом, а бывший пахарь командует им. Унгерн мог заставить полковника служить не только рядовым, но и пастухом, но игры в народовластие для него были неприемлемы. Бакич более прагматичен, менее талантлив, склонен к позерству, но последняя его поза вызывает уважение, пусть даже он принял ее в легенде, а не в жизни. Рассказывали, будто уже в Монголии, когда оставалось надеяться только на чудо, Бакич выбросил револьвер и пошел впереди колонны с большим деревянным крестом в руках. Ни одной подобной истории, связанной с Унгерном, нет. Невозможно представить его делающим этот по-своему величественный жест смирения, который на фоне снежной монгольской степи не кажется театральным.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер и полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что динамика развития этого огромного региона превышает среднероссийские показатели по инвестициям, промышленному производству и строительству.
2: Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидикастрия». Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс, Удаканская медь, Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь, начата работа по Североморскому туннелю по проходке.
1: Привлечение инвестиций для развития региона также будут обсуждать на 11-м Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о росте интереса к российским учителям за границей. Проект «Российский учитель за рубежом» привлек уже 840 заявок из 30 стран мира. Особенно востребованы учителя математики, физики, химии и биологии. Высокий спрос также на преподавателей русского языка, как иностранного. Основные запросы поступают из школ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. С нового учебного года за границей начнут работать около 800 российских педагогов, добавил министр. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Эмиратами вступит в силу в октябре, объявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый договор предоставляет льготный доступ для 86% товаров. Это охватывает почти 98% экспорта союза в Эмираты. В комиссии надеются, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах около 260 миллионов долларов. В комиссии также подчеркнули важность транспортного коридора через ОАЭ, который соединяет страны Персидского залива, Индийского океана и Южной Азии. Украинский самолет Ан-124, возле которого в ночь на 5 августа в немецком аэропорту Лейпциг обнаружили беспилотник со взрывчаткой, перевозил боеприпасы, пишут немецкие медиа. Отмечается, что снаряды были доставлены в ФРГ из Франции и предназначались для дальнейшей транспортировки. Министерство внутренних дел Германии отрицает эти данные. Сейчас аэропорт Лейпцига работает в усиленном режиме. Службы проводят дополнительную проверку грузов и воздушных судов. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва, улица Гамалеи. В столичном районе Щукино есть улица Гамалеи. На ее правой, четной стороне находится комплекс исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сегодня этот район выглядит вполне современно. А до середины 30-х годов прошлого века здесь стояли обычные деревенские дома. В теплое время года сюда, на берега реки Москвы, стекались многочисленные любители пляжного отдыха, вытаптывая безжалостными ногами угодья местного колхоза «Работник». В 1937 году на месте колхоза было решено построить Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Грандиозный проект. Фактически город в городе. Со множеством корпусов, со своими улицами, фонтанами и площадями. В общем, дорого-богато. Но, когда началась война, стало понятно, реализовать задуманное не получится. Впрочем, большинство корпусов к тому времени уже были построены. В них-то и разместились сотрудники многочисленных научных институтов, в том числе и будущего центра имени Гамалеи.
1: Имя на карте.
2: Николай Федорович Гамалея. Кто он такой? С фотографий на нас глядит классический чеховский интеллигент. Сюртук, пенсне, бородка. Взгляд уверенный, если не сказать решительный. И понятно почему. Это он первым в России привил себе бешенство. Доказал, что обычные вши переносят тиф. Успешно боролся с чумой, холерой и туберкулезом. Ученик Луи Пастера. Большой ученый. Гамалея – фамилия казацкая. По легенде, произошла от прозвища, которое османы дали послу гетмана Хмельницкого. Говорят, на турецком «Гамалея» означает «могучий». Отец Николая воевал с французами. Дед был штаб-лекарем, автором трактата о профилактике сибирской язвы. Жили Гамалеи в Одессе, где в 1859 году будущий эпидемиолог и появился на свет.
1: Имя на карте.
2: Рассказывают, что однажды, сразу после Великой Отечественной войны, на какой-то конференции провинциальный докладчик перемежал свою речь многочисленными ремарками.
3: Как еще в 1936 году показала покойная Гамалея, это мысль, высказанная покойной Гамалеей,
2: и так далее. Внезапно из президиума поднялся 90-летний старичок и дребезжащим голоском произнес:
4: «Позволю сообщить уважаемому докладчику, что покойная Гамалея – это я. И хоть я уже и не вполне мужчина, но я жив и никогда не был женщиной».
1: Николай Гамалея. Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Мы собрались вчетвером сделать прогулку поосновательнее. И поехали часов в 11 утра, но и то было уже поздно. Хотели ходить, но не было никакой возможности. Мимоездом на рейде мы осмотрели китайскую джонку. Издали она дразнила наше любопытство. Корма и нос несоответственно высоко поднимались над водой. Того и гляди, кажется, рухнут эти непрочные постройки на курьих ножках, похожие на голубятни. Джонка была выкрашена голубым, красным и желтым цветами. На носу с обеих сторон нарисовано по рыбьему глазу. Китайцам все хочется сделать эти суда похожими на рыбу. Мы подъехали. Лодки очистили нам дорогу. Китайцы приняли нас с улыбкою. Их было человек 5. Одни полуголые, другие неопрятно одетые. Мы вошли прямо мимо кухонной печи, около которой возился повар. Нас обдало удушливым вонючим паром из трубы. Джонка нагружена была разным деревом, которое везла в Китай, красным, сандальным и другими. Эти дерева были так скользки, что мы едва могли держаться на ногах. Мы взобрались по лесенке на корму. Там, в углублении, была кумирня с идолами, а по бокам грязные каюты. Один китаец чесал другому, по-видимому, хозяину, косу. Они молча смотрели на нас и предоставляли нам ходить и смотреть. Все было слеплено из дощечек, жердочек, циновок. Паруса тоже из циновок. Руль неуклюжий, неотесанный, уродливый. Мы ушли и свободно вздохнули на катере, дивясь, как люди могут пускаться на таких судах в море. До этих мест за 1800 морских миль от Кантона. После уж, качаясь в штилях китайских морей или несомые плавно попутным муссоном, мы поняли, от чего ходят далеко джонки. Зато сколько их погибает в ураганы. Въехав прямо в речку и миновав множество джонок и яликов, сновавших взад и вперед, то с кладью, то с пассажирами, мы вышли на набережную, застроенную каменными лавками, совершенно похожими на наши гостиные дворы. Те же арки, сквозные лавки, амбары, кучи тюков, бочки и тому подобное. Тот же шум и движение. Купцы, большей частью китайцы, товары продают оптом и отправляют из Китая в Европу или обратно. Выписывают из Европы в Китай. Ну вот, наконец, добрались и до мелких торговцев. Китайцы в таких же костюмах, в каких мы их видели на Яве, сидели в лавках. Белая бумажная кофта, вроде женских ночных кофт, и шаровары. Черные, а более синие. У богатых атласные. Потом бритая передняя часть головы и длинная до пят коса. Природная или искусственная. Отсутствие шляпы и присутствие веера, заменяющие ее. Вот их костюм. Китаец носит веер в руке и, когда выходит на солнце, покрывает им голову. Впрочем, простой народ, работающий на воздухе, носит плетеные из легкого тростника шляпы конической формы с приширокими полями. На Яве я видел малайцев, которые покрывают себе голову просто спинною костью черепахи. Европейцы ходят, как вы думаете, в чем? В полотняных шлемах. Эти шлемы совершенно похожи на шлем Дон Кихота. Отчего же не видать соломенных шляп? Чего бы, кажется, лучше? Манила так близка, а там превосходная солома. Но потом я опытом убедился, что солома – слишком жидкая защита от здешнего солнца. Шлемы эти делаются двойные, с пустотой внутри и маленьким отверстием для воздуха. Другие, особенно шкипера, носят соломенные шляпы, но обвивают поля и тулью ее белой материей в виде челмы. Мы прошли каменные ряды и дошли, наконец, до деревянных, которые в то же время и дома китайцев. Верхний этаж занят жильем, а нижний — лавкой. Здесь собрано все, чтобы оскорбить зрение и обоняние. Голые китайцы в одних юбках или шароварах, а иные только в повязке кругом поясницы, сидя в лавках или наружу у порога, чесали длинные косы друг другу или брили головы и подбородки. Они проводят за этим целые часы. Это их кейф. Некоторые, сидя, клали голову на столик, а цирюльник, обрив препрележно, начинал поколачивать потом еще по спине долго и часто этих сибаритов. Это, кажется, походило на то, как у нас щекотят пятки или перебирают суставы в банях охотникам до таких удовольствий. Но вид этих бритых до нельзя голов и лиц, голых, смугло-желтых тел, этих то старческих, то хотя и молодых, но гладких, мягких, лукавых, без выражения энергии и мужественности физиономий, и, наконец, подробности образа жизни, семейный и внутренний быт, вышедший на улицу, все это очень своеобразно, но не привлекательно. Самый род товаров, развешанных и разложенных в лавках, тоже большей частью заставляет отворачивать глаз и нос. Там видны сырые, печеные и вяленые мясо, рыба, раки, слизняки и тому подобная дрянь. Тут же подвижная лавочка с жаровней и кастрюлей, с какой-нибудь лапшой или киселем, студенью и тому подобными вещами, в которые пристально не хочется вглядываться. Или сейчас же рядом совсем противное. Лавка с фруктами и зеленью так и тянет к себе ананасы, мангустаны, арбузы, мангу, огурцы, бананы и тому подобное, навалены грудами. Среди этого увидишь старого китайца с седой косой, голова, но в очках. Он сидит и торгует. В другом месте вдруг пахнет чесноком и тем неизбежным, похожим на мускус, запахом, который, кажется, издает сандальные и другие пахучие дерева. К этому еще прибавьте кокосовое масло, табак и опиум. От всего этого теряешься. Все это сильно растворяется в жарком индийском воздухе и разносится всюду. Мы вырвались из китайского города и через деревянный высокий мост перешли на европейскую сторону. Здесь совсем другое. Простор, чистота, прекрасная архитектура домов, совсем закрытых шпалерою, из мелкой, стелящейся, как плющ, зелени с голубыми цветами. Две церкви, протестантская и католическая, обнесенные большими дворами, густо засаженными фиговыми, мускатными и другими деревьями и множеством цветов. К нам пристал индиец, навязываясь в проводники. Мы велели ему вести себя на холм к губернаторскому дому. Дорога идет по великолепной аллее между мускатными деревьями и померанцевыми розовыми кустами. Трава вся состояла из мимоза пудика «Не тронь меня». От прикосновения зонтиком к траве она мгновенно сжималась по нашим следам. Не было возможности дойти до вершины холма, где стоял губернаторский дом. Жарко, пот струился по лицам. Мы полюбовались с полугоры Рейдом, городом, которого европейская правильная часть лежала около холма. Потом велели скорее вести себя в отель под спасительную сень. Добрались до балкона и заказали завтрак, но прежде выпили множество содовой воды и едва пришли в себя. Несмотря на зонтик, солнце жжет без милосердия ноги, спину, грудь, все, куда только попадет его луч.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Европейское общество состоит из консулов всех почти наций. Они живут в прекрасных домах на эспланаде, идущей по морскому берегу. Всех европейцев здесь до 400 человек. Китайцев 40, индийцев, малайцев и других азиатских племен по 20 тысяч. Это на всем острове. В городе я видел много европейских домов в упадке. На некоторых приклеены бумажки с надписью «Отдаются в наем». Самая биржа, старое здание с обвалившейся штукатуркой, не обновляется с тех пор, как возник Гонконг. Говорят, от этого Сингапур несколько потерял в торговом отношении. Некоторые европейцы, особенно англичане, перенесли круг своей деятельности туда. Китайцы тоже несколько реже стали ездить в Сингапур, имея возможность сбывать свои товары там, у самых ворот Китая. Впрочем, Сингапур, как складочное место между Европой, Азией, Австралией и островами Индийского архипелага, и не заглохнет никогда. Притом он служит приютом малайским и китайским пиратам, которые еще весьма сильны и многочисленны в здешних морях. Большую часть награбленных товаров они сбывают здесь, являясь в виде мирных купцов, а оружие и другие улики своего промысла прячут на это время в какой-нибудь маленькой бухте ненаселенного острова. Бельчер говорит, что сингапурские китайцы занимаются выделкой оружия собственно для них, поэтому истребить пиратов почти нет возможности. У них на некоторых островах есть так хорошо укрепленные места, что смогут противиться всякой вооруженной силе. Да и как проникнут к ним большие военные суда, когда бухты эти доступны только легким разбойничьим проа? «Может быть, тут половина пиратов», — думал я, глядя на сновавшие по рейду длинные барки с парусами из циновок. На бирже толпятся китайские, армянские, персидские купцы и, разумеется, англичане. Народонаселение кипит и движется. Вот китаец, почти нищий, ногой, бежит проворно в своей тростниковой шляпе и несет на нитке какую-нибудь дрянь на обед, или кусок рыбы, или печенки, какие-то внутренности. Вот другой, с водой, с ананасами на лотке, или другими фруктами. Третий везет кладь на паре горбатых быков. Вот выступают в белых кисейных халатах персияне. Вот парси с бледным матовым цветом лица и лукавыми глазами. Далее армяне в европейском пальто. Там карета промчалась с китайцами из лавок в их квартал. Тут англичанин едет верхом. Позавтракав, мы послали за каретами и велели ехать за город. Кареты и кучера — не последняя достопримечательность города и тотчас бросится в глаза. Я уж говорил, что едва вы ступите со шлюпки на берег, вас окружат несколько кучеров со своими каретами. Последний без рессор, но покойный, как люльки. Внутри, собственно, два места. Но если потесниться, то окажется, пожалуй, и четыре. Подушки и стенки обиты циновками. Карету в один конец поближе нанимают за $0.50, подальше за $1. И на целый день тоже $1. Для кучера места нет. Он, что есть мочи, бежит рядом, держа лошадь за узду, тогда как по этой нестерпимой жаре европеец едва сидит в карете. В Сингапуре нет мостовой, а есть убитые песком и укатанные аллеи, как у нас где-нибудь в Елагинском парке. Индиец полуголый, с маленьким передником, бритый, в челме или с большими волосами, смотря по тому, какой он веры, бежит ровно, грациозно, далеко и медленно откидывая ноги назад, улыбаясь и показывая ряд отличных зубов. Ночью их обязали ездить с фонарями, иначе здесь низги не видать. Они помчали нас сначала по предместьям, малайскому, индийскому и китайскому. Малайские жилища — просто сквозные клетки из бамбуковых тростей, прикрытые сухими кокосовыми листьями, едва достойные называться сараями, на сваях от сырости и от насекомых тоже. У китайцев побогаче. Сплошные ряды домов в два этажа. Внизу лавки и мастерские, вверху жилье с жалюзи. Индийцы живут в мазанках. Кругом все заросло пальмами ачеса или кокосовыми. Обработанных полей с хлебом немного. Есть плантации кофе и сахара, и то мало. Места нет, все болото и густые леса. Рис – главная пища Южной Азии. Привозится в Сингапур с Малакского и Индийского полуостровов. Но зато сколько деревьев! Хлебные, тутовые, мускатные, померанцы, бананы и другие. Мы ехали по берегу той же, протекающей по городу реки, которая по нем или город по ней – называется Сингапур. Она мутна и не радует глаз, притом очень узка, но не мелка. По берегу тянулись мазанки и хижины, из которых выглядывал то индиец, то малаец. В одном месте, на большом лугу, мы видели группу мужчин, женщин и детей в ярких, режущих глаза красных и синих костюмах. Они собирали что-то с деревьев. Там высунулась из воды голова буйвола, там бедный и давно небритый китаец под плетеной шляпой тащит, обливаясь потом, ношу. Там несколько их сидит около походной лавочки или в своих магазинах на пятках в кружок и уплетают двумя палочками вареный рис, держа чашку у самого рта, и время от времени достают из другой чашки с темной жидкостью этими же палочками необыкновенно ловко какие-то кусочки и едят. Мы переехали несколько мостиков. Вдали на холмах видны европейские дачи, выглядывавшие из гущи кипарисов, бананов и пальмовых рощ. Наконец въехали опять в китайский квартал, и опять нас охватили разные запахи. В некоторых местах над лавками я видел надписи по-английски: «Дозволенная продажа опиума». Мы хотели взглянуть, как курят опиум, и вошли в лавочку. Но там только продавали его. Нас подвозили ко многим таким лавочкам. Это были отвратительнейшие, неопрятные клетушки, где ноги и китайцы предлагали нам купить отравы. Наконец Кули повел нас через одну лавчонку в темный чулан. Там на грязной циновке лежал один курильщик. Он беспрестанно палочкой черпал опиум и клал его в крошечное отверстие круглой большой трубки. Но духота, вонь и жар от помещавшейся рядом китайской кухни были так сильны, что мы не дождались действия опиума, бежали вон и вздохнули свободно, выехав из китайского квартала. Некоторым нужно было что-то купить, и мы велели вести себя в европейский магазин. Но, собственно, европейских магазинов нет. Европейцы ведут оптовую торговлю, привозят и увозят грузы, а розничная торговля вся в руках китайцев. Лавка была большая, в две комнаты, и чего-чего в ней не было. Полотна, шелковые материи, сигары, духи, мыло, помада, наконец, китайские разные вещи, чай и тому подобное. Между прочим, вдруг нам бросилось в глаза на куске холста русское клеймо: «Фабрика Перлова». «Это дуг, грубая ткань». «Откуда? Как?» — спросили мы приказчика-англичанина. «Это английский дуг», — сказал он, — «а клеймо русское». Я нарочно мешкал в лавке, мне хотелось дать отдохнуть кучерам. Но они, кажется, всего меньше думали сами об этом. Мне сначала было совестно ехать и смотреть, как они бегут, но через полчаса я привык смотреть, а они — бежать. «Куда бы еще пойти? Что посмотреть?» — говорили мы. «Ах, да, ведь мы некоторым образом в Индии. Здесь должны быть слоны. Надо посмотреть, поездить на них». «Есть здесь слоны?» — спросили мы у Кули. «Есть», — отвечал он. «Где же они? Много их?» «Один». «Один? Ну, для такого островка и одного довольно. А можно поездить на нем?» «Нет, нельзя. Он на сахарном заводе работает. Часа в четыре, покружась еще по улицам, походив по эспланаде, полюбовавшись садами около европейских домов, мы вернулись в Лондон-отель. И сейчас под веер. Стали звонить к обеду. Хотя у нас еще не успел пробудиться аппетит, однако ж мы с бароном Криднером отправились посмотреть, что едят, как он говорил. Но я всегда в этих случаях замечал, что он придает слишком много значения глаголу «смотреть». Столовая помещалась в особой, выстроенной на дворе деревянной, открытой со всех сторон галереи, какие у нас делаются для игры в кегли. Да тут же, кстати, на дворе была и другая такая же галерея для этой игры. Длинный-предлинный стол, над ним веер, висящий с потолка вдоль всего стола, и в углу два не очень мягких, некрасивых дивана составляли все убранство залы. Мы застали уже человек до 15 англичан и американцев. Они по обыкновению пили себе, как будто в Англии, херес, портвейн и эль. Обед по английскому обычаю был весь на столе. Нам подали горячее. Я попробовал что-то родное. «Да это уха», — сказал я барону. «Суп из рыбы», — поправил он педантически. Потом подали рыбу, но она показалась мне не свежа и отличную вареную зелень. Всякий брал, чего хотел, а выбрать было из чего. Стояло блюд 10. Свинина была необыкновенной белизны, свежести и вкуса. Надо отдать справедливость здешним свиньям. На взгляд они некрасивы, хуже наших. Низенькие, вместо щетины с маленькой редкой и мягкой шерстью, похожей на пух, через которую светится жир. Спина вогнута, а брюхо касается земли. Они не могут почти ходить от жиру, но вкусом необычайно нежны. Зато же здесь и обращаются с ними весьма нежно. Я видел, их везли целый воз на двух буйволах. Каждая свинья помещалась в особой круглой плетенке, сделанной по росту свиньи. От этого не слышно пронзительного визга, какой у нас иногда раздается по всей улице. В другой раз два китайца несли на плечах с признаками большой осторожности и даже, кажется, уважения такую корзину, в которой небрежно покоилась свинья. На все такие места, как Сингапур, то есть торговые и складочные, я смотрю не совсем благосклонно, или лучше, не совсем весело. На всем лежит печать случайности и необходимости, вынужденной обстоятельствами. Встречаешь европейца и видишь, что он приехал сюда на самое короткое время, для крайней надобности. Даже у того, кто живет тут лет 10, написано на лице, только крайность заставляет меня томиться здесь, а то вот при первой возможности уеду. И на доме, кажется, написано, меня бы не было здесь, если б консул не был нужен. Лишь только его не станет, я сейчас же сгорю или развалюсь. Мы с бароном делали наблюдение над всеми сидевшими за столом лицами, которые стекались с разных концов мира для стяжаний и тихонько сообщали друг другу свои замечания. Между прочим, наше внимание поразил один молодой человек своей наружностью. «Посмотрите, какой красавец!» — сказал барон, указывая на англичанина. «Непростительно хорош», — отвечал я. «В самом деле, тонкий, нежный, матовый цвет кожи, голубые глаза с трепещущей влагой задумчивости, кудри мягкие, как лен, мелкие, грациозно вьющиеся и осеняющее нежное лицо, голос тихий. О, какой это счастливец! Бежал из Европы! Что повлекло его сюда? Уже ли золото?» Мы посидели до вечера в отеле, беседуя с седым американским шкипером, который подсел к нам и разговорился о себе. Он с молоду странствует по морям. Теперь он везет груз в Англию, а оттуда его через 6 недель пошлют в Нью-Йорк, потом в Рио-Жанейро. Так он провел 40 лет. На возвратном пути опять над нами сияла картина ночного неба. С одной стороны медведица, с другой южный крест. Далее Канопус, Центавры, наконец, могучий небесный странник Юпитер, лили потоки лучей, а за ними, как розово-палевое зарево, сиял блеск Млечного Пути. Черные тучи, проносившиеся над картиной, казались еще чернее, по ним бороздили молнии. Весла опять дружно разгребали серебряную влагу. Назади китайский квартал блистал разноцветными фонарями, развешанными у лавок. По рейду мелькали корабельные огни. Мы пробирались мимо джонок, уродливые силуэты которых тяжело покачивались крупными тенями в одно время на фоне звездного неба и на воде. Едешь, от воздуха жарко, от воды чуть-чуть веет прохлада. И круглый год так, круглый год, подумайте. Те же картины, то же небо, вода, жар. Как неприятно любоваться на стройную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко дышащим ртом, с волнующейся грудью, но видеть перед собой только это лицо и никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали. Устанешь и любоваться. Мне, однако ж, не прошел даром обед и 2 рюмки шампанского. Только железные желудки англичан могут безнаказанно придерживаться европейского режима в пище и своих привычек. Другие более или менее платят дань климату. К этому еще нестерпимая жара преследует и днем, и ночью. Отворяешь двери, садишься на сквозном ветре, ничего не помогает. Ночной воздух стоит, как церемонный гость у дверей, и не идет в каюту. не сладит со спершимся там воздухом. Днем, облитый ослепительным солнечным блеском, воды сверкают, как растопленное серебро. Лучи снопами отвесно и неотразимо падают на все. На скалы, на вершины пальм, на палубы кораблей. И, преломляясь, льют каскады огня и блеска по сторонам. Белая палуба блестит, как слоновая кость. Песок на скалах белеет, как снег. Все бежит, прячется, защищается. Европейцы или сидят дома, или едут в шлюпках под тентом. На берегу — в каретах. Только индиец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок. Закаленная кожа у него ярко лоснится. Лучи скользят по ней, не проникая внутрь. Да китайцы с полубритой головой машут веслом или ворочают рулем, едучи на барке по рейду. А не то, так работают около европейских кораблей, постукивая молотком или таская кладь. «Ах!» — слышится восклицание. «Скоро ли вернемся отсюда? Пить хочется. А чего?» «Вода теплая», — отзывается чаем. «Льду! Льду бы да снегу!» «Не дым, а лед отечества нам сладок и приятен».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Между тем кругом все так пышно. Панорамы роскошнее представить нельзя. Дневное небо не хуже ночного. Одно облако проходит за другим и медленно тонет в блеске небосклона. Зори горят розовым, фантастическим пламенем. Облака здесь, как и в Атлантическом океане, группируются чудными узорами. А на берегу пальмы Арека со своими темно-зелеными листьями, которых верхушки будто отрезаны, и все дерево точно щеголевато острижено, кокосовые, с развесистыми длинными и острыми листьями, мускатные, с небольшим ярко-зеленым жирным листом, далее померанцы, бананы, вот кайма, окружавшая нас. Вдруг перемена декорации, цвета блекнут на всем, пошел дождь. Откуда взялось облако? Небо как будто покрылось простыней. Полились потоки. В 5-10 минут подставленные бочки полны водой. Но вы не успели подумать о том, долго ли это продолжится, а оно уж и кончилось. Опять сухо. Грязи здесь не бывает. Ступайте по траве, по земле, подошва суха. Живут же люди в этих климатах. И как дешево. Одежда, кусок полотна или бумажной материи около поясницы. И только. Все остальное наружу. Ни сапог, ни рубашек. У европейцев есть и то, и другое. Но как охотно они бросили бы и то, и другое, и, пожалуй, еще и третье – панталоны. Пища – горсть рису. Десерт – ананас, стоящий грош. А если нет гроша, а затем и ананаса, то первый, выглянувший из-за чужого забора, и ничего не стоящий банан. А нет и этого, так просто поднятый на землю, упавший из дерева, мускатный орех. Питье, если не вода, которая мутна, то всегда готовый к вашим услугам никому и всем принадлежащий кокосовый орех. Жить, то есть спать, везде можно. Где ни лягте, тепло и сухо. Кстати, о кокосах. Недолго они нравились нам. Если их сорвать с дерева еще зеленые и тотчас пить, то сок прохладен. Но когда орех полежит несколько дней, молоко согревается и густеет. В зрелом орехе оно образует внутри скорлупы твердую оболочку, как ядро наших простых орехов. Мы делали из ядра молоко, как из миндаля. Оно жирно и приторно. Так пить нельзя. С чаем и кофе хорошо. Как замена сливок. Какую роль играет этот орех здесь, в тропических широтах? Его едят и люди, и животные. Сок его пьют. Из ядра делают масло, составляющее одну из главных статей торговли в Китае, на Сандвичевых островах и в многих других местах. Из древесины строят дома, листьями кроют их. Из чашек ореха делают посуду. Вот ананасы так всем нам надоели. Охотники ели их по целому в день. Один уверял, что будто бы съел три. Мы приняли это за хвастовство. Верхушку ананаса срезывают здесь более нежели на вершок и бросают не потому, чтобы она была невкусна, а потому что остальное вкуснее. Потом режут спирально, срезывая лишнее, шелуху и щели, сок течет по ножу, и кусок ананаса тает во рту. У всех в каютах висели ряды ананасов. Но один из наших офицеров с другого судна заметил, что из зеленых корней ананасов выползли три маленьких скорпиона, которых он принял сначала за пауков. Вскоре после того один из матросов на том же судне был ужален, вероятно, одним из них в ногу, которая сильно распухла, но опухоль прошла, и дело тем кончилось. Но что же такое Сингапур? Я еще не сказал ничего об этом. Это островок в несколько миль величиной, лежащий у оконечности Малакского полуострова, под 1 градусом 30 минутами северной широты, следовательно, у самого экватора. Он уступлен англичанам в 1819 году одним из малакских султанов, которому они помогли утвердиться в его владениях. Надо знать, что незадолго перед тем голландцы выхлопотали себе у другого султана, соперника первого, торговое поселение в тех же местах, именно в проливе Рио. Англичане имеют такой обычай, что лишь зачуют, где торговлю, то и явятся с своими товарами. Так они сделали и там. А у голландцев есть обычай не пускать других туда, где торгуют они сами. Все это было причиной того, что Сингапур возник и процвел, а голландское поселение пало. Стэн Биль, командир датского корвета «Галатея» и автор путешествия, сравнивает нынешний Сингапур в торговом отношении с древней Венецией. Сравнение слабое, не совсем лестное для Сингапура. Что такое капиталы времен Венецианской республики перед британскими? Что такое положение Венеции между тогдашним Востоком и тогдашним Западом перед положением Сингапура между Индией, Китаем, Малакским полуостровом, Австралией, Сиамом, Кахинхиной и Бирманской империей, которые все шлют продукты свои в Сингапур, а оттуда в Европу? И чего не везут только из Европы сюда? Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь перед нынешним комфортом? Роскошь, порок, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и не уродливость платить 1000 золотых монет за блюдо из птичьих мозгов или языков, или за филе из рыбы, не потому, чтобы эти блюда были тоньше вкусом прочих, недорогих, а потому, что этих мозгов и рыб не напасешься? Или не безумие ли обедать на таком сервизе, какого нет ни у кого? Хоть бы пришлось отдать за него половину имения. Не глупость ли заковывать себя в золото и каменья, в которых поворотиться трудно? Или надевать кружева чуть ли не из паутины и бояться сесть, облокотиться? Венецианские граждане, если только слово «граждане» не насмешка здесь, делали все это. Они сидели на бархатных, но жестких скамьях, спали на своих колючих, глазетовых постелях, ходили по своим великолепным площадям ощупью в темноте и едва ли имели хоть немного приблизительное к нынешнему верное понятие об искусстве жить, то есть извлекать из жизни весь смысл, весь здоровый и свежий сок. Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях – вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна. Она живет лихорадочной и эфемерной жизнью. Никакие крезы не достигают до геркулесовых столпов в ней. Она падает, истощившись в насыщении, увлекая падением и торговлю. Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг – нищета, которая сторожит минуту, когда мишурная богиня зашатается на пьедестале. Она быстро, в цинических лохмотьях своих, сталкивает царицу, садится на ее престол и гложет великолепные остатки. Вспомните не одну Венецию, а хоть Испанию, например. Уж, кажется, трудно выдумать наряднее япончу, а в какую дырявую мантию нарядилась она после. Да одни ли Испания и Венеции? Где роскошь, там нет торговли. Это конвульсивные отчаянные скачки через препятствия. Курсо клошер – скачки с препятствиями. Перескачет, схватит приз и сломает ноги. Не таков комфорт. Как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства. Комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валенсийскими кружевами. Комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь садится на инкрустированном золоченом кресле, ест на золоте и на серебре. Комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева. Для стола он довольствуется фаянсом или много фарфором. Роскошь потребует редкой дичи, фруктов не по сезону. Комфорт будет придерживаться своего обыкновенного стола, но зато он потребует его везде, куда не забросит судьба человека. И в Африке, и на Сандвичевых островах, и на Нордкапе везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везде он хочет находить то сукно и шелк, в которое одевается в Париже, в Лондоне, в Петербурге. Везде к его услугам должен быть готов сапожник, портной, прачка. Роскошь старается, чтобы у меня было то, чего не можете иметь вы. Комфорт, напротив, требует, чтобы я у вас нашел то, что привык видеть у себя. Задача всемирной торговли и состоит в том, чтобы удешевить эти предметы, сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо. Смешно сомневаться в будущем успехе. Торговля распространилась всюду и продолжает распространяться, разнося по всем углам мира плоды цивилизации. Вопрос этот важнее, нежели, как кажется, с первого раза. Комфорт и цивилизация почти синонимы. Или точнее, первое есть неизбежное разумное последствие второго. И торговля не падет никогда, удовлетворяя хотя тонким, но разумным потребностям большинства, а не безумным прихотям немногих. Дело вполовину уже и сделано. Куда европеец только занесет ноги, везде вы там –

0: Рова «Фрегат Паллада».
1: Сингапур – один из всемирных рынков, куда пока еще стекается все, что нужно и не нужно, что полезно и вредно человеку. Здесь необходимы ткани и хлеб, отрава и целебные травы. Немцы, французы, англичане, американцы, армяне, персияне, индусы, китайцы – все приехало продать и купить. Других потребностей и целей здесь нет. Роскошь посылают сюда за тонкими ядами и пряностями. А комфорт шлет платье, белье, кожу, вино, заводит дороги, дома, прорубается в глушь. Что ж значит старая Венеция с своими золоченными галерами перед этими уродливыми джонками или ост-индскими судами, полными огромных, сырых и возделанных богатств? Еще слово. Что было недоступной роскошью для немногих, то, благодаря цивилизации, делается доступным для всех. На севере ананас стоит 5-10 рублей. Здесь грош. Задача цивилизации – быстро переносить его на север и вгонять в пятак, чтобы вы и я лакомились им. Прогресс сделал много уже побед. Прочтите описание кругосветного путешествия, совершенного 50 лет назад. Что это было? Пытка! Путешественник проходил сквозь строй лишений, нужд, питался соленым мясом, пил воду, зажав нос, дрался с дикими. А теперь вы едва являетесь в порт к индийцам, к китайцам, к диким. Вас окружают лодки, как окружили они здесь нас. Прачка китаец или индиец берет ваше тонкое белье, крахмалит, моет, как в Петербурге. Является портной, с длинной косой, в кофте и шароварах, показывает образчики сукон, материй, снимает мерку и шьет европейский костюм. Съедете на берег, жители не разбегаются в стороны, а встречают толпой, не за тем, чтобы драться, а чтобы предложить карету, носилки, проводить в гостиницу. Там тот же мягкий бифштекс, тот же лафит, херес и чистая постель, как в Европе. Я дня два не съезжал на берег, больной стоял я, облокотясь на сетки, и любовался на небо, на окрестные острова, на леса, на разбросанные по берегам хижины, на рейд с движущейся картиной джонок, лодок. Вглядывался в индийские физиономии, прислушивался к говору. Особенно любопытно было видеть, как наши матросы покупали у туземцев фрукты. Потом разные вещи, ящички, вееры, простые материи и тому подобное. Что за язык придумали они? И понимали друг друга? Фадеев, по моему поручению, возьмет деньги, спустится на лодке, купит ананасов или что-нибудь другое. Вижу, он спорит там, сердится. Наконец, торг заключается, и он приносит, что нужно. «Черти этакие! С ними не сообразишь!» — говорил он, воротясь. «Вчера полшильника просил, а теперь хочет шильник?» «Шиллинг! Да как ты там говоришь с ними?» «По-англичански! Как ты спросишь? А вот возьму в руку вещь и да спрошу: о мач!» «How much? Что стоит?» Наконец, мне стало легче, и я поехал в Сингапур с несколькими спутниками. Здесь есть громкое коммерческое имя Вампоа. В Кантоне так называется бухта или верфь. Оттуда ли родом сингапурский купец, не знаю. Только его зовут Вампоа. Он уж лет 20 как выехал из Китая и поселился здесь. Он не может воротиться домой, не заплатив взятки. Да едва ли теперь есть у него и охота к тому. У него богатые магазины, дома и великолепная вилла. У него наши запаслись всем. К нему же в лавку отправились и мы. При входе сидел притолстый китаец, одетый, как все они, в коленкоровую кофту, в синие шаровары, в туфлях с чрезвычайно высокой замшевой подошвой. Так что на ней едва можно ходить, а бежать нет возможности. Голова, разумеется, полуобрита спереди, а сзади коса. Тут был приказчик-англичанин и несколько китайцев. Толстяк и был хозяин.

0: Лавка похожа на магазины целого мира, с прибавлением китайских изделий, лакированных ларчиков, вееров, разных мелочей из слоновой кости, из пальмового дерева с резьбой и тому подобное. Взглянув на этот базар, мы поехали опять по городу, по всем кварталам, по малайскому, индийскому и китайскому, зажимая частенько нос, и велели остановиться перед буддийской кумирней. На улицу выходят наглухо запертые ворота с решетчатым забором, из-за которого видна крыша с загнутыми углами. Все это ярко, пестро, разрисовано красной, зеленой и желтой красками. Прислужник-индиец отпер нам калитку, и мы вошли на чистый, вымощенный каменными плитами, большой двор. Направо колодезь, потом пустая стена и в углу открытая со всех сторон кухня. Тут на плитах и на жаровнях жарились и варились, шипя, разные яства. Около суетилось несколько китайцев. Налево посредине стены была маленькая кумирня с жертвенником, идолами, курящимися благовонными и восковыми свечами. На коленях перед жертвенником стоял бонз. Ударяя палочкой в маленький круглый барабан, он читал нараспев по книге «Немного в нос». Тут же, в часовне, сидело около стола несколько китайцев и шили что-то, не обращая ни малейшего внимания на монаха. Я заглянул ему в лицо. Бледен, худ, глаза закрыты. Весь двор усажен по стенам банановыми, пальмовыми и мускатными деревьями. Посреди двора стояла главная кумирня. Довольно обширное, открытое со всех сторон здание под тремя или четырьмя кровлями. Все загнутыми углами. Сколько позолоты, резьбы, мишурных украшений, поддельных камней и какое безвкусие в этой восточной пестроте. Китайцы и индийцы, кажется, сообща приложили каждый свой вкус к постройке и украшениям здания. Оттого никак нельзя, глядя на эту груду камней, мишурного золота, полинялых тканей с примесью живых цветов, составить себе идею о стиле здания и украшений. Внутри кумирни помещались три ниши с идолами, кругом крытая галерея. Резная работа всюду, на перилах, на стенах, даже гранитные, поддерживающие крышу столбы, тоже изваяны грубо и представляют животных. Между идолами стоит Будда с своими двумя прислужниками и какая-то богиня. Еще два других идола, все с чудовищно безобразными лицами. Тут, между прочим, есть фигура, эмблема настоящего, прошедшего и будущего. Перед идолами горели тонкие длинные свечи. Я хотел посмотреть, из какого дерева, и спросил одну. Индиец тотчас взял, зажег и подал мне. Но отец Аввакум проворно сказал: «Плюньте, бросьте! Это он хочет, чтобы вы идолу свечку поставили». Из буддийской кумирни мы поехали в индийское капище к поклонникам Брамы. Через довольно высокую башню из диких, грубо отесанных камней входишь на просторный, обсаженный деревьями двор. Прямо крытая галерея на столбах ведет в капище. Но едва мы сделали несколько шагов, нас остановил индиец, читавший нараспев книгу, и молча указал нам на сапоги, предлагая или снять их, или не ходить дальше. Мы остановились и издали смотрели в кумирню, но там нечего было смотреть. Те же три ниши, что у буддистов, с позолоченными идолами, но без пестроты, украшенными только живыми цветами. В галерее, вне часовни, стоял деревянный конь, похожий на наших балаганных коньков, но в натуральную величину и весь расписанный, с разными привесками и украшениями, назначенный для торжественных процессий, как объяснил нам кое-как индиец. Мы пошли назад. Индиец принялся опять вопить по книге, а другие два уселись на пятки слушать. Четвертый вынес нам из ниши роз на блюде. Мы заглянули по соседству и в малайскую мечеть. «Это я и в Казани видел», — сказал один из моих товарищей, посмотрев на голые стены. Мы вышли и поехали по улицам, по речке. Вдруг нас поразили звуки какой-то странной музыки. По улице тянулась процессия, но благодаря лепетанию китайцев мы не могли узнать, какая, только печальная. Один твердил на наши вопросы: «Сик, больной». Но спутник наш, бывший в Китае, объяснил, что это поминки по умершим. Двух женщин, закрытых с головы до ног кисейным покрывалом, вели под руки. Впереди шли жрецы, потом какие-то оборванцы в рубищах, которые кричали, музыканты с гонгами шли вперед. Мы вышли из кареты и вмешались в процессию. Я не скажу, чтобы музыка была совсем нескладна. Нет, в ней есть мелодия, но скудная и странная. Процессия повернула в узкий переулок, а мы отправились в отель. На балкон. Сидеть и лениться.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с вице-премьером, своим полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Он доложил президенту, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели.
2: По инвестициям превышение в 1.5 раза, по промышленному производству на 20%, обрабатывающему в 1.8 раза, и объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1.5 раза.
1: Юрий Трутнев добавил, что на Восточном экономическом форуме в этом году намерены подписать соглашение более чем на 6 триллионов рублей. Вооруженные силы России продолжают атаковать морские суда, используемые украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Так, в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, российские ударные беспилотники поразили 2 сухогруза, которые перевозили военные грузы. Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили почти 1200 украинских беспилотников, 20 управляемых авиабомб и 1 реактивный снаряд «Хаймарс». Морская авиация Черноморского флота уничтожила вражеский безэкипажный катер. В зоне спецоперации за сутки ликвидировали около 1400 украинских боевиков, сообщили в ведомстве. Министерство финансов рассматривает налоговые отсрочки для продавцов ВБ, пострадавших от атак. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Также обсуждаются меры поддержки для самой компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о разработке мер помощи предпринимателям, пострадавшим от атак на логистические комплексы маркетплейса. Поручение дали Министерству экономического развития, ФНС, Минфину, ЦБ и бизнес-ассоциациям. В числе вероятных механизмов поддержки – временное снижение налоговой нагрузки и предоставление льготных кредитных линий для восстановления товарооборота. Планируется также упростить процедуры подтверждения ущерба для ускорения получения предпринимателями мер поддержки. Дональд Трамп назвал имя своего преемника на выборах 2028 года. Им стал вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает «Вашингтон-Пост». Издание отмечает, что эти слова контрастируют с прошлогодней риторикой Трампа. В течение года он публично подстрекал Венса и госсекретаря Марка Рубио к борьбе за его поддержку, но при этом неоднократно уклонялся от прямого ответа на вопрос, кого бы предпочел видеть у власти. Источник утверждает, что пока рано говорить, когда Венс объявит о своей кандидатуре. В то же время, по словам советников президента США, мнение Трампа все еще может измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История Пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
3: Глава 4. Действия мятежников. Майор Заев. Взятие Ильинской крепости. Смерть Камешкова и Воронова, состояние Оренбурга, осада Яицкого городка, сражение под Бердою, Бибиков в Казани, Екатерина II, помещица Казанская, мнение Европы, Вольтер, указ о доме и семействе Пугачева. Разбитие Кара и Фреймана, погибель Чернышова и неудачные вылазки Валенштерна и Корфа увеличили в мятежниках дерзость и самонадеянность. Они кинулись во все стороны, разоряя селения, города, возмущая народ, и нигде не находили сопротивления. Торнов, 600 человек, взбунтовал и ограбил всю Нагайбатскую область. Чика, между тем, подступил под Уфу с 10-тысячным отрядом и осадил ее в конце ноября. Город не имел укреплений, подобных оренбургским. Однако ж комендант Мясоедов и дворяне, искавшие в нем убежище, решили обороняться. Чика, не отваживаясь на сильные нападения, остановился в селе Чесноковке в 10 верстах от Уфы, взбунтовал окрестные деревни, большую частью башкирские, и отрезал город от всякого сообщения. Ульянов, Давыдов и Белобородов действовали между Уфою и Казанью. Между тем Пугачев послал Хлопушу с 500 человек и 6 пушками взять крепости Ильинскую и Верхнеозерную к востоку от Оренбурга. Для защиты сей страны отряжен был сибирским губернатором Чичериным генерал-поручик Деколонг и генерал-майор Станиславский. Первый прикрывал границы сибирские, последний находился в Орской крепости, действуя нерешительно, теряя бодрость при малейшей опасности и под различными предлогами отказываясь от исполнения своего долга. Хлопуша взял Ильинскую, на приступе заколов коменданта поручика Лопатина, но пощадил офицеров и не разорил даже крепости. Он пошел на Верхнеозерную. Комендант, подполковник Димарин, отразил его нападение. Узнав о том, Пугачев сам поспешил на помощь Хлопуши и, соединясь с ним 26 ноября утром, подступил тот же час к крепости. Целый день пальба не умолкала. Несколько раз мятежники, спешась, ударяли в копья, но всегда были опрокинуты. Вечером Пугачев отступил в башкирскую деревню за 12 верст от Верхнеозерной. Тут узнал он, что с сибирской линии идут к Ильинской 3 роты, отряженные генерал-майором Станиславским. Он пошел пресечь им дорогу. Майор Заев, начальствовавший сим отрядом, успел, однако, занять Ильинскую 27 ноября. Крепость, оставленная Хлопушею, не была им выжжена. Жители не были выведены. Между ими находилось несколько пленных конфедератов. Стены и некоторые избы были повреждены. Войско все было взято, кроме одного сержанта и раненого офицера. Анбар был отворен, несколько четвертей муки и сухарей валялись на дворе. Одна пушка брошена была в воротах. Заев наскоро сделал некоторые распоряжения, расставил по 3 бастионам 3 пушки, бывшие в его отряде, на 4-й не достало. Также учредил караулы и разъезды и стал ожидать неприятеля. На другой день в сумерки Пугачев явился перед крепостью. Мятежники приближились и, разъезжая около ее, кричали часовым: «Не стреляйте и выходите вон! Здесь государь!» По них выстрелили из пушки, убило ядром 1 лошадь. Мятежники скрылись и через час показались из-за горы, скача в рассыпную под предводительством самого Пугачева. Их отогнали пушками. Солдаты и пленные поляки, особливо последние, с жаром просились на вылазку. Но Заев не согласился, опасаясь от них измены. «Оставайтесь здесь и защищайтесь», — сказал он им, «а я от генерала выходить на вылазку повеления не имею». 29-го Пугачев подступил опять, везя 2 пушки на санях и перед ними подвигая несколько вазов сена. Он кинулся к бастиону, на котором не было пушки. Заев поспешил поставить там 2, но прежде, нежели успели их перетащить, мятежники разбили ядрами деревянный бастион, спешась бросились и доломали его, и с обычным воплем ворвались в крепость. Солдаты расстроились и побежали. Заев, почти все офицеры и 200 рядовых были убиты. Остальных погнали в ближнюю татарскую деревню. Пленные солдаты приведены были против заряженной пушки. Пугачев в красном казацком платье приехал верхом в сопровождении Хлопуши. При его появлении солдаты поставлены были на колени. Он сказал им: «Прощает вас Бог и я, ваш государь Петр III, император. Вставайте, Потом велел оборотить пушку и выпалить в степь. Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. «Зачем вы шли на меня, на вашего государя?» — спросил победитель. «Ты нам не государь», — отвечали пленники. «У нас в России государыня-императрица Екатерина Алексеевна и государь-цесаревич Павел Петрович, а ты — вор и самозванец». Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. «Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю». И велел его, так же, как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость. Казаки, бывшие в отряде, были приняты мятежниками как товарищи. На вопрос, зачем они тотчас не присоединились к осаждающим, они отвечали, что боялись солдат.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
3: От Ильинской Пугачев опять обратился к Верхнеозерной. Ему непременно хотелось ее взять, тем более, что в ней находилась жена бригадира Корфа. Он грозился ее повесить, злобясь на ее мужа, который думал обмануть его лживыми переговорами. 30 ноября он снова окружил крепость и целый день стрелял по ней из пушек, покушаясь на приступ то с той, то с другой стороны. Димарин для ободрения своих целый день стоял на валу, сам заряжая пушку. Пугачев отступил и хотел идти противу Станиславского, но, перехватив Оренбургскую почту, раздумал и возвратился в Бердскую слободу. Во время его отсутствия Рейнсдорп хотел сделать вылазку, и 30-го ночью войско выступило было из города. Но лошади, изнуренные бескормицей, падали и дохли под тяжестью артиллерии, а несколько казаков бежало. Валенштерн принужден был возвратиться. В Оренбурге начинал оказываться недостаток в съестных припасах. Рейнсдорф требовал он их от Деколонга и Станиславского. Оба отговаривались. Он ежечасно ожидал прибытия нового войска и не получал о нем никакого известия, будучи отрезан отовсюду, кроме Сибири и киргиз-кайсацких степей. Для поимки языка высылал он иногда до 1000 человек, и то нередко без успеха. Вздумал он по совету Тимошова расставить капканы около вала и как волков ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над сей военной хитростью, хотя им было не до смеха. А Подуров в одном из своих писем язвительно упрекал губернатора его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмешливо советуя покориться самозванцу. Яицкий городок, сие первое гнездо бунта, долго не выходил из повиновения, устрашенный войском Симонова. Наконец, частые пересылки с бунтовщиками и ложные слухи о взятии Оренбурга ободрили приверженцев Пугачева. Казаки, отряжаемые Симоновым из города для содержания караулов или для поимки возмутителей, подсылаемых из Бердской слободы, начали явно оказывать неповиновение, освобождать схваченных бунтовщиков, вязать верных старшин и перебегать в лагерь к самозванцу. Разнесся слух о приближении мятежнического отряда. В ночь с 29 на 30 декабря старшина мостовщиков выступил против него. Через несколько часов трое из бывших с ним казаков прискакали в крепость и объявили, что мостовщиков в 7 верстах от города был окружен и захвачен многочисленными толпами бунтовщиков. Смятение в городе было велико. Симонов оробел. К счастью, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения. 31 декабря отряд мятежников под предводительством Толкачева вошел в город. Жители приняли его с восторгом и тут же, вооружаясь чем ни попало, с ним соединились, бросились к крепости изо всех переулков, засели высокие избы и начали стрелять из окошек. Выстрелы, говорит один свидетель, сыпались подобно дроби, битой 10 барабанщиками. В крепости падали не только люди, стоявшие на виду, но и те, которые на минуту приподымались из-за заплотов. Мятежники, безопасные в 10 саженях от крепости, и большую частью гулебщики, охотники, попадали даже в щели, из которых стреляли осажденные. Симонов и Крылов хотели зажечь ближайшие дома, но бомбы падали в снег и угасали или тотчас были заливаемы. Ни одна изба не загоралась. Наконец, трое рядовых вызвались зажечь ближайший двор, что им и удалось. Пожар быстро распространился. Мятежники выбежали. Из крепости начали по них стрелять из пушек. Они удалились, унося убитых и раненых. К вечеру ободренный гарнизон сделал вылазку и успел зажечь еще несколько домов. В крепости находилось до 1000 гарнизонных солдат и послушных. Довольное количество пороху, но мало съестных припасов. Мятежники осадили крепость, завалили бревнами обгорелую площадь и ведущие к ней улицы и переулки. За строениями взвели до 16 батарей. В избах, подверженных выстрелам, поделали двойные стены, засыпав промежуток землею, и начали вести подкопы. Осажденные старались только отдалить неприятеля, очищая площадь и нападая на укрепленные избы. Сии опасные вылазки производились ежедневно, иногда два раза в день и всегда с успехом. Солдаты были остервенены, а послушные не могли ожидать пощады от мятежников. Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали муку и крупу и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Голод увеличивался. Куль муки продавался и то самым тайным образом за 25 рублей. По предложению Рычкова, академика, находившегося в то время в Оренбурге, стали жарить бычачьи и лошадиные кожи и, мелко изрубив, мешать в хлебы. Произошли болезни. Ропот становился громче, опасались мятежа. Всей крайности Рейнсдорп решился еще раз попробовать счастье оружия, и 13 января все войска, находившиеся в Оренбурге, выступили из города тремя колоннами под предводительством Валенштерна, Корфа и Наумова. Но темнота зимнего утра, глубина снега и изнурение лошадей препятствовали дружному содействию войск. Наумов первый прибыл к назначенному месту. Мятежники увидели его и успели сделать свои распоряжения. Валенштерн, долженствовавший занять высоты у дороги из Берды в Каргале, был предупрежден. Корф был встречен сильным пушечным огнем. Толпы мятежников начали заезжать в тыл обеим колоннам. Казаки, оставленные в резерве, бежали от них и, прискакав к колонне Валенштерна, произвели общий беспорядок. Он очутился между трех огней. Солдаты его бежали. Валенштерн отступил, Корф ему последовал. Наумов, сначала действовавший довольно удачно, страшась быть отрезанным, кинулся за ними. Все войско бежало в беспорядке до самого Оренбурга, потеряв до 400 убитыми и ранеными и оставя 15 орудий в руках разбойников. После сей неудачи Рейнсдорп уже не осмеливался действовать наступательно и под защиту стены пушек стал ожидать своего освобождения.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
3: Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. В городе не нашел он ни губернатора, ни главных чиновников. Большая часть дворян и купцов бежала в губернии еще безопасные. Брандт был в Космодемьянске. Приезд Бибикова оживил унывший город. Выехавшие жители стали возвращаться. 1 января 1774 года, после молебствия и слова, говоренного казанским архиереем Вениамином, Бибиков собрал у себя дворянство и произнес умную и сильную речь, в которой, изобразив настоящее бедствие и попечение правительства о пресечении оного, обратился к сословию, которое вместе с правительством обречено было на гибель крамолою, и требовал содействия от его усердия к отечеству и верности к престолу. Речь сия произвела глубокое впечатление. Собрание тут же положило на свой счет составить и вооружить конное войско, поставя с 200 душ одного рекрута. Генерал-майор Ларионов, родственник Бибикова, был избран в начальники легиона. Дворянство симбирское, свияжское и пензенское последовало сему примеру. Были составлены еще 2 конных отряда и поручены начальству майоров Гладкова и Чемесова и капитана Матюнина. Казанский магистрат также вооружил на свое иждивение 1 эскадрон гусар. Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволение, милость и покровительство, и в особом письме к Бибикову, именуя себя казанской помещицей, вызывалась принять участие в мерах, предпринимаемых общими силами. Дворянский предводитель Макаров отвечал императрице речью, сочиненной гвардией подпоручиком Державиным, находившимся тогда при главнокомандующем. Бибиков, стараясь ободрить окружавших его жителей и подчиненных, казался равнодушным и веселым. Но беспокойство, досада и нетерпение терзали его. В письмах графу Чернышову, фон Визину и своим родственникам он живо изображает затруднительность своего положения. 30 декабря писал он своей жене: «Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что я писать будь хотел, не могу. Вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская. Делаю все возможное и прошу Господа о помощи. Он един исправить может своей милостью. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера. Батальон гренадеры, 2 эскадрона гусар, что я велел вести на почте, прибыли. Но к утушению заразы сего очень мало. А зло таково, что похоже, помнишь, на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело, и как было поспевать всюду трудно. Со всем тем, с надеждою на Бога, буду делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик-губернатор Брандт так замучен, что на силу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови и погибели множество людей невинных, кто скоростью перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем, я здоров. Только пить не есть не хочется, и сахарные яства на ум не идут. Зло велико, преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Евпраксию нередко поминаю. Ух, дурно. В самом деле положение дел было ужасно. Общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, отвсюду пресекало сообщение. Войско было малочисленно и ненадежно. Начальники оставляли свои места и бежали, завидя башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиною. Зима усугубила затруднения. Степи покрыты были глубоким снегом. Невозможно было двинуться вперед, не запасшись не только хлебом, но и дровами. Селения были пусты, главные города в осаде, другие заняты шайками бунтовщиков, заводы разграблены и выжжены, чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланные изо всех концов государства, подвигались медленно. Зло, ничем не прегражденное, разливалось быстро и широко. От Илецкого городка до Гурьева яицкие казаки бунтовали. Губернии Казанская, Нижегородская, Астраханская были наполнены шайками разбойников. Пламя могло ворваться в самую Сибирь. В Перми начинались беспокойства. Екатеринбург был в опасности. Киргиз-Кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией. Даже некоторые из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в коем находилась тогда Россия. Виновник сего ужасного смятения привлекал общее внимание. В Европе принимали Пугачева за орудие турецкой политики. Вольтер, тогдашний представитель господствующих мнений, писал Екатерине: «По-видимому, этот фарс разыгрывается по воле шевалье де Тот. Но мы живем уже не во времена Дмитрия, и пьеса, имевшая успех 200 лет назад, ныне освистана». Императрица, досадуя на сплетни европейские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпением: «Одни только газеты поднимают шум по поводу разбойника Пугачева, который ни в прямых, ни в косвенных отношениях с господином де Тот не состоит. Пушки, отлитые одним, для меня значит столько же, сколько предприятие другого. Господин де Пугачев и господин де Тот имеют, впрочем, то общее, что один изо дня в день плетет себе веревку из конопли, а другой в любую минуту рискует получить шелковый шнурок». Несмотря на свое презрение к разбойнику, императрица не упускала ни одного средства образумить ослепленную чернь. Разосланы были всюду увещевательные манифесты. Обещано 10 000 рублей за поимку самозванца. Особенно опасались сношений яика с доном. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен Сулин. Послано в Черкасск повеление сжечь дом и имущество Пугачева, а семейство его безо всякого оскорбления отправить в Казань для уличения самозванца в случае поимки его. Донское начальство в точности исполнило слова высочайшего указа. Дом Пугачева, находившийся в Зимовейской станице, был за год пред сим продан его женою, пришедшую в крайнюю бедность, и уже сломан и перенесен на чужой двор. Его перевезли на прежнее место и в присутствии духовенства и всей станицы сожгли. Палачи развеяли пепел на ветер, двор окопали и огородили, оставя навеки в запустение, как место проклятое. Начальство от имени всех зимовейских казаков просило дозволения перенести их станицу на другое место, хотя бы и менее выгодное. Государыня не согласилась на столь убыточное доказательство усердия и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую, покрыв мрачные воспоминания о мятежнике славой имени нового, уже любезного ей и отечеству. Жена Пугачева, сын и две дочери, все трое малолетные, были отосланы в Казань, куда отправлен и родной его брат, служивший казаком во второй армии. Между тем отобраны следующие подробные сведения о злодее, колебавшем государство. Емельян Пугачев, Зимовейской станице служилый казак, был сын Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был 40 лет от роду, росту среднего, смуглый, худощав. Волосы имел темно-русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышибен еще в ребячестве в кулашном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на обеих грудях знаки, оставшиеся после болезни, называемой «черной немочью». Он не знал грамоты и крестился по-раскольничьи. Лет тому 10 женился он на казачке Софье Недюжиной, от которой имел 5 детей. В 1770 году был он на службе во второй армии, находился при взятии Бендер и через год отпущен на Дон по причине болезни. Он ездил для излечения в Черкасск. По его возвращении на родину зимовейский атаман спрашивал его на станичном сбору, откуда взял он карию лошадь, на которой приехал домой. Пугачев отвечал, что купил ее в Таганроге. Но казаки, зная его беспутную жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свидетельство. Пугачев уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых казаков, поселенных под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пугачева в руки правительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на своем хуторе, где и был пойман, но успел убежать. Скитался месяца 3 неведомо где. Наконец, в Великом посту однажды вечером пришел тайно к своему дому и постучался в окошко. Жена впустила его и дала знать о нем казакам. Пугачев был снова пойман и отправлен под караулом к сыщику, старшине Макарову, в Нижнюю Чирскую станицу, оттуда в Черкасск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не являлся. Из показаний самого Пугачева, в конце 1772 года, приведенного в канцелярию дворцовых дел, известно уже было, что после своего побега скрывался он за польской границей в раскольничьей слободе Ветке. Потом взял паспорт с Добрянского форпоста, сказавшись выходцем из Польши, и пробрался на Иик, питаясь милостыней. Все сии известия были обнародованы. Между тем правительство запретило народу толковать о Пугачеве, коего имя волновала чернь. Сия временная полицейская мера имела силу закона до самого восшествия на престол покойного государя, когда разрешено было писать и печатать о Пугачеве. До ныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из книги «История пугачевского бунта». Читает Илья Прудовский.
2: Глава пятая. Распоряжение Бибикова. Первые успехи. Взятие Самары и Заинска. Державин. Михельсон. Продолжение осады Яицкого городка. Свадьба Пугачева. Разорение Илецкой защиты. Смерть Лысова. Сражение под Татищевой. Бегство Пугачева. Казнь Хлопуши. Освобождение Оренбурга. Пугачев разбит вторично. Сражение при Чесноковке. Освобождение Уфы и Яицкого городка. Смерть Бибикова. Наконец, войска, отовсюду посланные противу Пугачева, стали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-майор, князь Голицын, своим корпусом должен был заградить московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову вверено было правое крыло для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовал майор Муфель и подполковник Гринев. Генерал-майор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Деколонг охранял Сибирь и должен был отрядить майора Гагрина с одной полевой командой для защиты Кунгура. В Малайковку послан был гвардии поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдал сии распоряжения. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков во Владимирском оказались было приверженцы Пугачева. Начальникам городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников. Таким образом, возмутители были открыты и захвачены. Впоследствии Бибиков был доволен своими полками. «Дела мои, Богу благодарение», — писал он в феврале, — «идут час от часу лучше. Войски подвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны в Петербурге, то я изо всех писем вижу. Только спросили бы у гуся, не зябут ли ноги?» Майор Муфель с одной полевой командою 29 декабря приближился к Самаре, занятой накануне шайкой бунтовщиков, и, встреченный ими, разбил и гнал их до самого города. Тут они под прикрытием городских пушек думали сопротивляться, но драгуны ударили в палаши и въехали в город, рубя и попирая бегущих. В самое сие время в двух верстах от Самары показались ставропольские калмыки, идущие на помощь бунтовщикам. Они побежали, увидя высланную противу их конницу. Город был очищен. 6 пушек и 200 пленных достались победителю. Вслед за Муфелем вступили в Самару подполковник Гринев и генерал-майор Мансуров. Последний немедленно послал отряд к Ставрополю для усмирения калмыков, но они разбежались, и отряд, не видав их, возвратился в Самару. Полковник Бибиков, отряженный из Казани с 4 гренадерскими ротами и одним эскадроном гусар, на подкрепление генерал-майора Фреймана, стоявшего в Бугульме безо всякого действия, пошел на Заинск, коего 70-летний комендант, капитан Мертвецов, принял с честью шайку разбойников, сдав им начальство над городом. Бунтовщики укрепились, как умели. В 5 верстах от города Бибиков услышал уже их пушечную пальбу. Рогатки их были сломаны, батареи взяты, предместья заняты. Все бежало. 25 бунтовавших деревень пришли в повиновение. к Бибикову являлось в день до 4000 раскаявшихся крестьян. Им выдавали билеты и всех распускали по домам. Державин, начальство тремя фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне с намерением идти служить в Пугачева, он приехал с двумя казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. Двое из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему свое намерение и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться, но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось. Генерал-майор Ларионов, начальник дворянского легиона, отряженный для освобождения Уфы, не оправдал общей доверенности. «За грехи мои, — писал Бибиков, — навязался мне братец мой, А.Л., который сам вызвался сперва командовать особливым деташментом, а теперь с места сдвинуть не могу». Ларионов оставался в бокалах без всякого действия. Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место некогда раненого при его глазах и уже отличившегося в войне противу конфедератов офицера подполковника Михельсона. Князь Голицын принял начальство над войсками Фреймана. 22 января перешел он через Каму, 6 февраля соединился с ним полковник Бибиков, Мансуров — 10-го. Войско двинулось к Оренбургу. Пугачев знал о приближении войск и мало о том заботился. Он надеялся на измену рядовых и на оплошность начальников. «Попадутся

0: сами нам в руки», — отвечал он своим сообщникам, когда настойчиво звали они его навстречу приближающихся отрядов. В случае ж поражения намеревался он бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы. Для того держал он на лучшем корму 30 лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерения и роптали. «Ты взбунтовал нас, — говорили они, — и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших». Казни 1740 года были у них в свежей памяти. Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачева в руки правительства и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его как заложника. Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал фон Визину следующие замечательные строки. «Пугачев — не что иное, как чучело, которым играют воры. Яицкие казаки, не Пугачев важен. Важно общее негодование».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта».
0: Пугачев из-под Оренбурга отлучился к Яицкому городку. Его прибытие оживило деятельность мятежников. 20 января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареей, устроенную при Старице, прежнем русле Яика. Мятежники под дымом и пылью с криком бросились к крепости, заняли ров и, ставя лестницы, силились взойти на вал, но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец сам коля бегущих. Приступ длился 9 часов сряду при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец подпоручик Толстовалов с 50 охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до 400 человек и потеряв не более 15. Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и 4-летний ребенок, впоследствии славный Крылов. Пугачев в Яицком городке увидел молодую казачку Устинью Кузнецову и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: «Помилуй, государь, дочь наша не княжна, не королевна, как ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка государыня еще здравствует?» Пугачев, однако, в начале февраля женился на Устинье, наименовал ее императрицей, назначил ей штатсдам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтобы на Ектеньи поминали после государыни Петра Федоровича супругу его, государыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешения от синода. Отказ их огорчил Пугачева, но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда новыми покушениями на крепость. Осажденные своей стороны не теряли бодрости, их пальба не умолкала, вылазки не прекращались. 19 февраля ночью прибежал из города в крепость малолеток и объявил, что с прошедшего дня подведен под колокольню подкоп, куда и положено 20 пуд пороху, и что Пугачев назначал того же числа напасть на крепость. Извет показался невероятным. Симонов полагал, что малолеток был подослан нарочно для посеяния пустого страха. Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы. 20 пудами пороху мудрено взорвать было шестиярусную высокую колокольню. Однако же, как под нею в подвале сохранялся весь пороховой запас, что могли знать и мятежники, то и поспешили он и убрать,

шесть ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, свалились в груду. Бывшие же в самом верхнем ярусе шесть часовых при пушке свалились оттоли живы, а один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись. Еще колокольня валилась, как уже из крепости загремели пушки. Гарнизон, стоявший в ружье, тотчас занял развалины колокольни и поставил там батарею. Мятежники, не ожидавшие таковой встречи, остановились в недоумении. Через несколько минут они подняли свой обычный визг, но никто не шел вперед. Напрасно предводители кричали: «На слом! На слом! Атаманы молодцы!» Приступу не было. Визг продолжался до зари, и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обещавшего им, что при взрыве колокольни на крепость упадет каменный град и передавит весь гарнизон. На другой день Пугачев получил из-под Оренбурга известие о приближении князя Голицына и поспешно уехал в Берду, взяв с собою 500 человек конницы и до 1500 подвод. Сия весть дошла и до осажденных. Они предались радости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним через 2 недели. Но минута их освобождения была еще далека. Во время частых отлучек Пугачева Шигаев, Подуров и Хлопуша управляли осадой Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Илецкую защитой, где добывается каменная соль, и в конце февраля, взяв с собой 400 человек, напал на оную. Защита была взята при помощи тамошних ссыльных работников, между коими находилось и семейство Хлопуши. Казенное имущество было разграблено, офицеры перебиты, кроме одного пощаженного по просьбе работников. Колодники присоединены к шайке мятежников. Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника и укорял его за разорение защиты, как за ущерб государственной казне. Пугачев выступил против князя Голицына с 10 000 отборного войска, оставя под Оренбургом Шигаева с 2000. Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников Дмитрия Лысова. Несколько дней перед тем они ехали вместе из Каргале в Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади на Пугачева и ударил его копьем. Пугачев упал с лошади, но панцирь, который всегда носил он под платьем, спас его жизнь. Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти. Пугачев занял крепости Тотскую и Сорочинскую и с обыкновенную дерзостью ночью в сильный буран напал на передовые отряды Голицына, но был отражен майорами Пушкиным и Елагиным. В всем сражении убит храбрый Елагин. В самое сие время Мансуров соединился с князем Голицыным. Пугачев отступил к Новосергиевской, не успев сжечь крепостей им оставленных. Голицын, оставя в Сорочинской свои запасы под прикрытием 400 человек при 8 пушках, через 2 дня пошел далее. Пугачев сделал движение на Илецкий городок и вдруг, поворотя к Татищевой, в ней засел и стал там укрепляться. Голицын послал было к Илецкому городку подполковника Бедрягу с 3 эскадронами конницы, подкрепляемой пехотою и пушками, а сам пошел прямо на Переволоцкую, куда возвратился и Бедряга. Оттуда, оставя обоз под прикрытием 1 батальона при подполковнике Гриневе, 22 марта подступил под Татищеву. Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачевым, была уже им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидая

0: ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве. Голицын сначала отрядил 300 человек для высмотру неприятеля. Мятежники, притаясь, подпустили их к самой крепости и вдруг сделали сильную вылазку. Мы были удержаны двумя эскадронами, подкреплявшими первых. Полковник Бибиков в тот же час послал егерей, которые, бегая на лыжах по глубокому снегу, заняли все выгодные высоты. Голицын разделил войска на две колонны, стал приближаться и открыл огонь, на который из крепости отвечали столь же сильно. Пальба продолжалась 3 часа. Голицын увидел, что одними пушками одолеть было невозможно, и велел генералу Фреймену с левой колонной идти на приступ. Пугачев выставил против него 7 пушек. Фреймен их отнял и бросился на оледенелый вал. Мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия и бежали во все стороны. Конница, дотоле не действовавшая, преследовала их по всем дорогам. Кровопролитие было ужасно. В одной крепости пало до 1300 мятежников. На пространстве 20 верст кругом около Татищевой лежали их тела. Голицын потерял до 400 убитыми и ранеными, в том числе более 20 офицеров. Победа была решительная. 36 пушек и более 3000 пленных достались победителю. Пугачев 60 казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам Пят в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На ваза громоздили заграбленное имущество, женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что все пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачева и Хлопушу, послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал 2 пушечными выстрелами. Сотник Логинов, сопровождавший бегство Пугачева, явился к Рейнсдорпу с сим известием. Бедный Рейнсдорп не смел поверить своему счастью и целых 2 часа не мог решиться дать требуемый сигнал. Пугачев и Хлопуша были между тем освобождены ссылочными, находившимися в Берде. Пугачев бежал с 10 пушками, с заграбленную добычу и с 2000 остальной сволочи. Хлопуша прискакал к Каргале с намерением спасти жену и сына. Татары связали его и послали уведомить о том губернатора. Славный каторжник был привезен в Оренбург, где, наконец, отсекли ему голову в июне 1774 года. Оренбургские жители, услышав о своем освобождении, толпами бросились из города вслед за 600 человек пехоты, высланных Рейнсдорпом к оставленной слободе, и овладели жизненными запасами. В Берде найдено 18 пушек, 17 бочек медных денег и множество хлеба. В Оренбурге спешили принести Богу благодарение за нечаянное избавление. Благословляли Голицына. Рейнсдорп писал ему, поздравляя его с победою и называя спасителем Оренбурга. Отовсюду начали в город навозить запасы. Настало изобилие, и бедственная 6-месячная осада была забыта в одно радостное мгновенье. 26 марта Голицын приехал в Оренбург, жители приняли его с восторгом неописанным. Бибиков с нетерпением ожидал сего перелома. Для ускорения военных действий выехал он из Казани и был встречен в Бугульме известием о совершенном поражении Пугачева. Он обрадовался несказанно. Тот-то Жорнов с сердца свалился, — писал он от 26 марта жене своей. «Сегодня войдут мои в Оренбург. Немедленно и я туда поспешу добраться, чтобы еще ловчее было поворачивать своими. А сколько седых волос прибавилось в бороде, то Бог видит. А на голове плешь еще более стала. Однако я по морозу хожу без парика». Между тем Пугачев, миновав разосланные разъезды, прибыл утром 24-го в Сиитовскую слободу, зажег ее и пошел к Сакмарскому городку, забирая дорогую новую сволочь. Он полагал, наверное, что из Татищевой Голицын со всеми своими силами должен был обратиться к Яицкому городку, и вдруг пошел снова занять Бердскую слободу, надеясь нечаянно овладеть Оренбургом. Голицын, узнав о такой дерзости через полковника Хорвата, преследовавшего Пугачева от самой Татищевой, усилил свое войско бывшими в Оренбурге пехотными отрядами и казаками. Взяв для них последних лошадей у своих офицеров, немедленно пошел навстречу самозванцу и встретил его в Каргале.
1: Мы читали главы из книги Александра Сергеевича Пушкина «История пугачевского бунта». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Якутии и Смоленской областях создадут центр по огранке алмазов. Указ об этом подписал Владимир Путин. Новые правила вступят в силу с марта. В кластер смогут войти компании и индивидуальные предприниматели специального реестра. Также президент разрешил приватизировать аэропорт Шереметьево. Правительство должно использовать золотую акцию государства, которая дает право на вето на ключевые решения компании. При продаже акций нужно сохранить основной профиль аэропорта, модернизировать его инфраструктуру и не допустить, чтобы ценные бумаги попали в руки иностранцев или их подконтрольных лиц. Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе телефонного разговора с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. Кроме того, Валентина Матвиенко отметила, что в российско-армянских отношениях преобладает односторонность. Ереван заявляет о важности связи с Россией, но эти слова часто не подкрепляются действиями. Также стороны обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Конкурс на поступление в вузы пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования зашкаливает. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что в пилотный проект добавилось еще 11 университетов. На данный момент их участвует 17.
2: Вспомните, забудьте всему, чему вас учили в вузе. Сейчас мы вам покажем, как надо работать на самом деле. Важно, чтобы, с одной стороны, абитуриент, который приходит в вуз, и студент, который выходит из него, был широко образован. Высшее образование подразумевает определенный уровень культуры, широту взглядов, не только профессию свою, но еще и вот эти важные моменты. С другой стороны, он был хорошо подготовлен, блестяще, не только теоретически, но и был готов сразу же включиться в производственную деятельность.
1: Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. А по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется уже со следующего года, напомнил Валерий Фальков. Еврокомиссия не нашла доказательств причастности России к миграционному кризису в Сеуте. Об этом заявили в ведомстве. Там отметили, что, по мнению Брюсселя, события в Испании – это результат управления миграцией организациями, которые занимаются незаконной контрабандой людей. Это происходит в том числе по причине распространения дезинформации в социальных сетях. Ранее в датском министерстве иммиграции и интеграции усмотрели в ситуации с наплывом нелегалов в Сеуту признаки пророссийской активности и гибридной войны. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава 2. На Неве рядом с плотами царевича стояла большая, пригнанная из Архангельска с холмогорскую глиняную посудою барка. Хозяин ее, богатый купец Пушников из раскольников-поморцев, укрывал у себя беглых, утаенных людей старого благочестия. В корме под палубой были крошечные дощатые каморки вроде чуланов. В одной из них приютилась баба Алена Ефимова. Алена была крестьянкой, женой московского денежного мастера Максима Еремеева, тайного иконоборца. Когда сожгли Фомку Цирюльника, главного учителя иконоборцев, Еремеев бежал в низовые города, покинув жену. Сама она была не то раскольница, не то православная, крестилась двуперстным сложением по внушению некоего старца, который являлся к ней и говаривал: «Трехперстным сложением не умолишь Бога». Но ходила в православные церкви и у православных духовников исповедовалась. Несмотря на страшные слухи о Петре, верила, что он подлинно русский царь, и любила его, просила у Бога, чтобы ей видеть его царского величества очи. И в Петербург приехала, чтобы видеть государя. Ее преследовала мысль умолить Бога за царя Петра Алексеевича, чтобы он покаялся, вернулся к вере отцов своих, прекратил гонение на людей старого благочестия, чтобы и те, в свою очередь, соединились с православной церковью. Алена сочинила особую молитву, дабы различие вер соединено было, и хотела эту молитву объявить отцу духовному, но не посмела, затем, что написано плохо. Она ходила по монастырям, нанимала в Вознесенском в церкви Казанской Божьей Матери старицу на 6 недель читать акафист за царя, сама клала за него в день по 2-3 тысячи поклонов. Но всего этого казалось ей мало, и она придумала последнее отчаянное средство, велела своему племяннику, 14-летнему мальчику Ване, написать сочиненную ею молитву о царе Петре Алексеевиче и о соединении вер. Устроила пелену под образ, зашила ту молитву в подкладку и отдала в Успенский собор попу, не объявляя о скрытом письме. После разговора на плоту Алена вернулась в келью свою на барке Пушникова, и когда вспомнила все, что слыхала в ту ночь о государе, первый раз в жизни напало на нее сомнение, не истинно ли то, что говорят о царе, и можно ли умолить Бога за такого царя. Долго лежала она в душной темноте чулана с широко открытыми глазами, обливаясь холодным потом, неподвижные. Наконец встала, засветила маленький огарок желтого воска, поставила его в углу каморки перед висевшую на дощатой перегородке икону Божьей Матери всех скорбящих, такой же, как та, которую показывал царь Петр у подножия Венус. Опустилась на колени, положила 300 поклонов и начала молиться со слезами, с воздыханиями, отчаянную молитвою, тою самую, что была зашита в пелене под образом Успенского собора. «Услышь, святая соборная церковь, со всем херувимским и серафимским престолом, с пророками и праотцами, угодниками и мучениками, и с Евангелием, и сколько в том Евангелии слов святых, все вспомните о нашем царе Петре Алексеевич. Услышь, святая соборная апостольская церковь со всеми местными иконами и честными мелкими образами, со всеми апостольскими книгами и с лампадами, и с паникадилами, и с местными свящами, и со святыми пеленами, и с черными ризами, с каменными стенами и железными плитами, со всякими плодоносными деревами и цветами. О, молю и прекрасное солнце, возмолись царю небесному о царе Петре Алексеевиче. О, млад светил месяц со звездами, о небо с облаками, о грозные тучи с буйными ветрами и вихрями, о птицы небесные, о синее море с великими реками и с мелкими ключами и малыми озерами. Взмолитесь о царю небесному, о царе Петре Алексеевиче, и рыбы морские, и скоты полевые, и звери дубровные, и поля, и леса, и горы, и все земнородное, взмолитесь к царю небесному, о царе Петре Алексеевиче. Чулан бабы Алены отделяла дощатая перегородка от более просторной кельи, в которой жил старец Корнилий с учеником своим Тихоном. Ни слова не произнес Тихон во время разговора на плоту, но слушал с большим волнением, чем кто-либо. Когда все разошлись, старец поехал на челноке на берег для свидания и беседы с другими раскольниками о предстоявшем великом самосожжении 1000 гонимых людей старой веры в лесах Керженских за Волгою. Тихон вернулся в свою плавучую келью один. Лег, но так же, как в соседнем чулане баба Алена, не мог заснуть и думал о том, что слышал в ту ночь. Он чувствовал, что от этих мыслей зависит все его будущее, что наступает мгновение, которое, как нож, разделит жизнь его пополам. «Я теперь как на ножевом острие», — говорил он сам себе, — «в которую сторону свалюсь, в ту и пойду». Вместе с будущим вставало перед ним и прошлое. Тихон был единственный сын, последний отпрыск некогда знатного, но давно уже опального и захудалого рода князей запольских. Мать его умерла от родов. Отец, стрелецкий голова, участвовал в бунте, стал за Милославских, за Старую Русь и Старую Веру против Петра. Во время розыска 1698 года был осужден, пытан в застенках Преображенского и казнен в Кремле на Красной площади. Всех родных и друзей его также казнили или сослали. Восьмилетний Тихон остался круглым сиротою на попечении старого дядьки Емельяна Пахомыча. Ребенок был слаб и хил, страдал припадками, похожими на черную немочь. Отца любил со страстной нежностью. Опасаясь за здоровье мальчика, дядька скрывал от него смерть отца. Сказывал Тихону, будто бы отец уехал по делам в далекую саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил, как тень в огромном опустелом доме и сердцем чуял беду. Наконец не выдержал. Однажды после долгих тщетных расспросов убежал из дому один, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяди в то время не было в живых. Его казнили вместе с отцом Тихона. У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, нагруженные доверху трупами казненных стрельцов, кое-как набросанными полуногими. Подобно зарезанному скоту, которого тащат с бойни, везли их к общей могиле, к живодерной яме, куда сваливали вместе со всякою погонью и падалью. Таков был указ царя. Из бойниц кремлевских стен торчали бревна. Бесчисленные трупы висели на них, как полти, соленая астраханская рыба, которую вешали пучками сушиться на солнце. Безмолвный народ целыми днями толпился на Красной площади, не смея подходить близко к месту казни, глядя издали. Потеснившись сквозь толпу, Тихон увидел возле лобного места в лужах крови длинные толстые бревна, служившие плахами. Осужденные, теснясь друг к другу, иногда по 30 человек сразу клали на них головы в ряд. В то время как царь пировал в хоромах, выходивших окнами на площадь, ближние бояре, шуты и любимцы рубили головы. Недовольные их работой, руки неумелых палачей дрожали, царь велел привести к столу, за которым пировал 20 осужденных, и тут же казнил их собственноручно, под заздравные клики, под звуки музыки. Выпивал стакан и отрубал голову. Стакан за стаканом, удар за ударом. Вино и кровь лились вместе. Вино смешивалось с кровью.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Тихон увидал также виселицу, устроенную наподобие креста для мятежных стрелецких попов, которых вешал сам всешутейший патриарх Никита Зотов. Множество пыточных колес с привязанными к ним раздробленными членами колесованных, железные спицы и колья, на которых торчали полуистлевшие головы, их нельзя было снимать по указу царя, пока они совсем не истлеют. В воздухе стоял смрад. Вороны носились над площадью стаями. Мальчик вгляделся пристальнее в одну из голов. Она чернела явственно на голубом прозрачном небе с нежно-золотистыми и розовыми облаками. Вдали главы кремлевских соборов горели, как жар. Слышался вечерний благовест. Вдруг показалось Тихону, будто бы все, и небо, и главы соборов, и земля под ним шатается, что он сам проваливается. В торчавшей на спице мертвой голове с черными дырами вместо вытекших глаз узнал он голову отца. Затрещала барабанная дробь. Из-за угла выступила рота преображенцев, сопровождавшая телеги с новыми жертвами. Осужденные сидели в белых рубахах с горящими свечами в руках, со спокойными лицами. Впереди ехал на коне всадник высокого роста. Лицо его было тоже спокойно, но страшно. Это был Петр. Тихон раньше никогда не видел его, но теперь тотчас узнал. И ребенку показалось, что мертвая голова отца своими пустыми глазницами смотрит прямо в глаза царю. В то же мгновение он лишился чувств. Отхлынувшая в ужасе толпа раздавила бы мальчика, если бы не заметил его старик, давнишний приятель Пахомыча, некто Григорий Талицкий. Он поднял его и отнес домой. В ту ночь у Тихона сделался такой припадок падучий, какого еще никогда не было. Он едва остался жив. Григорий Талицкий, человек неизвестный и бедный, живший перепиской старинных книг и рукописей, один из первых начал доказывать, что царь Петр есть антихрист. Как обвиняли его впоследствии во время розыска, от великой своей ревности против антихриста и сумнительного страха стал он кричать в народ злые слова в хулу и поношение государя. Сочинив тетрадки о пришествии в мир антихриста и о скончании света, он задумал напечатать их и бросать листы в народ безденежно для возмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с ним о царе Антихристе, о последнем времени. Старец Корнилий, тогда живший в Москве, также участвовал в этих беседах. Маленький Тихон слушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки в запустелом доме собирались и каркали: «Приближается конец века, пришли времена лютые, пришли года тяжкие». Не стало веры истины, не стало стены каменной, не стало столпов крепких, погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие. Загорится вся земля и выгорит в глубину на 60 локтей за наше великое беззаконие. Они рассказывали о видении некоего мерзкого и пристрашного черного змия, который в никонианских церквах во время богослужения на плечах архиереев вместо святого амофора висит, ползая и стрегочуще. Или ночью, обогнувшись около стен царских палат, голову и хобот, имея внутри палаты, шепчет на ухо царю. И унылые беседы переходили в еще более унылые песни. «Говорит Христос, Царь Небесный, ох вы, люди мои, люди! Вы бегите-ка в пустыни, в леса темные, в вертепи. Засыпайтесь, мои светы, рудожелтыми песками. Вы песками, пепелами, умирайте, мои светы. Не умрете, а живете. Божье царство не минете». С особенной жадностью слушал он рассказы о сокровенных обителях среди дремучих лесов и топий за Волгою, о невидимом Китеже-граде на озере Светлояре. То место кажется пустынным лесом, но там есть и церкви, и дома, и монастыри, и множество людей. Летними ночами на озере слышится звон колоколов, и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей. Там поистине царство земное, и покой, и тишина, и веселье вечное. Святые отцы процветали там, как лилии, как кипарисы и финики, как многоцветный бисер и звезды небесные. От уст их исходит непрестанная молитва к Богу, как фимиам благоуханный и кадила избранная. А когда наступит ночь, молитва их, видимо, бывает, как столпы пламенные с искрами. И так силен тот свет, что можно читать и писать без свечи. Их возлюбил Господь и хранит, как зеницу ока, покрывая невидимо дланью своей до скончания века. И не узрят они скорби и печали от зверя Антихриста. Только о нас грешных день и ночь печалуют об отступлении нашем и всего царства русского, что Антихрист в нем царствует. В невидимый град ведет сквозь чащи и дебри одна только узкая, окруженная всякими дивами и страхами, тропа Батыева, который никто не может найти, кроме тех, кого сам Бог управит в то благоутишное пристанище. Слушая эти рассказы, Тихон стремился туда, в дремучие леса и пустыни. С невыразимой грустью и сладостью повторял он вслед за Пахомычем древний стих о юном пустыннике и о Сафе-царевиче. «Прекрасная мать и пустыня, пойду по лесам, по болотам, пойду по горам, по вертепам, поставлю я малую хижу, разгуляюсь я, млад юнош, и Асафий-царевич во зеленой водоброви. Кукушка в ней воскукует, умильный глаз испущает, и та меня поучает. В тебе, матерь пустыня, гнилые колоды мне райская пища, сахарное яство. Холодные воды, медвяное пойло». С раннего детства у Тихона бывало иногда, особенно перед припадками, странное чувство, ни на что не похожее, нестерпимо жуткое и вместе с тем сладкое, всегда новое, всегда знакомое. В чувстве этом был страх и удивление, и воспоминание, точно из какого-то иного мира. Но больше всего любопытство, желание, чтобы скорее случилось то, что должно случиться. Никогда ни с кем не говорил он об этом, да и не сумел бы этого выразить никакими словами. Впоследствии, как уже начал он думать и сознавать, чувство это стало в нем сливаться с мыслью о кончине мира, о втором пришествии. Порою самые зловещие карканья трех стариков оставляли его равнодушным, а что-нибудь случайное, мгновенное, цвет, звук, запах пробуждало в нем это чувство со внезапную силою. Дом его стоял в Замоскворечье на склоне Воробьевых гор. Сад кончался обрывом, откуда была видна вся Москва, груда черных изб, бревенчатых срубов, напоминавших деревню, над ними белокаменные стены Кремля и бесчисленные золотые главы церквей. С этого обрыва мальчик подолгу смотрел на те великолепные и страшные закаты, которые бывают иногда позднюю бурную осенью. В мертвенно-синих, лиловых, черных или воспаленно-красных, точно окровавленных тучах чудились ему то исполинский змей, обвившийся вокруг Москвы, то семиглавый зверь, на котором сидит блудница с чашей мерзостей, то воинство ангелов, которые гонят бесов, разя их огненными стрелами, так что реки крови льются по небу, то лучезарный Сион, невидимый град, сходящий с неба на землю во славе грядущего Господа. Как будто там, на небе, уже совершалось в таинственных знамениях то, что и на земле должно было когда-то совершиться. И знакомое чувство конца охватывало мальчика. Это же самое чувство рождали в нем и некоторые будничные мелочи жизни, запах табака, вид первой попавшейся ему на глаза русской книги, отпечатанной в Амстердаме по указу Петра новоизобретенными гражданскими литерами, вид некоторых вывесок над новыми лавками немецкой слободы, особая форма париков со смешными буклями, длинными, как жидовские пейсы или собачьи уши, особое выражение на старых русских, недавно бородатых и только что выбритых лицах.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Однажды 80-летнего деда Еремеича, жившего у них в саду пасечника, царские пристава схватили на городской заставе, насильно обрили ему бороду и обрезали, окургузили по установленной мерке до колен полы кафтана. Дед, вернувшись домой, плакал, как ребенок, потом скоро заболел и умер с горя. Тихон любил и жалел старика. Но при виде плачущего, куцого и бритого деда не мог удержаться от смеха, такого странного, неестественного, что Пахомыч испугался, как бы у него не сделался припадок. И в этом смехе был ужас конца. Однажды зимой появилась комета, звезда с хвостом, как называл ее Пахомыч. Мальчик давно хотел, но не смел взглянуть на нее. Нарочно отвертывался, жмурил глаза, чтобы не видеть. Но увидел нечаянно, когда раз вечером дядька нес его на руках в баню через глухой переулок, заметенный снежными сугробами. В конце переулка, меж черных изб над белым снегом, внизу, на самом краю черно-синего неба, сверкала огромная, прозрачная, нежная звезда, немного склоненная, как будто убегающая в неизмеримые пространства. Она была не страшная, а точно родная, и такая желанная, милая, что он глядел на нее и не мог наглядеться. Знакомое чувство сильнее, чем когда-либо, сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он весь потянулся к ней, как будто просыпаясь, с нежной сонной улыбкою. И в то же мгновение Пахомыч почувствовал в теле его страшную судорогу. Крик вырвался из груди мальчика. С ним сделался второй припадок падучий. Когда ему исполнилось 16 лет, забрали его так же, как и других шляхетных детей, в школу математических и навигацких, то есть мореходных хитростных искусств. Школа помещалась в Сухаревой башне, где занимался астрономическими наблюдениями генерал Яков Брюс, которого считали колдуном и чернокнижником. Кривая баба, торговавшая на Второй Мещанской мочеными яблоками, видела, как однажды зимнюю ночью Брюс полетел со своей вышки прямо к месяцу верхом на подзорной трубе. Пахомыч ни за что не отдал бы дитя в такое проклятое место, если бы ребят не забирали силою. Укрывавшиеся дворянские недоросли, привезенные из своих поместьй под конвоем, иногда женатые, 30-летние и даже 40-летние младенцы сидели рядом с настоящими детьми на одной парте и зубрили по одной книжке с картинкой, изображавшей учителя, который огромным пуком розок сечет разложенного на скамейке школьника с подписью «Всяк человек в тиши поучайся». Все буквари обильно украшались розочными виршами. «Благослови, Боже, оные леса, я же розги родят на долгие времена, малым розга березова к умилению, а старым жезл дубовый к подкреплению». И царским указом предписывалось выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку во всякой коморе во время учения и иметь хлыст в руках. И будь кто из учеников будет бесчинствовать, он им бить, несмотря какой бы виновной фамилии не был. Но как ни вбивали в головы науку малым, хлыстом и розгою, большим, плетьями и батагами, все одинаково плохо учились. Иногда в минуты отчаяния певали они песнь вавилонскую, начинали старшие, хриплыми с перепою басами, «Житье в школе не по нас, в один день секут 5 раз». Малыши подтягивали визгливыми дисконтами. «Ох, горе, беда, секут завсегда». И дисконты и басы сливались в дружный хор. «И лозами по бедрам, и полями по рукам, ни с другого слова в рожу, со спины дерут всю кожу. Геометрию смекай, а пустые щи хлебай. Ох, горе, беда, секут завсегда. О, проклятое чернило сердце наше иссушило, и бумага, и перо сокрушают нас зело. Хоть какого молодца сгубит школа до конца. Ох, горе, беда, секут завсегда. Немногому научился бы Тихон в школе, если бы не обратил на него внимания один из учителей, кёнигсбергский немец, пастор Глюк. Выучившись русскому языку с грехом пополам у беглого польского монаха, Глюк приехал в Россию обучать московских юношей аки мягкую и ко всякому изображению угодную глину. Он разочаровался скоро не столько в самих юношах, сколько в русском способе муштровать их, как цыганских лошадей, вбивать им в голову науку плетьми. Глюк был человек умный и добрый, хотя пьяница, пил же с горя, потому что не только русские, но и немцы считали его сумасшедшим. Он писал головоломное сочинение «Комментарии на комментарии Ньютона к апокалипсису», где все христианские откровения о кончине мира доказывались тончайшими астрономическими выкладками на основании законов тяготения, изложенных недавно в вышедших ньютоновых «Philosophia naturalis principia» метафизика. В ученике своем Тихоне он открыл необыкновенные способности к математике и полюбил его как родного. Старый Глюк сам в душе был ребенком. С Тихоном говорил он, особенно будучи навеселе, как со взрослым и единственным другом. Рассказывал ему о новых философских учениях и гипотезах, о Magna Instauratio Бекона, о геометрической этике Спинозы, о вихрях Декарта, о монадах Лейбница, но всего вдохновения о великих астрономических открытиях Коперника, Кеплера, Ньютона. Мальчик многого не понимал, но слушал эти сказания о чудесах науки с таким же любопытством, как беседы трех стариков о невидимом Китеже-Граде. Пахомыч считал всю вообще науку немцев, в особенности же звездочетие, остроумию безбожную. «Проклятый Коперник, — говорил он, — Богу соперник, тягостную землю поднял от кентра земного, и звезды стоят, а земля оборачивается противно священным писаниям, смеются над ним богословы». «Истинная философия, — говорил пастор Глюк, — вере не только полезна, но и нужна. Многие святые отцы в науках философских преизяществовали. Знание натуры христианскому закону не противно. И кто натуру исследовать тщится, Бога знает и почитает. Физические рассуждения о твари служат к прославлению Творца, как и в Писании сказано, «Небеса поведают славу Господню». Но Тихон угадывал смутным чутьем, что в этом согласии науки с верою не все так просто и ясно для самого Глюка, как он думает, или только старается думать. Недаром иногда в конце ученого спора с самим собою о множестве миров, о неподвижности космических пространств, сильно выпивший старик, забывая присутствие ученика, опускал, как будто в изнеможении, на край стола свою лысую со съехавшим на сторону париком голову, отяжелевшую не столько от вина, сколько от головокружительных метафизических мыслей, и глухо стонал, повторяя знаменитое восклицание Ньютона: «О, физика, спаси меня от метафизики!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Однажды Тихон, ему было тогда уже 19 лет, он кончал школу и хорошо читал по-латински, случайно открыл валявшийся на рабочем столе учителя, привезенный им из Голландии, рукописный сборник писем Спинозы и прочел первые на глаза попавшиеся строки. «Между свойствами человека и Бога так же мало общего, как между созвездием пса и псом, лающим животным. Если бы треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, что Бог есть не что иное, как совершенный треугольник, а круг, что природа Бога в высшей степени кругла». И в другом письме об Евхаристии. «О безумный юноша! Кто же так околдовал вас, что вы вообразили, будто можно проглатывать святое и вечное, будто святое и вечное может находиться во внутренностях ваших? Ужасны таинства вашей церкви, они противоречат здравому смыслу». Тихон закрыл книгу и больше не читал. Первый раз в жизни испытал он от мыслей то чувство, которое прежде испытывал только от внешних впечатлений. Ужас конца. В Сухаревой башне у генерала Якова Вильямовича Брюса была обширная библиотека и кабинет математических, механических и других инструментов, также натуралей, зверей, инсект, кореньев, всяких руд и минералов, антиквитетов, древних монет, медалей, резных камней, личин и вообще как иностранных, так и внутренних курьезностей. Брюс поручил пастору Глюку составить ведомость или опись всем предметам и книгам. Тихон помогал ему и целые дни проводил в библиотеке. Однажды, ясным летним вечером, он сидел на самом верху складной, двигавшейся на колесиках библиотечной лесенки, перед стеной, сверху донизу уставленной книгами, наклеивая номера на корешки и сравнивая новую опись со старую, безграмотную, в которой заглавия иностранных книг списаны были русскими буквами. Сквозь высокие окна с мелкими круглыми стеклами в свинцовом переплете, как в старинных голландских домах, падали лучи солнца косыми пыльными снопами на сверкающие медные машины, небесные сферы, астролябии, компасы, наугольники, циркули, масштабы, ватерпасы, подзорные трубы, микроскопиумы, на чучело разных диковинных зверей и птиц, на огромную кость мамонтовой головы, на чудовищных китайских идолов и мраморные личины прекрасных эллинских богов, на бесконечные полки книг в однообразных кожаных и пергаментных переплетах. Тихону нравилась эта работа. Здесь, в царстве книг, была такая же уютная тишина, как в лесу или на старом людьми покинутом солнцем излюбленном кладбище. Доносился только с улицы вечерний благовест, напоминавший звон китежских колоколов, да сквозь отворенные в соседнюю комнату двери слышались голоса пастора Глюка и Брюса. От ужинов сидели они за столом, курили и пили, беседуя. Тихон только наклеил новые номера на инкварто и октава, обозначенные в старой описи под номером 473. «Философия Франциска Бакона на англинском языке в трех томах» под номером 308. «Медитацион де прима философии через Декартес на голландском языке» под номером 532. «Математикал элеманс натураль философии через Исаака Ньютона». Ставя книги на полку, в глубине ее ощупал он и вытащил завалившееся, очень ветхое, изъеденное мышами октава под номером 461. Леонардо да Винчи, трактат о живописном письме на немецком языке. Это был первый, изданный в Амстердаме в 1582 году, немецкий перевод «Траттато делла Питтура». В книгу отдельных листков вложен был гравированный на дереве портрет Леонардо. Тихон вглядывался в странные, чуждые и вместе с тем как будто знакомое в незапамятном сне виденное лицо и думал, что верно у Симона Мага, летавшего по воздуху, было такое же точное лицо. Голоса в соседней комнате стали раздаваться громче. Брюс о чем-то спорил с Глюком. Они говорили по-немецки. Тихон выучился этому языку у пастора. Несколько отдельных слов поразили его. И он с любопытством прислушался, все еще держа в руках книгу Леонардо. «Как же вы не видите, достопочтенный, что Ньютон был не в здравом уме, когда писал свои комментарии к апокалипсису?» — говорил Брюс. «Он, впрочем, в этом и сам признается в письме к Бентлию от 13 сентября 1693 года. Я потерял связь своих мыслей и не чувствую прежней твердости рассудка. Попросту, значит, тряхнулся. Ваше превосходительство. Я желал бы лучше быть сумасшедшим с Ньютоном, чем здравомыслящим со всей остальной двуногую тварью», — воскликнул Глюк и залпом выпил стакан. «О вкусах не спорят, любезный пастор», — продолжал Яков Вильямович, засмеявшись сухим, резким, точно деревянным смехом. «Но вот что всего любопытнее. В то самое время, как сэр Исаак Ньютон сочинял свои комментарии, на другом конце мира, именно здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочинили тоже свои комментарии к апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Их зато гонят и преследуют, а я сказал бы об этих несчастных словами философа Лейбница. Я не люблю трагических событий и желал бы, чтобы всем на свете жилось хорошо. Что же касается заблуждения тех, которые спокойно ждут кончины мира, то оно, мне кажется, совсем невинным. Так вот, что говорю я всего любопытнее. В этих апокалипсических бреднях Крайний Запад сходится с Крайним Востоком, и величайшее просвещение с величайшим невежеством, что действительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается, и что все мы скоро отправимся к черту. Он опять засмеялся своим резким деревянным смехом и прибавил что-то, чего не расслышал. Тихон, должно быть, очень вольнодумное, потому что Глюк, у которого, как всегда, в конце ужина парик съехал на сторону и в голове шумело, вдруг яростно вскочил, отодвинул стул и хотел выбежать из комнаты. Но Яков Вильямович удержал и успокоил его несколькими добрыми словами. Брюс был единственным покровителем Глюка. Он уважал и любил его за бескорыстную любовь к науке. Но, будучи скептиком и даже, как утверждали многие, совершенным атеистом, не мог видеть бедного пастора, этого Дон Кишота астрономии, чтобы не подразнить его и не посмеяться над злополучными комментариями к апокалипсису, над примирением науки с верою. Брюс полагал, что надо выбрать одно из двух – или веру без науки, или науку без веры.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
2: Яков Вильямович наполнил стакан Глюка и, чтобы утешить его, начал расспрашивать о подробностях Ньютонова апокалипсиса. Старик отвечал сперва неохотно, но потом опять увлекся и сообщил разговор Ньютона с друзьями о комете 1680 года. Когда его однажды спросили о ней, Вместо ответа он открыл свои начала и указал место, где сказано «Stelle fixe refice possunt». Неподвижные звезды могут восстанавливаться от падения на них комет. Почему же вы не писали о Солнце так же откровенно, как о звездах? «Потому что Солнце ближе нас касается», — отвечал Ньютон и потом прибавил, смеясь. «Я, впрочем, сказал достаточно для тех, кто желает понять». «Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на Солнце», — воскликнул Глюк. «И от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на Земле истребится огнем. В Писании сказано: «Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Тогда исполнятся оба пророчества — того, кто верил, и того, кто знал.
3: «Гипотезис нон финго». «Я не сочиняю гипотез», — заключил он вдохновенно, повторяя великое слово Ньютона.
2: Тихон слушал, и давнее вещее карканье трех стариков, трех воронов — соединялось для него с точнейшими выводами знания. Закрыв глаза, увидел он глухой переулок, занесенный снежными сугробами, и в конце его внизу над белым снегом меж черных изб на краю черно-синего неба огромную прозрачную нежную звезду. И так же, как в детстве, знакомое чувство сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он уронил книгу Леонардо, которая задела, падая, трубку астролябии и повалила ее на пол с грохотом. Прибежал Глюк. Он знал, что Тихон страдает припадками. Увидев его вверху лестницы, дрожащего, бледного, он бросился к нему, обнял, поддержал и помог сойти. На этот раз припадок миновал. Пришел также Брюс. Они расспрашивали Тихона с участием, но он молчал, чувствовал, что нельзя ни с кем говорить об этом.
3: «Бедный мальчик», — сказал Яков Вильямович Глюку, отводя его в сторону, — «наш разговор напугал его. Здесь они все таковы. Только и думают о кончине мира. Я заметил, что в последнее время какое-то безумие распространяется среди них, как зараза. Бог знает, чем кончит этот несчастный народ».
2: По выходе из школы Тихон должен был поступить, как все шляхетные дети, в военную службу. Пахомыч умер. Глюк собирался в Швецию и Англию по поручению Брюса для закупки новых математических инструментов. Он приглашал с собою Тихона, который, забыв свои детские страхи и предостережения Пахомыча, все с большей любовью предавался изучению математики. Здоровье окрепло, припадки не повторялись. Давнее любопытство влияло.

0: царским указом для окончания наук за море. Они приехали с Глюком в Петербург в начале июня 1715 года. Тихону исполнилось 25 лет. Он был ровесником царевича Алексея, но по виду все еще казался мальчиком. Через несколько дней из Кроншлота отходил купеческий корабль, на котором они должны были плыть в Стокгольм, Стекольный. Вдруг все изменилось. Петербург, видом своим столь непохожим на Москву, поразил Тихона. Целыми днями он бродил по улицам, смотрел и удивлялся. Бесконечные каналы, перспективы, дома на сваях, вбитых в зыбкую тину болот, построенные в ряд линейно по указу, так чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось. Бедные мазанки среди лесов и пустырей, крытые по-чухонски дерном и берестою, дворцы затейливой архитектуры на прусский манир, унылые гарнизонные магазины, цикаузы, амбары, церкви с голландскими шпицами и курантным боем. Все было плоско, пошло, буднично и в то же время похоже на сон. Порою в пасмурное утро в дымке грязно-желтого тумана чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китежеграде то, что есть, невидимо. А здесь, в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет. Но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал, чувство конца. Но оно не разрешалось, как прежде, восторгом и ужасом, а давило тупо бесконечную тоскою. Однажды на Троицкой площади у кофейного дома четырех фрегатов встретил он человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера. И точно так же, как и в Москве на Красной площади у лобного места, где торчавшая на коле мертвая голова отца его смотрела пустыми глазницами прямо в глаза этому самому человеку, Тихон тотчас узнал его. Это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город. На них обоих была одна печать. В тот же день встретил он старца Корнилия, обрадовался ему как родному и уже не покидал его. Ночевал у старца в келье, дни проводил на плотах, на барках, с утаенными беглыми людьми, слушал рассказы о житии великих пустынных отцов на далеком севере, в лесах Поморских, Онежских и Оланецких, где Корнилий, уйдя из Москвы, провел много лет, о тамошних страшных гарях, многотысячных самосожжениях. Оттуда шел он теперь за Волгу, на Керженец, проповедовать красную смерть.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Олеша. Рассказ «Друзья». Читает Егор Серов.
1: Школьники вошли в маленькую комнату, в которой лежал их больной товарищ. Он уже поправился, но врач велел ему провести в постели еще денек-другой. «Рассаживайтесь», — сказал хозяин комнаты. Тут же он рассмеялся. Рассмеялись и гости. Рассаживаться было не на чем. Вся обстановка комнаты состояла

0: состояла из кровати, стула, ночного столика и комода. Все же расселись. Двое сели на стул, двое в ногах больного, двое примостились на подоконнике. Не удалось устроиться только одному из гостей. Он был менее поворотлив, чем остальные, и в борьбе за места оказался побежденным. Впрочем, он ничем и не выразил своего недовольства. Как видно, уже одно то, что он находился в этой комнате, делало его счастливым. Он, не спуская глаз, смотрел на хозяина комнаты, и взгляд его был полон любви. «Пушкин», — спросил он, когда шум улегся, — «ты сочинил новые стихи?» «Да, Виленька», — ответил хозяин комнаты. «Ну прочти, прочти же!» — воскликнул неповоротливый гость. Теперь его неповоротливость исчезла. Он перебегал от одной группы школьников к другой, размахивая руками, как будто хотел обнять и тех, и других, и третьих, обнять от радости, что его товарищ сочинил новые стихи. «Да будет тебе, Виленька», — сказал кто-то. «Ну, читай, Пушкин». Пушкин уже не лежал, а сидел на постели. Лучи заходящего солнца косо падали на стену, у которой он сидел, и в этих лучах лицо его казалось золотым. В руках у него появилась тетрадка. Он перелистал ее и, найдя то, что искал, громко прочел заглавие. С первых же слов школьники поняли, что сейчас они услышат стихи, в которых будет говориться о них. Так оно и оказалось. Пушкин читал стихи о своих товарищах. Они находились тут же, в комнате, и слушали, не сводя с него глаз. Все эти мальчики тоже сочиняли стихи, но, слушая стихи Пушкина, они понимали, какая огромная разница между тем, что сочиняли они, и тем, что сочинял их удивительный сверстник. Разница была такая, как между оловянным солдатиком и живым воином на вздыбившемся с разлетающейся гривой коне. На этот раз им особенно нравилось то, что читал Пушкин. Еще бы, ведь в этих стихах он вел с ними товарищескую беседу, называя каждого из них по имени. То и дело раздавались взрывы хохота. Школьники узнавали свои смешные черты в том или ином стихе этой веселой песни. «Дай руку, Дельвик, что ты спишь, проснись, ленивец сонный!» Больше всех восхищался тот, кого называли Виленькой. Поэзию он считал призванием своей жизни, и вместе с тем ничего не было для него труднее, как написать стихотворную строчку. Он сочинял стихи во время уроков и по ночам, но как он ни старался, строчки у него получались такие, что их даже трудно было выговорить. Но упорно жег он свечу в своей комнате. Он верил, что когда-нибудь и у него из-под пера вылетит стих, такой же легкий, такой же звонкий и так же попадающий в сердце, как стих Пушкина. Пушкин любил Виленьку за его преданность поэзии, за трудолюбие, за непобедимое желание во что бы то ни стало добиться цели. Ясно было, что стихотворение, посвященное товарищам, не обойдется без упоминания о Виленьке. Все ждали, что же именно скажет Пушкин о злополучном поэте. Всегда есть в среде школьников один, над которым посмеиваются. Хоть и любят, но все же посмеиваются. В школе, где учился Пушкин, посмеивались над Виленькой. Виленька, наслаждаясь, слушал звонкую речь поэта. О том, что Пушкин, может, упомянет и его, он меньше всего думал. Он вообще забыл о себе, весь отдавшись поэтическому восторгу. Он чувствовал по голосу поэта и по его жесту, что чтение подходит к концу, и очень страдал от этого. Ему хотелось, чтобы Пушкин читал вечно. И вдруг он увидел, что Пушкин смотрит на него. Он понял, что сейчас прозвучат строчки, которые относятся прямо к нему. Он весь превратился в слух. Но услышать помешали ему остальные слушатели. Они разразились таким громким хохотом, что он даже поднял руки к ушам. «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее». Все бросились тормошить Виленьку. Ему повторили то, что прочел Пушкин. «Вот какие ты стихи сочиняешь!» — крикнул кто-то. «Такие скучные, что от них заснуть можно!» «Давайте-ка хором!» — крикнул кто-то другой и запел. Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее. Виленька, как сквозь туман, видел вокруг себя синие мундирчики школьников, их красные воротники, и словно издали доносились до него их веселые голоса, певшие хором. «Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее». Но тут белая рубашка появилась среди синих мундирчиков. Пушкин, вскочив с постели, подбежал к другу. «Что я должен сделать, чтобы ты простил меня?» — воскликнул он. «Ну, говори, что же ты молчишь? Как я себя презираю! Что я должен сделать?» Глаза Пушкина горели. Маленькими руками он комкал рубашку на своей широкой груди. Видно было, что он готов на все. «Что я должен сделать? Ну, говори!» «Я тебя прощу, если ты... Ну, если ты... Ну, говори! Если ты еще раз прочтешь это дивное стихотворение». «Ах, Пушкин, Пушкин!» И Виленька обнял друга. «Ах, Пушкин!» — повторял он. «Ведь я знаю, что ты добрый друг. А если судишь меня строго, то ведь это потому, что ты знаешь, как высок долг поэта. Ты себе строгий судья. А что я перед тобой? Ну, прочти, прочти еще раз. Тебя можно слушать вечно, Пушкин».
1: Мы читали рассказ Юрия Олеши «Друзья». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,5 триллионов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер и полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что динамика развития этого огромного региона превышает среднероссийские показатели по инвестициям, промышленному производству и строительству.
2: Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидикастрия». Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс, Утыканская медь, Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь, начата работа по Северомойскому туннелю по проходке.
1: Привлечение инвестиций для развития региона также будут обсуждать на 11-м Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о росте интереса к российским учителям за границей. Проект «Российский учитель за рубежом» привлек уже 840 заявок из 30 стран мира. Особенно востребованы учителя математики, физики, химии и биологии. Высокий спрос также на преподавателей русского языка, как иностранного. Основные запросы поступают из школ Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. С нового учебного года за границей начнут работать около 800 российских педагогов, добавил министр. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Эмиратами вступит в силу в октябре, объявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Новый договор предоставляет льготный доступ для 86% товаров. Это охватывает почти 98% экспорта союза в Эмираты. В комиссии надеются, что это позволит экспортерам ежегодно экономить на таможенных пошлинах около 260 миллионов долларов. В комиссии также подчеркнули важность транспортного коридора через ОАЭ, который соединяет страны Персидского залива, Индийского океана и Южной Азии. Украинский самолет Ан-124, возле которого в ночь на 5 августа в немецком аэропорту Лейпциг обнаружили беспилотник со взрывчаткой, перевозил боеприпасы, пишут немецкие медиа. Отмечается, что снаряды были доставлены в ФРГ из Франции и предназначались для дальнейшей транспортировки. Министерство внутренних дел Германии отрицает эти данные. Сейчас аэропорт Лейпцига работает в усиленном режиме. Службы проводят дополнительную проверку грузов и воздушных судов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средств.